Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: За меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Весна по началу ступает, не смело, не слышно ступает она.
2: И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прах. Весна, пешеходы скользят.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна и коробки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки лежат. Весна,
1: весна,
0: весна,
1: весна,
0: весна, весна. Усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень, спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет
1: пень.
0: Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна пришла!
0: Весна! Весна!
2: Говорит Москва. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Грибы московского региона». В эфире миколог, фотограф-натуралист Алексей Захаринский. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Нам есть что вспомнить.

0: люблю.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: Все тебе мешает то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, не смогла.

у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил. Что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, ну не смогла.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, ес!
2: Руки моей железной
1: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Проворт, не макати, вынос, левей вала. Аню, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
3: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 17:00 живые выступления, новинки, интервью в программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8.

0: Чего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.

на карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали

0: Москва.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Москва. 94.8 FM.
5: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Нажми, водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в никак...

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

вот снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал. Веселый фейерверк. Серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг, как прежде. И только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Наша самба так, так, так, вечно нам бы так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
6: В эту субботу тема программы «Хобл». В эфире главный пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макарьянц.
5: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
2: В эту субботу тема программы «Грибы московского региона». В эфире миколог, фотограф-натуралист Алексей Захаринский. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке». Программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
4: Матросы не плыли в проострове,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: честь. Борзый конь.
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
1: Хорошо.
0: Но олени лучше. Эй-эй!
3: Эй-эй!
4: За медведем где-то близ волк несется юркой.
5: Презирая рыжих лис, бродят чернобурки.
6: За спиной летит снежок, часто нас и скручи.
0: Юркий волк?
1: Хорошо.
0: Чернобурка?
1: Хорошо.
0: А медведь?
1: Великолепно, но олени лучше.
3: Эй-эй! Эй-эй!
0: Летом снега нет, друзья, а не то без лени. На концерты ездил я, только на оленях.
6: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
4: Есть трамвай.
1: Хорошо.
4: Есть метро.
1: Хорошо.
0: Есть троллейбус.
1: Хорошо,
0: но олени лучше. Эй-эй!
3: Эй-эй!
4: Нет толкучки, нет возни, скажем для примера. Нет борьбы за место, нет
0: милиционера.
6: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Паровоз.
1: Хорошо.
0: Пароход.
1: Хорошо.
0: Самолет.
1: Великолепно, но олени лучше.
3: Эй-эй! Эй-эй!
4: Едем, едем по снегам, тропкой неисхоженной. Эх, тайга моя, тайга, север мой таежный.
6: За спиной летит снежок, мчатся нарты скручи.
0: Борзый конь?
1: Хорошо.
0: А ишак?
1: Хорошо.
2: А верблюд?
0: Верблюд, между прочим, так себе.
3: Но олени лучше. Эй-эй!
7: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Hello,

Доли, мой привет. Доли, раздаются отовсюду голоса. Прими привет, Доли, дай ответ. Доли, ты вернула, значит, можно верить. Чудеса, прошли года. Доли.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Наш товарищ веселый король, лучше парня в мире право не найти. Он красив, он вежлив и умен, всех друзей своей улыбкой покоряет он. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он дом построить может и обед состряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок, себя покажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. Есть у нас и девушка одна, девушек всех больше и стройнее она. Повстречал ее наш паренек, только заглянул в очи, сразу за ним. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок. Хотел в любви признаться, но не смог. И рассказал, что дом построить может, стряпать тоже. Ай да парень, паренек, дайте только парню срок. Он все ей скажет, не узнаешь даже, что за чудо паренек. А когда настал тревожный час, получил наш парень боевой приказ. Нам страна родная, дорога, и поднялись наши парни грудью на врага. Ай да парень, паренек, в этом парене виден прок, такого нет, чтоб сделать он не мог. Он бить гранатой может, впрочем, и с Катюшей тоже. Ай да парень, паренек, он и запад, и восток от банд очистил вражьих, что тут сказать.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радио поет, каждый день звучат новинки, продаются грампластинки. Радио поет о любви, эти песенки в почете, их мурлычут даже тети строгие на вид. За стеной соседка наша, пятилетняя.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

дороги. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два, левой, ать-два, правой. Так бы я, братцы, шел и шел, а то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз».

0: и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Поребруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, провиант. Гастрономическое представление.
2: Березовый сок – прозрачная сладковатая жидкость, которая образуется в стволе березы в весенний период. Запас питательных веществ из сердцевины вместе с водой поднимается вверх, наполняет ветви, чтобы дерево могло создать листья, соцветия и плоды. В березе проделывают отверстия, собирают жидкость в тару. Напиток пьют в чистом виде, готовят из него вино, сироп, квас, добавляют в окрошку. Березовый сок богат витаминами, минералами и другими полезными веществами. Люди пьют березовый сок с древнейших времен. В Восточной Европе его употребляли еще в X веке. А по одной из версий, в России сок березы начали использовать для приготовления вин при Иване Грозном. В СССР наладили промышленное производство консервированного напитка. Добыча сока была наиболее развита в европейской части России, Беларуси и на севере Украины. В 1936 году под Свердловском начали изготавливать березовые вина. В современной России производство продукта наиболее развито в Ленинградской области. Березовый сок для сиропа обычно собирается вручную. В дереве сверлом аккуратно делается небольшое отверстие 4-5 мм, максимум 8, которое зарастает за 2-3 года. Достаточно сделать 1-2 надреза в зависимости от диаметра березы. Если сделать больше, то сока вытечет столько же, сколько через 2 надреза. Заделывать их замазкой не нужно, иначе будет накапливаться влага, а для березы это инородное тело, поэтому дерево само затянет рану. Емкость для сока либо привязывают к дереву, либо ставят на землю и через трубочку туда поступает сок. Но если раньше в народе собирали сок в банку с марлей, то сейчас используется инфузионная система – капельница, которая герметично крепится и входит в банку, поэтому муравей или мусор в нее не попадут. Березовый сок содержит дубильные вещества, витамины и антиоксиданты. Соли, кальция и магния полезны для сердечно-сосудистой системы. Укрепляют кровеносные сосуды, нормализуют уровень гемоглобина. При употреблении напитка снижается риск развития атеросклероза, укрепляется иммунитет и уменьшаются отеки. Свежий березовый сок не имеет ярко выраженного аромата и отличается легким, сладковатым привкусом. Некоторые приверженцы правильного питания полагают, что этот напиток обладает исключительной пользой для здоровья человека и даже используют его в медицинских целях. Свежий продукт хранят в холодильнике в течение 2 дней, консервированный до 2 лет. С одного дерева получают примерно 2-3 литра сока в сутки. Березовый сок заготавливают с середины марта до распускания почек. Приятного аппетита!
0: Провиант. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Повтор лучшего. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
3: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
4: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
3: В конце выпуска мы по традиции разыграем книгу в нашей викторине. А сейчас я назову тему программы. Сергей предложил такую тему, как «Третий Рим». «Москва. Третий Рим».
4: Ну да, дорогие друзья. Но опять-таки, вы меня о чем-то спрашиваете, да, и в том числе, как я концепции «Третий Рим», да, вообще, что это такое? Мы все это слышали, Саша.
3: Да, но... это уже такое имя нарицательное стало.
4: Да, ну что это такое и вообще, что... монах Филофей представлял, когда он выразил эту идею, и вообще выражал ли он какие-то идеи и прочее. Ну вот я решил сегодня поговорить с вами об общественно-философской мысли, наверное, да. Перед тем, как говорить, что такое Третий Рим, я просто хочу сказать антураж, да, что было в это время, потому что я согласен.

0: с Карлом Марксом, что бытие определяет сознание. Итак, это начало XVI века. Это время, когда окончательно сформировалось Московское царство, Единая Россия. То есть как раз в XVI веке мы больше не Русь, не Москва, не еще кто-то там еще, а мы Россия. И понятно, что новое объединенное государство заставляло к власти задумываться, на каком фундаменте, кто мы такие, зачем и прочее. Поэтому было много разных идей. Мы с вами говорили о внешнеполитической доктрине Адашева, если вы помните, в передаче про реформы Ивана Грозного. Это духовная доктрина. Ну, являлась она духовной доктриной в то время, и что подразумевалось? Вот, наверное, мы об этом сегодня и поговорим. Вообще, Саша, что говорит энциклопедия, да? А Третий Рим – это теологическая, историосовская и политическая концепция, утверждающаяся, что Москва является преемником Римской империи и Византии. Ну вот, конец цитаты, как говорится. Лучше не скажем. Да, и выражение «Москва, Третий Рим» известно нам еще со школьного курса. Якобы под этим девизом Иван III собирал русские земли, а его преемники расширили и укрепляли православную власть. Ну, в действительности, Саша, дорогие друзья, значимость и широкая известность доктрины приобрела лишь в середине XIX века. До этого ее никто, в принципе, не рассматривал. Ну, там, при Петре I. Я не знаю, слышал ли вообще Петр I про эту доктрину. Да, ну, просто говорю там, да. А Елизавета Петровна, ха-ха.
1: А, да. Интересно, а почему в XIX веке кто вдруг решил вспомнить, и что...
0: Николаевская Россия. Мы сформировались как государство, как нация, то есть, наверное, последнее нациеобразующее мероприятие, которое прошло, это была Отечественная война 12-го года. Вот. Помните, как в фильме «О бедном гусаре» замолвить слово, да? Действительно, Николай I создавал доктрину, да, всего, чего у нас есть, объясняя, кто такой граф Уваров, помогал. И вот самодержавие, православие, народность, скажем так, появляется именно в этот момент. В этот же момент появляется, кто мы в лице славянофилов и западников. Возможно, мы еще сделаем передачу про это там, как бы, да? Вот. И, конечно же, идея, которую наше современное государство, Российская империя при Николае I, черпает у наших предков. Один-то у нас же как прозрачная вода из колодца. Они же знали, за что и как, да? Ну вот, и поэтому, да, эта доктрина стала известна только в этот период. До этого о ней, ну, скажем так, очень узкий круг специалистов мог что-то говорить. А автор этой идеи считается монах Филофей.
1: А кто это? Что за имя такое Филофей?
0: Ну, монах Филофей, он старец Псковского Спаса Елизарова монастыря. А Филофей, ну, это имя, которое ему дали. Возможно, он до этого был Федотом или Федором кем-то еще. А Филофей – это филос – любить, а теос – да, любить Бога. Да, ну, вот как бы это по-другому, да, такое имя у него было. Считается, что он родился где-то в середине 15 века. Ну, вот Википедия дает цифру 1465 год. Я не знаю, почему она дает эту цифру. Ну, допустим, да, наверное. Нет, упоминался ли он где-то до этого или после этого? Нет, нигде не упоминался практически. Да. Умер он тоже в 1542 году. Святый Елизаров, Великопустынский, Трехсвятительский мужской монастырь, он находился в районе Пскова. Это, Саша, если ты едешь из Пскова в сторону Гдова, по побережью Псковского озера, а потом Чудского, то есть вот туда вот, да, ну, на северо-запад, да, где-то от Пскова. В те же годы в Москве был переписан, да, чем знаменит этот монастырь, да, то, что именно в нем был переписан экземпляр слова полку Игореве, попавший впоследствии Алексею Мусину Пушкину.
1: Сергей, а сейчас этот монастырь существует?
0: Существует, Саша, он был восстановлен в 2000 году, но он, Саша, женский. Так что, ну, еще раз, это не важно, какой монастырь, да, и там и в мужском, и женском, и еще в каких-то люди разговаривают с Богом, монахи, да, ну, просто он немножко изменился, да. Не знаю, почему, да, спроси, а почему он Елизаров?
1: А Елизаров, почему такое название?
0: А он основан преподобным Ефросином в 1425 году, когда им был, как считается, воздвигнут храм в честь трех святителей с пределом в честь Ануфрия Великого. А в честь основателя монастыря, принявший свое прежнее мирское имя Елизар, обитель стал называться Спасо-Елизаровский, то есть от имени основателя. Ну, что мы знаем про Филофея, да? Ну, в некоторых источниках считается, что он Филипп Попович. Вполне возможно, да? А имя он сменил в 1510 году, когда Псков окончательно был присоединен к Москве, и там закончились всякие вольности. Возможно, он, как будучи Филиппом, что-то там говорил, да, про независимость, про то, что Москва – это не очень хорошо и так далее. Ну и пришлось забыть. С другой стороны, конечно, Спасо-Елизаров монастырь – это не центр вселенной. Духовной вселенной или православной, который в то время был. Ну, главным сочинением Филофея является его послание московскому великому князю Василию III. Ну, это отец Ивана Грозного. И также псковскому дьяку Михаилу Григорьевичу Миссюре Минухину. Повод написания был следующий, Саш. Николай Булев, ну, известный публицист, переводчик того времени и врач при великом князе Василии, на самом деле он был любекский немец по происхождению, где-то в 1520 году перевел астрологический альманах Штофлера. Ну, это самое популярное такое произведение. В нем были не только астрологические, но и астрономические какие-то вещи. Например, там содержалось предсказание о потопе 1524 года. Ну, все ждали конца света, уже где-то полтора века. А перевод попал в руки такого Федора Карпова и Мессири Минухина. Каждый из них обратился за разъяснением к знающим лицам, чтобы показать, можно ли это читать у нас, это вообще как с православием связано, да? Ну, Карпов отправил это произведение своему близкому корреспонденту Максиму Греку. Ну, это святой русской православной церкви, очень известный богослов. А Миссюре Минухин отправил ее старцу Филофею. Ну, что можем сказать об этом, да? Ну, наверное, Миссюре понимал, кто действительно был знающий монах, который может объяснить все и, самое главное, опираться в своих объяснениях на православие. Ну, потому что Булев, конечно, был немец-лютеранин. Да. А, мало ли там, ну, скажем так, до этого был немцем и до этого был лютеранином. Мало ли, что он там сделает. И вот оба ответа совпадают в своем отрицательном отношении к астрологии и датируются примерно одинаковым временем, 1523 годом или началом 24 года. Чтобы на меня сейчас никто там не ополчился, я скажу, ну, в общем, так считается. Потому что если почитать содержание, то в тексте послания там историческая хронология не совпадает с датировкой. Ну, это не важно на самом деле. Там плюс-минус месяц там, или год, полтора. Вообще ни о чем в то время, да? Называлась она «Послание Филофея», «Послание о злых днях и часах». «Послание к великому князю Василию в Неможе о исправлении крестного знамени и о содомском блуде». Ну, Саша, как видите, в названии монаха интересовали другие вещи, в основном. Ну, содомия, например, да? А вот Москва, Третий Рим, ну, это как бы, да, просто там в одном из двух посланий произошло, эта фраза была. Вот, о чем думал монах Филофей, когда это писал, мы не знаем, да? А вот, что для него были приоритеты вообще? Будущее страны как руководитель православия или бороться в нашем обществе с не очень популярными среди православных вещами? А рассуждение Филофея отличается последовательной стойкостью. Прежде всего, он отвергает какое-либо значение астрологии, поскольку звезды, как тела, неодушевленные, не могут оказать влияние на судьбы людей и народов. Ну, да, абсолютно внятная фраза. Астрологии он противопоставляет иное объяснение историческому процессу. Причиной изменения явлений является божественная воля. Причиной падения царств – неспособность удержаться в истинной вере. Вот эту фразу мы с вами запомним, дорогие друзья, и, возможно, к ней еще вернемся. В основе своего сочинения о всемирном царстве Филофей заключает идею не торжества и превосходства, а спасения. То есть, еще раз, Москва, да, великая и прочее, да, это не превосходство. То есть, Москве дается шанс спастись. Вот о чем он говорит. А вот, ну, естественно, они проникнуты, наверное, страхом Божьим и должны быть отнесены к разряду эсхатологической литературы. Зерном этой богословской концепции Филофея служат библейские пророчества Даниила о смене всемирных монархий, что вавилонскую заменила ассирийская, ассирийская мидоперсидская, вот, и так далее, и тому подобное. Потом первые христиане это трактовали и усмотрели, когда замена греческой на македонскую, македонскую на Римской империи. Всем придет на смену новое царство, которое должно быть вечным. Филофей пишет: «Восстанет Бог небесное царство, еже во век не рассыплется, и царство у людей иным не останется». В христианские времена, Саша, продолжительность этого царства ограничили появлением Антихриста и последним пришествием Спасителя. Вот почему всякий раз, когда гибла империя, с которой связывалось представление о последнем царстве, наступало тревожное ожидание конца света. Так было после 410 года, когда погибл Рим. Так было на Руси после 1453 года, когда пал Второй Рим Цареград. Тревога на этот раз усилилась другими учениями, по которым продолжительность существования мира определялась 7 тысяч лет со дня его сотворения. И эти 7 тысяч лет были на исходе. Ну, давайте так, 7 тысяч лет – это 1492 год. Вот день открытия Америки, заканчивается конкиста, освобождение Европы от мусульманских султанов и так далее, и тому подобное. На Пасху 1492 года митрополит Зосима написал: «Смиренный Зосима, митрополит всей Руси, трудолюбно подщився написать Пасхалию на 8000 лет, в ней же чаем всемирное пришествие Христова». То есть вот именно в это время и жил как раз Филофей. Конечно, он об этом знал. О том, как глубоко и всерьез переживали на Руси грядущую гибель Вселенной, свидетельствуют иронические замечания, которые раздавались по адресу Стефана Пермского. Это человек, который принес православие на Придуралье, в Удмуртию, в Пермь, да, там, в Коми и так далее, и тому подобное.
1: А почему так иронично о нем говорят?
0: Он как раз изобрел азбуку для зырян, ну, для финно-угорских племен. Критики писали: «Стефан, они жили тысячи лет без письменности. А какой смысл сейчас вводить, если сейчас будет конец света?» Ну, вот, определенно. Ну, я читал в некоторых произведениях, научных работах, что на 1492 год люди прекращали активно заниматься сельским хозяйством, там что-то строить, а свадеб не было. Зачем? И многое другое, да, то есть все активно готовились. Ну да, ну так вот, ну не получилось, перенесли тогда на несколько лет.
1: Ну да? Так бывает и в
0: ну, конечно, время. 100%.
1: То есть 2000-й год,
0: ну
1: вот.
0: Ну там Мария да и Христос, если вы помните, и Зенит на столетие перенес свой триумф на полгода, ну и многое другое. Нет, ну ничего не меняется, естественно. А вот, но то, что у людей в головах была тревога, это правда. Поэтому вот такая вещь. Ну вот в такой психологической атмосфере, дорогие друзья, заражалось на Руси учение в Третьем Риме. Ну, надо перенестись в это время, чтобы понять, как далеко были тогдашние умы от какого бы ни было империализма и национальной гордыни. Объявление Москвы Третьим Римом означало такое же избавление от апокалиптического страха, как учение Августина о граде Божьем, грядущем на смену Рима, когда он там что-то написал про это, и как высказывание византийских греческих авторов о священной миссии Цареграда после этого. Но Филофей вел свою идею в обращение где-то в 23-24 годах в письме в этом великокняжескому диаку. Да, упоминается данная концепция в двух источниках, но для старца Филофея, я повторяю, она занимала весьма скромное место. В этих письмах, которых я уже упоминал, главное было его интересовала возможность конфискации церковных земель. Да, вот тогда вот как раз Иван III этим занимался, чтобы укрепить власть. Но, дорогие друзья, я думаю, я сделаю в этом тоже передачу когда-либо. о Ниле Саровском, о Иосифе Волоцком, о общественно-политической мысли в начале нашей государственности, да, вот последний московский с двуглавым орлом. И вот Иван III, но он был, ну, не то, что не религиозен, в Бога он, конечно, верил, но не был, знаете, такой фанат, который ловил каждое слово святых отцов. Вот. Но ему, как и Петру I, хороший пример, нужно было решить какие-то политические и государственные задачи. И если они делаются при помощи Русской Православной Церкви, флаг в руки Русской Православной Церкви. Ну, там была борьба между иосифлянами и Нилом Саровским, да, который говорил, что монастыри не должны иметь земли. И тут Ивану III нужно земли, нужны налоги и прочее для своей армии и для дворян. Где их взять? Он тогда пригласил Нила Саровского в Москву из своей Вологодской обители. Ну и он там выступил. То есть, еще раз, Нил Саровский выступал вообще не думая о государственности страны и прочее. Он уступил как православный священник, как руководитель монастыря. Но здесь сыграла такая вещь, что Иван III, ну, воспользовался. Да, здесь такая же идея воспользования идей, извините за тавтологию, скажем так, Филофея. Ну да, кроме конфискации церковных земель, у Филофея в этом письме еще раз борьба с садомией, правильное совершенство крестного знамения. Но никакого апофеоза в Москве в его посланиях нет. Вообще. После того, как нашего старца объявили злым гением русско-исторического развития, особенно за рубежом, читателю трудно будет поверить, что все написанное им о Третьем мире умещается в 10-15 строках. Я попытаюсь это прочитать. «А тебе, пресветлейшему и высокостольнейшему государю, великому князю, православному христианскому царю и всех владычицы, браздодержателю светлых божих престол святынь Вселенского собора Апостольской церкви, пречистая Богородицы честного и славного ее успеения, и же вместо Рима и Константинополя просиявшей, старому убо Риму церкви, Подесса неверием Аполлинариевой ереси, второй Рим Константинова града церкви Агаряне, внуки секирами и аскордами рассекли дверь и уничтожили. Сей же ныне третий новый Рим державного царствования святыми соборными апостольской церкви, и же в конце вселенной в православной христианской вере во всей поднебесной паче солнца светится». И да весь твоя держава, благословенный царю, яко все царство православной христианской веры, снедошися в единое царство. Един ты во всей поднебесной христианам царь. Вот эта вот идея Третий Рим, да? Но письмо-то по объему намного больше. И во втором, да, а вот в послании к Мессюре Минухину он повторяется, только с небольшой разницей. Нет, садомия осталась, это понятно. А вот, да, именно там, да. После слов «паче солнце светится» следует «да виси, христолюбчи, яко все христианское царство придоша в конец, и снедожа воедино царство нашего государя. По пророческим книгам, то есть российское царство, ибо два Рима подоша, а третий стоит, и четвертому не быть». Вот. Да? То есть, еще раз, в одной он расшифровал, но эту фразу не сказал, а во второй, который он пишет не царю, а пишет, ну, там, чиновнику псковскому, да, вот он эту фразу дает. Все. Больше, дорогие друзья, о Третьем Риме Филосей ничего не писал. Во всяком случае, не сохранилось. Ну, я полагаю, что и не было. То есть русские в концепцию Москвы как Третьего Рима никогда не вкладывали политического содержания. Просто мы спасали православное христианство. То есть первые два Рима, я так это интерпретирую, подверглись наказанию за их измену православия. После чего их место заняла Москва. Ежели Москва впадет в грехи, ей не последует Четвертый Рим просто потому, что после этого не будет православия. Это означает конец света. Еще раз, Сашенька, давай объединим, да? А он говорил не про государственности, что была Римская империя, потом Византийская, и мы как эстафетную палочку переняли руководство всем, ну, всем европейским миром. Он говорит, что если Россия перестанет быть центром православия, тогда православие закончится. Угу. Вот о чем он говорит, как Москва, Третий Рим. Угу. Ну, в принципе, дорогие друзья, я не знаю, крамола это не крамола, но действительно мы последняя страна, которая держит православие, которая серьезно борется за него. Поэтому вполне возможно, что действительно он правильно это говорил, только немножко о другом. Как бы ни приписывали потом русские мыслители и западные советологи Филофею великие государственные замыслы на всемирное господство, он думал лишь о спасении православия, которое для него равно было христианству. Ну, наверное, для любого православного христианство – это православие. Так что мысль о мировой гегемонии, об экспансии, ну, это вряд ли, да? Нас ожидает великое будущее. Мы призваны к главенству. Наш исторический путь не может и не должен совпадать с европейской судьбой. Единственная гордыня Филофея – это праведность православной веры, поставленная у него выше других исповеданий. Но можно ли вообще найти религию, не считая себя единственной правильной и не порочащей ада и душевной погибели всех инакомыслящих?
1: Это чьи слова?
0: Это такого исследователя Юрьевского. Да, про это. Ну, да, наверное, можно согласиться. Религиозный мессианизм только тогда одиозен, когда сопровождается проповедью насильного подавления чужих верований. Но этого у Филофея точно нет. Этим он выгодно отличается от тех же католиков, Саш, которые проповедовали и практиковали параллельно в XVI веке, ну, например, Дранк на Хостон, или «сожжем всех индейцев или сделаем из них христиан». И когда он пишет все... Филофей, все царства православные христианские веры снедоша в твое единое царство, пишет он Василию Третьему, да, это означает последнее прибежище православия, а вовсе не Всемирную империю. Ну, повторю, дорогие друзья, после написания концепции Москва-Третий Рим она была известна в узком кругу ученых, монахов и книжников. Только в утвержденной грамоте Константинопольского патриарха Иеремии от 1589 года, это когда у нас появился патриархат, который он дал согласие на учреждение патриаршества, мы находим почти дословную формулировку Филофея. Но это доказательство церковной практической цели – возведение московского митрополита в сан патриарха, что полностью соответствовало православным реалиям после падения Константинополя. Ну, не было, дорогие друзья. Нет, у нас было четыре патриарха, конечно, да, это Константинопольский, Антиохский, Иерусалимский и Александрийский, да. Но власти-то у них не было. Они все были под турками в той или другой степени. Только мы. Поэтому патриархия у нас. Угу.
1: Сергей, давай вернемся в наше время и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
0: Давайте вернемся из Третьего Рима в современность.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Грибы московского региона». В эфире миколог, фотограф-натуралист Алексей Захаринский. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа Ученый свет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. Гуляем по городу с экскурсоводом Верой Корф. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
3: На улице 8 марта в Москве находится Центральная клиническая психиатрическая больница. Она открылась в начале 20 века. На месте клиники ранее была частная лечебница для душевнобольных, основанная психиатром Федором Усольцевым. Более 100 лет назад госпиталь представлял собой пару небольших построек в русском стиле. На его территории были фруктовые сады. Самый знаменитый пациент этой психбольницы – живописец Михаил Врубель. Художник находился на лечении с диагнозом «прогрессивный паралич». Это поздняя форма сифилиса. В клинике Усольцева художник написал множество своих работ, которые сейчас хранятся в Третьяковской галерее. Врубель лечился в клинике Усольцева дважды. Однажды его госпитализировали в состоянии крайнего возбуждения. Четверо санитаров с трудом могли удержать больного. В советское время в историческом здании размещался туберкулезный санаторий. По данным Мосгорнаследия, недавно специалисты начали реставрацию исторической ограды психиатрической клиники. Конструкция имеет статус выявленного объекта культурного наследия. Теперь сооружение огибает обширный участок нынешнего медучреждения. Для строительства ограды использовали необычные материалы. Она выполнена из деревянных панелей в каменных столбах. Общий вид напоминает крепостные стены древнерусского города. Архитектурное решение входной группы в клинику также восходит к допетровской художественной традиции. Оно повторяет часто встречавшееся в Древней Руси сочетание двух входных арочных проемов – большого, служившего въездными воротами, и малой калитки для пешеходов. Кроме того, эксперты отреставрируют и воссоздадут деревянные прясла – участок ограды, расположенный между двумя опорами. Считается, что именно Врубель создал эскизы ограды больницы. Сейчас медучреждение принимает пациентов.
2: Анатомия Москвы. Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И сегодня у нас концепция Третьего Рима.
0: Вернемся к монаху Филофею. Вообще, Саша, национальное создание, историческая память народа живет в ее немногочисленных интеллигентском меньшинстве. Но ведь идея Третьего Рима не была долго даже в головах этого меньшинства у нас. Около 300 лет никто о Третьем Риме у нас не говорил. Даже если, Саша, это специально приберегли как последний козырь, надо осторожно подходить к вопросу влияния вообще интеллигентной верхушки на политику, особенно на внешнюю политику нашей страны. Она, эта политика, слишком сложное явление и определяется слишком большим количеством факторов, нюансов, чтобы можно было приписывать ей лишь одно лишь воздействие на правительство какой-нибудь единой группы. Что касается старца Филофея, ну, который сейчас вот стал таким знаменитым, то вряд ли за пределами Пскова он был известен. В Москве на него, кажется, не обратили внимания или не вняли его учением. По крайней мере, вот это вот первое послание к Василию Третьему не взымело действия, и понадобилось второе, ну, о котором об успехе мы ничего не знаем. Да, Филофей умер и был забыт.
1: И то есть получается, что ты сказал, что он 300 лет не упоминался, и вообще никто о нем не вспоминал?
0: Только писатели-раскольники. Иногда у них прибегало, ну, Аввакум, инок Аврамий. Но они упоминали его не как автора Третьего Рима, а в связи с выпадами против латинян и звездочетов и споре о крещении. Помните, в этом письме же было все эти вопросы? А Москва, Третий Рим, вообще никто не думал как о каких-то таких вещах, да? Ну и в XVIII веке, и в первой половине XIX память о нем совершенно сгладилась. Ни Карамзин в своем «Истории государства российского», ни митрополит Евгений Болховитинов, автор исторического словаря о бывших писателях духовного чина греко-российской церкви. Отличнейшая книга того времени. Ничего о нем не знают, не писали. Ну, если он такой великий, ну, точно где-то бы отметился. Впервые его имя упоминается на страницах печати только в 1846 году в первом томе «Дополнений к актам историческим», где было напечатано его послание к дьяку Минухину Миссюре. Остальное его послание то в выдержках, то полностью стали появляться только в конце 50-х, 60-х годов XIX века. Но когда у нас появилась первая перестройка Александра II. Да, так жить нельзя. Помнишь, Саша? Отцы и дети. Только после этих публикаций на псковского старца обратили внимание, ну, такие философы, как Соловьев, отец Николаевский, Ключевский. По-моему, у Пыпина тоже что-то есть. Именно под пером этих профессоров имя Филофея и обнаружено, у него учение приобрело широкую известность. Мотив Третьего Рима подхватили поэты, публицисты, религиозные мыслители и так далее. И эти несколько строчек Филофея обросли такой пышной легендой, корни которой уходят не в эпоху Василия Третьего, а, наверное, все-таки, скажем честно, в идейный и политический климат царства Александра Второго. В наши дни, когда говорят о Третьем Риме, то имеют в виду обычно образ, созданный в XIX веке, приписывая его Филофею. При этом не дают себе труда даже обратить внимание на заголовок, под которым все это было написано. Да? «Послание к великому князю Василию, в нем же исправлению крестного знамени и о содомском блуде». Оказывается, прямой целью обращения к великому князю был призыв не к мировому господству, а прекратить определенные вещи в направлении нравственности. Итак, вообще вот активно, где можем прочитать? Наверное, еще раз я повторю, в «Православном собеседнике» этот журнал, в котором он упоминается в 61-63 годах. Ну и после этого «Москва, Третий Рим» действительно оказывается одной из центральных русской публицистики. Второе рождение теории «Москва, Третий Рим», да, пережила уже при Александре II. В условиях, с одной стороны, усиления Российской империи, активной внешней политики, а целью была, Саша, я повторю, дорогие друзья, целенаправленная стратегия освобождения христианского населения Османской державы, которая должна была закончиться присоединением Константинополя и Босфора с Дарданеллами. Угу. Поэтому эта доктрина искусственно выбивалась, только приравнивая русское государство к Риму и Византии, как мировым империям. С тех пор, уже более 150 лет, теория трактуется как доказательство тысячелетнего русского империализма. В 20 веке идею, что эта концепция империалистическая, внес, конечно, великий русский философ Николай Бердяев. Он писал: «Инок Филофей был выразителем учения о Третьем Риме. Доктрина о Москве как о Третьем Риме стала идеологическим базисом образования Московского царства. Царство собиралось и оформлялось как символ мессианской идеи. Искание царства характерно для русского народа на протяжении всей истории». Ну, с этим могу согласиться. Искание, да, принадлежность к русскому царству определяется исповедованием истинной православной веры. Совершенно так же принадлежность к Советской России, к русскому коммунистическому царству, будет определять исповедованием ортодоксальной коммунистической веры. Под символом мессианской идеи «Москва, Третий Рим» произошла острая национализация церкви, по мнению Бердяева. Доказывая неизменность духовной тенденции русского народа и национальном характере, Бердяев парадоксально и механически приравнял коммунистический Третий Интернационал к доктрине «Москва, Третий Рим». Ну, что там общее? Наверное, только цифра 3. Более нет. Любимый философ нашего президента Ильин, он как раз первое писал, что идеи Бердяева он нашел только одно числительное третий. Ну, и если мы посмотрим, когда Бердяев писал, это было как раз, ну, давайте так, вторая треть 20 века. Он писал ее в эмиграции, когда начинались разные коммунистические походы и закончились победой во Второй мировой войне. Зато эта вот неудачная бердяевская фраза стала священной в западной советологии для доказательства агрессивной советской политики. Даже она была называется «извечная агрессивная политика нашей страны». Первым начали разрабатывать проблему аутентичности русского православия, государственности национального характера и политики с коммунистическими реалиями – это были изгнанные эсеры и меньшевики, то есть левый фланг русской эмиграции. Писал в лучших традициях революционной пропаганды, обличающей царизм. А так, в журнале «Социалистический вестник», который выходил в США, он оказал огромное воздействие на зарубежную советологию. Из советологии спекуляции перешли к современной русской публицистике и, чем печальнее для меня, Саша, даже в науку. Очернение русского исторического процесса является попыткой выявить истоки политики большевизма посредством обращения к традициям и практике Древней Руси. Доказательство того, что музыка Филофея, скажем так, одно и то же с маршем Буденного, как писали в это время. Ну, сразу скажу еще, дорогие друзья, что вообще идея «Москва, Третий Рим», то есть заявка на римское наследие, была не только русским изобретением. Например, в Болгарии в XIV веке Великотырново провозглашает этот город вторым Цареградом. Также на римское имперское наследство претендовал и сербский царь Стефан Душан. Но болгары и сербы ничуть не притязали на всемирную империю, а хотели восстановить только свои патриаршеские престолы. Кстати, Саша, вот что там было написано. Ну вот пришли турки, взяли старый Цареград, а вместе с ним и новый. Не поняв всех размеров обрушившегося бедствия, югославяне долго надеялись на ближайшую помощь соседей, венгров и поляков. А когда выяснилось бесплодных этих упований, взор их устремились на далекую малоизвестную Москву. То есть считается, что идея вот о мессианстве России, что он должен спасти православные народы, принесли сюда сербские православные иерархи, которые вынуждены были бежать после 1389 года, после трагедии на Косовом поле, когда они полностью попали под мусульман, да, в нашу страну. Действительно, мы всегда приглашали православных воинов, православных князей на службу в России. Ну, Саш, давайте напомним, да, это Милорадович, например, Савва Рогужинский, вот, даже у Лермонтова «Героев нашего времени». Как фамилия у фаталиста? Вуич или Вулич. Ну да. То есть Вуич настоящий, а Вулич – это тот, который придумал Лермонтов. Да? Поэтому они пришли, они нас все время пытались спровоцировать на войну с турками за то, чтобы их освободить. Ну да, когда мы освободили тех же самых болгар, они резко от нас разлюбили после этого. Но эти истории известны, я повторять их не буду. Ну, самый известный, конечно, выходец с Балкан – это митрополит Киприан при Дмитрии Донском. У Киприана появляется такое словосочетание, попытаюсь его восстановить. «Град славный, завонный Москвой». Это Киприан сочинил знаменитую речь митрополита Петра, якобы обращенный к Ивану Кулите. «Если ты успокоишь мою старость, если воздвигнешь здесь храм достойной Богородицы, ты будешь славнее всех прочих князей, и род твой возвеличится. Кости мои останутся в Семграде, святители захотят обитать в нем, и руки его вздымут на плещи врагов наших». То есть из всех предложений, какое княжество и какой город должны руководить потом объединенной страной, да, эти товарищи выбрали Москву. Ну, я думаю, не случайно. Это правда. У нас было много про это передач. Но единственное скажу, Киев под это уже не подходил ни по каким реалиям того времени. Ну и скажу, что эти югославы были людьми византийской выучки и гибкости. Я думаю, такое византийское коварство в словосочетании мы тоже знаем. То есть сочинить пышную генеалогию правителей или оправдать самые фантастические притязатели и права для них не вставало никакого труда. Напишут что угодно. Особенно, конечно, большую роль сыграл серб по имени Пахомий. Вот, он начал внедрять мысли о высшем христианстве на Руси, о большом православии. Да, и называл как раз один из первых руководителей Москвы самодержцами. По мнению Пахомия, московский князь не зовется царем, единственное смирение ради великого разума. Он очень кроток, но все равно он имеет право на этот титул. Ну и признание за ним таких прав называться царем, самодержцем и так далее, Пахомий говорит, что это произошло от греческого императора Иоанна Палеолога. Ну, как известно, Иван Грозный был родственником Палеолога. Да, под пером Пахомия русый род превратился в русский род. Да, впервые два «С» появилось в названии нашего народа. Угу. Ну, если мы говорим про такое же направление, давайте, наверное, еще вспомним, что на Западе после коронации Карла Великого, Карла I, Шарлемань, римским императором, именно в политическом контексте, с применением восстановления границ, Римская империя была провозглашена вечной, и Бога, а богоизбранным народом и богоизбранными государями были провозглашены как раз вот Карл и его родственники. Австрийские императоры Священной Римской империи в 15-16 веке уговаривали русских государей не забывать о византийском наследстве и императорской короне Второго Рима, только чтобы уменьшить турецкую опасность. Как только Карл Великий и Саша был увенчан императорской короной, воскресли надежды Саша о возрождении империи Цезарей. А монах Атца в 954 году написал книгу об Антихристе, где Старый Рим объявлен был не умирающий, как писали все время, а вечный. Вечный город – это как раз именно о попытке возродить идею, что Рим во главе всего. И еще раз, только избранным народом теперь становятся франки, а императорами – франкские короли. Но вот отличие от Филофея, Атца имел в виду не только духовную миссию, но и политическое возрождение империи в старых границах. Почему же тогда об атцизме во Франции не говорят, а вот филофейство у нас обнаружили они? Ну, такой вишенкой на торте, Саш. В начале XVI века в Великом княжестве Литовском появились сообщения о родственнике императора Нерона Полимоне, который бежал от императора на берега Балтии и организовал литовский народ. То есть литовцы тоже имеют право на Рим. Ну, как же без них-то? А Тверь также стремилась стать политическим религиозным лидером нашей страны. Поэтому, да, посол Твери на Ферраро-Флорентийском соборе, монах Фома, намекает на преемственность Твери Константинополю, поэтому они туда и приехали, да, уподобляя князя Бориса Александровича Тверского императору Константина. А вот, то есть исследователи некоторые, я читал, говорят, что Третий Рим впервые словосочетание было произнесено про Тверь.
1: Сергей, а Филофей что-нибудь говорил о причинах гибели Первого Рима, Второго Рима, Константинополя?
0: Величие Древнего Рима, мощный рост, обширные размеры его территории, вместивший почти все известные тогдашнему миру страны и народы, породили в современниках убеждение в совершенстве и незыблемости созданного порядка. Да. Христианство, восприняв от языческого Рима идею единой вечной империи, дало ей дальнейшее развитие. Поэтому государь там появляется как светский и как духовный. Лидер нации с той и с другой стороны. То есть эти идеи не исключают друг друга, а взаимно дополняют, будучи двумя половинами одного неделенного целого. Ну вот борьба, почему же гибель Рима произошла? Потому что, скажем так, у нас считали, что произошла гибель из-за того, что была борьба между римским папой и руководителями государства. Да? Это Византия, это одно и то же, симфония, понимаете, да? А там нет. А второе, они пишут то, что они прокляли православие. Ну, действительно, когда был раскол церкви, римский папа стал католическим руководителем христианства, а патриарх Константинопольский стал православным руководителем, да. Ну, а почему Византия? А потому что, ну, Византия, мы уже говорили о штурме Константинополя и многих других трагических вещах, она практически осталась только вокруг города, государства, и поэтому ей нужны были хоть какие-то союзники от турок, чтобы отбиться. Поэтому они пришли на Фиорентийский собор во Флоренцию и согласились признать верховенство римского папы. У нас это считали предательством. Да. Хотя потом некоторые императоры отказались от этого, византийские последние, но все равно у нас интерпретация была такая, что Византия погибла как раз из-за того, что предала православие.
1: Согласно этой теории, чем Москва отличается от Рима и Константинополя?
0: Ну, скажем так, вечной поддержкой православия. То есть, если мы говорим, да, конечно, мы стали православными на 6 веков позже Византии, там, или Рима, и других-то вещей, да, но мы никогда не отказывались от этой религии в этом отношении. Ну и надо понимать, что почему Третий Рим является Москва? Потому что освобожденное от монгольского ига объединение Руси и женитьба великого князя Ивана III на Софии Палеолог, племяннице последнего императора, и успехи на Востоке, завоевание Казанского ханства, Астраханского ханства, вот, это все оправдывало в глазах современников представление о Москве и о роли ее главенствующей православной религии. Ну, еще раз скажем, кто тогда были православные, как и сейчас, да? Это армяне. Ну, это спорно, ну, допустим так, Грузия 100%. Грузия была раздербанена и другие христианские народы Закавказья между Турцией и Персией. Понятно, что оно никак не говорило, что оно является светочью какой-то нации, да? Константинополь был в руинах. Пришлось даже турецкому султану насильно пригонять людей в Константинополь, потому что турки были воинами, они не знали, как строить, как водопроводы, канализация и прочее, прочее. Поэтому они туда, да, и денег не было, поэтому евреев туда затащили в большом количестве. Вот, у нас армян.
1: Была об этом программа,
0: да,
1: даже.
0: Да, можно, да. Послушать. Вот, поэтому другие все православные народы не могли быть лидерами православия, в принципе, кроме нашей страны. Поэтому, да, оно и было объявлено. Еще раз, давайте, дорогие друзья, я повторюсь, концепция Москва, Третий Рим и идея монаха Филофея – это идея середины XVI века. И написаны они, опираясь на эти реалии, а не какие будут когда-нибудь в будущем, да? Конечно, футурология – вещь хорошая. Там, да, и вера в Бога, что он изменит что-то там в твоей судьбе, да. Но, еще раз, Филофей – человек своего времени. И человек, который видел, что происходит внутри страны и происходит вокруг нашей страны. Он все-таки жил в приграничье. Надо понимать, там, 50 километров до немцев, Ливонский орден там, да, а вот 120 километров до Литовского ордена там, да, и прочее. До Москвы дальше. Да, вот, поэтому, конечно, он видел, и то, что он видел, и понимал, и анализировал, это было именно мысли грамотного, умного, аналитического человека середины XVI века.
1: Когда эта идея возродилась в XIX веке, mm-hmm. как ты говоришь, ты упомянул Соловьёва, там, Ключевского, да?
0: Да, конечно.
1: Вот, а кто еще из известных людей, может быть, из русских писателей этой идеи как бы был приверженцем?
0: Ну, давайте так. Наверное, это были идеи Достоевского. Определенно. Лев Толстой об этом упоминает. Ну и как бы над этим издевается Татьяна Толстая в «Кысе». Там, как вы у Маяковского, сработанный рабами Рима, она переделывает сработанный рабами Третьего Рима. То есть там говорится о том, что, ну, вот эта вот идея мессианства в нашей стране. Ну, я могу согласиться, что русский человек, действительно, он пытается что-то изменить и у соседей, что, конечно, соседям не может нравиться. Вот, насильно как-то. Ну, насильно мил не будешь. Но то, что мы готовы проливать свою кровь за болгар, которые над нами смеются, издеваются, да, и там класть громадное количество, чтобы они стали свободными, ну, да. Так там сказал Жуков, да. А мы освободили Европу от нацизма, и, конечно, Европа нам этого не простит никогда. Поэтому здесь вот такие вот столкновения, да. А то, что, скажем так, американская пропаганда пыталась после войны снова взять эту концепцию, понятно, что это была не концепция не советского государства, а взять эту концепцию и разрекламировать то, что мы исторически все время жираем, скажем так, всех, пытаемся увеличить свою государственность и прочее, да. Ну и сейчас это сейчас очень модно, да. Это было как раз вот, и тогда они придумали Третий Интернационал, Третий Рим. Ну, Сошлось, как говорится, циферка. Сейчас посмотрим, что будет дальше.
1: Ну, в советское время практически эта теория не существовала и не вспоминалась ни в каком ключе.
0: Нет, нет. Ну, давайте так, это не значит, она была запрещена. Нет, она была написана во всех учебниках, скажем, философских, исторических, да, во всех трактатах о XVI веке и далее, да. Но говорить о том, что это наше знамя, за Москву, за Третий Рим, ура! И побежали они. А вот такого, в принципе, не было, да? За другие вещи умирали наши прадеды и так далее, и тому подобное. Но враги нашли одно произведение. Еще раз, а сколько было философских трактатов вообще написано православных в России? Громадное число. Но вот они нашли одно, где есть вот такая вот фраза, и начинают на это атаковать. Да.
1: Так все-таки о чем же эта идея?
0: Ну, наверное, о цивилизованном одиночестве нашей страны. Ну, я сказала, вы подумайте.
1: Спасибо, Сергей, за рассказ. И у нас теперь время для нашей викторины, в которой мы разыгрываем книгу. Напомню вопрос прошлого выпуска.
0: В прошлый раз у нас была передача про колониализм.
1: Да-да.
0: Столько было разных писем с поддержкой. Всем нравится, интересно, Африка. Ну, давайте, как Корней Иванович Чайковский, вернемся на Лимпопо, когда-нибудь в другое время. Итак, вопрос был такой. Африканский вождь Мкалавава в конце XIX века воевал с немцами и был убит. Череп Мкалавы, ставший реликвией, фигурировал в 246-м пункте. Чего? Версальского договора. После Первой мировой войны французы заставили вернуть этот череп, дать им французам. Вот, да, ну, я даже не знаю, почему. Так или иначе, они передали череп британцам, да, и они, чтобы задобрить местные племена, взяли его, но не вернули. Так и хранится в Британии. Видимо, нужен определенный, да. Да, только в 1954 году останки Мкалавы наконец вернулись в Танзанию. Вот, да, ну вот будете там где-нибудь отдыхать на Занзибаре, сходите, положите цветы. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
1: Первым правильный ответ прислал Матвей Саранский.
0: Прекрасно. Поздравляем Матвея с достойной книгой.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: О гегемонии где было заявлено? Москва, Третий Греко-Рим.
1: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Либо через наше сообщество найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову. И в личном сообщении можете также отправить ваш вариант ответа. Напомним нашим слушателям, что в конце июня у нас будет программа «Ответы на вопросы слушателей». Вопросы приходят, и все-таки напомним, что на тот же электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте, вы также можете отправлять ваши вопросы для этого выпуска. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 9 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Один человек погиб при возгорании на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края после беспилотной атаки. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. По информации главы региона, еще 3 человека пострадали, им оказывают помощь. Пожар на терминале продолжают тушить, задействовано 96 человек и больше 30 единиц техники. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы. Силы ПВО за ночь сбили 177 беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны, дроны перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями. Также беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым. Блогера и математика Михаила Вербицкого, внесен в России в перечень террористов и экстремистов, задержали в аэропорту Еревана. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на полицию Армении. В правоохранительных органах издания уточнили, что сейчас Вербицкий находится под стражей в комнате для задержанных в аэропорту Зварт-Ноц. В В прошлом году Росфинмониторинг внес 56-летнего Вербицкого в перечень террористов и экстремистов. Тогда же Нагатинский суд Москвы заочно арестовал его по делу об оправдании терроризма. Математик покинул Россию в 2015-м из-за опасений уголовного преследования. Военные США в координации с венесуэльскими силами ликвидировали лидера крупнейшей банды Венесуэлы Тренде Арагуа Нинья Геррера. Распоряжение отдал Дональд Трамп, об этом американский президент написал в соцсети True Social. По моему указанию, Южное командование вооруженных сил США

0: принес несколько инфарктов и был прикован к инвалидному креслу. Паул Буткевич сыграл связного Штирлица в сериале «17 мгновений весны». Он также известен по ролям в фильмах «Незаконченный ужин», «Из жизни отдыхающих», «Виват Гардемарины» и сериалах «Долгая дорога в дюнах», «Мираж». Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 61 копейка, доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. И о погоде в Москве плюс 26, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
5: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
7: В эту субботу тема программы «Хоббл». В эфире главный пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макарьянц.
2: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.
2: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
8: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
9: Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.

0: каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 июня, суббота, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях вы можете найти QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Знаешь, все, что нужно знать про чемпионат мира, который сейчас идет?
1: Ну,
0: что
1: жги.
0: Главный бомбардир чемпионата мира на данный момент — это Фоларин. Вот так вот, Фоларин. Балагун.
1: Вот он, Балагун. Балагун.
0: Штаты 4-1 обыграли.
1: Слушай, ну пока да, пока уверенно идет.
0: Но это смотреть было невозможно. В смысле, что это в 4 утра начинался матч. Я, естественно, этот матч не смотрел. Придется смотреть записи, игру. И это особенность, которая
1: нас ожидает.
0: Она уже здесь. Она уже здесь. Я это уже прочувствовал по полной программе. Что у тебя странно, как-то идет чемпионат мира, он параллельно существует, как будто жизнью. Потому что он идет тогда, когда ты спишь. В основном.
1: Я тебе много раз рассказывал и вспоминал за последнее время. Значит, когда я попал во Владивостоке на чемпионат.
0: Угу.
1: И он был в обычное время по московскому, было очень комфортно его смотреть. Но мы смотрели его в 5 утра. Ну, то есть, вот такой же был перформанс. Но это был этап уже плей-офф. То есть, это было интересно. Там были такие прям серьезные, уверенные матчи, и приходилось действительно вставать в 5 утра и смотреть, потому что было, ну, суперинтересно.
0: Ну, туда, пока не супер.
1: Пока мотивации нет, ребята.
0: Да,
1: мотивации
0: пока, мягко нет. Говоря, не супер.
1: Слушай, как тебе лента утренняя?
0: Нормально.
1: Да?
0: А что, да?
1: Мне кажется, просто вчера, друзья мои, мы кого не успели поздравить, праздник был, вся страна отдыхала, всех с Днем России, с праздником.
0: Uh-huh.
1: Я думаю, что этот день в сердце у каждого. Поэтому мы сегодня имеем право с ним поздравить вас. У нас
0: прям в сердце
1: выходные.
0: У каждого?
1: Да.
0: Как ты любишь пафосы
1: Россия,
0: накинуть.
1: Россия, мама!
0: Лишний раз вот не нужно, мне кажется. Прям
1: не
0: в сердце
1: знаю,
0: у каждого.
1: Ну а что, слушай, мне понравилось, я тебе так
0: как
1: скажу.
0: Как раз как будто тост
1: я
0: произносишь
1: тебе...
0: какой-то.
1: Давай поднимем.
0: Да.
1: За
0: такой
1: нашу...
0: вот, когда этот, знаете, вот этот муниципальный ведущий на свадьбу достался вам, и вот он произносит тост.
1: Ну, знаешь, я
0: да,
1: слышал
0: ведущий,
1: муниципального
0: который...
1: похоронщика
0: государством
1: и муниципального адвоката,
0: да.
1: Но муниципального ведущего я пока еще... Если вы хотите заключить контракт, я готов.
0: Это как раз без контрактов обычно происходит, да.
1: Я обратил внимание на то, что в социальных сетях, во-первых, очень много роликов. Я думаю, вы все видели, они у всех плюс-минус одинаковые. Мне прям понравилось в этом году пиар-акция. Я не знаю, кто ее делал, но у всех известных блогеров, у моих друзей кто-то делал репосты.
0: Давай расскажи, потому что я не знаю, о чем идет речь.
1: Слушай, там сделали ролик, посвященный Дню России, где показываются лучшие уголки нашей страны, самые красивые места. Меня прям впечатлило. Вот пролет на параде с триколором туда добавили. Ну, я не буду перечислять всех. Храм Василия Блаженного, Красная площадь. Лучшие места нашей страны, самые красивые. И мне прям понравилось.
0: Если что,
1: это...
0: он пока все в пределах Красной площади дозвал.
1: Ты знаешь,
0: он вообще не вышел за границу Кремля.
1: Самом начале,
0: да.
1: В самом начале показывается прям много Москвы. Прям реально. А дальше уже добавляют другие регионы. Ну, потому что у нас реально очень-очень много красот. Мне понравилась эта пиар-акция, вот прям респект и уважуха, и огромное количество людей репостнуло, лайкнуло, и такие акции должны быть, приурочены к таким дням.
0: Может быть, не знаю.
1: Просто, ну, я думаю, ты не обратил внимания, они прям у всех...
0: Я вообще вчера старался, честно признаюсь, не обращать внимания ни на что. Я вчера просто вот отключился, весь день просто с семьей провел.
1: Детокс у тебя был,
0: да? Да. Ну,
1: это тоже полезно.
0: Неполноценный, конечно, он был, безусловно. То есть за новостями-то я так или иначе следил. Там эти опять собрались мириться, но... Да, но вот эти ролики, на эти ролики я не натыкался. Ладно, давай какую-нибудь новость. Вот тут как обычно, честно я вам признаюсь, здесь зумеры...
1: Зумеры и зарплаты, я тебе вот прям сразу. Зумеры и зарплаты, что же еще там было? ЕГЭ, ну это к зумерам можно отнести.
0: Угу.
1: Вот больше не припоминаю.
0: Знаешь,
1: тачек
0: вот
1: не было, часов
0: вот это,
1: не было.
0: Была вот это,
1: на прошлой неделе.
0: А это мы сами обычно докидываем. Да. По поводу ЕГЭ. Да, я, значит, видел эту тему с ЕГЭ. Вот, значит, в Роспотребнадзоре... в Рособорнадзоре. Роспотреб, причем здесь Роспотреб, да. В Рособорнадзоре исключили отмену ЕГЭ в 2027 году. С таким заявлением, значит, выступил глава ведомства Анзор Музаев. Состоится ЕГЭ, конечно, я надеюсь, не будет никаких катаклизмов, подобных COVID-19. Ничего себе он вспомнил. Хотя мы даже в COVID проводили экзамены. Каких-то серьезных изменений мы пока не планируем. Не надоело каждый год спрашивать, ЕГЭ отменяют или не отменяют? И каждый год отвечают, не отменяют. Но обязательно мы будем заниматься, кто-то говорит, надо заниматься этим вопросом. Кто-то обязательно говорит, надо отменить этот ЕГЭ. Мы его отменим. К чертовой бабушке отменим этот ЕГЭ. Все, его уже скоро не будет. В 22-м году, и напомню, да, с ЕГЭ было покончено прям. Ну, вот было ощущение, что ЕГЭ все.
1: Да, говорили, что мы уходим от ЕГЭ, мы уйдем от Болонской системы, прям вот. Да,
0: ЕГЭ прям был уничтожен вообще в 2022 году. В 2027 году, конечно же, он будет проведен. Вот просто зачем постоянно мусолят эту тему? В принципе, а где здесь, в принципе, тема? Вот это меня всегда забавляло. В чем новость? Никаких изменений с проведением ЕГЭ нету и не будет. И не планируется с того самого момента, как его ввели. В каком году? Я не знаю, в 10-м?
1: Наверное, да.
0: Начали там тестировать и уже...
1: Может, даже раньше, кстати.
0: Может быть, даже раньше. Все, с тех пор ничего не... Это, ну, это не поменяется. Это даже стало немного странно, но довольно милой традицией, пишет Денис Денис.
1: Не-не-не, с другой интонацией это надо читать, более нежной. Ну, типа, милая традиция. Ну, каждый раз задавать один и тот же вопрос про ЕГЭ, про отмену.
0: Нежности захотелось с утра пораньше. Какая нежность. День памяти жертв ЕГЭ надо ввести, пишет Зорита. Да и нет никаких жертв ЕГЭ. Нормально сдается этот ЕГЭ, все готовятся. Школы перестроились на то, чтобы преподавать исключительно в рамках этого самого ЕГЭ. Учителя, я думаю, по-другому уже и не умеют. Может, отстанем мы от этого экзамена уже? Что, других проблем нету? Нет ощущения, что у тебя вот все проблемы, связанные с образованием, в принципе, которые существуют, а я уверен, что их достаточно много, а их все просто скинули на ЕГЭ? Это все из-за ЕГЭ? Вот любую проблему назови. Ой, да это ЕГЭ. Это все из-за этого ЕГЭ, а еще ОГЭ, а еще можно еще какую-нибудь аббревиатуру придумать. Почему бы и нет? Так как с ЕГЭ ничего не происходить не будет, это супер глобальная была реформа, а все такие, да-да, о, ЕГЭ, в следующем году вернемся к этому вопросу, снова скинем на ЕГЭ, все,
1: закрыли. Слушай, я помню новость, что как минимум до 2030 года, если я не ошибаюсь, она была у нас где-то полгода назад, эта новость, что ничего не собираются делать, а мне кажется, что все идет к тому, что вообще ничего не собираются делать. И, конечно, наверное, в этом нет ничего плохого. Да, можно работать над форматами, можно всегда улучшать, можно делать что-то в более творческую, да, сторону уводить, типа не тестовую часть, а делать там...
0: Да, это все детали, зачем?
1: Слушай, детали всегда можно подрихтовать. А что касается, ну, базы, как бы, как будто бы все привыкли, вот Миша Николаев пишет, 6-й или 7-й год. Я тоже помню, что раньше даже 10-х. Это все случилось.
0: Начали
1: запуск.
0: Тестировать, да?
1: Да, поэтому, ну, 20 лет, слушайте, система зарекомендовала себя. 20 лет, если она работает. Да, были сбои, да, есть недочеты, да, много всего странного в сдаче, там, куча камер, много нюансов. Опять же, нюансы можно рихтовать, нюансы, с нюансами можно работать. Но в основном, что касается единого государственного госэкзамена, то мне кажется, что какие вопросы? Вы просто попробуйте поработать, нет, вопросов, если кого-то не устраивает.
0: Вопросов миллиард.
1: Ну хорошо, минимум. Вопросов будет столько
0: просто зачем
1: же...
0: прикидываться, что его будут отменять? Вот
1: вопросов будет столько же, если будет новый формат. Ну поверь мне, пока его обкатают, на ЕГЭ сколько лет нужно было, чтобы этот формат обкатать? Минимум 10.
0: Ну и как будто до сих пор это так и не обкатали.
1: Даже 20, хорошо. Представляешь, сейчас запустить новую систему какую-нибудь, которую будут еще обкатывать 20 лет. Для чего? Какая цель? Какая глобальная цель? Что мы хотим добиться?
0: Не, ну хотим добиться хорошего уровня образования.
1: А сейчас уровень образования, он плохой?
0: Ну, поговаривают, что да.
1: Слушай, ну за счет тестовой части, типа детей натаскивают и так далее. Давайте возьмем государственный единый экзамен, единый государственный экзамен, прошу прощения, по литературе. Идите, сдайте его. Ну, идите, сдайте его. Там куча сочинений, куча творческой части. Я вообще ничего плохого не вижу, там, допустим. Я не знаю, как сейчас он выглядит.
0: Я не хочу, хочу обсуждать вот эти вот детали. Я вообще не хочу обсуждать ЕГЭ. Я хочу обсуждать людей, которые постоянно обсуждают этот самый ЕГЭ. Зачем вы это делаете? Зачем вы постоянно рассказываете, что его нужно отменить, что его вот-вот отменят, а потом обязательно кто-то выходит и говорит, что его никто отменять не собирается.
1: Актуальное сообщение
0: это
1: в данный момент.
0: Буквально происходит... каждый год с тех пор, как существует ЕГЭ. Вот с 2006 или 2007 года, когда его ввели, Миша Николаевна вот подсказал про год, да, вот с того самого года каждый год его отменяют.
1: Отменить ЕГЭ, и Дмитрий добавляет, а еще вынести Ленина из мавзолея.
0: Примерно, да, примерно. Да,
1: оно так и работает.
0: Ну, интенсивность, кстати, здесь, мне кажется, с ЕГЭ выше, чем с Лениным. Ленина как-то так сейчас не вспоминают.
1: Ну, раз в год, как
0: минимум. Он лежит себе и лежит. Он, честно говоря, особо никого не трогает там. Ну, просто себе лежит. Да? Раз в год вспоминают. С ЕГЭ почаще. С ЕГЭ прям сильно чаще. И вопросы, связанные с отменой ЕГЭ, не привязаны к самому ЕГЭ. Как вопросы с Лениным, которые привязаны к его дню рождения там, и
1: к годовщине
0: революции. Все. А ЕГЭ просто постоянно. Я предлагаю вот так вот парадоксально в обсуждении, которым мы сейчас с тобой занимаемся, ЕГЭ, я предлагаю отменить обсуждение ЕГЭ.
1: Да, и Асочка как раз пишет, так вы сейчас обсуждаете, Кучу с вами, зачем?
0: Да.
1: Слушайте, ну, информационное поле, оно таким образом работает. Если есть тема, мы ее должны обсудить. Отработать, так сказать.
0: Именно так это и выглядит. Мы обсуждаем и призываем не обсуждать больше. Но я не хочу как раз обсуждать его потенциальную отмену. Вот это, мне кажется, абсолютно бесполезно.
1: И поэтому мы запускаем голосование на нашем сайте. Отменяем ли
0: это или нет? Это было бы хорошо, конечно, сейчас.
1: Это шутка, если что, на сайт вы можете зайти, конечно, но там голосования не будет.
0: Я хочу другую
1: туфли
0: тему
1: Джимми
0: найти.
1: Туфли Джимми Чу и айфон хочу?
0: Нет, туфли Джимми Чу. Кстати, есть мужские туфли Джимми Чу?
1: Я думаю, что да. Конечно, они будут все в пайетках, в стразах.
0: Да ладно,
1: да. Почему? Ну, мне кажется, так. Давай, вот реально, пока ты что-то смотрел...
0: Джимми Чу не в стразах, в пайетках.
1: Ну, они такие вульгарные достаточно, по-моему,
0: вкусы. Ну, они не в стразах. Просто туфли. Я пытаюсь найти тему, и что-то ее с тобой... Я ее видел в нашей с тобой переписке, и куда-то она делась. Там было про звонки, что типа зумеры, там, естественно, зумеры.
1: Я тебе вот, прости, про вот это говорил, пацаны, каблучок.
0: Вот, я нашел. В РАН заявили о восприятии зумерами неожиданных звонков как агрессии. Ну, тут опять зумеры, да? Опять, значит, зумеры покой
1: опять
0: не дают.
1: Гонево на ней.
0: Я причем тут увидел какую-то новость на неделе, что вот якобы зумеры не хотят там что-то домашнее задание, ну, что-то там с домашним заданием, что-то такое школьное. А прикол в том, что школьники никакие не зумеры. То есть это вообще другое поколение.
1: Вообще поколение, да, которое...
0: Да,
1: альфа,
0: да? Или... А у нас придумали теперь всех называть зумерами. То есть у нас просто неважно. У нас любой ребенок, зумеры никакие, не дети.
1: Ну это да,
0: типа
1: это уже
0: 20-летние лбы.
1: Здоровые,
0: да. А у нас типа детей зумерами, всех зумерами, короче. Кличет уже просто зумер. Всем очень сильно понравилось, видимо, это слово. Я его использую.
1: Все просто его запомнили.
0: Да, но здесь нет. Здесь про 18-24, значит, такой вот шаг по возрасту.
1: Это время, когда забирай меня скорей.
0: И речь идет о том, ну да, 18 надо было забирать, 24 как будто уже, ну...
1: Поздняк.
0: Да, уже скоро протух. Уже скоро старородка потенциальная.
1: На прошлой неделе, кстати, эта тема была.
0: Обожаю слово. Значит, восприятие неожиданных звонков как агрессии. Значит, это кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Павел Сушко. В эфире нашем рассказал. Если мы говорим о зумерах, я постараюсь сейчас все-таки от этих зумеров отойти, то для них звонок без предупреждения в мессенджере, неожиданный звонок воспринимается как агрессия, вторжение и даже блокируется. При этом проблем с одиночеством нет. Если мы смотрим на данные, то только 4% молодежи заявляют, что у них есть проблемы с одиночеством. 2/3 или 64% имеют надежных друзей. Контакты для них точечны, эпизодически и при этом происходят в онлайне. Ну, то есть переписываются. Я о чем подумал. Ну вот, воспринимаю ли я враждебно звонок?
1: Интересно, сойдутся здесь вот?
0: Да, я, наверное, тоже воспринимаю звонки враждебно. Но в наше время картина того, как ты общаешься с людьми, меняется кардинально на наших глазах. Потому что мессенджеры, они не работают.
1: К сожалению, да.
0: Ты нормально никому написать не можешь. То есть теперь задержка в ответе на сообщение воспринимается нормальной, потому что ты понимаешь, что у человека, ну, он может не зайти в мессенджер. Один не присылает уведомления, второй заблокирован, третий заблокирован. И нормально не работает ни один, получается. Я попробовал попользоваться во ВКонтакте, попереписываться. Мы на той неделе с женой поймали себя на мысли, что нормально невозможно переписываться. СМС-ки приходится писать друг другу. Я говорю, давай ВКонтакте, у нас остался ВКонтакте. Я зашел ВКонтакте, ты пишешь сообщение, а он не присылает уведомления тебе тоже. Присылает одно из пяти. Почему? Никто не знает. А, соответственно, переписываться – это не вариант для такого постоянного общения.
1: Интересно, вот я сейчас зашел, да, ты у меня есть в друзьях, давай я тебе напишу привки.
0: Напиши мне привки, только...
1: Так, что у меня F, да, там писалось?
0: Привки. Да, и надо еще, чтобы большая-маленькая буква...
1: Нет, это извини.
0: Вот, и искусство я тебе написал, уметь так писать быстро.
1: Если что, я не с ума сошел, я в рамках теста и нашей программы.
0: Ну, кстати, пришло.
1: Да?
0: Да, не поверишь, пришло.
1: Это
0: сейчас
1: просто
0: я хочу проверить, ну, у меня VIP-сервис работает. Может быть, из-за этого пришло.
1: Это типа, когда мы в клубе, чикси танцуют.
0: Да, да, это именно этот сервис. Короче, переписываться не вариант. Звонить через мессенджер тоже не вариант.
1: Давай так.
0: Остаются только звонки
1: и смс-ки. Мы с тобой два скуфа, которые буквально позавчера или вчера это было, позавчера, переписывались по смс-сообщениям. Я, честно говоря, был в шоке. У меня по работе...
0: Да, мне пишут, зайди в Макс.
1: Да, я все так пишу. Ну, потому что связь плохо работает в центре. Ну, давайте, будем правде в глаза смотреть.
0: Не, не знаю, вот это тут у меня... Слушай, ну
1: я тебе показывал в конкретном месте. Вот я звоню человеку, он может даже не брать трубку, просто гудок. И такой звук. Думаю, что...
0: То... Да, это, кстати, до того, как он набирает. То есть он да, просто вот идет и так делает. Потом просто звонит человеку. Да.
1: Так
0: это
1: вот
0: только
1: ты...
0: у тебя. Я больше
1: ну, может быть, с моим оператором, может быть, с телефоном. Ну,
0: правда,
1: что-то.
0: Больше не, никто мне ни о чем подобном не говорил. Ну, у меня таких проблем
1: ну,
0: нет.
1: Ну, ты не слышал, если бы, то, может быть, даже не поверил в эту историю. Но я при тебе
0: прям на громкую
1: связь. Я тебе на громкую связь ставил, ты слышал?
0: Нет.
1: Ах ты аферист.
0: Не было такого.
1: Аферист.
0: Я не слышал.
1: Ну, может быть, да, майор бобину с лентой менял. Может быть.
0: Бобину.
1: Типа в моем разговоре было бы так. Зайди в Макс. Зайди в Макс. Так вот, к чему я это все говорил? К тому, что я стал...
0: Там, где... Подождите, пожалуйста, сейчас бобину поменяем. Можете пока не говорить. Спасибо.
1: Пауза.
0: Да.
1: Или там, товарищ майор, много же приколов.
0: Ну?
1: Типа, товарищ майор, что я вчера жене пообещал, когда мне было весело?
0: А, да-да, товарищ майор, напомните, пожалуйста,
1: завтра. Да, напомните, да. Так вот, и хочется сказать, что... Я лично, да, пользуюсь вот этими всеми СМС-сообщениями, был в шоке от того, что мне пришло по работе, реально по работе в эфире. Ну, то есть, я общаюсь с пиар-агентами, да, которые предлагают разных артистов на эфир. И мне приходит сообщение. Реально. Просто сообщение от человека, от которого я не ожидал.
0: СМС.
1: Я думаю, что происходит. Да, СМС. Да. Для меня это максимально странно. СМС-сообщение, не в мессенджер. Обычное СМС-сообщение. И вот эта переписка, знаешь, я не представляю, сколько у меня займет. Типа, мне для эфира понадобится. И там 8 пунктов. Что мне нужно от них? Я даже не представляю, сколько СМС-ок сожжется. Там же были, помните, ограничения по символам. Все же это помнят? Или это вот прям стерто из памяти?
0: Ну, у тебя потому что одна СМС-ка, она вмещает определенное количество. Да.
1: Да, и то есть мое сообщение...
0: Я думаю, что это осталось.
1: Я думаю, займет типа СМС-ок 10, которые мне нужны.
0: А,
1: и это настолько забытое,
0: слушайте,
1: настолько старое
0: учиться
1: что-то.
0: Надо, учиться надо коротко писать. Раньше как раз в этом тоже заключалось искусство.
1: Помнишь сокращение слов?
0: Конечно.
1: Конечно, чтобы за смс-ки лишние не платить.
0: Конечно.
1: Но вот это все такое забытое.
0: Ну вот у меня, кстати, всего лишь получается 200 смс-ок в месяц. Вот я сейчас зашел.
1: 200?
0: Да, в пакете.
1: Ну, слушай, это ни о чем.
0: Сейчас да.
1: У меня, по-моему, 600.
0: Сейчас да. Ну, и у меня никогда не было... Ну, они никогда не уменьшались. Их всегда было 200. Я не отправлял никаких смс-ок уже много-много-много лет. Сейчас у меня осталось их 192.
1: Ну, у меня
0: я
1: вот
0: не
1: 600.
0: Сказать, что прям сильно общаюсь с смс-ками все-таки. Но вот эти 8, это зайди в Макс в основном.
1: Возьми телефон.
0: Да, у нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Пожар начался на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе Волгоградской области в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. Он написал в МАКС: в результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры возникло возгорание. Ликвидация продолжается. Пострадавших нет. Владимир Путин назначил нового руководителя канцелярии президента. Он подписал указ о назначении Александра Матвеева руководителем своей канцелярии накануне. Другим указом Путин освободил от должности Андрея Казакова. Тот занимал пост с ноября 2020 года. Ранее Александр Матвеев возглавлял секретариат руководителя администрации президента, а также департамент управления президента по внешней политике. Владимир Зеленский исключил русский язык из списка подлежащих защите на Украине. Украинский лидер подписал соответствующий закон. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в телеграм-канале. Это важное решение для защиты украинского языкового пространства и выполнения наших европейских обязательств, отметил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Верховная Рада приняла закон в декабре 2025 года. Европейская хартия региональных или языков нацменьшинств была создана в 1992 году для поддержки исчезающих языков, на которых говорит небольшое число людей. Страны, которые присоединились к хартии, сами определяют перечень таких языков. Власти Венесуэлы подтвердили смерть лидера наркокартеля Тренде Арагуа. Нино Геррера ликвидировали в ходе совместной операции с Соединенными Штатами. Ранее о его ликвидации сообщил президент. Американский лидер Дональд Трамп написал об этом в соцсети True Social. Произошли столкновения с членами этих преступных структур, в ходе которых был нейтрализован Гектор Рустенфорд Геррера Флорес, известный как Нино Геррера, говорится в заявлении Министерства связи Венесуэлы. Его цитирует «Франс Пресс». По информации Дональда Трампа, Южное командование вооруженных сил США ликвидировало Геррера, нанеся кинетический удар. Он добавил, что в результате сотрудничества Вашингтона и Каракаса у группировки не осталось безопасного убежища ни в Венесуэле, ни где-либо еще. В Госдуме предложили проводить профориентацию школьников на предприятиях, где работают их родители. С такой инициативой выступил вице-спикер Нижней палаты парламента Борис Чернышов. По его мнению, знакомство с реальными условиями труда поможет подросткам лучше понять особенности различных профессий и сформировать более реалистичное представление о будущем выборе карьеры. Предполагается официально закрепить право школьников посещать рабочие места родителей и создать механизмы, которые будут стимулировать семьи к участию в таких мероприятиях. Автор инициативы уверен, что подобная практика позволит сделать профориентацию более эффективной и поможет молодым людям осознаннее подходить к выбору профессии. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха 28, ощущается как плюс 30. Малооблачно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
5: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
6: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Thank you. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Грибы московского региона». В эфире миколог, фотограф-натуралист Алексей Захаринский. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: А 8 часов 6 минут.
8: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: Говорит Москва.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 13 июня, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Миш Николаев пишет, райдер в СМС. Ты представляешь, какое там будет сообщение, если райдер прислать в СМС?
1: Твой?
0: Нет, мой это
1: бутерброд,
0: типа...
1: желательно с колбасой. Да,
0: докторской категории С.
1: Влезет, да, сейчас. Не слушайте его, ему все равно, какой категории.
0: Просто категория С, это худшая категория. Я даже такой не видел.
1: Как-то с Романычем уже обсуждали, пишет Денис Девятиэтажник, когда про мошенников говорили. Дочке 11, она считает, что звонить без предупреждения, это некультурно. Я помню это, да.
0: Ну, слушай, я это помню, но меня прям раздражает. Ладно, дочь.
1: Тебя тоже меня раздражают звонки?
0: Ну, конечно, раздражают. Я беру, честно говоря, практически на все телефонные номера трубку, потому что, ну, мне так нужно.
1: У меня бывает что-то... Подожди, ну ты сейчас говоришь мне про неизвестные.
0: Да.
1: Которые у тебя не записаны.
0: Да, да, не записаны.
1: А я говорю даже не столько про незаписанные. Я говорю про них, конечно, тоже, наверное, но в основном... Я про тех, которые записаны.
0: Ну, тогда для меня это странно.
1: Когда тебе звонит человек из твоей записной книжки.
0: Тогда как можно не взять трубку? Ну, для меня это очень странно. Я всегда беру.
1: Тебе не говорят сейчас о том, что...
0: Ну, что типа некрасиво, я понимаю.
1: Некультурно.
0: Да, некультурно.
1: Да, это вторжение в личное пространство.
0: Для меня это странно.
1: Хотя вот там в новости в нашей говорится, что вообще блокируют подобные иногда людей, просто в банке дают. Может быть, потом, знаешь, разбанят, но просто чтобы он вот...
0: Это не выдуманная история.
1: Не донимал.
0: Я знаю людей, даже, наверное, не одного, людей, поэтому говорю, которые так делали. Типа, что он мне названивает? Ну, типа, что он мне названивает?
1: Uh-huh.
0: И берет блок, кидает. Ну, для меня это странно. Ну, типа, даже, ну, если ты этого человека знаешь.
1: Uh-huh.
0: Ну, как? Ну, может быть, ему что-то нужно, какая-то помощь или еще что-то.
1: Ну, типа, логика такая, что, ну, это...
0: Типа напишет.
1: Твоя проблема, если тебе что-то нужно. Хочешь, напиши, да.
0: Для меня это странный подход. Я думаю, для тебя он тоже странный.
1: Ты в сообщении тебе дают возможность не ответить. Или ответить попозже.
0: А если вопрос срочный?
1: А в звонке это твоя проблема. Понимаешь? Вот тут такая постанова, эгоистичная очень позиция. Это твоя проблема, что вопрос срочный, не моя. Если вдруг это будет моя, если на самом деле ты мне звонишь предупредить, что там что-то где-то со мной сейчас случится, да, ну, тогда это станет моей проблемой, да, и будет не уроком жизненным. Но так это в основном, скорее всего, твоя проблема. И я оставляю за собой право помочь тебе с этой проблемой или нет в тот момент, когда я захочу это сделать. Такая логика.
0: Слушай, если такая логика, да не пойти бы этому человеку к черту.
1: И нет, все с этими правилами игры согласны. Но проблема в том, что сейчас это не работает. Сейчас не ты...
0: Идите допишитесь.
1: Да, сейчас не ты решаешь, ответить на сообщение или нет. А Роскомнадзор и счастливый случай в основном. Заработает у тебя или не заработает, не отрубится ли VIP КВН, или у тебя там все будет сейчас функционировать, а соизволит ли ВКонтакте тебе прислать уведомление, а договоритесь ли вы в одном и том же мессенджере вообще как-то друг с другом общаться, потому что ты с этим человеком общаешься, продолжаешь в Телеграме, который нормально не работает, с третьим ты пытаешься еще как-то функционировать в мессенджере Макс, который отказывается присылать тебе уведомления. Кто-то такой весь из себя, вот типа, как я с женой, давайте попробуем вернуться, значит, к истокам. Во ВКонтакте пойдем. Четвертый будет писать в СМС-сообщение. И есть еще обязательно, есть тот человек, который продолжает в экстремистском WhatsApp писать.
0: У меня есть множество таких,
1: да,
0: людей.
1: Да, писать, несмотря на то, что он помер первым.
0: Вот там я себе разрешил, честно тебе признаюсь, я себе разрешил в этой экстремистской штуке не отвечать людям. Я вижу, что приходят сообщения, я туда не захожу.
1: Ну да, да.
0: Ну слушай, потому что как-то же нужно отбить желание у людей туда мне писать.
1: Но они все еще есть.
0: Эти, да, эти люди есть, да. Они существуют, и даже по работе туда пишут.
1: Какая-то гипертрофированная защита личного пространства, пишет Олег.
0: Олег, не начинайте вот это личное пространство, потому что оно, это, меня раздражает этот термин.
1: Почему?
0: Ну типа личное пространство. Я звоню тому человеку, которому я могу позвонить. Ну, типа, было бы странно менеджеру какого-нибудь артиста позвонить и попросить помощь. Типа, у меня там что-то случилось, можешь выручить. Ну, это посторонний для меня человек.
1: Ты что зарылся-то в своих менеджеров-артистов?
0: Ну, а кому еще? Кто ну, у меня есть?
1: Ты слушай, пока обсуждаешь исключительно только звонки по работе.
0: Смотри, у меня в моей, записной книжке люди делались таким образом. Работа, друзья, семья. У меня больше никого нет.
1: Речь
0: ну, кому я могу
1: сейчас
0: обратиться?
1: Даже не особо про работу, а про друзей и семью.
0: Слушай, ну, давай так. Я...
1: Хотя по тебе работе, наверное, могу, тоже...
0: Тебе могу в любой момент набрать. Всем своим друзьям могу в любой момент набрать, если этого требует ситуация. И думать о том,
1: что... Ты можешь набрать, а речь идет о том, что я не буду брать. Я не хочу, чтобы ты мне звонил.
0: Ну, это странно.
1: Тогда. Речь идет об этом.
0: Для меня это странно. Я понимаю, о чем идет речь. Для меня это странно. Я возьму трубку всегда, если я слышу. Ну, то есть, когда бы не... А если это какое-то странное время, либо супер раннее утреннее... либо супер позднее, то тогда меня еще это наведет на мысль, что что-то случилось, и человеку нужна точно помощь.
1: А вот кого-то наведет на мысль, что ты вообще уже просто обнаглел, абсолютно не уважаешь ничье право пораньше лечь спать или еще что-то. Названиваешь ночью, ну типа ночью вообще как будто это просто неприлично звонить.
0: Если что-то
1: после случилось... Определенного количества, после определенного времени неприлично.
0: Да, если что-то случилось...
1: У тебя...
0: Ну, хорошо, у тебя, да, но ты же можешь попросить помощи у близкого
1: ну, у тебя, человека. Если случилось, наверное, все равно, да, неприлично. Мне кажется, что да. Ну, я бы не удивился такой реакции, что, ну...
0: Человек не подошел к телефону,
1: да.
0: Не поднял трубку.
1: Да.
0: Реакции бы не удивился, но вопросики были бы. Ну, реально.
1: Если но бы он твой может, звонок слушай, не он взяли после 12 ночи.
0: Давай так, я знаю... Примерно в какое время кто из моих друзей засыпает. Я вряд ли бы позвонил тому другу, который точно спит в это время. Ну, у тебя же разные друзья есть. У тебя огромный пул там людей, к которым ты можешь обратиться. И ты знаешь примерно, во сколько они засыпают.
1: Ну примерно. Предположим.
0: Поэтому нужно, ну, как бы... Вот это да, можно как бы... Ну, то есть, если ты знаешь, что...
1: В чем проблема друг... написать?
0: Куда?
1: Ну,
0: смс-ку. Ну, реально, куда? Ну, смс-ку, окей. Но у меня вот на смс-сообщении, когда приходят смс-ки, какой-то странный звук. Я это обнаружил буквально недавно. У меня вообще постоянно на беззвучке практически. Ну, меня это никак не беспокоит. Я всегда его слышу, вижу, он рядом со мной, этот телефон. Но у меня какой-то странный звук. То есть, если бы у меня не в кармане был бы, я бы его не услышал.
1: В дверной звонок надо сразу звонить, пишет Миша Николаев. Нечего спать много. Ну да. Ну, кстати, вот если такая история, вот давай попробуем эксперимент. Вот представь, что человек просто, вот ему что-то от тебя нужно. И он приходит и звонит тебе в дверь.
0: Угу.
1: Вот вдруг твой друг приехал и в дверь тебе звонит. Вы не договаривались никаким образом об этом. Ему надо, чтобы ты ему каким-то образом помог. Он приехал просто к тебе домой лично у тебя этого попросить. Это как?
0: У меня таких случаев не было.
1: Не было, понятно.
0: Дело, это что это очень было. Экстраординарный случай.
1: Что это бред, который исчез с появлением такой технологии, как телефон.
0: Ну, раньше ты подходи.
1: Когда у тебя есть телефон... Нет необходимости идти и стучать в дверь. Если бы у тебя не было телефона, то ты бы шел и стучал бы в дверь. Ну вот ты же не делаешь так. И, наверное, воспринял бы это странно. Вот у тебя там, я не знаю, ты сидишь дома с семьей. Вы там занимаетесь какими-то своими семейными делами, и вдруг приходит и в ваше семейное пространство, в ваши планы вторгается человек. Ну вот, видишь, Зурит пишет. Незваный гость хуже хохла, он написал.
0: Ну да. Слушай, ну... Значит, человеку что-то надо. Я очень лоялен к этому. Ну, типа...
1: Тебя бы это не выбесило?
0: Нет.
1: Меня бы выбесило так.
0: Слушай, давай так.
1: Просто невероятно
0: бы выбесило. В детстве я сейчас ты меня разблокировал, я тебе разблокирую. Мы приходили к подъездам друг друга и звонили в домофон.
1: Да, и это...
0: Помнишь?
1: Ну, бесило.
0: Ну, слушай, а что? Что бесячего?
1: Ну, потому что с какого такого перепуга-то? Ну, бесило не скорее, не детей, а вот родителей раздражало.
0: Ну, родители, конечно, да.
1: Да.
0: А давай так. Если к твоим детям придут, то позовем домофон.
1: Это все какая-то невоспитанность какая-то.
0: Позвонить домой. Ну, что он плохого сделал?
1: У меня, кстати, когда ребенком был, да. У меня тоже было, мелькало вот это ощущение. Не было, честно сказать, вот ты сейчас перегнул, что кто-то часто приходил и звонил в какие-то домофоны.
0: Не, ну мы могли просто не подойти к домофону, часто. Типа набрать, но, там, гуляли, проходили мимо.
1: Да, но если никаким образом никто заранее ни о чем не договаривался, и вдруг таким образом раздавался звонок домофона, мне было неловко всегда. И у меня было вот это ощущение, что это, ну, здесь что-то неправильное.
0: Интересно, как это работает, потому что...
1: какая-то невоспитанность. Было стыдно даже иногда за тех друзей, которые так делают. Вот ты сейчас тоже меня разблокировал.
0: Интересно, потому что, ну, меня это никогда не возмущало, меня это никак не беспокоило.
1: Хочешь,
0: нормально абсолютно.
1: Чтобы мы встретились, позвони. Или напиши.
0: Позвони мне.
1: И договорись со мной о том, чтобы встретиться. А не звони мне в домофон. А откуда ты, зачем я там занят? Ну, вдруг у меня, я не знаю, горе какое-нибудь случилось. Ну, не дай бог. У всех очень плохое настроение дома. Или наоборот, очень хороший праздник какой-нибудь. Ну, день рождения мы празднуем. А ты приходишь, звонишь со своими проблемами. Или с тем, чтобы тебе надо помочь. Обязательно. Прямо вот всю секунду. Или пойти с тобой гулять. У нас здесь свое что-то происходит. И звонок сейчас воспринимается примерно таким же образом. Чем отличается звонок домофона от звонка телефона? Пишет Марго.
0: В тот момент просто времена были другие, не было вот этих пакетных минут, и каждый звонок, он был за деньги. Mm-hmm. А домофон был бесплатный.
1: Ну и просто не было такой распространенной вот этой всей технологии переписок, хотя смс-ки были.
0: Мне нравится, что пишет Денис Девятиэтажник. Ну прям вот, я думал, что ты про это начнешь говорить.
1: И про какое? А, Денис Девятиэтажник, господи, не туда смотрю. Как вариант, да. Ну я же говорю, чем-то вы там заняты дома.
0: Да, он не про другие вещи. Он вот просто четко говорил, чем же там он занят был.
1: Что-то
0: а ты
1: у вас...
0: ему помешал, сволочь, понимаешь?
1: Что-то у вас там... Ну да.
0: Видели его взглядом просто в мою сторону. Ну да, и на меня.
1: Слушай, честно, звонок мне мешает не меньше.
0: Ну, на телефон.
1: Ты сидишь, да, и смотришь, например, сериал с женой. Пьешь чай. Мы вечером садимся, пьем чай, смотрим сериал или разговариваем о чем-нибудь. Вот сидим.
0: English team.
1: И в этот момент звонит кто-то и начинает... Вот если звонит, значит, Осипов, я выругиваюсь в этот момент. Говорю, что ему опять... Знаешь, вот это вот тоже, я не знаю, ну, я уверен, что тоже исполнял ты это вот. Ты что надо, это... Да, алло.
0: Наверное, так оно и есть, но я тебе не звоню. Uh-huh. Ну, слушай, ну, я всегда напишу, наверное.
1: Потому что я не беру.
0: Возьми телефон.
1: Он просто уже знает, что, да, можно и не звонить.
0: Не, ну ты мне всегда звонишь, сволочь.
1: Ну, потому что я тебя не уважаю.
0: Просто урод сидит. Просто сволочь. Ну вот и так, ну, понимаете, вот тут страну пробуждаю, это сволочь. Uh-huh. Понимаешь, что такую чушь несет здесь. Не, ну,
1: какая
0: для
1: разница?
0: Меня нормально, ничего плохого в этом не видно.
1: Договаривались раньше или нет? Если ко мне придет друг, и я ему не открою, сразу возникнет вопрос о том, друг ли я ему вообще.
0: Красавчик,
1: так вы ему,
0: правильно все говоришь.
1: Вы ему откроете и трубку возьмете. Об этом же и идет речь, что вы не даете выбора. Потому что нормальный друг, воспитанный человек, можно разные всякие формы взаимного общения людей друг с другом здесь придумать.
0: Как заговорил.
1: В общем, нормальный человек, он открывает дверь, он берет трубку, и он тебя выслушивает в итоге. Но ты ему таким образом не оставляешь выбора.
0: Нормальный человек, но он не откроет вам и не возьмет трубку. Вы поняли,
1: нет,
0: да? Чистосердечное.
1: Ну вам, конечно, открою. Тебе не открою. Ты этого человека ставишь перед выбором. Он хороший друг? Или он эгоист, сволочь, ненормальный, невоспитанный и все прочее? Понимаешь? То есть ты вот такую вилку ему даешь. И он, конечно же, идет и жертвует своим комфортом для того, чтобы выслушать тебя с твоими проблемами. Или с, каким, с тем, с чем ты пришел, или набрал по телефону. Но если бы ты ему написал, он бы мог, например, это сделать попозже. Или вообще не сделать.
0: Слушай, ну у нас есть с тобой друг.
1: Ты ему оставляешь такую возможность?
0: У нас с тобой есть друг, который попал, ну, нелегкую такую жизненную ситуацию. Все в нее попадают, как рано или поздно, в разных, да? Ну, просто нелегкая жизненная ситуация, неважно она какая. И он ко мне вот два раза точно это было, когда ему прям, ну, было не очень. Он ко мне приезжал, я к нему спускался, мы там выходили, садились в заведение, там общались, чтобы как-то... там развеять. Но он писал. То есть он не было такого, что он приезжал ко мне, типа, вот домофон звонит.
1: Ну вот и все.
0: У меня просто домофон не работает. Да. Меня не подключило, чтобы все зазвонили. У меня код.
1: Это, кстати, хитрый ход.
0: Да.
1: Код.
0: Да. Код. Да.
1: Слова из песни «Представить страшно мне теперь, что я не открыл...»
0: «Не ту открыл бы дверь».
1: «Что я не ту открыл бы дверь». Не понял, при чем здесь это.
0: Ну, типа, не в ту дверь вошел.
1: Нет, это я не понимаю. Я понял смысл фразы. Я не понял, при чем она здесь. Ну, хорошо.
0: Типа, твоя дверь — это не та дверь. Зайдешь и все.
1: Три платных КВН, три бесплатных и три прокси в самой телеге. В эту игру играть можно вечно.
0: Это кто?
1: Николаев.
0: А, ну да, вижу. Слушайте, ну на самом деле...
1: Так и играют все.
0: Я вам так скажу, просто не... Пусть... Все не конфликтует у вас. Не надо 3, 5, 10. Выберите один. Вот как с телеграм-каналами. Вот
1: не надо
0: время
1: учить никого, как этим пользоваться.
0: Нет.
1: Все не, умеют.
0: Нет, не я не про это говорю тебе. Вот элементарно что-то одно выбираешь во всем, и оно будет работать. Ну, типа масло в автомобиль льешь, вот одно лей, не надо экспериментами заниматься. У меня просто здесь был спор в студии. Uh-huh. Вот начали без меня экспериментировать. Типа, ну вот это не работает, давайте сделаем так. Не надо. Uh-huh. Я уже сказал, как надо сделать. Это работает. Вот если это сломалось, да, вот это там плохого качества, что-либо, тогда переходи на другое. Пока это тебя устраивает, не надо это
1: обычно
0: делать.
1: Экспериментируют из-за того, что не устраивает, начинает.
0: Нет, экспериментируют всегда по разным причинам, поверь мне. Где-то это более низкая цена, где-то более высокое качество. И начинаются вот эти эксперименты. От добра добра не ищут.
1: Раньше было принято передавать хозяевам визитные карточки. Тоже своего рода мессенджер.
0: Слушайте, Олег, пишет, вот Олег. На самом деле это уже вымерло. У меня буквально...
1: Есть другая история. Вот я не знаю, как это на андроидах, mm-hmm. но вот если ты iPhone к iPhone приложишь...
0: Да, они коннектятся.
1: То у тебя происходит обмен контактами.
0: Mm-hmm.
1: Просто на одном и на другом появляется контакт.
0: Давай так, ты хоть раз этим пользовался?
1: Это один раз,
0: полный
1: да.
0: Да.
1: Правда, один раз пользовался, да.
0: Слушай, ну вот буквально лет 5 назад я печатал продукцию и вместе с этим печатал визитки. Может быть, даже больше, лет 7 назад.
1: Ты печатал визитки?
0: Да.
1: 7 лет назад печатал
0: да,
1: визитки?
0: Да, да, они прям, надо было очень хорошенечко.
1: В 2019 году тебе нужны были визитки?
0: Да. Да, ну слушай, на мероприятии, в ивенте было принято, что вы меняете визитками. Это сейчас ивенте. Настолько вымерло. Вот это тоже будет считаться
1: да
0: другим тоном.
1: Это вымерло, по-моему, в нулевых.
0: Нет, это неправда. Это неправда. Меняться вот этой вот продукцией, на которую ты тратишь, это стоило огромных денег.
1: Да, поэтому и вымерло.
0: Потому что это было бесполезно. Прорезинено. То есть каждый пытался... изгаляться так, чтобы тебе твою визитку запомнили.
1: Вот это ровно тогда и сдохло, потому вот. Что все поняли, что это не нужно.
0: У нашего коллеги Макса Следующим Челнокова.
1: Померли пластиковые карты для скидок в вашем ресторане, магазине и так далее.
0: Обрати внимание, у Макса Челнокова на столе лежит чья-то визитка. Президент федерации какого-то вида спорта. Обращал uh-huh. внимание, да, тоже, Юнь? Она пластиковая карточка, и там выбитая, знаешь, ну, как пластиковая карточка.
1: А зачем
0: банка.
1: Вы на чужие столы заглядываетесь, а? На его визитки?
0: На Макса
1: стол? Я никогда не обращал внимания.
0: За Макса стол стреляю по...
1: Ну, я сейчас пойду тоже посмотрю на его стол.
0: Ну, интересно, реально, очень интересное исполнение. Мне прям... понравилось. То есть, ну, вот прям запомнилось.
1: Это были понты из 90-х, пишет Зурит. 100%. 100%. Супер 90-е. Визитки, прям это вот, это вообще не нулевые, это супер 90-е. Это уже тогда было бесполезно. Визитки настолько вымерло, что стало винтажом и антиквариатом. Бывает круто, бывает кринж. Но сейчас уже, как будто вы визитки можете себе распечатать для тематической вечеринки в стиле 90-х. Да, вот это можно, ну, чтобы в 2019 году визитки раздавать. Да. Вот знаешь, я не удивлен, что весь ваш бизнес чуть не сдох годом спустя. Потому что вы вообще не были готовы, конечно, ни к чему.
0: Какие, думаю, визитки? Ну, слушай, такие были правила игры.
1: Мы будем визитки, короче, у нас будут визитки.
0: Ну, когда мне начали задавать, у вас есть визитки?
1: У всех телеграммы.
0: Типа, вы прикалываетесь, какие визитки? Зачем вам моя визитка?
1: У них телеграм... типа мессенджера, а у нас телеграммы будут обычные, мы будем просто телеграммами переписывать.
0: Слушай, а существует вот эта тема, типа, передайте телеграмму, пожалуйста.
1: Существует, конечно,
0: да. Еще можно это сделать?
1: Конечно.
0: Интересно, интересно. Давно я просто такого не видел. Ну, да, да, такие странные. Какая сфера, такие, как бы, правила игры.
1: Я бы еще понял, если бы, ну, речь шла про КВН, и там была бы визитка.
0: Музыкальная визитка.
1: Да-да-да, конечно, домашнее задание. Ну, это еще ладно. Но КВН, короче, это единственное место, которому дозволено визитки на данный момент иметь.
0: Не, на данный момент вообще, мне кажется, это прям, ну, очень странно, если мне человек протянет визитку. Я такой думаю, не-не-не.
1: У меня товарищ состояние на них сделал, пишет Зурита, на визитках. Ну вот на, вы имеете в виду еще вот этих вот людей из ивент-сферы, которые до 2019 года печатали эти самые визитки.
0: Давай так. Я думаю, что вы люди, еще которые печатают
1: про
0: визитки...
1: Вы факсы вспомните. Да, вот, факсы.
0: Я буквально, наверное, неделю назад в кино показали факс. Это же настолько забытая технология. Это в фильме. Знаешь, в каком фильме? Ну, конечно, потому что факс был первое. Очень дорогой. Пейджеры, да.
1: Пейджеры, Юля пишет. Да, пейджеры. Ну, пейджеры недавно вспоминали, справедливости ради, было, да.
0: Слушай, факс, пейджеры, во-первых, были. Дорогая была технология, во-первых, она типа для взрослых была. И в фильме про Майкла Джексона, который называется «Майкл», там показали вот эту технологию факса. Когда он своему типа отцу отправил, типа, его менеджер, что типа, с вами контракт расторгнут.
1: Я знаешь, когда помню факс? Я помню факс, когда что-то было с Манчестер Юнайтед связано, когда они там... что-то по факсу пересылали какие-то материалы относительно недавно. Специально, чтобы как-то время тянуть в последний день трансферного окна.
0: Точно, была такая история, чтобы не подписать игрока или что-то.
1: Да,
0: не
1: еще недавно про факс вспоминал, где-то я смотрел что-то про Японию. Кто-то делился мнением, что японцы очень странные люди. Вот у них, с одной стороны, ты типа в Японию попадаешь, они как будто в следующем веке живут, просто в будущем. Но с другой стороны, они реально пользуются до сих пор факсом.
0: Классная технология, потому что...
1: Да ну, нет, реально. Это просто отстой и рудимент, просто никому не нужен. Но телефон. У кого-то, да, у кого-то до сих пор он в ходу. В отличие от визиток, они, я думаю, даже в Японии сдохли. У нас новости.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 10 утра в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте. Движение через автомобильный пункт пропуска Джанкой перекрыто из-за попытки ВСУ атаковать мосты. Меры введены на административные границы Херсонской области и Крыма. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону автомобильного пункта пропуска сейчас перекрыто, написал он в телеграм-канале. Чонгарский мост был поврежден 7 июня. В результате удара украинского дрона вводились ограничения движения автотранспорта. Проезд на полуостров Крым оставался доступен через два альтернативных АПП. 9 числа ВСУ повторно атаковали переправу. В Воронежской области мужчина получил ранение при падении фрагментов сбитых дронов. Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь, сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭП над двумя районами региона обнаружены уничтоженные и подавлены два беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, разрушений нет. В аэропорту Сочи задержаны свыше полусотни рейсов. Еще четыре отменены, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Из них два рейса в Москву, а также по одному в Уфу и Нижневартовск. На вылет задержаны 22 рейса по различным направлениям, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару и Тюмень. Еще 32 задерживаются на прилет. Среди направлений Москва, Екатеринбург, Тюмень, Самара, Ереван, Анталья и другие города. В последние дни Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Аналогичные меры в целях безопасности полетов также применялись в авиагаванях Краснодара и Геленджика. Спасателям удалось распутать горбатого кита у Мурманского берега, несмотря на плохую погоду. Они быстро сняли веревки, стягивающие плавники морского млекопитающего. Об этом РИА Новости рассказала автор проекта «Гражданской науки».

Погода сейчас в российской столице плюс 29, ощущается на 2 градуса больше. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
4: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 13 июня, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.

Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. И не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Назгул пишет, что еще был телекс. Я посмотрел, что такое телекс.
1: Ну это, и что это?
0: Ну, типа такой а-ля факса, телеграфная история, только предшественник, еще более древние.
1: О, прикольно.
0: Факс в детский дом отправил, пишет Миша Николаев. Это, видимо, про Майкла Джексона.
1: Ага. И мне еще понравилось сообщение. Господи, где же оно?
0: Ну,
1: что за сообщение? Где же оно? Где же оно?
0: Прикинь? Подождем.
1: Видимо, мне показалось. Ну, вот, наверное,
0: показалось?
1: Вот это.
0: Показалось? Ты придумываешь сообщение теперь сам?
1: Я уже даже разговариваю сам с собой, поэтому в чем вопросы вообще? На выставках очень удобно брать визитки, буклеты и прочую бумажную продукцию. Люди интересуются, разбирают. Кстати, да, в этой сфере они не вымерли. Ага. Ну, реально работают там в этой сфере.
0: Буклеты — это не визитки.
1: Ну, визитки, ну, давай так, они в буклеты вкалывают туда визитки, степлеряд, я не знаю.
0: Степлеряд, ну, буклеты — это совсем не визитки, это просто никакого не отношения знаю, к визиткам.
1: Мне кажется, буклеты еще более ненужная продукция, чем визитки.
0: На выставках?
1: Да.
0: Ну, на типа, выставках нормально.
1: Не выставка недвижимости.
0: Да.
1: Типа рендеры, ну, зайдите на сайт, посмотрите рендер, зачем вам буклет бумажный?
0: На буклете будет QR-код, который тебя приведет.
1: На ботом мессенджере Макс говорит Москва.
0: Я не вижу ни одного минуса. Минусы не замечены здесь, да. Так, ну ладно, давайте дальше пойдем. Я даже забыл, какая была тема уже с этими вашими факсами, честно.
1: Какая разница?
0: Про переписки была тема, про переписки. Ну, короче, в общем, хватит хамить и мне названивать, ладно?
1: Да, хорошо. Больше не буду тебе звонить.
0: Все, пиши сообщение, хамло.
1: Попробуй мне, сволочь, набрать. Давай так, ответные санкции.
0: Куда ты денешься, возьмешь трубку.
1: А ты что, не возьмешь,
0: что ли? Потому что ты вот встанешь сразу перед этим самым выбором, понимаешь?
1: Да.
0: Да, быть человеком некультурным.
1: Да нет, если я не возьму трубку, просто раз 10 потом наберет, и еще потом запишет сообщение. Возьми телефон,
0: детка. А, это, кстати, тоже искусство. В итоге-то человека достать.
1: Достать, да.
0: Да, во всех смыслах. Оператор честного знака.
1: Почему мне сразу оператор, когда ты сказал? Пришел в голову тот самый Скахи.
0: Да, Скахи.
1: Оператор!
0: Конечно, он приходит, ты согласен, мне тоже. Оператор честного знака сообщил о снижении контрафакта в России в 3 раза за 5 лет. Я слушал этот эфир, это эфир своей правды был. Ривас Юсупов, значит, это заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий, единого оператора системы маркировки товаров «Честный знак». Значит, о чем он говорил? Он сказал, что уровень нелегального оборота товаров составляет всего лишь 9%. Контрафактов в последние 5 лет стало в 3 раза меньше в России. Уровень нелегального оборота в стране снизился с 26% до 9%. Это довольно серьезное снижение. Если мы говорим про одежду и обувь, то нелегальный оборот снизился на 86%. Было 35%, сейчас 5,3%. Люблю вот это.
1: Мощно.
0: Это
1: слушай,
0: называется
1: мощно.
0: Жонглирование цифрами. Вот, когда
1: которых никто ничего не понимает.
0: У тебя, да, снизился, нелегальный оборот снизился на 86%, ведь было 35%, и сейчас 5,3%. Это вот просто, это браво, это очень хорошо. Теперь представьте, что это, ну, вам не надо представлять, вы это сейчас слушаете, да, я хотя бы вижу текст. А на слух это,
1: на слух это сказать, мощно, да, я думаю, сейчас.
0: В обуви с 19 до 9, в пиве. Ты в пиве. В пиве с 18 до 4 его становится все меньше, но он не равен нулю, этот самый контрафакт. Слушал я внимательный эфир, и там главный вопрос был, как часто вы сталкиваетесь с поддельными товарами? Ну, вот давайте и здесь. Мне кажется, что тема в итоге недораскрылась.
1: Ну, чуть-чуть не дожали,
0: хочется,
1: как будто, да.
0: Хочется еще поговорить об этом. О подделках. Как часто вы сталкиваетесь с подделками в своей жизни? И самое интересное...
1: Типа оригами вот это.
0: Вы
1: вот
0: с ними... А-а-а, бисероплетение с подделками, неплохо. Я, кстати, достаточно часто сталкиваюсь в последнее время с подделками.
1: Еще бы, у тебя возраст подошел.
0: Да, да. Вот я и дошел до оригами. Значит, как часто и добровольно ли? То есть это по вашей воле? Это я сейчас объяснил слово добровольный, да? То есть вы сами захотели купить себе. Вы знаете, что это
1: добровольно,
0: не настоящий. Объясни, вот, объясняю.
1: Значит, спасибо, слушай.
0: Для дебилов.
1: Слушай внимательно. А, значит... Ты всех сейчас обозвал дебилами. Ты
0: нет, чё? Только тебя. Только тебя. В этом ты еще
1: и в этом ничего не меняется. Только друзья, тебя. Я думаю, что вы долго нас слушаете, а если только подключились, тут вот такой формат. В общем,
0: вы сами захотели...
1: Отвратительный абсолютно.
0: Вы сами захотели купить ненастоящие кроссовки, зная, понимая абсолютно точно, что за 1500 рублей не продаются настоящие кроссовки той или иной фирмы.
1: Да, то есть ты зря купил в тот день, переходим между чистыми и... Трубниковский.
0: Ну вот Зурит
1: Господи,
0: пишет.
1: Трубниковский,
0: сейчас,
1: что со мной? Какая
0: Трубниковская? Пока этот, подожди.
1: Тяжело, я сломался, да, тащите да. нового.
0: Кривой стартер пока его заведет здесь.
1: Не пробудился.
0: Сейчас пишут джинсы в стиле Китон.
1: Ну, мне кажется, он имеет в виду Кинтон. Это немножко не то.
0: Ты думаешь, это не опечатка?
1: Нет, я думаю, что Кинтон, типа, это как поделка от Китона.
0: Ну, хорошо, может быть. Я вот оттолкнусь от того самого Китона, значит, дорогущий итальянский бренд. Да. Вот кроссовки этого бренда не могут стоить ни 1500, ни 5000 рублей.
1: А вдруг распродажи.
0: Они будут,
1: вдруг
0: не бывает
1: сегодня
0: таких
1: распродаж. Минус 90%.
0: Они типа стоят 1100 рублей, а распродажа может стоить... На распродаже они могут стоить 50000 рублей. Не могут стоить никогда 5. Вы прекрасно это знаете. Идете и покупаете за 1500 рублей что-то с надписью Китон, вас это полностью устраивает. Вы таким образом столкнулись с подделкой, но столкнулись добровольно. Или же вы, другая сторона этой медали, вы покупаете какую-то вещь, абсолютно не подозревая, что это может быть не оригинал, может быть, на ней даже со всех сторон было написано «оригинал, оригинал, оригинал». Все написали вам, что это настоящее. А потом приходите какой-нибудь друг, который разбирается, ну, если мы говорим про кроссовки, разбирается в кроссовках и говорит...
1: Какой же друг, да?
0: А что ты в Пале ходишь? Что ты не мог настоящий кроссовок? Что ты оригинал не мог купить? И оказывается, что все это время у вас была паленка. Сталкивались или не сталкивались вы с подделками? Не обязательно мы говорим про одежду, мы говорим про все, что угодно. И про одежду... И про еду, и про пиво, как выяснилось. Я не знаю, какая может быть подделка в пиве? Типа, неоригинальная... Что?
1: Не, ну слушай, немецкая, разлитая в России. Ну типа.
0: Это не подделка.
1: Не, ну типа, ты чё будешь, это пиво? Хотя это то же самое.
0: Нет, не подделка. Это по лицензии выпущенная. Я именно про подделку говорю. Ну, контрафакт какой-то где-то, да? Типа, мистер Сидор. Что-то типа такого, ну, имеется в виду?
1: Ну, типа, да. Да,
0: но это
1: да.
0: же не подделка, это же оригинальный был просто плохо сделанный продукт. И траванули людей-то. Ну, ладно, хорошо, может быть, кто-то сейчас нам расскажет. А, кстати, у меня есть New Balance, настоящие левые. У последних подошва совсем дубовая, но качество прошивки, на удивление, хорошее. Для бега не подойдут, а для похода в лес за грибами и ягодами вполне сойдут. Вы когда покупали левые, вы знали, что они левые? Или вам случайно их
1: приходят? Мне кажется, случайно. Никто, ну, типа, не знает, не уверен в этом.
0: Ну
1: вот в том самом переходе, который идет до Чистых прудов, я постоянно прохожу и вижу супер известные бренды. Там в один момент даже была такая, знаешь, распечатана на принтере, дешевом абсолютно, обычной бумаге, надпись ЦУМ.
0: Да.
1: И там был отдельный стенд, где, типа, супер бренды продавались.
0: Да, в переходе.
1: Да, прям в переходе. Но, видимо, их... наругали, давай так скажу, наругали и заставили снять эту штуку с ЦУМом, но бренды эти также и продаются.
0: А, да? То есть ЦУМ пришел в переход
1: ну, не, я
0: и
1: думаю,
0: заставил
1: что...
0: снять свой бренд?
1: Ну, это могло быть и по-другому, полиция пришла, типа, сказала, вы что тут, одурели вообще это название?
0: Я думаю,
1: это
0: полиция все равно...
1: Не знаю, кто пришел, но явно же это убрали. Это было, потом убрали.
0: Весь Авито в подделках брендов, в том числе и дорогих, максимально приближенных к оригиналам, с серийными номерами и чипами даже, пишет Марго. Да, причем с чипами. Мне нравится, когда чипы есть там, где чипов в оригиналах не бывает. То есть вот вам какую-нибудь сумку пихают, там, значит, как будто к этой сумке должна идти еще карта, еще идет что-то, еще что-то. А там, на самом деле, в оригинальном комплекте нету никаких ни карт, ничего, просто сумка в оригинале идет. Вам еще в подделке как будто даже больше вы получите. Вы получите еще сертификат, и еще карточку, и еще чип, и все прочее. А прикиньте, настоящие New Balance и оба левые.
1: Каламбур.
0: Да, это ботинки.
1: Все равно шьют во Вьетнаме, как в СССР, в Грузии и Одессе.
0: Ну,
1: все равно, то все равно, но технология-то другая.
0: Технология, контроль качества.
1: Слушайте, я видел тут, как делаются вот тапочки резиновые, обычные тапочки, которые так и так недорого стоят. Ну, типа, смотря себестоимость какие. Там 10 центов. Не, ну я говорю про обычные.
0: Себестоимость любых 10 центов.
1: Туда закидываются... А
0: стоят они...
1: В форму закидываются просто вот такие вот шарики резиновые. Mm-hmm. Из них выдувают целый тапок. Ну, там шариков ни о чем. И выдувается потом, и... Под музыку.
0: А, ты эти видосы видел, как индусы делают тапки?
1: Конечно.
0: Ну это отдельный вообще прикол. Там много есть таких видеороликов, как они игрушки делают.
1: Торты, made in India.
0: Да, нет, это отдельный видос, конечно. Я такие тоже люблю, ладно, позалипать. Да, я знал, пишет Роман, в переходе покупал за 3000 как раз, чтобы за город ездить, настоящие были 19 тысяч. Разница колоссальная, конечно. Ну вот, видишь, Роман видит эту самую разницу. Я один раз, вот если прям, когда я сталкивался с спалью, ну, давайте так, если ты заходишь на тот же самый там Авито какой-нибудь, ты сталкиваешься с спалью постоянно.
1: Ну, это бизнес такой.
0: Там просто, да, там действительно торгуют гигантским количеством неоригинальных вещей, и они просто в ленте мне высыпаются. Меня это напрягает как-то? Нет, меня это не напрягает. Плюс это, наверное, не подходит под честный знак. Это же неофициальная торговля, да, какая-то?
1: Ну, по идее, должно.
0: Тоже
1: но
0: должно.
1: Если это бушная, ты можешь продать.
0: Ну, в общем, наверное, так я сталкиваюсь каждый день. Но один раз я прям хотел купить, и под видом оригинальной вещи мне пытались впарить ненастоящую. Тоже на вид. То есть вот один раз такой был, год 2-3 назад. Футболку я хотел купить.
1: Угу. Ну, ты смекнул в итоге, как я понимаю.
0: Да, конечно. Ну, потому что я... Знаешь как, там сыграла со мной все-таки вот эта ловушка.
1: Угу. Что... Привлекательные цены, скорее всего.
0: Да, привлекательные цены, причем как обычно делают в таком случае. То есть она привлекательна, но не слишком.
1: Угу.
0: Ну, то есть,
1: ну, это логично.
0: Не супер дешево, но при этом в среднем дешевле, чем... Да я бы даже вообще не сказал, что дешевле. Знаешь, она прям уверенных денег в сравнении с оригиналом, я имею в виду, стоила. То есть примерно так же, с наценкой на то, что это бренд, который не представлен у нас здесь, чтобы ее сюда привезти. То есть вот это все было соблюдено.
1: Ну, молодцы, сработали грамотно.
0: Ну, не грамотно, потому что я их в итоге же не купил.
1: Но это ты.
0: Ну, это
1: я, кто-то купил.
0: Ну, наверняка, да. Ну, вот, неприятно было. Ну, я на это как бы не попался. Причем качество было прям отвратительное.
1: Угу.
0: То есть, это футболка... В принципе, наверное, любая футболка такого качества быть не должна. За какие угодно деньги. Но эта футболка конкретная точно не должна была быть такого качества. Это я был уверен на 100%.
1: Назревает вопрос тут у Дениса Девятиэтажника. Я должен задать его нам с тобой.
0: Давайте.
1: Что по часам?
0: Что по часам? Давайте тогда приступим. Что по часам? По часам гигантский рынок абсолютно, паленок. Просто невероятный.
1: Ну, слушайте... На этом люди зарабатывают гигантские деньги сейчас.
0: Нет, в основном мерзопакостных паленок, я имею в виду.
1: А, я говорю просто про серьезные.
0: Серьезные
1: стоят денег.
0: Серьезные стоят денег.
1: Сейчас новая тема развивается, короче, по часам. Я не знаю, почему за пределами эфира мы с тобой не успели это как-то обсудить. Вот давай тут, если уж по часам.
0: Давай
1: по часам. Значит, ребята, они собирают типа часы.
0: Да.
1: Типа собирают из оригинальных деталей. И впаривают по цене, ну типа ниже оригинала, но и не как паль. Ну, типа, что-то между.
0: Ну, что значит собирают из оригинальных деталей?
1: Ну, типа,
0: то есть они берут где-то корпус, где-то
1: типа берут корпус.
0: Отдельно.
1: Да-да-да, все отдельно, и типа собирают их здесь и продают как,
0: да.
1: Ну, под видом не оригинала, понятное дело. То есть они честны здесь. Но за уверенную такую цену.
0: Ну,
1: это набирает обороты просто сейчас.
0: Чушь редкая.
1: 100%.
0: Естественно, никто там, у тебя
1: типа
0: корпус
1: там,
0: будет китайский.
1: Типа там корпус китайский, да, механизм будет от Casio.
0: Ну, не от Casio, но, может, клон какой-нибудь китайский. Ну, речь не идет о роликах, безусловно.
1: Не, там оригинальный корпус. Не корпус, механизм.
0: Механизм оригинальный.
1: Да, ну, типа...
0: Я сомневаюсь в этом.
1: Ну, просто куплены за...
0: Я в этом сомневаюсь.
1: Пару долларов.
0: Я даже в этом сомневаюсь. Ну, да, за пару долларов купленный роликсовский механизм.
1: Нет, не роликсовский. Ну, типа Миота стоит какая-то.
0: А, и еще, типа, еще
1: ну,
0: лучше
1: Миота. Типа такого, понял?
0: Понятно,
1: и
0: да.
1: И собирают нет, здесь и продают как, ну, типа, нет, премиум квалити.
0: С часами кошмар. То есть там вообще, это вот где паленки гигантское количество, так это там. Но это все продается в темную, через площадки, где ты рискуешь так или иначе, когда ты ищешь эти самые часы. Как-то раз горячо любимый мною брат подарил мне часы с нарисованными на циферблате стрелками. Он даже не отобрал цену, 300 рублей было. Нарисованные стрелки? Это типа был не прикол, а он просто купил часы и хотел вам их подарить, а там реально оказались нарисованные стрелки? Ну, это тогда вообще супер круто.
1: А это был брат один или брат два? Это...
0: Я бы тебе сказал, но я не знаю, не могу.
1: Слушай, мне буквально вчера я был на день рождения, меня разблокировали воспоминания. Помнишь, часы съедобные?
0: Да.
1: В виде холодков.
0: Да.
1: Короче, тема конечно, была такая,
0: я
1: что...
0: и трусы такие помню были тоже.
1: Да, трусы были. Угу. Вечеринка была типа в стиле что-то воспоминаний из детства. Там были классики, и типа, я такой, мы не играли в классики. Ну, типа, реально играем. Мне сказали, так это девчачья игра. Ну, я такой, ну, окей, поэтому, наверное, поэтому мы не играли в классики. Ну, типа, проходишь вот этот классики и зарабатываешь на часы. Вообще разблокировано. Крутая такая штука.
0: Типа, что, представил, как ты идешь мимо ЖИК. Типа, проходишь классики. Там стоят 21.06, 20.03. Проходишь классики.
1: И я там, бы мимо 21.01
0: и Самары потом стоят. Вот как раз классику прошел Самары.
1: А финальный босс это типа Нива, да?
0: Это да. Это, ну или Веста Спорт. Или Нива Спорт.
1: Нива Спорт. Это конечно. Вообще даже не спрашиваю.
0: А если из 2-3 бэушных собрали один Роликс, он будет настоящим? Это есть термин, называется котлета.
1: Да, это распространенная история.
0: Да, но обычно никто из 2-3 вам не будет собирать один целиковый нормальный.
1: Конечно,
0: как,
1: нет.
0: Как
1: котлету делают,
0: по-другому. Как делают, да, умники. Они
1: берут фарш говяжий.
0: Они берут хлеб. Значит, они берут одни настоящие часы и одни паленые часы, какие-нибудь ужасные. И берут, переставляют местами. То есть в китайский корпус вставляют настоящий механизм. Получается, в настоящий корпус вставляют китайский механизм. Закрывают это все и продают уже как два Ролекса. Ищут лоха и впаривают. И получается, смотрите, из 2-3 бэушных получится 6 ненастоящих. Вот так вот я вам скажу.
1: Бизнес.
0: Да, бизнес будет выглядеть именно так.
1: Мы будем делать бизнес, мы будем делать
0: бабки. Когда ты старье покупаешь, вот если винтажное что-то покупаешь, причем что бы это ни было, очень важно, что в старье же, чтобы оригинальность была сохранена, вот там тоже мошенники очень любят поработать. Где-то, если мы говорим про часы, то циферблат какой-нибудь не тот туда запихнуть, или механизм, или стрелки, уже не то. Там, ну, в автомобиле, понятно, двигатель там помененный, или она вообще сделана там под другую модель, такое тоже бывает, да, то есть переодетая во что-нибудь, переодетая в какой-нибудь Дорист специально, ну, в чем угодно, короче говоря, так может быть. Я не знаю, картина, наверное, нарисована не тем человеком, которого, как будто под которого это все продается, а копия какая-нибудь. Ну, такое бывает, да. Но это не совсем те подделки, о которых мы говорим. Мы-то говорим вот про что-то такое современное.
1: Мы говорим про Balenciaga.
0: А вот что бы ты себе купил? Вот, купил подделку что? Не парился бы? Есть такой
1: Вид товара? Давай так, немножечко перефразирую, да, вопрос. И купил бы я подделку дорогой вещи, или купил бы оригинал, но нет. Какой-нибудь усредненный.
0: Нет.
1: Ты про это или про что?
0: Нет, вообще не про это. Не надо перефразировать давай, кардинальный
1: давай
0: вопрос.
1: Раз, я не понял твой вопрос, давай.
0: Что бы ты купил себе?
1: Угу.
0: Поддельное, абсолютно отдавая себе отчет, что это поддельное.
1: Ничего.
0: Никаких проблем в этом нет.
1: Ничего.
0: Ну, подделка и подделка.
1: Ну, а смысл какой? Ничего. Вот прям вот пошел бы и купил? Ничего. Ну, мне нет смысла, слушай, кичиться тем, что у тебя какая-то там дорогущая вещь.
0: А почему? Знаешь, это подделка? Обязательно кич. Может быть, это...
1: А для кого
0: в этом
1: ты
0: нет
1: это делаешь?
0: Никакого
1: ты для
0: кича.
1: Себя это делаешь? Если это одежда, ну, купи хорошую хлопковую вещь, оригинальную, да, вот опять же, возвращаясь к моему перефразированному вопросу. Купи хорошего качества вещь, которая будет стоить дешевле, но это будет нормально шитая штука, а не черт пойми как, палевак и так далее. И что касается часов, если у тебя не хватает на, допустим, это мое мнение, я никому не навязываю, я просто говорю про себя, если тебе не хватает на там хорошие часы с хорошим швейцарским механизмом, которые не так дорого всегда стоят, ну, не всегда дорого стоят, да, вот так вот скажу. Поэтому купи себе просто недорогие часы, носи, наслаждайся вот этой вот оригинальной вещью.
0: Ну, вот здесь-то я с тобой спорить не буду. Но мне хочется нащупать какую-то категорию товаров, которые ты знаешь, что это не оригинал, все равно можешь взять и особо по этому поводу не париться, потому что да какая разница, оригинал, не оригинал.
1: Мне кажется, мы сейчас будем
0: где щупать... Где не гонка за брендом, где не понт, еще что-то. Не... А... Потому что в этой категории вообще все равно.
1: Давай попробуем нащупать.
0: Вот уже... мне ничего в голову, честно говоря, не приходит. Я прям копаюсь сейчас у себя в голове. Но пока мне ничего в голову не пришло. Но точно что-то такое есть. Сейчас придумаем. У нас новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 10:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Движение через автомобильный пункт пропуска Джанкой перекрыто из-за попытки ВСУ атаковать мосты. Меры введены на административной границе Херсонской области и Крыма. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Чонгарский мост был поврежден 7 июня. В результате удара украинского дрона вводились ограничения движения автотранспорта. Проезд на полуостров Крыма оставался доступен через два альтернативных АПП. 9 числа ВСУ повторно атаковали переправу. В России рассмотрят маркировку видео с опасным поведением на дорогах. Правительство поручило профильным ведомствам проработать вопрос маркировки аудиовизуального контента, содержащего демонстрацию нарушения правил дорожного движения. Соответствующее положение содержится в утвержденном Кабмином документе. Этим вопросом до 2027 года займутся Роскомнадзор, Минцифры, Минкультуры, Минтранс и МВД. Предполагается, что маркировка может использоваться для защиты граждан от информации, способной формировать рискованную модель поведения на дорогах. По итогам работы ведомства должны представить правительству доклад с предложениями по реализации этой инициативы. В Госдуме предложили знакомить школьников с работой родителей. За новый формат профориентации детей выступил вице-спикер Нижней палаты парламента Борис Чернышов. По его мнению, знакомство с реальными условиями труда поможет подросткам лучше понять особенности различных профессий и сформировать более реалистичное представление о будущем выборе карьеры. Инициатива предлагает официально закрепить право школьников посещать рабочие места родителей и создать механизмы, которые будут стимулировать семьи к участию в таких мероприятиях. Подобная практика позволит сделать профориентацию более эффективной и поможет молодым людям осознанно подходить к выбору профессии. Москву днем накроют ливни, грозы и сильный ветер. О резком ухудшении погоды жителей Москвы предупредила МЧС. По прогнозу, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ведомство указало на риски падения деревьев, повреждения линии электропередачи и ухудшения видимости на дорогах. Неблагоприятные условия также могут затруднить высотные строительно-монтажные работы и создать угрозу для объектов без молнии защиты. Автомобилистам рекомендовано снижать скорость, не совершать резких маневров. Пешеходам советуют обходить рекламные конструкции и не укрываться под деревьями. В комплексе городского хозяйства Москвы также попросили не парковать машины рядом с ними. Синоптики ожидают, что сегодняшний день станет последним аномально жаркой погоды в столичном регионе. Во второй половине дня в Москве и области прогнозируются грозовые дожди с кратковременными ливнями. В Мурманской области спасли горбатого кита. Спасателям удалось быстро снять веревки, стягивающие плавники морского млекопитающего. Кит спасен быстро, несмотря на плохую погоду, дождь, ветер и волны. Все это произошло в день кита, сообщила РИА Новости автор проекта гражданской науки «Киты-тереберки» Татьяна Ефремова. Запутавшегося в веревках горбатого кита 5 июня у полуострова Рыбачий обнаружили туристы. Для спасения животного в Мурманск с Сахалина прибыла группа специалистов, которые занимаются такими работами. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 28, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. «Право знать» говорит Москва.

0: 10:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 13 июня, суббота, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаем, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит и Москобот, звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио говорит и Москва» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Max и Дзен, а также видеотрансляция кейс QR-код, который придет вас на бот в мессенджере Max.

0: Вот рубрика «Новости, которые мы заслужили». Мы что-то начинали с тобой говорить про чемпионат мира с утра. Я случайно открыл один из телеграм-каналов, и, значит, звучит таким образом новость. Мы просто с тобой говорили про одежду, про паленые какие-то вещи и так далее. Значит, я читаю. Думаю, ну, в тему же, может быть. Полиция задержала двух подозреваемых кражи, внимание, бутс и мечей сборной Англии по футболу на чемпионате мира.
1: А при чем здесь паленые?
0: Ну, типа, я думаю, бутсы, я думаю, полиция задержала, и вижу бутсы, понял? Думаю, вдруг сейчас что-то будет там по теме. Ну, тоже
1: кстати,
0: по теме.
1: Кстати, вот футболки, футбольные вот эти вот формы.
0: Как развитие.
1: В Турции.
0: Как развитие. Норм. Вот, вот это единственное, наверное. Но
1: ты
0: я давным
1: точно знаешь, что
0: давно
1: они не
0: покупал. Да, ну, давным-давно не покупал, но они супер хорошего качества.
1: Ну, нет.
0: Ну, хорошего, слушай, но они нормального качества. Ну, типа, они выглядят хорошо.
1: Ну, они несравнимы с оригиналом.
0: Вообще никак. Да. Ну, слушай, давай так. И оригинал найковский, сделанный из пластиковых бутылок, я не знаю, правда, сейчас технологию, такое себе качество.
1: Это все равно несравнимо.
0: Вообще несравнимо. Но они тоже такого себе качества. Поэтому вот тут не страшно. Такое надел бы. И надеваю. Надевал.
1: Обратили внимание, что на улице стало много появляться молодых людей в куртках бренда одного, который энергетиками занимается, и куча логотипов на них. Так вот, пока этот бренд имел представительство в России, этих курток в помине не было на случайных людях. Носили это все только спортсмены, у которых был с ними контракт, и обычным людям подобная одежда была недоступна. Носить такой — это натуральный кринж, ибо обладатели подобных курток не имеют контрактов с компаниями, и логотип, который висят на этой, на этих куртках, короче, это, они не имеют никакого отношения к этому бренду. Я не обращал внимания, давайте я так скажу.
0: Я тоже не видел, это, но я видел любой... много астронавтов на улицах Москвы.
1: Ага.
0: Мы это даже как-то обсуждали.
1: Ну, астронавтов, тобой, да? Да, астронавтов Насовские. Много. Ладно, астронавты действительно есть, согласен.
0: Слушайте, ну, много людей, которые носят всякую вот эту одежду. Там написаны какие-нибудь бренды, которые вообще не представлены с Россией.
1: Николай говорит, что это коллаба этого бренда с одним брендом спортивной одежды. Может быть и так. Я просто...
0: Интересно.
1: У них команды есть во всех видах спорта представленные. Может быть, с этим связано? Самая популярная в Формуле-1. Может быть, дело в этом? Мне как-то подарили баф. Подделку под баф. Есть у меня и настоящий баф, это такой, да, типа шарф, который.
0: Правильно я понимаю? Я не знаю, честно говоря.
1: Есть у меня и настоящий, разницы в носке не почувствовал вообще. Разница в цене где-то 300 и 2500. Понял, что можно брать опаленку. Да, это, по-моему, такой, знаешь, он через голову надевается, шарф теплый. Они разноцветные бывают, тоже у них там коллабы. Очень удобная, кстати говоря, штука. Особенно если ты прям куда-то в холодрыгу серьезно идешь, или на лыжах, по-моему, катаешься. Ну, что-то такое.
0: Нам лишний коллаб с тобой присылает, это действительно похоже на коллабу.
1: Нет, это не похоже, это точно она есть.
0: Не, ну типа этот бренд у нас представлен в России, вроде представлен.
1: Официально?
0: Нет, ну не официально.
1: А он я не
0: по
1: знаю.
0: По другим названиям идет.
1: Нет, он не идет по другим названиям.
0: Ты про что?
1: Я про Пума.
0: Представлен.
1: Ну.
0: В других магазинах он как-то продается.
1: А магазинах,
0: то, что ты говоришь,
1: я
0: вот
1: тебе
0: этот
1: про
0: напиток,
1: бренды говорю.
0: Вот этот напиток, он тоже представлен у нас, по-моему, в России официально.
1: Не знаю, короче говоря, что из этого представлено или представлено официально, я уже запутался.
0: Да
1: где,
0: и не важно.
1: Где у нас
0: да и не
1: официальная
0: важно, в России
1: история.
0: Все есть. Ну, типа, какие-то.
1: Ну,
0: проблемы.
1: Есть, да, да.
0: Я вот вчера казахскую колу пил.
1: Фу. Мерзкая?
0: Мерзкая, отвратительно.
1: Но это Арига.
0: Да. Но она реально такая себе.
1: А ты пробовал когда-нибудь американскую кока-колу?
0: Конечно. В Америке.
1: Правда, что она невкусная?
0: Неправда. Вообще неправда. Это лучшая кола. У них там стоят... Я даже, по-моему, как-то здесь рассказывал. Просто это моя тема. Мне она, не она нравится. Ты подходишь к автоматам. Они обычно стоят в бургерных, закусочных, стреляющих в лица.
1: Ну.
0: И выбираешь себе вкус колы. Ну, типа ванильная, вишневая, там еще множество-множество разных.
1: Это понятно.
0: Очень вкусно. Вопрос
1: просто поговаривают, что американская кока-кола, она сделана на кукурузовом сиропе. Поэтому в самой Америке уважают мексиканскую кока-колу, которая сделана с нормальным сахаром.
0: В мире кока-кола считается мексиканской, она у нас даже в России сейчас.
1: Да, то же самое абсолютно.
0: По параллельному импорту.
1: Абсолютно то же самое. Если что, пробовал любую, все одинаковое. Никакой разницы я не чувствую вообще. Казахская, да, ладно, еще что-то могу понять, но там вот вообще...
0: Ну, в Мексике там вообще культ вот этих стеклянных бутылок, именно кока-кольных.
1: Вообще в Латинской Америке культ кока-колы.
0: Я был в Мексике, я пробовал мексиканскую колу. Ну, вкусно, слушай.
1: Там нет, ничего там особенного. В принципе культ кока-колы. Если посмотрите страны с максимальным потреблением именно кока-колы на человека, то вы удивитесь, сколько в Латинской Америке пьют кока-колы. Там это просто как вода.
0: Слушай,
1: и они, кстати, даже не задумываются о том, что это может быть и не полезно пить кока-колу в таких количествах.
0: Да кто это доказывает?
1: Они, им все равно вообще. Они шарашат только так.
0: В Турции.
1: Там культ кофе без колы. Слышишь, Николаев, осуждаем.
0: Слушай, в Турции очень много колы пьют. Ну, то есть это самый популярный напиток. Ну, прям реально очень много пьют.
1: Спросил я... так, сейчас, подождите.
0: Да, ты сначала прочитай вот про себя.
1: Спросил я деваху молоденькую, очень молоденькую, слишком молоденькую. Куртку со времен Феттеля или она уже за Макса? Имеется в виду Себастьян Феттель, да, а Макс это кто, Ферстаппен? Она не поняла и сказала, что это ее брата. Ну, понятно, да.
0: А какого брата, первого или второго?
1: Я знаю, кто такой. Ну, это, видимо, они за Red Bull гоняют, да? Макс Ферстаппен, а Феттель куда-то ушел. Я знаю этих людей, я не знаю, где они выступают.
0: Я тоже не фанат Формулы-1, я, типа, не шарю.
1: Так у них и дети жирные. Типа, бабки есть хаваем. Про латиносов-то? Ну, не особо они жирные.
0: Да нормальные они.
1: На одной коле не это. Не вылезешь, а там вот...
0: Кола,
1: в основном
0: буррито.
1: Только кола есть. Ну ты про мексиканцев.
0: Да, я про мексиканцев.
1: Я почему-то бразильцев именно представляю в первую очередь.
0: О, Мария.
1: Турки? Турки тоже, да?
0: Да, турки я тоже, я же сказал.
1: Ну у нас, короче, с этим на самом деле вообще проблем нет никаких. Когда вот ты на контрасте понимаешь, какое потребление, какой уровень потребления выстроен там этого всего. Ну, с другой стороны, что, у них заводы стоят. У них Америка под боком.
0: Я думаю, что когда у нас стояли заводы, они у нас стояли. Вы все знаете, у нас не было такого потребления.
1: Баф поддельный. Ну, я вот все это время думал, что может быть еще таким.
0: Да, мы все ждем. Интересно, я бы уже сказал. От себя, а теперь ты.
1: Вот мне сначала, значит, пришла в голову какая-нибудь, типа, знаешь, бренд, который занимается... типа туалетной бумагой, салфетками, влажными салфетками, вот что-нибудь такое. Я не знаю, как правильно это. Гигиеническая
0: бытовая
1: продукция.
0: Химия.
1: Ну, не химия. Вот что? Не про химию. Потому что химия плохо. Поделка может быть там не тот химический состав, я не знаю, какой-нибудь шампунь или еще
0: еду
1: что-то.
0: Еду разъезд, я хотел сказать. Одежду, конечно.
1: И тогда будет плохо. Нет, химия сюда не подходит. А вот, например, салфетки. Влажные салфетки.
0: Угу.
1: Ну, не настоящие, подделка.
0: Что за
1: популярный
0: бренд? Такое существует?
1: Я уверен, что существует. Или туалетная бумага. 100% существует. Но, ну, подделка и подделка, нет?
0: Ну, по барабану, в принципе, да.
1: Как будто можно. Ну, наверное, я натягиваю сауноглобус.
0: Ну, да, это
1: прям столкнуться
0: совсем, да.
1: С этим часто.
0: Хороший пример был с футболками спортивными из Турции. Это прям хороший пример.
1: Но именно там же в Турции все подделка.
0: Там же
1: все продают подделки.
0: Ну, не везде.
1: Армани, Гуччи.
0: Не везде. У них там есть Стамбуле.
1: Нет, я понимаю, я тебе не говорю про брендовые бутики.
0: Типа на каждом шагу, да,
1: на каждом шагу продают вот это в гигантском количестве.
0: Да.
1: И они там это шьют.
0: Да, как я говорю, когда ты прилетаешь рейс Анталия, Москва, ну, из Турции вообще куда-то летишь. Неважно, что у тебя в руках, что на тебе надето, какие часы, какой у тебя чемодан, сумка и так далее. Ну, вообще, все, да, можно прямо привезти. Оно автоматически становится паленым, привезенным из Турции.
1: Тебе никто не верит, что это может быть настоящее?
0: Ну, не, понятно, что, ну, конечно, никто на тебя смотрит, из Турции прилетел, понятно.
1: Никогда не задумывался об этом. Ну, это ваши какие-то турецкие приколы.
0: Да.
1: Вот смотри, значит, хороший тоже пример. Вот у меня чехольчик.
0: Угу.
1: Видишь, этот кошелечек на телефоне. Он не оригинальный. Я точно знаю, что он не оригинальный. Я его покупал таким, потому что оригинальный стоит к десятке, около 10 тысяч. А этот стоил 150 или 300 рублей, что-то такое.
0: Нормальная экономия, слушай, ты продуман.
1: Но
0: сэкономил.
1: При том, что оригинальный не кожаный, а из какого-то там материала новомодного сделан. А этот, ну, тоже не кожа, но искусственная кожа. Он выполняет ровно ту же самую функцию. Вообще никаких проблем у меня с этим нет. Я знал изначально, естественно, что он не оригинальный. Меня это вообще никаким образом не парит.
0: Ну и все.
1: При том, что слушай, я трогал оригинальный, он...
0: Он хуже, скорее всего, будет.
1: Ну, да, кстати, во многом. Но он живет сильно меньше, я тебе так скажу.
0: Да, он убивается.
1: Он прям,
0: да,
1: он реально убивается. Да. А стоит он, еще раз, он стоит очень серьезных денег. Какие 10 тысяч рублей за вот этот вот чехол для карточек?
0: Вы же
1: с ума сошли, что ли? 10 тысяч? Ты никогда в жизни. Вот, пожалуйста, тоже. Купил
0: и... Хороший пример.
1: И не парюсь. Так, он тебе пишет, нечего туда летать, врагов кормить. Но он своих кормит, когда туда летает. Понимаете, тут вопрос тот, кто полетел. Понимаете, видишь, Николаев. Он своих кормит, когда туда летает. Последние 3 года покупаю неоригинальный. О, хорошо, картриджи для принтера.
0: Опа.
1: Вообще нормально. Пишет А с точкой.
0: А кто-то вообще даже заправляет их, я помню. Ну это такое, старая технология, но...
1: Ну, да, потому что картриджи, они до сих пор стоят конских денег?
0: Не знаю, я очень давно не покупал.
1: Я помню, в свое время картридж для принтера стоил...
0: Можно было
1: 3 раза ты покупаешь эти картриджи, и ты уже, да, уже столько, сколько
0: да,
1: принтер все это
0: да,
1: стоит.
0: Да, да, да, так оно и было. Угу. Прям очень дорогая технология.
1: Режим была. Гусара включил, и за 10 берешь. Это про чехол, Мишенька. Ну, не, ну, в режиме гусара можно много себе позволить, конечно. Я открыл себе сейчас вот сайт. С тем, где обычно паленку-то всю и продают. Marketplace. Mm-hmm. А, и знаешь, у меня Marketplace на компьютере — это история этих эфиров.
0: А, скажите, ну потому что ты здесь, запросы кидаешь.
1: Да, здесь все, что мы когда-либо смотрели. Например, отпариватель надувающийся. Он здесь у меня есть.
0: Ай-яй-яй, как хорошо, или а? Как хорошо, а?
1: Муляж айфона. Помнишь, было? Вот у меня все забито отпаривателями и муляжами этими дурацкими. И вот этот чехольчик есть еще, я поэтому про него вспомнил. Тут, конечно, надо будет постараться найти что-нибудь. Вот я нашел сразу, пожалуйста, часы Cartier женские. 2695 рублей. Да, прям написано Cartier.
0: И тут, знаешь, типа такое... Бамс, кнопка куплена.
1: А, причем, типа, классика жанра. Знаешь, стоили 25 тысяч, сейчас стоит 2700.
0: А, такая скидка.
1: Это скидка? Вот. Да, на Cartier. А вот эти люди, которые продают, они обязаны маркировать как товар свой? Кстати, эти же можно купить за 1800 у другого продавца. То есть это еще и дорого продают. Тут должна быть маркировка честного знака?
0: Хороший вопрос, не знаю.
1: Потому что это же очевидно подделка.
0: Ну, часы не подразумевают маркироваться.
1: Не
0: маркировку, честный знак.
1: Да? А что должно?
0: На ну, чем слушай, ну вот с недавнего времени я знаю, что автомобильные детали маркируют. Я был в шоке. Еду для собак, ну, для животных. Я просто вчера буквально покупал. И она маркируется QR-кодом теперь, то есть честным знаком. Что еще? Сыры, ну, продукты.
1: Еду.
0: Ну, еду не, еда не вся. Допустим, если сухари какие-нибудь, они без честного знака.
1: Потому что сухари сами по себе, честная еда просто.
0: Да?
1: Че ее маркировать? Ну, тут у меня, сейчас да, у меня прям...
0: Волосистый или как я называю?
1: Слишком это? У меня...
0: Гореночки.
1: Испорчено все моими рекомендациями.
0: Ты вообще испорчен рекомендациями?
1: Да, здесь, конечно, не получится у меня найти какой-то пример нормальный. Интересно, бывают паленые снеговые лопаты? Это к Косте из Митина вопрос. Я думаю, да.
0: Конечно, бывает.
1: Там точно есть какой-то свой бренд.
0: Я вот думаю, что-то популярный. Из такого, которое я недавно покупал, и думаю, ну это же не может быть оригинал, типа. Что же это было? Не помню. Ну что-то такое, типа, как щетка для чистки снега. Ну, вот такое, знаешь, типа, ну,
1: как надо шарить щетки для чистки снега, типа, чтобы знать, что это не оригинал.
0: Какая к черту разница, какого она бренда?
1: Это мы уже читали. Гренки с волосами, это с пола, спрашивают.
0: Как они называются? Волнистые, господи, какие волосистые, волнистые.
1: Ты сказал волосистые, да? У тебя просто все про одно.
0: Да, это боль. Больно мне, больно.
1: Отпусти уже, на пересадку сходи.
0: Не могу принять эту боль. Слушайте, ну, вот честно говоря,
1: подделывают ватные палочки, пишет Серхио Коломбо.
0: Да, где он?
1: В ушах пишет, невозможно поковыряться.
0: Где это? Вот, я вас вижу. Слушайте, я жестко ругался с женой буквально на днях. Я покупаю определенный бренд. Палочка должна быть красного цвета. И только с ними, с этим брендом, можно нормально, ну, почистить тебе уши. Вот это сейчас боль моя. Вы видели его глаза, зайдите на видеотрансляцию, посмотрите его удивление.
1: Неожиданный момент, да, вот.
0: Я тебе серьезно говорю. Ватные палочки, я тебе клянусь. Я покупаю только определенный бренд.
1: Мужики ключом ковыряют, да. Ключи, зубочистки.
0: Хорош.
1: Что это такое?
0: Честно говоря,
1: отращиваешь себе специально ноготь на мизинце подлиннее.
0: А ты помнишь, да?
1: Штука делаешь. Ужас. Чисто мужские темы сейчас пошли.
0: Слушай, ну, типа, вот я беру красные, потому что они, типа, с твердой стержень, и нормально можно...
1: Ручку, вот ручку или карандаш, берешь салфетку на нее, наматываешь, и в ухо.
0: Какая сегодня тема у нас прекрасная. Поэтому я беру только эти и никаких других. Это
1: прикиньте,
0: все остальное
1: у него
0: подделка.
1: Есть любимый бренд ушных палочек.
0: Да. Да, есть. Я этого не стесняюсь.
1: Салфетку на мизинец. Ну, да. Да 100% салфетка на мизинец, конечно.
0: Максим пишет, только красный.
1: Каждый
0: нужно
1: день
0: чистить салфетку. Уши. Слава богу, красные не слышат сейчас.
1: Колпачки от ручек же, пишет Илья Сергеевич. Желательно, чтобы вот эти вот колпачок с такой, знаете...
0: С удлиненной, да?
1: Да, ну вот у меня здесь есть, но вот этот не подходит, смотри, вот таким неудобно.
0: Да.
1: Нужна потоньше. Вот эта штука нужна потоньше на колпачке, вот эта палочка.
0: Зачем вы, Сергей Коломбо, вспомни про ватные палочки?
1: Ватные палочки, свой бренд, да. А что в итоге, она купила не тот...
0: Да, у меня всегда
1: или
0: есть...
1: Или паль.
0: Нет, я купил, потому что других не было, и положил в шкаф, в дальний угол. Но купил и хорошие. И она вот в эту штуку, в основную, откуда я беру по утрам, ну, знаешь, когда спешишь куда-то, вот на эфир спешу, взял и это, белое, думаю...
1: Ты по дороге уши мы все чистишь?
0: Нет, как бы...
1: Спешу.
0: В эфире здесь так наушники снял.
1: Перед выходом взял свои любимые ушные палочки и пошел.
0: Да нет, конечно, я такой, нет,
1: ну, ты
0: выкинуть
1: знаешь,
0: это все.
1: Еще вы слышали, как он это припомнил? Ну, ты же знаешь. Ну, вы все знаете. Ну, знаете, как это бывает.
0: Слушай, ну, у каждого свои тараканы.
1: Да, это прям серьезные.
0: Ну, нормальные такие.
1: Покупал
0: уверенные.
1: В известном спортивном магазине кроссовки Диадора оказались подделкой. В каталоге производителя таких нет. Но они оказались удобнее оригинальных, сдавать не стал.
0: Мне
1: хорошо,
0: нравится,
1: что
0: вот,
1: сдавать, ну, что удобные были, но это странно то, что... А может быть, просто
0: может быть,
1: какая-то
0: просто...
1: старая
0: да.
1: модель да, или еще что-то, быть. Что прямо в официальном магазине подделку Диадора.
0: Все на ушах антиоксидант.
1: Но проходной чистит, Росгвардия дает выкинуть. Вот бы они, конечно, офигели, если бы ты вот это вот выдал бы. А там, знаешь, там в это забытые вещи, и там вот среди них твои палочки, да, чистые еще.
0: Ой, господи. Какое бодрое утро.
1: Если на карандаш намотать двусторонний скотч.
0: Вот это уже интересно.
1: Уши очистятся от волос и грязи.
0: Пишет
1: Сергей. Он подписался. Спасибо, Сергей. Вот ваша подпись здесь особенно ценна. Тому, кто придумал честный знак на корм для собак, да еще и рядом со штрих-кодом, отдельный котел для них.
0: Не понял, кстати, а в чем проблема? Я вчера с этим, я вам клянусь, вот.
1: В чем проблема?
0: Наш эфир темы прекрасен,
1: честного
0: что здесь
1: знака
0: очень
1: для...
0: такие злободневные темы. Смотри, там штрих-код,
1: да.
0: И прям рядом
1: сейчас
0: QR-код.
1: Окажется, что он ест собачий корм, подождите, сейчас мы...
0: Я вчера был близок к этому состоянию. И как бы, типа, когда ты этот честный знак хочешь пробить, у тебя проявляется QR-код, и он, когда QR-код хочешь пробить, у тебя проявляется штрих-код, и тебе пишут, типа, недействительно, нужен QR-код. И вот ты как дебил берешь этот корм, закрываешь штрих-код и пробиваешь честный знак.
1: Слушайте,
0: понял, да, теперь нашу боль?
1: Да, это я понял, но это действительно тогда... А зачем вы пробиваете... А, на кассе.
0: Зачем
1: просто
0: пробивать, типа, на самообслуживание и тырь? Все, да? Ты
1: понял.
0: К этому говоришь?
1: Да. Ну, вы имеете в виду просто кассу. Я думал, что вы сканируете какие-то QR-коды, честные знаки там на корме для собак.
0: Знаешь, как сейчас всякие разные глупые вот эти мемы, мы это не пропагандируем, я осуждаю, и таким никогда в жизни не занимался, но, типа, когда у меня в кармане 100 рублей, а есть охота... Касса самообслуживания. И типа ты целую гору продуктов набрал. Идешь на кассу. Ну, это все ради шутки, слушайте. Это юморная программа, чисто развлекательный характер, поэтому не осуждайте.
1: Вильгельм Кек пишет, что он списался с производителем.
0: Это где? Где?
1: То бишь, видимо, с Андреа Диодора, или я не знаю, как так должны звать этого человека, да?
0: Я думал, ты знаешь, как его зовут. Андреа Диодора, я думаю, выдумщик.
1: Конечно, нет. Я просто из башки взял. И у них действительно нет и никогда не было такой модели.
0: Пум-пум-пум.
1: Но вы далеко пошли. Мне нравится, что вы далеко пошли. А Диодоре, наконец-то, они такие, кто-то о нас вспомнил. Кто-то нам написал. Они, я думаю, с удовольствием с таким вам отвечали на это письмо. Им делать-то особо там нечего. Я не, зная итальянцев, я не уверен, что у них есть у самих какой-то каталог своих моделей.
0: Потому знаете, что они в этот момент пили эспрессо.
1: Да, они, скорее всего, вам тоже на бум ответили. Но за подход ставим лайк. Георгий Осипов.
0: И Георгий Бабаян.
1: Всем счастливо.
0: Пока.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: 11 утра в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Соединенные Штаты за время морской блокады Ирана перехватили 139 торговых судов. Еще 9 были выведены из строя за нарушение режима ограничений. Цифры привели в Центральном командовании Вооруженных сил США. В операции участвует больше 20 военных кораблей, включая 2 авианосца, 3 крупных десантных корабля с морской пехотой, а также ракетные эсминцы и корабли прибрежной зоны. С воздуха блокаду обеспечивают около 100 самолетов и вертолетов. Ограничения распространяются на суда любых государств, направляющиеся в иранские порты в Персидском и Оманском заливах. Жители Вильнюса предупредили о подозрительном военном беспилотнике в воздушном пространстве Литвы. Самолеты НАТО подняты по тревоге, об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Национальный центр управления в кризисных ситуациях республики. Индийский военный самолет потерпел крушение на территории авиабазы в городе Джорхат. Авиакатастрофа с Ан-32 произошла при посадке. Причина устанавливается. Информация о пострадавших не поступала, сообщает телеканал NDTV. Сразу после жесткой посадки самолет загорелся, на территории авиабазы была развернута экстренная спасательная операция. На место ЧП прибыли пожарные расчеты для ликвидации возгорания. Факт крушения подтвердили ВВС Индии, сообщение об этом появилось в соцсети X. Другие подробности ведомство не приводит. У сборной Англии на чемпионате мира по футболу украли игровые бутсы и почти все мячи. Из фургона, который вез вещи спортсменов из Флориды в Канзас-Сити, также пропало тренировочное оборудование, пишет Daily Mail. У футболистов остался всего один мяч, а до первой игры – 4 дня. Служба безопасности считает, что к краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку инвентаря. Полиция арестовала одного подозреваемого. Москву днем накроют ливни, грозы и сильный ветер. О резком ухудшении погоды 13 июня жители столицы предупредили в МЧС. По прогнозу синоптиков, порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду. Ведомство указало на риски падения деревьев, повреждения ЛЭП и ухудшение видимости на дорогах. Неблагоприятные погодные условия также могут затруднить высотные работы и создать угрозу для объектов без молниезащиты. Автомобилистам рекомендуют снижать скорость и не совершать резких маневров пешеходам, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 61 копейка, доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 27, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Войны заканчиваются.

0: такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
2: Говорит Москва.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Друзья, сегодня мне бы хотелось поговорить о собаках. Это первый друг человека, животное, которое много тысяч лет живет с нами бок о бок. Такое тесное общение оставило свой след в культуре, истории, религии практически всех народов мира.
4: Много веков четвероногие оберегают нас от незваных гостей и опасностей. Причем не только мира живых, но, как утверждают служители некоторых культов, еще и от сил потусторонних. Верования многих народов сохранили легенды и предания о сверхъестественных существах в собачьем обличии. Большинство из них находилось на границе, связывая, либо наоборот, разъединяя наш и загробный мир. Анубис – древнеегипетский бог погребальных ритуалов и мумификации. Он вел души умерших по каменистой пустыне к месту, где находился рай Осириса. Центром культа Анубиса был Кинополис – город собак. Предположительно, он находился на восточном берегу Нила, в среднем течении. Археологи нашли там множество собачьих мумий. В Древней Греции считалось, что трехголовый пес Цербер не позволяет умершим возвращаться в мир живых, а живым посещать мертвых. Такую же функцию выполнял и Гарм в германо-скандинавской мифологии, а в Древней Индии – шарбары. В английском фольклоре нередко упоминается Баргест – черный пес с горящими глазами, огромными когтями и клыками. Он охраняет могилы, а еще охотится на капризных детей, пугая их. В Северном Китае изображения собак, вырезанных из бумаги, бросают в воду. Этот ритуал должен изгнать злых духов и защитить от смерти. В Южной Америке в ацтекских храмах жили маленькие собачки, похожие на современных чихуахуа. Они считались посланниками небес. Прикасаться к ним могли только верховные жрецы. Если простолюдин осмеливался дотронуться до этого создания, ему отрубали руку. Дух собачки должен был помочь душе усопшего правителя переправиться через 9 рек смерти и пройти сквозь чистилище. По преданию ацтеков, там царит кромешная мгла, и единственным источником света являются глаза священной собачки. У чукчи и некоторых других народов Крайнего Севера душу умершего к верхним людям доставляет собачья упряжка. При этом, если

0: у богов возникнут вопросы, которые связаны с неблаговидными делами, которые покойный совершал при жизни, ответствовать за них будет вожак упряжки. А вот последователи зороастризма, одной из древнейших религий мира, верят, что собаки с желтыми отметинами над глазами, как брови, могут видеть злых духов и отпугивать их. Современные ученые считают, что такое сходство поверий объяснимо. Первобытный человек заметил, что псовы хорошо оберегают свою территорию, и если их подкармливать, то они будут охранять и людей, живущих по соседству. За пределами родной пещеры для наших далеких предков все было смертельно опасно, а собаки жили на границе двух этих миров. Вот такая вот история с географией. Да, кстати, у христиан в описаниях жития святых нередко упоминаются собаки, но об этом в другой раз.
1: Да, у христиан много интересных историй и легенд, связанных с собаками. Даже в описании жития святых можно найти упоминание об этих четвероногих. Поэтому зачем откладывать на потом? Расскажу-ка я вам лучше об этом сейчас.
0: У входа в некоторые католические храмы можно увидеть изваяние собаки. И вот почему. В 1216 году уроженцем Кастилии монахом Домиником было создано монашеское братство, которое впоследствии стало называться Орденом Доминиканцев. Папа Римский даровал им право вести божественный суд, сделав инквизиторами. Символом доминиканцев является собака с горящим факелом в зубах. Это означает, что члены братства должны верно охранять святой престол от ереси и просвещать мир светом истины. Доминиканцев называют «псами господними». Объясняется это созвучностью с латинского «dominicanis». Считается, что герб ордена был придуман самим Домиником и не менялся с XIII века. У католиков собака является символом верности. А вот кошек святая инквизиция не жаловала, считая их посланниками дьявола. По причине отсутствия кошек в Европе нередко вспыхивали эпидемии чумы. Некому было бороться с крысами, переносчиками этого опасного заболевания. Правда, благодаря этой самой чуме в пантеоне католических святых одним изображением собаки стало больше. Согласно преданию, примерно в 1295 году во французском городе Монпелье в богатой семье родился мальчик по имени Рох. Когда ему исполнилось 20 лет, он решил стать монахом и отправился в паломничество. В Риме он начал ухаживать за больными чумой. Рох исцелял их молитвой. Но однажды праведник заразился сам. Он отправился умирать в заброшенную лесную хижину. Но там ему на помощь пришла собака. Она принесла страдающему от язв и голода монаху хлеб, и Рох выжил. Этого святого всегда изображают в компании с его четвероногим спасителем. Он почитается покровителем больных, паломников, хирургов, а также собак и домашнего скота. Собаки также являются спутниками святого Антония и святого Флориана. Считается, что они оберегают домашних животных от болезней. Святого Губерта тоже сопровождает лохматый друг. Его об удаче молят охотники. Есть свой собачий святой и у православных. В III веке нашей эры, не то в Ханаане, не то в Ливии, жил человек по имени Репрев, то есть отверженный. Он был огромного роста, скверного характера и ужасной внешности. Молва утверждала, что тело его было человеческим, а голова – собачьей. Репрев был умелым воином, но, несмотря на это, в битве под Мармарикой его захватили в плен римляне. Позже он принял христианство и вошел в историю под именем святого Христофора Псеглавца. При этом в церковных документах указывается, что этот облик следует понимать как символическое указание на его грубость и свирепость в период пребывания язычником. В русской иконописи изображение святого Христофора Псеглавца известно с середины XVI века. Кстати, на это время приходится правление Ивана Грозного, чью личную охрану опричников называли «псами государевыми». Икона Христофора с пёсьей главой были запрещены синодом Русской Православной Церкви в XVIII веке. Но, несмотря на это, старообрядцы продолжают почитать его. До наших дней сохранилось несколько икон. Одна из них хранится в Вологодской области, в художественном музее города Череповца. Будете там, сходите, не пожалеете.
1: Интересно, что современные ученые не могут точно ответить на вопрос, где именно впервые человек начал приручать предков современной домашней собаки. Одни считают, что дело было на территории Европы, другие указывают на Ближний Восток и Северную Африку. Наверное, поэтому легенды, связанные с собаками, есть не только у христиан, но и у последователей ислама.
0: Мне довелось побывать во многих странах. Везде есть свои особенности. Но каждый раз, оказываясь в Средней Азии, я как будто попадаю в сказку. Ташкентский базар, зеленые проспекты Бишкека, горный воздух Алматы, вкуснейший чай в Душанбе, улыбчивые и гостеприимные люди. А еще я вспоминаю слова товарища Сухова из «Белого солнца пустыни». «Восток – дело тонкое, особенно если оно касается религиозных воззрений». Считается, что последователи ислама относят собаку к животным нечистым. Диких собак приручать мусульманину категорически запрещено, потому что такое животное может являться переносчиком опасных заболеваний, например, бешенства. Предание о словах и действиях пророка Мухаммеда один из его сподвижников передал. «Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: злейшие доходы, заработок проститутки, выручка за собаку и доход кровопускателя». Хадис 1568. Что касается четвероногих, то здесь толкователи оговаривают, за исключением собак для охраны и охоты, так как в этом есть польза для человека. При этом я слышал другую трактовку: нельзя торговать любовью, дружбой и здоровьем. Люди всегда и везде, независимо от вероисповедания, были благодарны тем, кто им помогает. Ведь благодарность – одна из основ всех мировых религий. Без надежного лохматого стража нет смысла заниматься скотоводством. В горах и степи полно хищников, поэтому свои разновидности волкодавов есть во всех среднеазиатских республиках и на Кавказе. В Туркменистане алабаи являются одним из национальных символов. К охотничьим собакам в исламе вообще особое отношение. О них в Коране говорится отдельно. Они спрашивают тебя о том, что им дозволено. Скажи: вам дозволены блага, а то, что поймали для вас обученные хищники, которых вы обучаете как собак, части того, чему обучил вас Аллах. Ешьте и поминайте над этим имя Аллаха. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах скор в расчете. Пятая сура, четвертый аят Корана в переводе Эльмира Кулиева. Хорошие охотничьи собаки в тяжелые времена помогали прокормиться целым аулом. У казахов им даже разрешалось заходить в людское жилище. В Коране сказано, что человек должен делать добро всем, кто находится в его руках. Долгом правоверного мусульманина является хорошее отношение ко всем живым существам, включая собак. По этому поводу мне вспомнилась притча, которую я услышал в Узбекистане. Один уважаемый всеми человек опоздал на пятничную молитву. Поначалу односельчане просто удивились. Но после того, как узнали причину, по которой он задержался, некоторые начали было негодовать. Оказывается, этот человек помогал освобождать из капкана пастушью собаку. Но вмешался мулла. «Все животные, — сказал он, — являются частью создания Аллаха, и каждое из них наделено своей целью. Человек должен уважать все созданное Аллахом, так как оно не бессмысленно. Если он будет жесток к любому созданию Аллаха, ему придется за это отвечать во время судного дня».
1: Наверное, все-таки во всех верованиях и религиозных течениях упоминаются собаки. Есть даже праздники, которые посвящены этим животным. Есть на свете удивительная страна – Непал. Это небольшое государство в Гималаях прежде всего известно своими горными вершинами, высочайшая из которых – Эверест. В Непале живут около сотни народностей и каст. Говорят они на 70 различных языках и диалектах. Большинство из них исповедуют индуизм. Одним из главных религиозных праздников в этой стране является Тихар – фестиваль огня. Его еще называют Непальским Новым Годом. Он отмечается в конце октября, начале ноября в новолуние. В эти дни снаружи и внутри дома принято разжигать огни. Это символизирует победу света над тьмой, добра над злом. На полу жилых комнат или дворов непальцы создают замысловатые узоры – ранголи. Для этого они используют цветной рис, сухую муку, песок и лепестки цветов. Эти места считаются священными и предназначаются для встречи богов и богинь. Во время праздника огня принято ходить в гости, петь песни, молиться, угощать детей сладостями и обязательно играть в азартные игры. Согласитесь, за исключением последнего, все остальные ритуалы вполне вписываются в стандартный европейский набор праздничных мероприятий. Но самое интересное заключается в другом. Этот праздник, который длится 5 дней, посвящен не только богам и людям, но и животным. Ворону, посланнику бога смерти, корове, священному животному для всех индуистов, валу, главному помощнику крестьянина и, конечно же, собаке. Вторые сутки фестиваля называются Кукуртихар – день поклонения собаке. Всех местных бобиков без исключения, будь то домашних любимцев или бродячих животных, угощают различными лакомствами. На шею им вешают цветочные гирлянды, на лоб наносится тика – это священный красный кружочек, знаменующий особое отношение. Люди молятся за то, чтобы собака сберегла их дом от разрушения, и благодарят своих преданных друзей за услуги, которые оказывают им эти четвероногие. Говорят, больше всего в этот день почести выпадает на долю полицейских собак. Их стараются задобрить все. Даже уличные воришки норовят использовать легальную возможность, чтобы дать взятку лохматому служителю закона. Как я уже рассказывал, большинство людей, живущих в Непале, исповедуют индуизм. Тамошняя мифология призывает относиться к этим животным с уважением. Но в жизни так получается далеко не всегда. В соседней Индии они считаются животными нечистыми. Дотрагиваться до них не рекомендуется. Связано это прежде всего со вспышками бешенства, которые нередко случаются в этой стране. При этом индийские астрологи рекомендуют подкармливать черных собак и черных ворон. Считается, что таким образом можно задобрить темного властелина. Собака нередко упоминается в священных книгах индуизма. Одного из главных героев древнеиндийского эпоса Итхиштхиру, который является воплощением мудрости и справедливости, всегда сопровождала собака. Сам Индра, царь богов, владеет псом по имени Сарама. В отличие от Индии, как утверждают путешественники, в Непале отношение к этим животным в целом доброжелательное. К сожалению, мне пока не довелось побывать в этой стране. Поэтому приходится полагаться на рассказы моих друзей, которые там уже были. Но я верю, что когда-нибудь я обязательно окажусь там, и во второй день фестиваля огня, как и все местные жители, буду благодарить собак за преданность и многовековую дружбу. Интересно, что язык служит не только средством общения, но и носителем коллективной памяти, инструментом передачи знаний и культурных ценностей из поколения в поколение. Это отражение истории народа, его культуры, мировоззрения, менталитета, традиции и уникальной идентичности.
0: Наверное, каждый из нас в детстве, ну, хоть разочек, стоял в углу. Отправляя туда своих отпрысков, взрослые частенько добавляли: «Пойди, подумай над своим поведением». Хотя, если разобраться, странное место для размышлений. Но это, если не знать предыстории. Все дело в том, что наши предки в дохристианскую эпоху жили в больших общинных домах. Зимой в помещение разрешалось заходить и собакам. Четвероногим отводили место в углу справа от входа. Именно туда отсылали расшалившихся детей, которые мешали взрослым заниматься хозяйственными делами. Угол этот назывался собачьим. Там озорники, как правило, успокаивались и засыпали в обнимку со своими лохматыми друзьями. И еще о зиме. В России в лютую стужу на вопрос «Ну, как там на улице?» многие из нас ответят: «Холод собачий». Мол, даже собаки мерзнут. А вот канадцы сильный мороз называют «троесобачья ночь». Канада – страна северная, и осваивалась она на собачьих упряжках. Если рядом не было жилья, а каюру требовалось передохнуть, то он ложился в нарту и обкладывал себя собаками. Две по бокам, а одной укрывался сверху, как одеялом. Вот и получалось – троесобачья ночь. Кстати, о непогоде. Если на дворе льет ливень, то англичанин скажет странную для нас фразу – «дождь из кошек и собак». Раньше в городах отсутствовала система водосливов, поэтому во время сильных осадков бурный поток мог запросто подхватить небольшую собаченцу или котенка и утащить по мощенной мостовой. Со временем, с последствиями сильных дождей, люди научились справляться. А вот поговорка осталась до сих пор. В средневековых европейских летописях иногда можно встретить выражение «собачье гостеприимство». Обидного в этом ничего не было. Подобным образом встречали дорогих, уважаемых гостей. Правда, в конце 17 века такой прием чуть было не рассорил королевство Богемию и Русское царство. Царь и великий князь Алексей Михайлович Романов отправил великое посольство ко двору Леопольда I. Послы привезли богатые дары, придворные приняли их с подобающими почестями. Как бы сейчас сказали, переговоры шли в позитивном ключе. Не испортил все чуть было королевский обед. Перед тем, как пригласить гостей к трапезе, придворные выпустили на столы маленьких собачек. Они залезали во все миски, тарелки, отщипывали кусочки от всех блюд. Для наших предков такое было немыслимо. В отличие от древних общинных домов, в царские палаты, вплоть до Петра I, собак не пускали вовсе. А есть из одной миски с псом считалось оскорблением. Главное, хозяева, вот бесовские дети, а, улыбались и говорили, что, дескать, собаки эти самого короля. Послы сплюнули и вознамерились уйти. Ничего не понимающая прислуга пала на колени. Ведь они хотели показать гостям, что пища не отравлена, и гарантом тому является сам король, собаки-то королевские. Чтобы избежать конфуза, в дело пришлось вмешаться самому монарху. В конце концов, недопонимание разрешилось и неловкость замяли.
1: Вот такая вот история. Кстати, в языке сохраняются еще и следы прошлых событий, фамилии, исторические названия предметов. Между прочим, а вы не задумывались, откуда в русском языке появилось слово «собака»?
0: Наши далекие предки своих лохматых помощников называли по-другому – «пес». Это слово имеет общеславянские корни. На чешском оно звучит как «пес», на польском «пьес», на сербском «пас». Это подтверждает и множество однокоренных слов, тоже довольно древних. Псарня, псарь, псовые. Последним, кстати, называется целое семейство животных, куда входят волки, лисы, шакалы. Заметьте, не собачьи, а именно псовые. Большинство лингвистов склоняется к тому, что слово «пес» может быть производным от «пасти». Ведь именно эту функцию изначально выполняли четвероногие сторожа. До XIV века русичи о собаках понятия не имели. В лексикон жителей восточноевропейской равнины этот зверь пришел с востока. По всей вероятности, от персов. Они называли подобных животных «сбака». Те, в свою очередь, позаимствовали у скифов или сарматов. Древние индийцы словом «свака» называли «волка». А может быть, собака пришла к нам из Турции. Там этих животных именуют «кебак». Кстати, есть мнение, что отсюда происходит еще и русское «кабак» – место питейное, грязное. Наши языческие предки, поклонявшиеся Перуну, уважали своих лохматых друзей. По легенде, именно они подарили человеку хлеб. В мифологии скандинавов и финно-угорских племен им также отводилось почетное место. Они охраняли живых от мира мертвых, были доверенными посланниками богов. Отношение к собакам начало меняться с распространением христианства. В тот момент все языческое подвергалось гонениям. Это нашло отражение и в языке. Пес смердячий, пёсий сын, псина. Одни оскорбления, да и только. Правда, позже досталось и новому словечку – собаке. Я уже не говорю о кобеле паршивом и сучья рожа. Ох, люди-люди, и не стыдно же вам. При этом, заметьте, ни одного бранного высказывания, связанного с кошками, у нас нет. Интересный факт. Раньше о том, чьи помыслы для остальных оставались загадкой, говорили: «А пес его знает». Следовательно, только собака могла разгадать, хороший это человек или плохой. Какой-никакой, а все же комплимент. Язык, особенно русский, это не только средство выражения и передачи мысли. Этот инструмент очень тонко отражает отношения, различные чувственные оттенки, внутреннее состояние человека. И дело здесь не только в интонации. Язык – это нечто особое. Он всегда найдет лазейку, чтобы раскрасить, казалось бы, привычные звуки. Слушайтесь, как ласково звучит «песик» или «собачка». Ведь доброе слово, как известно, не только кошке приятно.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 11:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Запорожская АЭС остается без внешнего электроснабжения больше двух суток. Внутреннее потребление станции поддерживается дизель-генераторами. Об этом сообщила директор по коммуникациям Евгения Яшина. По ее словам, нарушений в работе систем безопасности нет. Ситуация находится под контролем персонала. В среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1» ЗАЭС потеряла внешнее энергоснабжение. На объекте запустили резервные источники питания. В аэропорту Сочи задержано свыше полусотни рейсов. Еще 4 отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Из них 2 рейса в Москву, а также по одному в Уфу и Нижневартовск. На вылет задержано 22 рейса по различным направлениям, включая Москву, Петербург, Екатеринбург, Самару и Тюмень. Еще 32 задерживаются на прилет. Среди направлений Москва, Екатеринбург, Тюмень, Самара, Ереван, Анталья и другие города. В последние дни Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Аналогичные меры в целях безопасности полетов также применялись в аэропортах Краснодара и Геленджика. В Вильнюсе объявили воздушную тревогу. Горожан предупредили о подозрительном военном беспилотнике в воздушном пространстве страны. Угрозе власти Литвы присвоили желтый уровень. По тревоге подняли самолеты НАТО, сообщает Рейтер со ссылкой на Национальный центр управления в кризисных ситуациях республики. Режим воздушной тревоги действовал в стране около получаса. Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых на Украине. Глава киевского режима подписал закон, который исключает русский язык из списка языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады. По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, решение направлено на защиту украинского языкового пространства и выполнение европейских обязательств страны. Закон был принят Верховной Радой в декабре прошлого года. Европейская хартия региональных языков действует с 1992 и призвана поддерживать языки национальных меньшинств и региональные языки, находящиеся под угрозой исчезновения. Их перечень каждое государство определяет самостоятельно. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Инцидент произошел в районе хутора «Алешкин» Чернышковского района, сообщает Южная транспортная прокуратура. По данным ведомства, один человек пострадал, а прокуратура проводит проверку. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 28, облачно, с прояснениями. Днем, возможно, гроза и сильный ветер. Евгения Егошина, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Реклама.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
10: В эту субботу тема программы «Хобл». В эфире главный пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макарьянц.
9: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
10: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
11: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Сегодня мы разбираемся, что такое собака. Откуда произошел этот биологический вид? Какова его история? Как развивались эти четвероногие? И главное, как они повлияли на историю, культуру и даже религию народов, населяющих нашу планету? Нам известно, что все собаки произошли от волкоподобного предка. Но вот от какого именно? Есть мнение, что это был так называемый мегафаунный волк. Он охотился на крупных животных, мегафауну. Когда мамонты начали вымирать, то и мегафаунные волки стали уменьшаться в размерах. У этих хищников изменилось строение зубов. Так появились обычные волки, собаки и остальные псовые. Если эволюция шла по этому пути, то современные волки являются ближайшими родственниками собак, но не их предками. С этой точки зрения согласны далеко не все. Оппоненты считают, что собака – это все-таки прямой потомок ныне здравствующего серого хищника. Доказать свою правоту пока не удается ни одной из сторон.
12: Серый хищник упоминается в фольклоре многих народов мира. Как правило, это образчик зла и коварства, пронзительный вой которого до сих пор у многих вызывает суеверный страх. Но порой он выступает и в роли помощника. Основатели вечного города Ромула и Рема по преданию выкормила именно волчица. Да и наш Иван-царевич, помните, тоже неплохо с ним поладил. Между волками и людьми много общего. Кормовая база, схожие пищевые пристрастия, ареал обитания, живем бок о бок. И главное – социальная структура. Мы и они – существа семейные. Но в жизненно важных ситуациях объединяемся в большие организованные группы. Эта схожесть и подтолкнула к дальнейшему взаимодействию. Примерно 40 тысяч лет назад человек, приручив дикого волка, обратил его в домашнюю собаку. Кстати, подобные эксперименты продолжаются до сих пор. В середине 20 века почти одновременно, сразу в нескольких странах, ученые попытались повторить достижения первобытных людей. И это было не простое любопытство, а серьезные исследования. В Чехословакии подобные разработки велись под эгидой пограничной стражи. В Италии – по запросам горноспасателей. Опытами голландца Ландера Сарлоса интересовались в штабе Североатлантического альянса. В нашей стране данной темой занимался Институт внутренних войск. В конечном итоге, за исключением отечественного волкособа, остальные – чехословацкий волчак, Лупо Итальяно и Сарлос Дог – по праву получили статус собачьих пород. Но кто они на самом деле и для чего нужны были такие эксперименты? Примечательно, что никто из селекционеров изначально не ставил перед собой задачу вывести новую породу. Так получилось само собой. Кинологи, говоря современным языком, решили просто прокачать устаревшую модель. По законам биологии, дикая особь практически по всем физическим параметрам превосходит своего домашнего собрата. Например, давление челюсти волка – 300 килограммов на 1 квадратный сантиметр. У домашних собратьев этот показатель вдвое меньше. Во время преследования волк может развить скорость до 75 км в час. У собак это под силу только борзым. Но главное, у дикарей гораздо острее чутье. Практически все исследователи брали за основу суку немецкой овчарки и самца серого сибирского волка. Считается, что по женской линии, как правило, передаются рабочие качества, а вместе с ними сообразительность и контактность. Это как раз собачий козырь. По мужской – внешний вид, то есть сила и другие особенности физиологии. Таким образом, ученые хотели получить животных с улучшенными врожденными качествами, при этом способных взаимодействовать с человеком. Но природу не обманешь, ей нужно время. Гибриды волков и собак первого поколения в большинстве случаев не похожи ни на одного из своих родителей. Да, бывают уникальные экземпляры, но это скорее исключение. Как правило, осторожность и недоверчивость являются главными качествами полукровок. Так что поговорка «сколько волка не корми, а он все в лес смотрит» оказывается по большей части верна.
11: С происхождением домашней собаки связано много интересного. Например, остается открытым вопрос, кого человек одомашнил – волка или дикую собаку? До недавнего времени ответ был очевиден. Конечно же, волка. Считалось, что часть серых хищников, начав контактировать с человеком, со временем превратилась в собак. Но сейчас эта версия выглядит уже не так убедительно.
1: Когда мы произносим слово «собака», то, как правило, подразумеваем либо чистокровного пса, либо беспородного барбоса. В любом случае, того, кто связан с человеком или зависит от него. Но есть среди этих животных те, кто на протяжении тысячелетий живет сам по себе. Это сложившийся особый биологический вид – дикая собака. Ученые называют их собаки-парии. Термин «пария» происходит от названия низшей индийской касты и переводится как «изгой». Правда, кинологи предпочитают термин «примитивные», то есть относящиеся к первоначальной стадии развития. Они не подверглись существенной эволюции. Но это не простые разношерстные дворняжки, которые сбиваются в группы по случайности. Это сформировавшееся достаточно большое однотипное поголовье. Динго, ханаанские собаки, дикие индийские собаки. Подобные псовые обитают в Африке, распространены они и в Америке, причем как в северной, так и в южной. Парии встречаются в Полинезии, Гималаях. Это потомки тех, кто не пригодился людям. Обратно в волка превратиться они не могут, но и на своих домашних собратьев эти животные мало похожи. Как правило, дикари крепкого сложения, поджарые, невысокого роста, у них густая недлинная шерсть, преимущественно светлого, нередко песочного окраса. Внутри таких популяций идет жесткий естественный отбор, отбраковывающий все нежизнеспособные формы. они ведут стайный образ жизни. Собаки-пари, в отличие от шакалов и волков, не боятся людей. Если им это выгодно, идут на контакт. В случае угрозы могут напасть. В городах эти животные обитают на пустырях и помойках, питаясь объедками. В дикой природе они всеядные хищники. Устранить их физически, как показывает практика, практически невозможно. Благодаря своему высокому уровню приспособляемости и интеллекта они способны совместно решать сложнейшие задачи. Например, в Южноафриканской республике мне рассказывали, что в саванне дикие собаки легко выживают с насиженных мест львов. Царь зверей предпочитает не связываться с этой настырной и агрессивной мелочью. В Австралии люди оградились от динго самым длинным забором в мире. Его протяженность составляет 5614 километров. Стаи диких собак представляют высокоорганизованные сообщества с жесткой иерархией. На охоте это помогает загнать крупную добычу, да и внутрисемейные споры таким образом решать легче. Я общался с этими животными в разных уголках нашей планеты, причем как в городах, так и за их пределами. С агрессивным поведением я ни разу не сталкивался, скорее наоборот. Если в руке у меня была еда, то к моей персоне возникал живейший интерес. Но как только лакомство заканчивалось, казалось бы, уже закадычные друзья сразу прерывали контакт. Местные жители приручают их редко. Правда, вот ханаанских собак в середине прошлого века не безуспешно использовали в силах самообороны государства Израиль. Они прекрасно зарекомендовали себя как караульные псы. Так все-таки, кто они, эти собаки-парии? Наши потенциальные друзья или скрытые враги? Я думаю, что ни то и ни другое. Человеческая привычка делить все на белое и черное здесь не работает. Эти животные такие же, как и мы, дети природы, которых нужно просто уважать.
11: Судя по ископаемым останкам, предки домашних собак частенько делили пещеры с нашими предками. Поначалу делали они это не по своей воле. Надежных укрытий было мало, вот и приходилось соседствовать двум непохожим биологическим видам. Правда, быстро выяснилось, что четвероногие лучше ориентируются в темноте, поэтому своевременно могут предупредить об опасности. За это человек их начал подкармливать, и животные стали к нему привязываться. Так зародился симбиоз, то есть взаимовыгодное сотрудничество, которое позже и привело к одомашниванию.
2: Как правило, за точку отсчета в истории с человеком разумным принимают момент, когда обезьяна взяла в руки палку. Не берусь судить, насколько такой подход ускорил наше развитие. Некоторые человекообразные до сих пор не могут расстаться с этим двигателем прогресса. Проявлять агрессию проще, нежели найти ключ к взаимопониманию. Поэтому, на мой взгляд, приручение опасного хищника, волка, который потом стал собакой, было куда более мощным рывком вперед для нашей цивилизации. Можно сказать, что именно благодаря собаке человек стал человеком. Он научился наблюдать, сопереживать, а значит и думать. Подтверждение этим словам я нашел в Греции, в городе Коринф. В 5 веке до нашей эры Афины пошли войной на Коринф. Через несколько месяцев осады, не добившись результата, нападавшие решили заключить мир. Но афиняне только сделали вид, что уходят из-под стен неприступной крепости. На своих кораблях они отплыли подальше в море и стали ждать. Когда победители закончили праздновать и уснули, на берег высадилась афинская армия. Но застать врасплох жителей Коринфа не удалось. Зная о коварстве противника, коринфяне расставили вдоль береговой линии около 50 своих сторожевых собак. Они и приняли первый удар неприятеля. Псы яростно сражались, но нападавших было слишком много. Громким лаем собаки разбудили гарнизон. В той схватке погибли все собаки, кроме одной овчарки по кличке Соттер. Победив вторгшихся афинян, отцы города вручили верному псу золотой ошейник, на котором было написано «Защитник и спаситель Коринфа». А в честь его погибших сородичей воздвигли памятник. Это был первый в истории человечества монумент, посвященный собакам. С тех пор прошло много лет. Когда исчез этот древний артефакт, истории неизвестно. Местные жители в ответ на мои вопросы пожимали плечами. Да, кто-то что-то слышал, но никто определенно сказать не мог. А потом я понял. Люди, населяющие современный Коринф, кстати, свой город они называют Коринтос, избалованы вниманием историков. Ведь именно этот населенный пункт был одним из первых поселений на территории Эллады. Его мифическими основателями считались потомки Гелиоса, бога солнца. Здесь правил тот самый Сизиф, который каждый день поднимал камень в гору. Его до основания разрушали римляне, византийцы, турки. Потом восстанавливали. Достопримечательности тут – вагон и маленькая тележка. Храм Аполлона, античный театр, Коринфийский канал, соединяющий Эгейское море с Ионическим. Здесь проповедовал апостол Павел. Да Бог знает, кого здесь только не было и чего и не происходило. Так что отважный пес Соттер мог бы затеряться в бурной греческой истории. Но, несмотря ни на что, его помнят, хотя памятник не сохранился. Интересная штука. Человек и собака живут бок о бок уже около 40 тысяч лет. Вы только вдумайтесь в эту цифру. На Земле не было еще ничего из того, к чему мы привыкли. При этом ни в одном из учебников истории всерьез не рассматривается тот важный вопрос. Как человек заполучил себе такого верного друга? Несправедливо, правда?
11: Кстати, а вы знаете, что именно древнегреческие философы первыми начали задумываться о том, что сейчас называется зоозащита? Пифагор утверждал, что животные и люди имеют душу одного порядка. Его точку зрения разделял Аристотель, а великий Плутарх писал: «Мы не можем заявлять прав на животных, существующих на суше, которые питаются одинаковой пищей, вдыхают тот же воздух, пьют ту же воду, что и мы. При их умерщвлении они смущают нас своими ужасными криками и заставляют стыдиться нашего поступка».
2: Считается, что нравственное здоровье общества измеряется тем, как оно относится к детям, старикам и животным. О беспомощных соплеменниках люди стали заботиться довольно давно. Но приравнивать к себе любимому еще и всяких тварей бессловесных человек начал только в 20 веке. Хотя справедливости ради надо сказать, что прецеденты случались и раньше. Первый зоозащитный закон был принят в Ирландии в 1635 году. Запрещалось снимать шкуру с живых овец, а еще привязывать плуг к хвосту лошади. В этом случае животное останавливалось от боли, когда орудие труда ударилось о камень. Такой плуг меньше изнашивался и стоил дешевле, чем тот, который крепился к упряжи. Примерно в то же время, в 17 веке, в Японии жил сёгун, которого звали Токугава Цунаёси. Сёгун управлял страной практически наравне с императором. Его слово было законом. Однажды Токугава Цунаёси издал указ о запрете лишения жизни живых существ. Всем подданным империи под страхом смерти запрещалось убивать бродячих собак, кошек и загнанных лошадей. В народе Токугава Цунаёси получил прозвище «собачий сёгун». По его приказу для бездомных псов был построен приют на 50 тысяч мест. Там собакам полагалось трехразовое питание, которое в полтора раза превышало рацион крестьянина, работающего в поле. Перед смертью сёгун завещал, чтобы все его распоряжения относительно животных выполнялись вечно. Однако преемник отменил их через 10 дней после кончины Цунаёси. Раньше зоозащитные акты воспринимались в основном как сумасбродство правителя. Сейчас они являются неотъемлемой частью законодательной базы практически всех стран. В Великобритании водитель, сбивший собаку, в некоторых случаях подвергается более суровому наказанию, чем если бы пострадал человек. Объяснение такой строгости простое. Четвероногие, в отличие от людей, не могут полностью осознавать опасность той или иной ситуации. В Италии за выброшенную из дома кошку или собаку предусмотрена уголовная ответственность. Год тюрьмы и штраф 10 тысяч евро. В Греции домашнее животное можно усыпить только по медицинским показаниям. Такое решение должен принять консилиум, состоящий из трех специалистов. В Германии защитник животных является официальной профессией. В 2018-м и у нас приняли федеральный закон об ответственном обращении с животными. Позже появилась и соответствующая поправка к статье в Конституции. Но лично меня больше впечатляют примеры, когда люди не под давлением закона, а сами трепетно относятся к братьям нашим меньшим. Например, на Кубе в государственных учреждениях принято усыновлять бездомных собак. Сотрудники подкармливают их и следят за здоровьем. Почти у каждой бездомной псины на острове Свободы есть свой паспорт, который прикреплен к ошейнику. Конечно, проблемы, связанные с бездомными животными, существуют во многих странах. Но решать их нужно не насилием, а мудростью. Ведь максима «мы в ответе за тех, кого приручили» особенно актуальна в наше непростое время.
11: Дружба человека и собаки зародилась не на пустом месте. Охотились мы на одних и тех же животных. Социальная структура человеческих групп напоминает отношения в собачьей стае. Как мы, так и они привыкли выбирать себе лидера и действовать сообща. И люди, и собаки достаточно быстро обучаются и легко осваивают новые территории. Так что случайности не случайны. Мы вместе продолжаем доказывать это и в 21 веке. Человек по-прежнему не может обойтись без своего проверенного временем друга и помощника. Да и собакам, к счастью, люди еще нужны. Пусть так и остается подольше. Ну и напоследок я хочу вам рассказать одну историю, которая мне очень нравится. Она стала широко известна, даже сняли по ее мотивам полнометражный фильм. Наверное, нужно сказать что-то еще, хотя зачем?
2: В ноябре 2014 года в Эквадоре проходили экстремальные соревнования «Гонка приключений». За 10 дней спортсмены должны были преодолеть 700 километров по Андам, Тихоокеанскому побережью и дождевым лесам. В команде могло быть только 4 участника, но в шведской дружине неожиданно для всех появился пятый. На одном из привалов к капитану шведов Микаэлю Линднорду подошел бездомный пес. Человек угостил гостя фрикаделькой, погладил его и думал, что тот уйдет. Но не тут-то было. Собака неотступно следовала за ним. Один из этапов предполагал сплав по реке. Под угрозой дисквалификации команды организаторы соревнований запретили брать собаку на борт. Но когда лодки были спущены на воду, хвостатый бросился в бурный поток и поплыл, гребя изо всех сил. Капитан втащил собаку в лодку. Пес, которого назвали Артур, дошел с командой до финиша. Микаэль Линднорд решил забрать бедолагу с собой. Но теперь препятствием стали не горы и реки, а европейские ветеринарные законы. Без разрешения Министерства сельского хозяйства Швеции собаку из Латинской Америки в Европу ввести невозможно. В министерство отправили запрос, а пса тем временем к ветеринару. Доктора обнаружили у Артура множество повреждений. Оказалось, пес преодолел сложнейший маршрут, страдая от многочисленных застарелых ран, которые он получил в прошлой жизни. Однако уход и антибиотики сделали свое дело. В это время Микаэль Линднорд через соцсети поднял общественность. Несколько миллионов людей со всего света засыпали шведских чиновников просьбами о помощи. Министерство не устояло под таким натиском и прислало спортсмену разрешение на ввоз собаки. Артур стал обычным домашним любимцем семьи Линднорд, а Микаэль организовал Международный фонд помощи бездомным собакам. Узнав про эту историю, я вспомнил притчу, которую когда-то слышал. По дороге шел человек. Рядом с ним брела его собака. Им было очень хорошо вдвоем. В какой-то момент человек понял, что и он, и его пес умерли. Но его это не расстроило, поскольку на душе было хорошо и спокойно. Человек и собака шли долго.
1: Они устали и очень хотели пить. И вдруг странники увидели красивый замок. У входа в него сидел статный пожилой мужчина. На воротах замка было написано «Рай». «Заходи, здесь есть все, что тебе нужно», — молвил привратник. Человек направился к воротам, за ним последовала и собака. Но страж воспротивился. «Ты можешь зайти только один. Оставь своего пса, он тебе здесь не нужен». Но путник отказался. «Ты пожалеешь об этом», — сказал хранитель врат и исчез. Не найдя приют в райском замке, человек и собака пошли дальше. Им было хорошо вдвоем, но очень хотелось пить. Сколько они шли, неизвестно. Жажда мучила их все сильнее и сильнее. Человек много раз вспоминал угрозы, но, несмотря на все тяготы, он не жалел об утраченных райских кущах. «Какой же это рай, если туда не пускают моего единственного верного друга?» Человек и собака были вконец измучены жаждой, когда увидели оазис. Подойдя к нему поближе, они заметили седобородого старца. «Мы заждались вас», — сказал старик. «Заходите оба, попейте воды, отдохните». «А что это за место?» — спросил человек. «Это рай», — с улыбкой ответил старик. «Но мы были у ворот рая, и меня отказались пускать туда вместе с моей собакой», — удивленно воскликнул странник. «Вы правильно сделали, что не пошли туда один. Вас ввели в заблуждение. Это был ад. Туда попадают те, кто отказывается от своих друзей».
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Полдень в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Денис Пушилин сообщил об атаке ВСУ на нацпарк «Святые горы» в ДНР. По словам главы региона, украинские боевики серьезно повредили охраняемую территорию, расположенную вблизи Славянска. Противник ни с чем не считается, в том числе с заповедными зонами, подчеркнул Пушилин в интервью РИА Новости. Глава региона добавил, что власти республики уже прорабатывают необходимые шаги для восстановления национального парка после освобождения природоохранной зоны. Страны НАТО проведут учения «Отважный кабан» у границы Белоруссии. Совместные маневры Литвы, Польши и Франции пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора, стратегического участка между Белоруссией и Калининградской областью. Основная цель – отработка быстрого развертывания сил и действий по защите территории в случае возможного конфликта, сообщили в Минобороны Литвы. Ранее в Кремле заявляли, что Россия принимает необходимые меры безопасности на фоне продолжающегося расширения военной инфраструктуры НАТО у своих границ. В Забайкалье из-за пожара в детском лагере эвакуировали свыше 70 человек, из них 63 ребенка и 8 взрослых. В результате пожара погибших и пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы краевого главка МЧС. Возгорание в оздоровительном учреждении «Чемпион» на озере Арахлей было оперативно локализовано на площади 200 квадратных метров. Спустя 15 минут открытое горение ликвидировали. К тушению привлекли 11 единиц техники и 34 человека. Сейчас идет проливка здания. У сборной Англии украли бутсы и тренировочное оборудование, спортивный инвентарь. Пропал из фургона, который вез вещи футболистов из Флориды в Канзас-Сити. Также пропало оборудование. По информации Daily Mail, у спортсменов остался всего один мяч. Уточняется, что первая тренировка к чемпионату мира 2026 запланирована на воскресенье. Служба безопасности считает, что к краже могут быть причастны водители, которым доверили доставку инвентаря. Полиция задержала двоих подозреваемых. В среду, 17 июня, сборная Англии сыграет против хорватской команды в Далласе. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Соединенных Штатах и Канаде. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 61 копейка, доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. И о погоде. Сейчас в российской столице воздух прогрелся до плюс 28, облачно с прояснениями, возможно, гроза. Евгений Егошин, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва!
13: 94,8. Имена. Поверх времен.
14: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
13: «Имена. Поверх времен».
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления.

0: Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
2: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о заболевании, которое ежегодно уносит миллионы жизней во всем мире. Но при этом многие люди даже не подозревают, что уже живут с ним. Это хроническая обструктивная болезнь легких или сокращенно ХОБЛ. Почему человек годами кашляет и считает это норма? Откуда берется одышка и всегда ли виноват возраст? И правда ли, что ХОБЛ грозит не только курильщикам? Об этом, многом другом сегодня будем говорить с нашим гостем. У нас в студии врач-пульмонолог, руководитель отделения пульмонологии, заведующий курсом пульмонологии кафедры терапии Моники, главный внештатный специалист пульмонолога Минздрава Московской области Наталья Макаренс. Наталья Николаевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Наталья.
5: Что такое ХОБЛ простыми словами? Вот я сейчас расшифровала, да, хроническая обструктивная болезнь легких. Звучит, вот если расшифровка, ого-го. Да. Многие думают, вот сейчас, да, мы перед эфиром говорили, кого это касается? Единицы, особенно курильщиков. Вот курильщики, которые по 35 лет курят, это к ним. А мы все ходим здоровыми, красивыми, чудесными и прекрасными.
6: Ну, это не совсем так, Наталья. Действительно, хроническая обструктивная болезнь легких – это действительно болезнь, это бич. Не только в нашей стране, но и в России вообще, в Российской Федерации и вообще во всем мире. Это самая первая причина смерти среди болезней органов дыхания. Она занимает лидирующие позиции. Более того, это третья уже проблема по смертности в мире, от, если мы берем все заболевания. Если еще несколько лет назад ХОБЛ занимала четвертую позицию по смертности, то сейчас уже третью. Это говорит о том, что заболевание это, ну, очень актуально, заболеваемость растет. Хотя тут, наверное, можно сказать, что и диагностика растет. И в этом отношении растет и заболеваемость, но растет смертность. И эти цифры пугают. Нужно сказать, что истинные цифры заболеваемости нам, наверное, все же неизвестны, потому что плохо все же диагностируется, недостаточно диагностируется, и поэтому реально этих пациентов еще больше, которые, как вы правильно сказали, ходят, думают, что они ничем не больны, списывают это на какие-либо другие состояния, на состояние звезд, на возраст, на вес, да, еще на что-нибудь. Вот. Но ХОБЛ, что бы я сказала, как простым языком, да, сказать, это прогрессирующее заболевание, я подчеркиваю это слово, при котором поражаются самые мелкие дыхательные пути, самые мелкие бронхи, которые у нас называются бронхиолами, они постепенно сужаются, и это затрудняет дыхание. Со временем течение заболевания, вот, скажем так, количество вовлеченных этих бронхиол и степень вовлечения увеличивается, и из-за сужения самого просвета бронхиол остаточный воздух избыточно скапливается в альвеолах, то есть это то, чем заканчивается бронхиола, это мельчайший воздушный мешочек. Он избыточно там скапливается, перерастягивается, в конце концов разрушается и формируется так называемая эмфизема. В переводе с латыни эмфизема – это вздутие органа, то есть и вот

0: происходит вот эти множество разрушенных мешочков, формируют вот эту вот эмфизему. То есть процесс у нас с бронхов переходит на окружающую легочную ткань. Поэтому и заболевание называется хроническая обструктивная болезнь легких. Не бронхов, а легких. Кроме того, в структуре вот самих бронхиол тоже меняется, так скажем, их архитектоника. Происходят определенные изменения, они утолщаются, теряют ресничатые эпители, которые в норме, ну, в общем, способствуют самоочищению. Это длительный процесс. И в основе этого длительного процесса лежит регулярное, повторяющееся, повреждающее воздействие именно ингаляционного агента, вредных факторов, а не банальное воспаление, как, например, при хроническом бронхите. Поэтому между этими двумя заболеваниями ни в коем случае нельзя ставить знак равенства. Вот, наверное, и основная проблема Хоббл в том, что это прогрессирующее заболевание. То есть раз начавшись, оно будет прогрессировать. А без лечения будет прогрессировать обязательно. Это не то, что пройдет само, как насморк, как ОРВИ, как ОРЗ. И последующим проблема в том, что она не ограничивается только легкими, а со временем становится системной проблемой вообще всего организма. Сердце работает с повышенной нагрузкой и в последующем истончается и начинает формироваться так называемая хроническая сердечная недостаточность. Из-за недостатка кислорода страдают другие органы и системы. Мозг, пожалуйста, различная мышечная система, скелетный аппарат, органы эндокринной системы. И получается, что это уже такая становится глобальная проблема всего организма. Но до этого нужно дойти.
1: Вот так вот. А поэтому мы уже начали с того, да, что многие ходят и доходят. А почему тихой болезни Хоббл называют? Вот когда, вот как правило, вообще появляется человек в кабинете у пульмонолога, там стадийность есть какая-то?
0: Конечно.
1: Вот на какой стадии? Потому что я же понимаю, что многие заболевания, они протекают вообще бессимптомно. Причем я поняла, что самые страшные заболевания, самые тяжелые, самые такие жизнеугрожающие, они тихо протекают.
0: Тихо
1: ходят
0: протекают,
1: там.
0: Да.
1: Да, что-нибудь там, так человек бежит, если там зуб болит, например, да?
0: Угу.
1: А все остальное так это...
0: Да, вы правы, Наталья, здесь ничего не болит. И это действительно тихая болезнь. Она протекает достаточно долго, бессимптомно, и человек оказывается на приеме у врача, либо терапевта, либо пульмонолога, скорее всего, терапевта, потом он уже попадает к пульмонологу, когда его уже начинает что-то беспокоить. А беспокоить его начинает одышка. Одышка, которую он, она его и раньше беспокоила, просто он не обращал на нее внимания. Просто вот если вернуться к тому, с чего мы начали с вами с того, что вовлекается постепенно. Не сразу тотальное изменение происходит. Поэтому одышка, скорее всего, была и раньше. И пациенты, как правило, на нее не обращали внимания, связывая ее с чем-нибудь другим. Либо расценивая ее как, скажем так, нарушение переносимости физической нагрузки. И только когда уже она стала достаточно выраженной, а человек стал идентифицировать ее как одышку, она стала ему мешать жить. А мешать жить она ему начинает, когда он перестает выполнять обычную нагрузку, ту, которую он хорошо выполнял, обыкновенную. Мы не говорим о сейчас какой-то физической нагрузке большой, подъем на 10-й этаж и так далее, когда он не может подняться на 3-й этаж, например, на 2-й этаж. Вот и это он уже понимает, что он задыхается, именно задыхается. А до этого времени он, как правило, списывал это на что-либо другое. Конечно же, в стадии, вернее, так Хоббл, как любое другое заболевание, имеет определенные степени тяжести и определенную стадийность. И вот особенность нашей российской популяции – это в том, что у нас преобладают пациенты уже со среднетяжелым течением заболевания. С легкой хобл мы практически никого не видим, потому что с ней никто не обращается за помощью. Она, как правило, случайно выявляется, если оказался дотошным доктор, а пациент пришел по какому-либо другому заболеванию к нему на прием. Так. Вот, как правило, это происходит так. И вот уже имея среднетяжелую степень, конечно, можно помочь человеку, да, и мы помогаем. Наша главная задача – предотвратить прогрессирование этого заболевания. Мы не можем вернуться назад, но мы можем приостановить прогрессирование этого заболевания. Если человек уже с тяжелой хобл, то это, как правило, очень много сопутствующей патологии, скажем так, последствий хобл, о которых я тоже говорила. То есть это признаки уже какой-то сердечной недостаточности, это признаки эндокринных нарушений и так далее. То есть здесь тоже можно помочь, но все уже гораздо тяжелее и сложнее.
1: Угу. Давайте поговорим о факторах риска. Почему этот хобл возникает? Многие же, ну это у многих в голове, это курильщики. Вот курильщик, вот у него хобл, а меня это не касается абсолютно. Mm-hmm. Ну или наследственность, например. Mm-hmm. На нее тоже генетика очень часто все скидывает. Mm-hmm. А все остальное, человек здоровый образ жизни соблюдает, такой весь активный, прекрасный, хорошо, а потом бах, и у пульмонолога на приеме с диагнозом уже. Да.
0: Ну, Наталья, конечно, а курение это... Это главный фактор развития этого заболевания. Пассивное курение в том числе.
1: Вот, про это все забывают.
0: Да. Также бытует мнение о безопасности электронных систем доставки. Это вейпы, кальяны и так далее. Все же это для хобл нужны причины. Просто так у здорового человека, безусловно, хобл не разовьется. Нужны причины для развития. И это ингаляционное воздействие. Мы не говорим о том, что... То есть это ингаляции, да, вредного, чего-то вредного. И первые позиции занимает табакокурение, все же занимает первые позиции. А злостные курильщики, да. Но и незлостные могут здесь оказаться.
1: Незлостные — это сколько лет? Ну, мы просто спрашиваем. Потому что, знаете, я к чему веду, Наталья Николаевна? Сейчас подростков очень много с этими. Я понимаю, что с этими вейпами, со всеми вот этими штуками, я понимаю, что активно тут разъяснительные работы не только ведутся, и запретные. Но, тем не менее, они есть. В таком возрасте уже это вот попкорновая болезнь, которая по всему миру, да, вот с легкими, с бронхами вообще не пойми, что происходит. То есть молодой человек становится инвалидом. Ну, вот до такого доводит. И я понимаю, что это только начало-начал. Поэтому у вас пациентов... Я не хочу говорить, но прибавятся ведь и молодых в том числе.
0: И их уже прибавляется.
1: Вот так вот.
0: И хобл, если мы раньше считали, что хобл – это болезнь 65+, то сейчас возраст трудоспособного населения очень сильно, так скажем, вернее так, сместился в сторону людей трудоспособного населения, и их все больше. И прибывают они за счет молодежи. А второй по значимости фактор, я бы сказала, наверное, это работа в запыленных условиях с вредными веществами, либо просто даже в запыленных условиях, где пренебрегаются средствами индивидуальной защиты. Ну, конечно, классические – это сварщики, шахтеры, рабочие строители, текстильных предприятий. Но давайте подумаем. Вот у нас ведь достаточно много людей, которые занимаются строительными работами. В частном порядке, получастном порядке. Да, это не обязательно какие-то большие строительные комбинаты. И там, скорее всего, пренебрегаются средствами индивидуальной защиты.
1: Ерунда какая. Да. Да.
0: Точно так же, как и какими-то производствами. Вот я недавно смотрела пациента в стационаре. Очень молодого пациента. Ему нет еще 30 лет, но уже тяжелейшая хобл. Причем очень хороший молодой человек. То есть он не пьет, не курит, в том числе никакие вейпы. Но он работает в мастерской по изготовлению столешниц.
1: Сейчас многие закашлялись, я чувствую, кто-то...
0: Да. Да. То есть, и, естественно, никакими средствами индивидуальной защиты не пользовался. Это вторая по распространенности, наверное, причина. Но, тем не менее, первое все равно это табак курение, и курение.
1: Да.
0: Да. То есть это повторяющееся регулярное воздействие. А плюс еще, конечно, у нас загрязненный воздух. Это выхлопные газы, дым, в том числе от бытового топлива. Это тоже имеет значение. Конечно же, не все курильщики болеют Хоббл. Но, тем не менее, чем больше стаж курения, чем больше индекс курения, то есть чем чаще человек, чем больше сигарет он выкуривает, тем выше риски у него заболеть. Конечно же, имеет значение и особенности макроорганизма, то есть особенности конкретного человека. Что касается генетических факторов, то это, знаете, наверное, такое вот...
1: Минимальное, да?
0: Какое-то? Минимальное.
1: Да.
0: Да. Есть одно заболевание, которое у нас генетически наследуется. Оно связано с недостатком альфа-1 антитрипсина. Это редко действительно наблюдается. И вот оно как раз генетически обусловлено. Все остальное нет. То есть все остальное — это человеческий фактор воздействия. Это не то, что человек родился вот с какими-то порочными легкими и потом заболел. А есть предрасположенность, как я уже сказала, вот в этом генетическом заболевании. Но, пожалуй, это единичные случаи. Сейчас много обсуждается о том, что, например, недоношенные дети, да, рожденные недоношенными, впоследствии могут заболеть Хоббл. Дети, которые достаточно часто болели какими-то инфекциями, тоже могут заболеть Хоббл. Но я бы не сказала, что это причины. Возможно, это какой-то, скажем так, фон для того, чтобы потом иметь эту болезнь. Ну, например, если мы проведем такое сравнение, ну, как скажем, например, для того, чтобы сломать ногу, нужно, допустим, упасть. Правильно? Или удариться этой ногой.
1: Ну, смотря у кого есть остеопороз, может и просто удариться,
0: да.
1: И все. Да.
0: То есть все равно нужен удар. И это непосредственная причина перелома. Что послужило, скажем так, падением, причиной падения? Плохое зрение, шаткость походки, там, я не знаю, состояние алкогольного опьянения.
1: Да.
0: То есть вот это не причина перелома. Причина перелома – удар. Точно так же и здесь. Причины для развития Хоббл – это курение, это работа с вредными веществами, и это загрязненный воздух. Это причина развития Хоббл. А предпосылки для, скажем, его развития,
1: да,
0: могут быть вот те, которые я перечислила.
1: А все-таки у кого больше, вот если так сравнивать, мужчин или у женщин? Мы уже поняли, что возраст уже не имеет значения практически. Нет, имеет.
0: Имеет.
1: Но
0: пока
1: он...
0: еще имеет.
1: Омолодился.
0: Омолодился.
1: Хоббл омолодился.
0: Да.
1: Вот. А у кого все-таки чаще? Я знаю, что по поводу мужчин, они же вообще на себя как-то это...
0: Да.
1: Я даже не знаю, как назвать это слово. Я потом...
0: Да.
1: Все они здоровые, очень сильно.
0: Да. Совершенно верно.
1: И только жены вспоминают и не вспоминают постоянно здоровье, что это надо сдать туда, а это что у тебя происходит.
0: Иди туда, сделай то-то, ты кашляешь. Приводит за ручку.
1: Да.
0: Совершенно верно. Вы вот абсолютно все правильно сказали. Большинство мужчин такие. И Хоббл действительно чаще болеют мужчины. Но если быть в пропорциях, то, наверное... две трети мужчин, одна треть женщин. Я бы так сказала, примерно. В разных регионах по-разному.
1: Да.
0: Но, тем не менее, мужчины чаще этим болеют. Ну, если мы и обратимся к причинам, вызывающим этим, то у нас, конечно же, мужчины тут по всем позициям их больше. Я, конечно, понимаю, что в плане курения женщины достаточно активную
1: догоняют
0: конкуренцию, да, составляют мужчинам. Но, тем не менее, все равно мужчин-курильщиков больше, и больше мужчин, занятых вот в этих производствах, про которые я вам сказала.
1: Да. Наталья Николаевна, а все-таки почему одни курильщики болеют, а другие курильщики нет? И там ведется спор. На самом деле спор ведется со всеми врачами, кто там курит. У меня бабушка и дедушка курили до 80, до 90, никакого рака горла не было, и ничего не было, и рака легких не было, и хобл не было. А вы тут меня пугаете и стращаете.
0: Угу.
1: Я же понимаю, что такой иногда спор
0: иногда идет, бывает.
1: Тем более, если человек очень много лет курит,
0: да.
1: Это...
0: Вот заметьте, с чьей стороны идет спор.
1: Да.
0: Спор идет со стороны курильщика.
1: Да.
0: Точно так же эти люди создали миф. Вот именно миф. Кстати, как ни странно, поддерживаемый некоторыми врачами, что я совершенно не приветствую.
1: И врачи
0: что...
1: тоже курильщики, вот они и поддерживают, я
0: и
1: поняла.
0: И они поддерживают,
1: да. Конечно.
0: Что курить резко бросать вредно. А лучше вообще нельзя быстро бросать. Раз ты курил, вот и кури дальше, только снизь количество сигарет. Вот это миф.
1: Наталья Николаевна, можно я вот сюда вот ремарочку,
0: да,
1: вот такую ставлю? Дело в том, что у меня знакомая, это было много лет назад, она курила, забеременела, все хорошо, угу, благополучно, и гинеколог. Акушер-гинеколог, угу, советовала ей не бросать в течение беременности курение, а просто чуть поменьше курить.
0: Чуть поменьше. Угу.
1: Я, если честно, была в таком как бы, ну, шоке, угу, на самом деле. Она говорит, а вдруг твой организм как среагирует, непонятно, ведь он же привык ко всему. Это рассуждение врачей.
0: Да, к сожалению. Как-то получилось так, что врачи оказались под влиянием, наверное.
1: Никотина.
0: Или никотина, или пациентов.
1: Да.
0: Вот. Но это именно действительно миф. Такой бросать можно и нужно на любой стадии хобл, при любой степени никотиновой зависимости. Сейчас существует очень много для этого способов. Существуют врачи, наркологи. Все боятся этого слова, но, тем не менее, не стоит, потому что это зависимость, а не никотин-наркотик. А к никотину формируется зависимость. Кстати, в вейпах никотина гораздо больше, чем в обычных сигаретах.
1: Вот так вот.
0: Да.
1: Угу.
0: И никотиновая зависимость, именно никотиновая, формируется быстрее, сильнее. Поэтому к врачу-наркологу можно обратиться. Существуют тесты, очень простые, состоящие из очень ограниченного вопроса, от 5 до 10 этих вопросов, где врач определяет а. степень зависимости и б. степень мотивации. А мы можем предположить с вами, что, например, степень зависимости никотиновой может быть очень высокой у человека, а степень мотивации бросить курить очень низкой. Но все дело в том, что наркологи владеют этими инструментами. Они понимают, что нужно назначить. Сейчас существуют и таблетки, и пластыри, и жвачки всевозможные. Честно говоря, это не совсем мое королевство. Но, тем не менее, не нужно заниматься самому этими вещами. Просто в аптеке покупать, что придется.
1: Да.
0: Нужно прибегнуть к помощи. И это действенно. Они, конечно, безусловно, вас, я имею в виду врачи-наркологи, будут контролировать. То есть вы будете приходить, отчитываться о каких-то своих удачах, неудачах. Можно повысить там дозировку определенную, но это реально сделать. И чем раньше, тем лучше. И, конечно же, вот сейчас меня очень смущает вот это вот молодежь и повальное увлечение вейпами.
1: Да, парение, они еще называют это парение. Сейчас не курение, а парение.
0: Парение, да.
1: Все вокруг парят.
0: Да. Ну, вейпы могут вызывать различные повреждения легких, вплоть до отека легких. Очень серьезная может быть проблема. Но хобл они тоже вызывают. Даже описано, и уже у нас есть классификация медицинской, которой мы пользуемся, поражение легких, вызванное вейп. Но хобл тоже туда относится. Что касается неразвития хобл у некоторых курильщиков, их процент минимален, но действительно такие случаи есть, что не у всех курильщиков развивается хобл. Крайне редко, но такое бывает. Что касается бабушек и дедушек, возможно, у них и была хобл, просто мы тогда их не обследовали, и обследование им не проводили. Возможно, эта хобл была в легкой степени. Возможно, бабушки и дедушки просто нам не жаловались на те симптомы, курящие, я имею в виду,
1: да.
0: на те симптомы, которые у них были, а списывали их на свой возраст.
1: Спасибо большое, Наталья Николаевна. Сейчас уходим на новости, узнаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся и продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 12:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также по местам временной дислокации пехоты в 142 районах. Сводка проведена за сутки, об этом сообщили в Министерстве обороны. Израильские военные вновь нанесли удары по югу Ливана. После атаки армия обороны Израиля призвала к эвакуации жителей 20 районов, включая город Эн-Набатия. Удары зафиксированы в том числе в деревнях вблизи этого населенного пункта, сообщает Аль-Арабия. Ранее Цахал объявил, что населению нужно немедленно отойти за реку Захрани, протекающую примерно в 45 километрах от границы Ливана и Израиля. Житель Домодедово задержан по обвинению в убийстве супруги. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла во время семейной ссоры. Установлено, что 46-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нанес 38-летней жене несколько ножевых ранений в область груди. Женщина скончалась на месте. По данным правоохранительных органов, погибшая работала в Домодедовской больнице. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Следователи изъяли предполагаемое орудие преступления и назначают ряд экспертиз. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения. Кабмин выделил 5 миллиардов рублей на систему мониторинга глюкозы. Их получат свыше 50 тысяч детей и беременных женщин с сахарным диабетом. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, всего планируется закупить около 270 тысяч таких систем. Рецепты на их получение будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи. Программа реализуется в рамках федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом. Денис Пушилин сообщил об атаке ВСУ на нацпарк Святые Горы в ДНР. По словам главы региона, украинские боевики серьезно повредили охраняемую территорию, расположенную вблизи Славянска. Противник ни с чем не считается, в том числе с заповедными зонами, подчеркнул он в интервью РИА Новости. Глава региона добавил, что власти республики уже прорабатывают необходимые шаги для восстановления национального парка после освобождения природоохранной зоны. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. Инцидент произошел в районе хутора Алешкин Чернышковского района, сообщает Южная транспортная прокуратура. По данным ведомства, один человек пострадал. А прокуратура проводит проверку. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 29, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
5: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира?
8: рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
9: В эту субботу тема программы «Грибы московского региона». В эфире миколог, фотограф-натуралист Алексей Захаринский. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
12: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
13: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
12: для пользы больного, будучи далек от всякого
14: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
1: Продолжаем наш разговор. Тема эфира – хоблохроническая обструктивная болезнь легких. В первой части эфира мы рассказали о том, почему он есть. Да, Наталья Николаевна? Почему он образуется? Вот это заболевание в организме человека, который и подозревает, что он ходит с хобл. А потом бах – к пульмонологу. А там приличная степень. Но начнем мы с симптомов. Мы про фактор риска поговорили. Самый главный – это курение.
0: Да.
1: И загрязненный воздух. И где вы работаете, если есть много пыли? СИЗы должны быть везде, чтобы защитить себя. Потому что уже сказали пример, молодой парень, и серьезная степень поражения, да?
0: Да.
1: Вот. Нам такое не надо. Нет. Поэтому будем слушать. Сейчас начнем с симптомов. Вообще, мы поняли, что это такая тихая, это такое спокойное, тихое заболевание. Ну, в кавычках тихо и спокойно, но она тихо протекает, но как-то вот потом совсем не тихо получается. Но какие-то минимальные симптомы, только одышка, что ли, может быть, на первых так порах, скажем так.
0: Так, ну вот здесь как раз играют индивидуальные особенности человека. Это может быть одышка на первых порах, которая не идентифицируется нами как одышка. Мы можем это приписывать снижению... называется снижение толерантности физической нагрузки, снижение переносимости физической нагрузки. То есть, иными словами, если раньше, допустим, поднимались на пятый этаж, взлетали, то сейчас тоже поднимаемся, но медленнее. И списываем это, считаем, что вот как-то мы не так переносим физическую нагрузку, не идентифицируем, что нам мешает... Именно затрудненное дыхание. Одышка, что это такое? Это затрудненное дыхание. А причем пациенту с хобл труднее выдохнуть.
1: Да,
0: если
1: что?
0: Мы, да, если мы будем подробно его спрашивать, что вам трудно, в отличие от человека с бронхиальной астмой, у которого затруднен вдох, то есть он вдыхает и не может вдохнуть, а пациенту с хобл труднее выдохнуть. Помните, мы говорили о том, что избыточный воздух скапливается в альвеолах, вот этот воздух нужно выдохнуть.
1: Да.
0: И это невозможно сделать, ну, с трудом. Но, как правило, на такие вот уже тонкости человек вряд ли может сам себе ответить только под пристальными, так сказать, вопросами врача. У других людей заболевание может дебютировать с кашлем и может быть являться первым симптомом. Какой кашель? Не приступообразный, не изматывающий кашель, как вот бывает приступом, человек кашляет и никак не может остановиться.
1: Да.
0: Это покашливание. Как правило, сначала в утренние часы после сна покашляет, откашляет мокроту, вот, и потом вроде бы ничего. В течение дня и все. Потом все больше, все чаще эти промежутки становятся. все длиннее интервалы этого кашля. Вот, пожалуй, такой может быть первый симптом. Ну, одышка обязательно. Потом, либо в начале. А вот тут вот у разных людей бывает по-разному. Это, наверное, основные симптомы, на которые следует обратить внимание.
1: Uh-huh.
0: Вот в первую очередь они. Поскольку с течением времени под воздействием, под влиянием различных факторов все больше и больше процент, скажем так, вовлечения бронхов и степень их вовлечения тоже меняется, увеличивается, усугубляется, у нас усугубляются и симптомы.
1: Uh-huh.
0: И вот когда уже прям одышка, то есть человек понимает, что эта одышка, она мешает ему выполнять привычный свой труд даже по дому. Это заставляет его идти к врачу. До этого, как я уже сказала, как правило, списывается на что-либо другое. Поэтому, как правило, человек приходит уже с достаточно выраженной одышкой, либо с достаточно выраженным кашлем. Но кашель такой, про который я сказала, редко заставляет пациента обратиться.
1: Вот такой подкашливание, да.
0: Подкашливание. Вот. Либо просто такой вот покашлял, потом прошло. И таких эпизодов несколько в течение дня.
1: Мы списать на все, что угодно.
0: На
1: тополиный пух. Все астматики, кстати, с бронхиальной астмой путают.
0: Часто.
1: Врачи мне даже... Тут не про пациентов. Пациенты-то у нас совсем все путают. И самолечением занимаются, и фармацевт. У нас лучшие врачи диагностируют сразу.
0: Угу.
1: Прописывают разные препараты. Ну, сами понимаете, сами знаете. А вот врачи, я же понимаю, что сложно вот
0: достаточно
1: так вот.
0: Достаточно сложно. А вообще, на самом деле, если хобл, как мы говорим, это тихое заболевание, да, которое развивается исподволь, незаметно, то астмы нет. И вот тут пациент вряд ли ее спутает. То есть, понимаете, внезапно возникший в дебюте заболевания приступ удушья, ну, если кто-нибудь когда-то переживал приступ удушья от чего-либо, понимаете, незамеченным он вряд ли останется. Это очень страшное состояние, когда кажется, что вот-вот умрешь через несколько секунд. То есть вот он так называется, приступ удушья. То есть нечем дышать абсолютно. Вот как будто крантик кто-то перекрыл. Вот пациент этот приступ не спутает ни с чем. Что касается врачей.
1: Uh-huh.
0: Конечно, если астма у человека протекает уже достаточно долго, уже в течение многих лет происходит тоже определенное ремоделирование бронхов, то ее достаточно часто путают с хобл. А особенно, если астматик курит. Астматики же тоже курят, понимаете?
1: Ничего им не страшно.
0: Да, и тут бывают проблемы, вообще для специалиста, даже высококлассного специалиста, отличить хобл от астмы. Кроме того, еще есть сочетание двух болезней, и того, и другого. Как правило, на астму при длительном курении еще наслаивается хобл, и это вообще отдельная история для врачей. Симптомы похожи, конечно же. И там может быть одышка, и там может быть кашель. И вот именно с течением времени диагностика достаточно затруднительна, отличить между собой эти два заболевания. Но все же при астме, астма это воспалительное, аллергическое воспаление бронха. В то время как при хобл воспаление практически отсутствует. Там сразу повреждающее действие на, скажем так, стенку бронхов. Поэтому, в принципе, для астматиков все же наиболее характерны приступы удушья. Как правило, в обычной жизни, в другой, он себя нормально чувствует до развития этого приступа удушья. Но, правда, если только заболевание тяжело протекает, он всегда испытывает недостаток вот в дыхании, то есть дефицит этого дыхания. У хобл тоже могут быть на фоне уже имеющейся одышки еще и приступы нехватки воздуха. И вот это вот самый сложный момент для именно врача. Но в любом случае у нас существует учреждение, например, если мы говорим про Московскую область, то у нас существует учреждение третьего уровня, да, это вот маяки имени Михаила Федоровича Владимирского, то есть Московский областной научно-клинический институт. И там у нас есть пульмонологи экспертного уровня, в том числе там работаю и я, и можно обратиться пациентам туда. Если пациенты из другого региона, то в любом регионе есть учреждение третьего уровня, есть федеральные центры, где работают высококлассные пульмонологи, можно обращаться туда для идентификации, скажем так, для разграничения, для дифференциации этих двух заболеваний, потому что лечатся они по-разному.
1: По поводу диагностики. Итак, человек пришел, дошел пациент, уже пациент, с серьезными симптомами, с одышкой, совсем к врачу. К пульмонологу попал уже терапевт, говорит, идите разбирайте, что у вас.
0: Да.
1: Как обследуют человека? Какая вот золотая диагностика, чтобы доказать, что у него либо хобл, либо не хобл?
0: Угу.
1: И уже поставить диагноз.
0: Если мы говорим о хобл, то на самом деле достаточно все просто. Единственное, что нужно сделать в начале, в самом начале, это спирометрия. Что такое спирометрия? Это определенные дыхательные маневры. Спирометр, есть такой аппарат. Пациент туда дышит по команде врачей функциональной диагностики. Дышать он должен правильно, так, как ему командует. Это не всегда легко выполнить, поверьте, даже здоровому человеку. То есть там нужно производить обязательно такие форсированные движения, форсированный вдох, форсированный выдох. Но врач функциональной диагностики вам все подскажет, как нужно делать, будет командовать вами, пока вы его выполняете. Вот как только мы видим там нарушение определенное, обструктивное, встает вопрос. То есть это обструкция для характерна для хронической обструктивной болезни легких хобл, либо эта обструкция характерна для другого заболевания, которое протекает с обструкцией, это астма, бронхиальная астма. И вот здесь уже входят дополнительные методы диагностики. Если врач самостоятельно не может по клиническим признакам, по симптомам, которые описывает пациент, определить, к чему относятся данные показатели, которые он получил от врача функциональной диагностики, он направляет на дополнительное обследование, но тоже функциональное обследование, опять же, так сказать, в учреждении либо третьего уровня, либо федеральный центр, это бодиплетизмография, это диффузионная способность легких, это все функциональные тесты.
1: Угу.
0: Это абсолютно безболезненная процедура.
1: Первый раз слышу, честно, такие названия.
0: Да. Но это именно для, скажем так, дифференциальной диагностики между этими двумя заболеваниями. А на самом деле спирометрия, жалоб пациента и, скажем так, вот этого вот фона, который мог бы способствовать развитию этого заболевания, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы поставить этот диагноз. Конечно, в идеале мне видится, как человеку, скажем так, возглавляющему пульмонологическую службу в области, спирометрию проводить всем курильщикам, независимо от того, есть у него жалобы или нет. При диспансеризации, то есть вот начинается диспансеризация, если у человека есть стаж курения, если у человека есть стаж работы во вредном производстве, ему сразу делаем спирометрию. И я думаю, что вот на этом этапе мы могли бы выявить очень много, скажем, хобл легкого течения и уже начать помогать этим пациентам для того, чтобы у нас дальше все не развивалось и не усугублялось.
1: Вот как раз мы сейчас переходим к лечению. Мы уже поговорили в начале эфира, что в основном попадают пациент с хобл уже степень какая там? Нелёгкая, скажем так. Средняя, тяжёлая.
0: И тяжёлая.
1: Вот. Давайте поговорим по поводу лечения. Идеально, если человек... либо не заболевает, конечно же, лучше, либо попадает, как всегда, на ранние, случайные, попадающие легкой стадии. Там лечение какое? Давайте вот прямо поговорим, пройдемся. Как? И тяжелое, я понимаю, что там вообще страшные вещи происходят, когда у человека, или его уже привозят, наверное, с каким-то, да,
0: как
1: с серьезным
0: правило,
1: состоянием.
0: Привозят, да. Ну, смотрите, значит, что касается лечения. Лечение хобл — это ингаляционные препараты, то есть ингалятор.
1: Как при астме, да?
0: Как при астме, да. Это лишь, скажем так, способ доставки лекарственного вещества, и он очень удобен. Поскольку мы с вами поговорили о том, что ХОБЛ — это все же болезнь малых дыхательных путей, и все у нас акцентируется именно там, и преимущественный способ доставки лекарственного препарата должен быть именно туда. Это адресное воздействие. Поэтому никаких таблетированных препаратов пациентам с ХОБЛ в принципе не нужно. И это хорошо. Ингаляционные препараты практически не попадают в кровь. Всасываемость в слизистый бронх минимальна. И, соответственно, раз они не попадают в кровь, они не оказывают системного воздействия и побочных эффектов на весь организм. А прием таблетированных препаратов от ХОБЛ — это даже, ну, это совсем прям прошлый век. И, честно говоря, когда я вижу у себя человека, который до сих пор лечится таблетированными препаратами, ну, мне становится... Я прям расстраиваюсь по этому поводу, потому что сейчас весь современный мир, и мы в том числе, переходим на ингаляционные препараты. На рынке их очень много, а мы можем подобрать любой препарат, конечно же, целая
1: история.
0: Наука и история, да. При какой стадии, при каких функциональных показателях, какой препарат нужен человеку. Но самое главное, чтобы человек им пользовался регулярно.
1: И правильно.
0: И правильно.
1: Этому уже учат или нет? Или просто прописывают препарат?
0: К сожалению.
1: И вперед.
0: К сожалению.
1: Да.
0: На практике происходит именно так, как вы сказали. Чаще всего прописывают препарат, и все на этом. Хотя техники ингаляции обязательно надо обучить. Безусловно, в каждый препарат лекарственный вложена инструкция, даже с картинками и со схемами.
1: Кто же их читает?
0: Да. Ну, даже если и читают, поверьте.
1: Там не разберешься, нет просто.
0: Нет, там вроде как будто бы все понятно. Но на практике получается, в реальной клинической практике, что у пациента не получается правильно сделать ингаляцию. Я никогда не стесняюсь показывать самостоятельно, сама на себе показывать. У меня существует муляж, и я показываю человеку, как нужно дышать. Сначала рассказываю, потом показываю. И в свое время даже проводила статистику ошибок пациентов и смотрела, сколько. Почти 70% даже опытных пациентов допускают ошибки. Что такое ошибка? Это значит, у нас нет дозы препарата правильной, он не доходит до места назначения, его-то препарат неэффективен. Пустая трата времени, денег и всего остального.
1: И здоровье пациента.
0: И здоровье
1: вообще-то
0: в первую очередь,
1: да.
0: Вот, пациент говорит, мне ничего не помогает, я дышать им не буду.
1: Не работают ваши препараты.
0: И ваш препарат не работает. Вот, поэтому очень важно проверить технику ингаляции. Значит, если пациент пришел впервые на прием, ему нужно показать.
1: Это сейчас еще... к врачам вот это вот сейчас?
0: Да.
1: Не к нам, не к пациентам?
0: Нет, не к пациентам.
1: Да.
0: Ему нужно показать, а еще лучше, чтобы он при вас это сделал. Если пациент пришел, скажем так, вы вторичное звено, он пришел к вам, уже где-то лечился. Как правило, ко мне приходят такие пациенты, ну, в силу занимаемой должности, они говорят, что я не пойду больше никому, и никакие ингаляторы я покупать не буду, потому что мне ничего не помогает. Значит, вот вторая вещь, с чего я начинаю свой прием. Достаем ингалятор, показываем, как вы дышите. И здесь можно снимать видео и выкладывать их куда-нибудь, если бы это было разрешено. Что только с этим ингалятором не делают.
1: А туда ли впрыскивают? Нет, Наталья Николаевна, я уже поняла, что орошают воздух вокруг.
0: Да, могут и так делать.
1: Ага.
0: Могут открыть рот, брызнуть ингалятор, закрыть рот и потом вдохнуть. Весь ингалятор у нас на языке, на щеках — это самая частая ошибка. Ну, поверьте, 70%. Мы сейчас говорим о людях, скажем так, образованных. То есть не совсем вот прямо каких-то отсталых людях, да, мы не говорим сейчас о детях, которые не понимают, что вы им говорите. Поэтому если от кого-то даже человек пришел, технику ингаляции нужно проверить. Если вы единственный врач, кто наблюдает этого пациента, кроме того, что вы пациента научили, он попробовал, показали, нужно на следующем визите проверить эту технику ингаляции. Сейчас существуют так называемые астма-школы и школы для пациентов с ХОБЛ. Вот и это очень хорошая история. Их немного. Посещать их почему-то пациенты стесняются. Именно пациенты с ХОБЛ, астматики очень хорошо посещают, им нравится. Но в этих школах проводится именно обучение пациента. Вот если меня слушают наши пациенты, то, пожалуйста, если у вас есть такие школы, не пренебрегайте ими. Там не будут вам, конечно же, рассказывать о вреде курения. Я думаю, что мы и так все это все знаем уже. Вот. Но вот такие вопросы, как правильная техника ингаляции, там озвучивается. О том, как вести себя, например, во время развития обострения заболевания, тоже рассказывается. Там можно задать вопрос, и вас направят в кабинет здоровья для отказа от курения.
1: Да.
0: И помочь. То есть поэтому вот эти школы, они претерпели изменения с тех пор, когда они были изначально придуманы. Поэтому вот это прям хорошая история. То есть мы уже говорим с вами о том, что лечение должно быть регулярным. К сожалению, есть пациенты, которым немножко стало полегче после лечения, а им реально становится легче.
1: Так.
0: А вот они начинают пропускать, да, как такие вот нерадивые ученики пропускают занятия.
1: А что нет-то, все
0: да,
1: уже?
0: Все же хорошо, конечно, у меня. Вот, утром я вдохнул, а вечером я не буду. Вот, или, например, сегодня я вдохнул, а завтра вот что-то там у меня не сложилось, я этого делать не буду.
1: Рекламная пауза. Да, да, понятно.
0: То есть нужно, лечение должно быть регулярным и правильная техника. И по большому счету, ну, конечно, отказ от вредного воздействия, отказ от курения, отказ от работы, которая к этому привела, либо, если это сделать невозможно, мы понимаем, что это не всегда возможно сделать, тогда уже нужно пересмотреть, скажем так, свой образ работы. В этом, может быть, в этом же предприятии уйти на какую-то другую должность, но обязательно средства индивидуальной защиты. То есть мы должны устранить причинный фактор, потому что, получая лечение и не устранив причину, ну, я думаю, что ожидать результата нам большого не стоит. Нам нужно и устранить причину, и получать лечение.
1: Здоровье и жизнь — это самое главное. Вот, кстати, вот сейчас мы идем к таким моментам, как обострение ХОБЛ, это раз, и какие-то вот тяжелые. Мы же так среднелегкие, да, когда да, вот прописывают
0: да,
1: все
0: да,
1: лечение, человек уже как-то перестраивается, как правило. Угу. Не все, но стараются. Когда тяжелые, что там происходит вообще с бронхами, с легкими, с человеком? Потому что я понимаю, что там. Это же основа жизни, дыхание.
0: Ну, обострения, к сожалению, являются неотъемлемой частью этого заболевания. К сожалению, задача уменьшить количество обострений. Обострение провоцирует, что такое обострение? Ну, говоря медицинским языком, это усиление всех симптомов, усиление одышки, усиление кашля, увеличение объема продукции мокроты, либо увеличение, скажем так, степени ее гнойности, это есть симптомы обострения. Они должны быть зафиксированы в течение нескольких дней. Само по себе и обострение может быть среднетяжелым и тяжелым. Тяжелое обострение, конечно же, это стационар и госпитализация. Среднетяжелое обострение, как правило, пациенты, обученные пациенты, уже, так скажем, пациенты со стажем и в союзе с врачом могут это обострение лечить амбулаторно. Но мне хотелось бы сказать о том, что вот обострению ХОБЛ придается, пожалуй, такое значение, как никакое в никакой другой нозологии. То есть каждое обострение ХОБЛ ведет к необратимой утрате легочной функции. То есть, иными словами, каждая госпитализация на несколько процентов, но снижает и без того нарушенную функцию легких. Поэтому задача врача и задача пациентов не допустить обострений. Раньше считалось, что два обострения в год – это уже частые обострения. А сейчас уже считается, одно обострение, которое привело к госпитализации, это уже причина прогрессирования ХОБЛ.
1: Вот чтобы этого не было, нужно обследоваться это раз и отказываться от вредных привычек. В первую очередь от курения. Будем еще обязательно общаться. Благодарю от всей души за прекрасный эфир. У нас в гостях врач-пульмонолог, руководитель отделения пульмонологии, заведующий курсом пульмонологии кафедры терапии Манеке, главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макаренко. Спасибо большое, Наталья Николаевна.
0: Спасибо, Наталья.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 13.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. За сутки также сбиты 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что бойцы южной группировки в Константиновке ДНР успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Кроме того, в зоне ответственности южной группировки войск ВСУ потеряли танк «Леопард-2» производства ФРГ. Пятеро военных погибли в результате крушения самолета на востоке Индии. Военно-транспортный Ан-32 индийских ВВС разбился на авиабазе в Джархате при заходе на посадку. После этого самолет загорелся. На территории авиабазы была развернута экстренная спасательная операция. На место ЧП прибыли пожарные расчеты для ликвидации возгорания. Факт крушения подтвердили военно-воздушные силы Индии. Сообщение об этом появилось в социальной сети X. Блогера и математика Михаила Вербицкого, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов, задержали в аэропорту Еревана. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на полицию Армении. В правоохранительных органах издания уточнили, что сейчас Вербицкий находится под стражей в комнате для задержанных в аэропорту Зварт-Ноц. В прошлом году Росфинмониторинг внес 56-летнего Вербицкого в перечень террористов и экстремистов. Тогда же Нагатинский суд Москвы заочно арестовал его по делу об оправдании терроризма. Математик покинул страну в 2015-м из-за опасений уголовного преследования. Житель Домодедово задержан по обвинению в убийстве супруги. Трагедия произошла во время семейной ссоры, сообщили в региональном управлении СКР. Установлено, что 46-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и нанес 38-летней жене несколько ножевых ранений в область груди. Женщина скончалась на месте. По данным правоохранительных органов, погибшая работала в Домодедовской больнице. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Следователи изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили ряд экспертиз. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому мер пресечения. В Госдуме предложили знакомить школьников с работой родителей. За новый формат профориентации детей выступил вице-спикер Нижней палаты парламента Борис Чернышов. По его мнению, знакомство с реальными условиями труда поможет подросткам лучше понять особенности различных профессий и сформировать более реалистичное представление о будущем выборе карьеры. Инициатива предлагает официально закрепить право школьников посещать рабочие места родителей и создать механизмы, которые будут стимулировать семьи к участию в таких мероприятиях. Подобная практика позволит сделать профориентацию более эффективной и поможет молодым людям осознанно подходить к выбору профессии. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 61 копейка, доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. И о погоде сейчас в российской столице плюс 29, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
15: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом.
16: Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
17: В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.
16: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и

0: ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи. У нас в гостях Алексей Юрьевич Захаринский, миколог, фотограф, натуралист, соавтор раздела «Грибы» нового издания «Красной книги» города Москвы. Алексей Юрьевич, добрый день!
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
1: Наш гость занимается грибами. Как я понял, при подготовке из разговоров с ним, он такой большой энтузиаст грибов. И мы сегодня поговорим про грибы московского региона, про грибы Москвы даже. И мы об этом никогда не говорили. И оказывается, для меня было таким сюрпризом, что в московском регионе можно найти какие-то редкие виды, необычные, и даже какие-то виды, которые из Америки могли, так сказать, к нам попасть. Вот, поэтому будем говорить сегодня о грибах, о редких видах, о Красной книге города Москвы. Ну и параллельно, конечно, касаться таких обычных научно-популярных тем, там, чуть-чуть скажем о строении грибов, может быть. Окей, Алексей Юрьевич, тогда давайте начнем все-таки вот для тех... Конечно, все, наверное, видели грибы, по крайней мере, те, которые в пищевых целях используются. На самом деле грибов-то гораздо больше, и не все из них похожи на то, к чему мы привыкли видеть на картинках. Но, тем не менее, хотя бы в двух словах. Вот гриб, он из чего состоит?
2: Те грибы, которые мы привыкли употреблять в пищу, как правило, шляпконожковые, имеют форму шляпки на ножке. В науке, в микологии они называются агарикоидные базидиомицеты. И вот то, что мы видим, это плодовое тело. Это далеко не весь гриб, потому что это краткоживущее образование, служащее для образования спор. Гриб – это грибница или мицелий, такое линейное образование, имеющее форму тонких нитей. Как считают, в нескольких граммах почвы, ну, в чайной ложке, может быть несколько километров этих грибных нитей, если их вытянуть в одну линию. Вот он-то и, в общем-то, является грибом. Он живет много лет. В частности, вот трутовик, гриб-трутовик, который паразитирует на деревьях, он может жить там, ну, свыше 50 лет или даже больше, но, как правило, за это время он дерево уже успевает убить.
1: А какой размер? Грибница... Какой размер вот мицелия типичный?
2: Он может покрывать сеть несколько десятков или даже сотен квадратных километров, если ему не помешают, потому что он страдает, он уязвим от межвидовой борьбы, он уязвим от вытаптывания каких-то погодных факторов. И вот поэтому есть такой феномен, как сон, отдых грибницы, когда она со своей глубины где-то порядка 10-20 сантиметров, она опускается глубоко в почву на метр, где ее, в общем-то, никто не трогает, она отдыхает, возобновляет свои силы, но гриб в этом месте уже не плодоносит.
1: Отлично. А вот как они размножаются?
2: Тут есть два вида размножения у грибов. Первый – это вегетативный, то есть грибницы разрастаются, захватывают все больше и больше площади. Вот, например, такой феномен, как ведьмины кольца. Это проросла спора на каком-то благоприятном месте, нашла

0: себе условия для места обитания благоприятные, пошел рост грибницы. Если почва равномерная, анизотропная, она там нигде не вытоптана, потому что ведьмины кольца, как народ заметил, они встречаются именно в нетронутой местности, где не ступала нога человека. И если она не встречает препятствий, она начинает, эта грибница, кольцеобразно разрастаться. Внутри она питательные вещества уже исчерпала, она расширяется наружу в виде такого кольца. Но если встречается какое-то препятствие, скажем, там в виде дерева, кустарника, то она уже вот такую кольцеобразную свою структуру теряет. Второй способ размножения, очень важный, это споры. Он, споровое размножение обуславливает, во-первых, приспособляемость гриба к изменяющимся условиям окружающей среды, во-вторых, это перенос на дальние расстояния. Тут очень интересно, как они переносят, как они, грибы, обеспечивают поднятие вверх своих спор. Они испаряют влагу, вот в частности, шляпконожковые грибы испаряют влагу, за счет этого шляпка гриба охлаждается, и за счет разницы температур возникают вихревые потоки. И эти вихревые потоки воздуха, хоть немного, может быть, на 10-15 сантиметров, они поднимут споры, и там уже они попадают в поток ветра, они ветром разносятся, они могут уже разнести на сотни метров или даже на километры, улететь от родительского плодового тела. Или вот еще такой способ, вот сейчас можно проверить, есть такие грибы с чашеобразным плодовым телом, это урнула бокальчатая, которая знакома тем, кто строчки собирает, весной появляется, саркосифа австрийская, тоже ранний весенний гриб, из тех, которые сейчас плодоносят, это пицица изменчивая. Вот встретьте зрелый гриб, подуйте на него, и через несколько секунд произойдет чудо. Гриб вам ответит пыхом, а он начнет выделять споры. То есть у него есть рецепторы, которые улавливают поток ветра, и в сумках, в которых эти споры расположены, избыточное давление, эта емкость, так сказать, открывается, и выделяются споры. Вот видите, как все в природе приспособлено. Ну, тут еще что можно сказать, что укоренилось мнение, что якобы сбор плодовых тел, как и сбор, скажем, яблок на яблоне, не влияет на численность популяции грибов. Но вот учитывая то, что споровое размножение обуславливает приспособляемость гриба и перенос на далекие расстояния, если мы все-таки собираем плодовое тело, которое еще споры не принесло, не отспорулировало. Таким образом, мы все-таки популяции вредим. И то есть, все-таки, если гриб редкий и занесен в Красную книгу, все-таки собирать его не следует.
1: Угу. А это, кстати, интересная информация, потому что действительно вы правы. Закрепилось такое представление, что, ну вот, гриб – это прежде всего мицелий, грибница, как ее в народе называют, и если мы собираем верхушку, то как будто бы и ничего страшного. А вот получается, что если, ну, так как вы сказали, что еще есть вегетативный способ, то, наверное, даже если мы соберем все плодовые тела, и они еще не дали споры, то все равно гриб не умрет, наверное, да, он сможет.
0: Гриб вот не умрет, это точно.
1: Но мы, тем не
0: грибница
1: менее,
0: не умрет.
1: Уменьшим вероятность его, так сказать, дальнейшего разрастания.
0: Да, именно так.
1: Ну, давайте тогда поговорим. Вы уже перечислили несколько редких грибов. Вообще, по какому принципу грибы оказываются в Красной книге? Много ли редких грибов в московском регионе?
0: Это не только критерий редкости, это критерий, используя биологический термин, биотопической приуроченности. То есть совершенно верно, что нужно в первую очередь охранять биотопы, то есть места какие-то, особые. Для нас редкими биотопами, нуждающимися в охране, являются прежде всего старовозрастные дубравы с большим количеством валежа, широколиственные леса, старые парки. И вот есть грибы-индикаторы, растения-индикаторы, которые именно произрастают вот именно в этих самых мной перечисленных ландшафтах. Если мы видим там эти грибы, мы знаем, ага, ландшафт ценный. Если мы охраняем эти виды грибов, таким образом мы охраняем ландшафты. Ну, к сожалению, тут немножко отвлекаясь, можно сказать, что Красная книга Москвы, она еще ни от чего не защитила какие-то территории, если на них строители претендуют, но это не повод отменять еще Красную книгу. Есть еще один критерий. Просто натуралист, человек, который немного разбирается в биологии, он должен, может определить эти грибы, не прибегая к микроскопии. Например, у нас множество каких-то микроскопических грибов, но никто их в Красную книгу не включает. Только макромицеты, только грибы, которые видно простым глазом и которые имеют характерные признаки, которые человек, не специалист, может определить.
1: Хорошо. А вот вы сказали про ландшафты, которые имеет смысл сохранять, и это важно. А вот про какие районы, там, не знаю, Москвы и Подмосковья вы говорите?
0: Это, в первую очередь, старовозрастные леса, парки. Это нам помогают почвоведы своими исследованиями. Там, где не было пашни несколько сот лет. Там, где естественные леса. Даже вырубка не так страшна, потому что остаются почвы. И хорошо, если остаются так называемые старые материнские деревья. И особенно это относится к к лесам, которые из себя раньше представляли лесопарковый защитный пояс Москвы. Это были усадебные леса, там была рубка запрещена, и даже в Великую Отечественную войну их жалели. Вот ульяновские и валуевские лесопарки, которые сейчас вошли в состав Новой Москвы, они именно такие. Была контора во время Великой Отечественной войны «Москва-топ», то есть Москва тогда отапливалась дровами и углем, но вот тот же Валуевский лесопарк, его берегли, а, например, Битцевскому лесопарку уже повезло меньше, там его вырубали в это время именно на дрова. Во время исследований с геоботаниками, у нас там есть способ определять возраст дерева, бур Преслера так называемый, вот мы нашли лиственницу в 2017 году, которая ровно 100 лет, то есть а лиственница была посажена в год революции в 1917 году, и 100 лет она простояла, никто ее не трогал, ее берегли. Но, к сожалению, только сейчас пришел город со своими рубками, со своими шоссе, со своими застройками, так что я хочу обратить внимание, что это очень ценные леса на самом деле, и к ним нужно относиться максимально бережно, потому что вот бытует мнение, что чем дальше от Москвы, тем леса более ценные. Ну, совсем не так в большинстве случаев, потому что дальше от Москвы там велось лесное хозяйство. Только дерево подрастет, его рубят, потом вырастают новые. И вот только у нас леса сохраняли на протяжении сотен лет, и надо эту традицию продолжать.
1: Для тех, кто, может быть, не в курсе, я просто сам немножко знаю эти места. Валуевский и Ульяновский лесопарк – это территория так называемой Новой Москвы. Это, ну, я бы сказал, район города Московский, который сейчас тоже входит в состав Москвы, это близко к аэропорту Внуково. Ну, грубо говоря, это, наверное, где-то в сторону вот Внуково, в сторону Троицка, в сторону Московского. Вот там находятся эти два лесопарка. Правильно я
0: объясняю? Да, Филимонковский район недавно организованный.
1: Да, да, да, да.
0: Вот. Троицкий лесопарк, кстати, тоже он очень Ну, Троицкий лес, там очень большое биоразнообразие, тоже я там принимал участие в исследованиях. Вот, тоже все это надо сохранять.
1: А правда, что вот в Валуевском и в Ульяновском лесопарке до сих пор находят новые или какие-то редкие виды грибов?
0: Ну, в общем, да, и поскольку сейчас я занимаюсь Красной книгой, и Красная книга выходит раз в 10 лет, и ведутся работы по ведению Красной книги, то есть надо изучать, смотреть динамику видов и изучать новые там. Чем, если мы включили по сравнению со вторым изданием, по-моему, 13 видов грибов в третье издание, то сейчас я уже примерно нашел более 200 видов редких грибов. Критерием редкости я предварительно взял находки, не более 20 находок в России по данным сайта iNaturalist. Вот, конечно, iNaturalist не охватывает всех находок, но это наиболее универсальный портал, куда и натуралисты, и ученые выкладывают свои находки, и более-менее корреляция, конечно, есть. Если даже хотя бы половина из них войдет в новую Красную книгу, а все-таки надеюсь дожить, и самое главное, хотелось бы, чтобы и проект Красной книги города Москвы дожил до четвертого издания, и наши леса Новой Москвы все-таки бы оставались нетронутыми. И тогда, если мы можем включить в новую Красную книгу вот до 100 новых видов. Ну, предваряя негативную реакцию сборщиков грибов, которые очень часто приходится в интернете читать, что вот нельзя собирать, не дают народу собирать. На самом деле все вот эти грибы, они не промысловые. И мало того, мне кажется, надо целый ряд промысловых грибов, ну вот, например, дубовики, чтобы народ под штрафы не подставлять, я думаю, что можно их изъять из Красной книги. Другое дело, там какие-то редкие виды, как саркосома шаровидная, рядовка мацутаки, это ценные очень виды, они, в принципе, очень, да, ценные, и, конечно, их надо оставить в Красной книге, и их запрещено собирать.
1: Алексей Юрьевич, а вы сказали, вот, чтобы грибников не подставлять, надо дубовик убрать из Красной книги. А в России есть ответственность за сбор краснокнижных грибов?
0: Да, в первую очередь, ну и за те грибы, которые включены в Красную книгу России и в региональные Красные книги, которыми является Красная книга Москвы. В Красной книге Москвы давно предусмотрен штраф за сбор краснокнижных видов. Составляет он, по-моему, что-то около 5000 рублей. Но я не слышал, чтобы он где-то применялся. Но поскольку все это уже решено и подписано, в любой момент этот штраф может применяться. За сбор видов, которые включены в Красную книгу, растений, грибов, тоже штраф 5000 с физического лица. Но есть один вид гриба, за сбор которого можно даже угодить за решетку. Но это только единственный вид. Называется он рядовка мацутаки. Это очень ценный промысловый вид. Одно плодовое тело, один гриб может стоить до $200. Поэтому, естественно, государство решило монополизировать сбор и реализацию этого гриба. Но у нас в Московской области там были какие-то непроверенные находки, что якобы находили рядовку мацутаки, но, опять же, я ничего не слышал о подтвержденных находках.
1: А вот поясните для нас, дилетантов, вы сказали, это вот ценный промысловый гриб. Или вот, например, вы тоже упоминали саркосому шаровидную. А что значит промысловый? Я вот понимаю белый гриб или там, ну, условно говоря, какие-нибудь популярные.
0: Это, да, традиционные грибы для сборок. Да. Вот, ну, саркосома, она не гриппы для промысла, это гриппы для лекарственного применения. Она действительно является ценным лекарственным сырьем, но она очень редкая. Вот, скажем, на территории Москвы и Новой Москвы подтвержденных находок саркосомы нет. Но они есть в Московской области. Но поскольку этот гриб редкий, собирать его нельзя. Что касается рядовки мацутаки, тоже, в общем-то, не было подтвержденных находок, но вот там президент Северной Кореи подарил президенту Южной Кореи что-то около тонны этих грибов, и это стоило около миллиона долларов. То есть, понимаете, насколько этот дорогой гриб.
1: Слушайте, а вот как они выглядят? Просто я понимаю, что не так легко, но тем не менее.
0: Ну, сейчас есть Google, легко поискать. Шляпка-ножковый, пластинчатый гриб. Край шляпки завернут вовнутрь. Желтоватого оттенка, подкрыт чешуйками. Вот примерно так я себе его представляю.
1: А что там внутри? Вот вы говорите, вещество ценное с точки зрения лекарственных средств. То есть,
0: это в саркосоме.
1: Ага.
0: Это в саркосоме, да. Ну, не могу сейчас вот сказать на память, чем именно он там знаменит, это легко найти, но действительно саркосомы лечились. Вообще все грибы в той или иной степени являются лекарственными, то все они в той или иной степени антисептики, иначе их просто там съедят плесени. Вот, очень многие грибы являются... обладают противоопухолевыми свойствами. Вот взять, например, такой гриб, как фламулина или опенок зимний. Так и открыли противораковые свойства. Там японский ученый исследовал, он провел параллель, что в его родной префектуре Нагано, там в Японии очень любят выращивать этот гриб, называется он энокитаки. Культивируют, экспортируют, нам в том числе. Так вот, в этой префектуре люди практически не болеют онкологическими заболеваниями. Он связал это с тем, что там употребляют в пищу в большом количестве этот самый энокитаки. И он нашел там действительно не одно, а даже целый ряд противораковых веществ, которые действительно успешно борются с раком. И очень многие другие грибы в той или иной степени тоже обладают противоопухолевой активностью.
1: Ну, на всякий случай напомню нашим слушателям. Во-первых, у нас уже почти закончилось время первой половины. Вот. Во-вторых, мы все-таки научная передача. Вот. Поэтому даже если вы услышали от нас, что какие-то вещества, лекарства или грибы обладают некой медицинской активностью, то мы вам советуем принимать что бы то ни было исключительно по рекомендации врача. Хочу напомнить нашим слушателям, мы сегодня в записи, у нас в гостях Алексей Юрьевич Захаринский, миколог, фотограф, натуралист, соавтор раздела «Грибы» нового издания «Красной книги города Москвы». Оказывается, рядом с Москвой есть удивительные лесопарки, например, Валуевский или Ульяновский. Там долгое время, сотни лет не было, ну, там не было полей, да, то есть это достаточно старый лес.
0: Не занимались сельским хозяйством.
1: Не занимались, да, сельским хозяйством, вот, и, соответственно, там можно обнаружить интересные редкие виды грибов, но и не только там, вот, вот об этих всех редких видах грибов мы сегодня говорим, ну и вообще немножко затрагиваем тему грибов, потому что в нашей передаче, как это неудивительно, за 10 лет мы ни разу грибов не касались, это очень удивительные организмы. Слушайте нас после новостей.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 13:30 в российской столице, в студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Запорожская АЭС остается без внешнего электроснабжения больше двух суток. Внутреннее потребление станции поддерживается дизель-генераторами, сообщила директор по коммуникациям Евгения Яшина. По ее словам, нарушений в работе систем безопасности нет, ситуация находится под контролем персонала. В среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи в Ферросплавной-1 АЭС потеряла внешнее энергоснабжение. На объекте запустили резервные источники питания. Страны НАТО проведут учения «Отважный кабан» у границы Белоруссии. Совместные маневры Литвы, Польши и Франции пройдут с 16 по 26 июня в районе Сувалкского коридора, стратегического участка между Белоруссией и Калининградской областью. Основная цель – отработка быстрого развертывания сил и действий по защите территории в случае возможного конфликта, сообщили в Минобороны Литвы. Ранее в Кремле заявили, что Россия принимает необходимые меры безопасности на фоне продолжающегося расширения военной инфраструктуры НАТО у своих границ. Кабмин выделил 5 миллиардов рублей на систему мониторинга глюкозы. Их получат свыше 50 тысяч детей и беременных женщин с сахарным диабетом. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, всего планируется закупить около 270 тысяч таких систем. Рецепты на их получение будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи. Программа реализуется в рамках федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом. В Дагестане восстановили работу газопровода. Магистраль Моздок-Казимагомед была повреждена после взрывов в районе Кизилюрта 9 июня. Ограничения подачи газа затронули Кизилюрт, а также Кизилюртовский, Казбековский и Хасавюртовский районы. На участке диаметром больше метра были зафиксированы 3 взрыва, после чего возникло факельное горение. Для тушения привлекли 25 человек и 7 единиц техники. Трубопровод перекрывали. Работы выполнили в установленный срок, об этом сообщил в РИО министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев. По его словам, трубопровод уже заполнен газом, а газораспределительные организации начали возвращать потребителей к подаче топлива. О погоде. Сейчас в российской столице воздух прогрелся до плюс 30, облачно с прояснениями, днем, возможно, гроза. Евгений Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Доллар. Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле. С рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами. Пройти его своими ногами.
8: Мосты и набережные Москвы. В эфире экскурсовод, автор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов. В этот понедельник после 12 часов. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
8: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. А у нас сегодня в гостях Алексей Юрьевич Захаринский, миколог, фотограф-натуралист, соавтор раздела «Грибы» нового издания «Красной книги города Москвы». Мы продолжаем. Мы сегодня в записи, но, как мне кажется, от этого совершенно не стало менее интересно. Мы сегодня, конечно, говорим про грибы. Вот. Не просто грибы. Говорим про грибы московского региона, говорим про редкие грибы, про Красную книгу города Москвы, про вообще интерес, который есть у исследователей, натуралистов к этим очень интересным организмам. Вот в первой половине мы упомянули Валуевские, Ульяновские лесопарки, которые теперь входят в состав Новой Москвы. Но вот оказывается, что даже во времена Второй Великой Отечественной войны там не вели вырубку, сохраняли эти места. Вот. И вообще там несколько сотен лет, судя по всему, не вели сельскохозяйственные работы, поэтому это очень интересные, наверное, для натуралистов, для микологов леса. Вот. И я вот, мы когда готовились, заранее созванивались, я от нашего гостя слышал, что оказывается, вот в одном из каких-то этих лесов были даже найдены американские грибы. В том смысле, что грибы, которые обычно обитают в Америке. Алексей Юрьевич, расскажите про эту историю.
0: Да, можно сказать, была сенсация в научном мире, когда я впервые нашел в 20-м квартале Валуевского лесопарка ионы медотис неправильный. Со времен этой находки прошло уже примерно 10 лет, но надо сказать, что ионы медотис неправильный – это чисто американский вид. Второй вид чисто американский – это геликоглоя сжатая, но она, по сути, дилетант или сборщик грибов на нее даже не обратит внимания. Это такие мелкие светлые пупырышки. Вот. Откуда же они там взялись? Ведь за пределами этого квартала геликоглоя практически нет. Иономедотиса – единичные находки. Но мне известно, у нас тут жил в соседней деревне замечательный человек. Дядя Саша Молочник, ну, я забыл уже давно его фамилию, он уже умер, к сожалению. Он, не только у него было прекрасное молоко, но и он приходил, он такие факты рассказывал о прошлом наших мест, что ни в одном архиве не найдешь. И вот как-то он мне рассказал, что буквально в соседнем лесу в 1947 году, в декабре, столкнулось два самолета. Я нашел информацию в интернете. Действительно, столкнулись два наших самолета ТС-62 и Ил-4. Вот. Ну, что такое ТС-62? На самом деле это американский самолет Дуглас Си-47, который поставили нам Штаты по ленд-лизу во время Великой Отечественной войны. С нашими двигателями он стал называться ТС-62. Так вот, этот самолет, прежде чем его отправили в Советский Союз, он несколько лет летал по территории США, перевозил грузы. Грузы стояли на грунте. Фюзеляж самолета никто до какого-то стерильной чистоты никто никогда не мыл. Хорошо, если подметали. То есть частички грунта там были в фюзеляже. И вот когда самолет взорвался, при взрыве рассеялся грунт со спорами. Споры нашли благоприятную почву, благоприятный микроклимат и стали расти. Тут следует сказать еще о роли валежа в лесу, потому что сейчас люди, которые не знакомы с биологией, говорят, ну вот, мусор надо вывести, подлесок вырубить, траву скосить, но, извините, это не лес. Каждая частица в лесу имеет свою функцию, и вот польские ученые просчитали, что валежное дерево, оно даже более ценно с точки зрения увеличения разнообразия, чем дерево живое, потому что оно дает пищу множеству червей, насекомых, тех же грибов, миксамицетов, мхов, лишайников, которые просто не живут на живом дереве. И вот представляете, колода на несколько сот килограммов, сколько она сохраняет воды в себе. При заморозках она защищает те же грибы от промерзания, то есть во время первых заморозков он сохраняет тепло. И вот большое количество валежа, особенно крупномерного, дубового, оно изменяет микроклимат таким образом, что могут прижиться ведь эти нехарактерные для нас виды грибов. Если бы они рассеялись где-то над другой местностью, где там какие-то посадки, они бы там не принялись, они бы там просто исчезли. Так вот, именно благодаря этому стечению обстоятельств, рассеиванию спор и тому, что там определенный микроклимат, эти грибы у нас появились. Они сейчас внесены в новое издание «Красной книги Москвы», но вот уже Иона Медотиса я 2 или 3 года не видел, потому что там провели рядом автотрассу с хорошим дренажом. И вот, мне кажется, повлиял этот дренаж на обезвоживание этого участка. Возможно, поэтому стали исчезать там редкие грибы. Но вообще-то 20-й квартал Валуевского лесопарка «Красная книга Москвы» рекомендует сделать не просто ООПТ, то есть особо охраняемую природную территорию. Но, как мы знали, к сожалению, в конце декабря упразднили все ООПТ на территории Москвы, перевели в статус ООЗТ, а ООЗТ, в принципе, ни от чего не защищает. Так вот, «Красная книга» рекомендует сделать там микологический заповедник по числу редких видов грибов и лишайников.
1: Да, это жаль слышать, что вот после прокладки трассы грибы начали пропадать. А вообще говоря, вот то, что туда даже ходят люди, то, что там рядом строительство, это, наверное, ухудшает, да, состояние, ну, так назовем, экосистемы?
0: Безусловно, есть грибы и лишайники, которые очень чувствительны к загрязнению. То есть именно вот эти автотрассы с сопутствующим загрязнением, они способствуют тому, что редкие виды исчезают. Но то, что ходят люди, они ходят там по натоптанным тропинкам, с них сворачивают редко, поэтому можно сказать, что прогулки людей очень мало влияют на биоразнообразие грибов.
1: А, кстати, вообще, вот вы сказали, я, кстати, пропустил эту новость про перевод ООПТ в ООЗТ. Ну, слышал несколько лет назад о том, что такое развитие событий предсказывали, и это, конечно, не очень тоже хорошая тенденция. Тем не менее, а это как-то меняет режим возможности там прогулок, не знаю. Вообще вот эти леса, там Валуевский тот же самый, Ульяновский, туда свободный вход или все-таки...
0: Да, туда вполне свободный вход, и никогда режим ООПТ не предусматривал какое-то ограничение входа в лес, вот, но все равно он не защищает. Вот недавно прошло сообщение, что в Мосрентгене, там и так-то мало лесов, отдали какой-то участок под застройку. Вот. То есть сейчас просто сделали для того, чтобы гораздо было легче переводить леса под застройку. Вот что очень неприятно.
1: К сожалению. А вот еще, кстати, вы натуралист, и видно, что совершенно неравнодушны ко всему этому человеку. Может быть, для тех, кто живет там рядом и периодически гуляет, напомните какие-то правила или какие-то вещи, которые из вашего опыта следуют. Чего вот лучше не делать в этих лесах?
0: Ну, вот именно просто не нарушать законы, не собирать краснокнижные виды. И особенно меня беспокоит то, что у нас уничтожают колокольчики и орхидные. Сейчас уже о Красной книге мало кто имеет понятие. Люди вспомнили про Красную книгу только когда прошло вот это постановление об уголовной ответственности за уничтожение краснокнижных видов. Раньше ни журналисты, ни обычные граждане просто уже утратили понятие какое-то о красных книгах, что есть такие виды, которые нельзя собирать. Вот один раз я увидел женщину, которая несла из леса целую охапку, даже не букет, колокольчика широколистного. Максимально корректно, чтобы не обидеть ее, сказал, вы знаете, это нельзя собирать этот колокольчик. И знаете, какой ответ был? Ну, да. Почему же нельзя? Он же ничей. Вот, и, к сожалению, вот стебель у них очень прочный, и когда хотят сорвать цветок, выдирают растение с корнем. Вот у меня много точек отмечено в лесах, где раньше был этот колокольчик широколистный или колокольчик крапиволистный, они очень красивые, они с большими цветками, они заметны издалека, их собирают, либо вот орхидная наша, это ночная фиалка или любка двулистная, пыльчатокоренники различные, вот, тоже собирают на букеты, или вот провели у нас расширение просек, раньше там была просто тропинка, по ней ходили люди, а сейчас, чтобы там техника могла обслуживающая пройти, видимо, для этого, взяли, прорубили там 3-4 метра просеку и вместе с ней уничтожили несколько сот экземпляров пальчатокоренника фукса, который там в изобилии рос. А это все краснокнижные растения, кстати, высокой степени редкости.
1: Получается такая дилемма, да, такая дихотомия. С одной стороны, вроде, когда люди вторгаются в лес, занимаются там вырубками или, не знаю, достают вот эти краснокнижные виды, это не очень хорошо. С другой стороны, мы когда с вами тоже перед передачей обсуждали, вы сказали, что заинтересовать сбором грибов – это способ профилактики природофобии. Или вот, например, приучение детей к прогулкам на природе. Это хорошая тема. Вот расскажите немножко про это. Как вы оцениваете вообще? Вот, нужно ли людям вообще посещать леса, приучать детей к этому?
0: Я, кроме всего этого, прочего, кроме изучения грибов, я изучаю как раз вот эту тему эстетического влияния леса, природы на сущность человека, на его творческий потенциал. Кстати, можно найти эту лекцию. Я читал ее 2 года назад в библиотеке имени Тургенева. В интернете существует видеозапись на страничке ВКонтакте этой библиотеки. Так что и можно, и нужно, и обязательно надо и самому ходить в лес, и детей приучать, и грибы никто не запрещал собирать, если это не редкие, не охраняемые грибы. И сейчас вот мы столкнулись с таким явлением для нас нехарактерным – это природофобия, когда человек просто из-за незнания природы, он сам себе придумывает какие-то мнимые опасности. Он сам, мало того, что у нас управляющие компании все косят, причем косят не так, как положено, оставляя там какую-то там 10 сантиметров или больше травы, не косят, бреют, выщипывают, вот такой термин есть, американская лысина, когда до самой земли бреют траву, где уже никто жить не может. И это вот под соусом того борьбы с клещами, там некоторые даже уже стали придумывать, что там змеи заводятся, вот кто-то пустил слух, что лопухи привлекают змей, но помилуйте, ну какие там в Москве змеи могут быть? Ну вот, к сожалению, люди боятся из-за того, что они живут в городе, выросло поколение, которое, в общем-то, и в лес почти не ходило, и не знает, что такое лес, и поэтому... Для того, чтобы познакомить, для того, чтобы не было вот этой отчужденности ребенка от природы, я считаю, что как раз сбор грибов – это очень хороший способ приучить, научить любить лес, показать, какие можно есть, какие нельзя, научить разбираться в грибах, потом прийти, приготовить, съесть, по-моему, очень хороший способ.
1: Я с вами согласен. Честно говоря, я сам большой любитель собирать грибы и большой любитель леса. И, конечно, для меня, ну, тоже необычно, скажу самое мягкое слово, для меня необычно, когда люди боятся леса, когда люди не ходят. Конечно, в лесу, да и в городе, да и вообще где угодно, в пустыне, в океане есть... опасные моменты, вот, там, в наших лесах довольно много клещей, ну, значит, надо ходить в длинных штанах, надо репелленты использовать, надо осматривать себя после похода в лес, вот, и, в общем, желательно все-таки просто понимать, осознавать, что там, какие есть риски, какие проблемы, при всем при этом, вроде как ученые говорят, что прогулки по лесу, они для психического здоровья очень полезны. Вот, потому что
0: да.
1: Картинка, которую ты видишь, вот эта вот зелень, деревья, вообще это чуть более естественно для нас. Но мы в городах живем не так-то давно, вот, и это даже какое-то лечебное действие на нашу психику оказывает.
0: Безусловно.
1: Алексей Юрьевич, давайте вернемся к грибам. У нас есть еще немножко времени. Я еще такую вещь слышал, вот меня очень заинтересовало, что действительно ли деревья могут каким-то образом коммуницировать через грибы, общаться? И вообще, что у грибов, вот благодаря этому развитому мицелию, есть инструменты для такого вот создания подземных сетей? И есть ли этому вообще какие-то подтверждения, исследования на этот счет?
0: А вы смотрели фильм «Аватар»?
1: Да, смотрел.
0: Помните, как там ученые исследуют связь между деревьями, там они втыкают щупы датчиков в корневую систему, улавливают какие-то импульсы?
1: Да, было дело.
0: Так вот, именно это уже там... Напомните, кто там режиссер-то был фильма?
1: Джеймс Кэмерон.
0: Точно, Кэмерон, забываю все время. Так вот, он... был знаком с этими работами, и именно это он ввел в свой фильм. То есть это не фантастика. То есть, ну, в принципе, давно было известно, что деревья предупреждают друг друга об опасности. Например, акация в пустыне, там, если объест ее антилопа, она уже не может объедать соседние кустарники, и там листва становится ядовитой, она должна отойти, антилопа, на 100 метров, и тогда только можно опять есть. Казалось бы, что-то непонятное, мистика какая-то, но ученые нашли объяснение. Поврежденная акация выделяет этилен, этилен улавливается листвой соседней акации, она успевает выработать горечи, которые делают листья ядовитыми для антилопы, а за несколько десятков метров уже этилен рассеивается, его рецепторы не улавливают. То же самое, только в более сложной форме происходит у нас в лесу, когда мицелий грибов, то есть так называемая микориза, грибокорень, оплетает все деревья в лесу, если это, конечно, старый лес, грибница микоризы, образующих лесов, грибов. по этой грибнице, это вот как грибной интернет, они передают сигналы, то есть они могут иметь как электрический характер, так и передаваться химические вещества, по которым деревья уже на более далекие расстояния передают сигнал опасности. Скажем, если на дерево напал какой-то вредитель, листоед, то дерево успевает сделать химический анализ слюны, иначе как же оно узнает, какой вид напал, и передает сигнал опасности на другой конец леса. За это время другие деревья успевают выработать либо какие-то горечи, либо, наоборот, привлекают специальными запаховыми сигналами врагов того вредителя, который на него напал. Это изложено в популярной книге немецкого лесника Петера Валлебена. Называется книга «Тайная жизнь растений». Она у нас есть в переводе. Любители леса ее хорошо знают. Ну, а что касается научных подтверждений, там есть колоссальный список литературы. К сожалению, насколько я знаю, у нас не проводятся такие исследования. Это в основном делают их зарубежные ученые. Представляете, да, это просто умопомрачительно, как бы из разряда этого не может быть.
1: Да, да, это я почему вас спросил, потому что это впечатляет совершенно. Слушайте, у нас остается 3 минуты до конца передачи, к сожалению. Время летит очень быстро, очень интересно. Я вот 2 вопроса объединю в один и попрошу вас достаточно коротко ответить, если это возможно. Вот можно ли есть нетрадиционные грибы, которые раньше не собирали, те же самые саркосцифы, паутинники, и безопасно ли собирать, в том числе в московском регионе, обычные традиционные грибы, которых все, названия которых все знают?
0: Угу. Ну, дело в том, что сейчас очень много население, в том числе целые микрорайоны жилые в Новой Москве среди леса, а люди ходят в лес, тоже хотят собрать грибов, а грибов нет, потому что их собрали более удачливые конкуренты и начинают собирать вот эти саркосцифы, паутинники, которые в жизни никто не собирал, которые вкуса-то особого не имеют. На самом деле гриб – это пробирочка такая с различными химическими веществами, которыми они друг друга травят. Потому что борьбу за выживание никто не отменял. И вот сколько мы на одном пеньке увидим видов грибов? Ну, 1, 2, 3 максимум. Больше нет, остальные не выдерживают этого химического соревнования. И вот нужны ли нам эти химические вещества, наверное, которые мы не знаем? Наверное, да. Нет. Наверное, все-таки лучше не собирать. Ну, и что касается... Значит, грибы обладают свойством накапливать вредные вещества, которые в почве содержатся. Это в первую очередь мышьяк, тяжелые металлы, радионуклиды. И вот было исследование, которое проведено в Пензенской области, а Пенза – это все-таки не Москва, там предприятий значительно меньше, там экологическая ситуация значительно лучше. Так вот, обнаружено во многих грибах, там, включая маслята, фламулину, белый гриб, рядовки фиолетовую, например, превышение по этим веществам, кратное повышение ПДК, то есть в 2-3, в 5 раз. Ну и вот и думайте, насколько полезно это есть грибы. Мне кажется, что собирать грибы – это самое примитивное, что с ними можно сделать. Насколько интересно искать новые, фотографировать, делать с ними художественные фотографии. Я знаю нескольких художников, которые рисуют именно грибы. Вот, а в пищу лучше употреблять те грибы, которые выращивают в искусственных условиях и продают в магазине. Это безопаснее.
1: Интересный получился финал, неожиданный для человека, который все-таки ходит в лес, интересуется грибами. Ну что ж, пусть наши слушатели сами сделают для себя выводы, а я вас хочу поблагодарить, мне было очень интересно. У нас в гостях был Алексей Юрьевич Захаринский, миколог, фотограф, натуралист, соавтор раздела «Грибы», новое издание «Красной книги» города Москвы. Спасибо большое.
0: Спасибо вам, всего доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 2 часа дня в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин проводит совещание о развитии новых регионов России. Глава государства регулярно обращается к теме социально-экономического развития воссоединенных субъектов. Обсуждаются вопросы восстановления, развития экономики, социальной, транспортной и другой инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Президент подчеркивал, что к 2030 году эти регионы должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным социально-экономическим показателям и качеству жизни людей. Временные ограничения сняты в аэропорту Геленджика. Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. Одновременно в региональном МЧС заявили об отмене на территории Краснодарского края режима беспилотной опасности. Мера в воздушной гавани была введена накануне около 0 часов для обеспечения безопасности полетов. Евроньюс указал на проблемы в работе главы евродипломатии. В Европе раскритиковали подход Каи Каллас к управлению дипслужбой ЕС. Она теряет поддержку внутри объединения и нередко продвигает инициативы без предварительного согласования с государствами-членами, сообщает телеканал со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, недовольство вызывают заявления Каллас по Китаю, предложение использовать замороженные российские активы для помощи Украине, а также отношения с администрацией Соединенных Штатов Америки. Она действует так, словно по-прежнему возглавляет Эстонию, а не представляет общую позицию Евросоюза. На этом фоне в Европе усиливаются призывы к реформированию дипломатической службы ЕС, чьи структурные проблемы, по мнению экспертов, становятся все более заметными. В Башкирии простились с погибшим хоккеистом Егором Едыкиным. Церемония прошла в городе Салават, она собрала большое число людей. Сейчас процессия едет на кладбище, сообщили в городском управлении физической культуры и спорта. Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что причиной смерти Едыкина стал случайный выстрел из ружья, которое он задел, находясь в машине. Рядом с ним было обнаружено тело второго мужчины, его деда. В минувшем сезоне в ВХЛ Едыкин в 46 матчах забросил 2 шайбы и отдал 2 голевые передачи. Ранее хоккеист играл в системе «Авангарда». В Норильск он перешел в прошлом году. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 10 рублей 61 копейка, доллара – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся до плюс 30, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
13: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
14: «Вдохновение». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Внимание! Говорит Москва».
15: 94.8 FM.
16: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд.
17: Что такое США

America Light. Сегодня мы с вами, я надеюсь, просто послушаем замечательную музыку от замечательной, немножко полузабытой группы, но которая вызывает у меня, например, лично определенные ностальгические воспоминания, потому что это группа из моего детства, ну, детства, отрочества, скажем так. У нее очень странное название, я вам расскажу, откуда оно вообще взялось, это тоже отдельная история. Называется она Three Dog Night. То есть это «Ночь с тремя собаками», как бы вот сказать. Я не знаю, есть ли еще какие-то, допустим, группы, которых было бы такое курьезное и совершенно непонятное, казалось бы, даже двусмысленное какое-то название. Но, тем не менее, в конце 60-х, начале 70-х годов, а группа образовалась в 1968 году, она как раз вот отражала те... Я бы даже сказал, общественно-политические, социальные перипетии, которые были. Ну, конечно, это время хиппи, время детей, цветов и любви. Конечно же, совершенно другая атмосфера. Тем более, что это, если Калифорния, это, конечно же, вот андеграунд, это, конечно же, прежде всего, Джим Моррисон, Дорс. Это, так сказать, такое время экспериментов. Но вот эта группа Three Dog Night, она является, ее, безусловно, вот называют как бы это одной из... немногих групп, которые можно соотнести такое вот, допустим, определение, как мелодичный поп-рок, мелодичный рок именно. В то время, когда буквально техническими средствами, так сказать, передавался этот совершенно громогласный звук рока, рок-н-ролла, пик такого хард-рока уже был, зарождавшийся был металл, вот это вот исполнение этих людей, оно было достаточно такое, знаете, казалось бы, немножко старомодным, но, тем не менее, это как раз вот тот самое направление, в котором, я не знаю, собственно говоря, но только великие гранды могли своими рок-балладами, может быть, сопоставиться вот с тем, что делали они, а они взяли это как бы на свое вооружение. Я думаю, что вы сейчас вот по исполнению, по манере почувствуете, что это все-таки нечто такое особенное. Просуществовала группа, кстати, очень недолго, и это тоже, кстати, хороший очень показатель. Дело в том, что уже, ну вот, образовалась она в 1968 году, а уже в 1976 году они, увидев спадок их творчества, интереса, ну, потому что 76, вы можете себе представить, конечно, это же времена английского полноценного такого рок-вторжения, это уже когда, конечно же, роллинги раскрутились, особенно после распада Битлз, конечно, уже Пинк Флойд, конечно, уже Лид Зеппелин, там уже были другие имена, они просто решили, что называется, объявили о своем распаде и спокойно, как говорится, каждый занимался своим делом. В 1981 году была небольшая попытка объединиться, но к добру это не привело. И они остались вот в воспоминаниях своими мелодичными рок-балладами в стиле вот того времени, в котором они, собственно говоря, и жили, и, с моей точки зрения, замечательно отразили. Ну, довольно, как говорится, слов. У нас сегодня музыкальная страница. Как всегда, я попрошу вас воздержаться от звонков, но я все ваши сообщения буду читать. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телеграм-канал «Радио говорит МСК». В Дзене, пожалуйста, у нас ВКонтакте есть, так что все, как говорится, для вас, и, конечно же, в нашей сети Макс тоже заходите, и у нас есть иконка, ссылка на нашем сайте радиостанции «Говорит Москва», присоединяйтесь. Я искренне надеюсь, что уж, по крайней мере, ваши выходные я не испорчу. А сейчас давайте послушаем композицию, которая уже сама по себе, по-моему, говорит о музыкальном кредо этой группы. Называется она Old Fashioned Love. Старомодная любовь. Three Dog Night.

Дэнни Хэттон, Чак Негрон, Кори Уэллс, три отца-основателя этих групп. Потом состав менялся, кто-то уходил, кто-то приходил, кто-то трагически уходил из жизни. Но, тем не менее, основной вот этот коллектив, вот этот костяк, три и их безусловный успех. Ну, можете себе представить, буквально за несколько лет продажи их еще до распада, общий тираж продаж их синглов и пластинок был 50 миллионов. Ну, это просто что-то было никуда. Причем они пели свои песни, они перепевали другие, каждый раз находили новые интонации. Специалисты отмечали, что это был один из тех, ну, редчайших случаев. Вот посмотрите, любую возьмите, я не знаю, ну, наверное, да даже и Битлз, вы знаете, вот берут, так сказать, как говорится, посягну на святое. Но это были три суперпрофессиональных вокалиста, трое. Они играли на всех инструментах, но это были еще их голоса. Каждый из них солировал в какой-то песне, как бы выступал вторым бэк-вокалом. То есть это была совершенно уникальная вот вокальная комбинация, которая, собственно говоря, я думаю, принесла успех. Им было подвластно абсолютно все. И кантри-песни, и в стиле. Они совершенно не чурались никаких. Перепевали кантри-баллады, пели джазовые вариации, ритм-блюз, свинги. Все абсолютное было им подвластно. У них, что называется, ну, никаких ограничений не было. И этим они, наверное, и запомнились, и были так притягательны и привлекательны. Кстати, это вот один из тех редких случаев, когда была очень большая негритянская аудитория там у этих ребят в Калифорнии. Так что здесь, конечно, в этом отношении группа, и, кстати, во многих других она была, конечно, уникальна. Вот следующая песня, она как раз и отражает такие кантри-традиции, может быть. Она так и называется «Ковбой». «Где же вы, ковбои, ребята? Что-то я езжу по Америке, больше вас не вижу». «Ковбой», «Three Dog Night».

Карен пишет: «Добрый день, Рафаэль Никитич. Впервые слышу об этой группе. Очень интересно. Спасибо большое за передачу. Спасибо вам за интерес, за ваше послание». Ну, давайте немножко встряхнемся, потому что здесь такая, как вы сами видите, так сказать, такая очень мелодичная баллада. Ну, а вокал, вот послушайте вокал. Мы, конечно, говорим об очень многих вокалистах потом, особенно англичан, ну, Фредди Меркьюри, Куин, конечно, это... Ну, а вы послушайте здесь. Ну, это же тоже совершенно потрясающая вещь, конечно. Давайте послушаем следующую композицию, давайте немножко встряхнемся. Она называется «Легко быть жестким непримиримым». Да, очень легко все воспринимать штыки, но ты попробуй понять и оценить своего ближнего. Попробуй быть мягким и добрым. Easy to be hard, Redock Night.

Да. Я уже говорил, что они с огромным удовольствием брали и перепевали песни других исполнителей. В частности, вот была такая очень талантливая, я считаю, так сказать, очень талантливая исполнительница своих песен, Лаура Ниро. Она написала очень много песен. Она писала для Элтона Джона, была его очень близкой знакомой в свое время. И, кстати, вот следующую песню, которую я вам хочу предложить, называется она «Элая». «Элая идет». Это как раз вот была такая, знаете, перекличка у них, своеобразный профессиональный дуэль с Элтоном Джоном. У него была песня там о Розмари, он написал, что она идет. Кто-то приходит, и, значит, нужно, что называется, прятаться и прятать свое сердце, потому что тот, кто придет, он обязательно его разобьет. Такая женская немножко история, но с моей точки зрения, вот почему-то она отдала эту песню именно вот этой группе. И она говорила, что прежде всего это из-за голоса, из-за вокала. Ей говорили, что ну вроде бы это не подходит, как бы это обращение все-таки к девочке. Но она, тем не менее, говорила, что с такими, и эту песню надо петь с такими голосами. Но здесь, конечно же, Элай, это еще соотношение небольшое, так сказать, вот с пророком, с которым это соотно. Так что, ну, послушайте, это были абсолютно иллюзии того времени, когда ребята под воздействием некоторых препаратов, ну, у них все что угодно было. Но, вы знаете, получалось-то, в принципе, очень-очень неплохо. Ну, давайте убедимся сами. Элай идет. Three Dogs Night.

0: Да, я вам обещал, что я расскажу вам о названии группы, конечно. Ну, это тоже своеобразная история. Но прежде чем вот я перейду к этому, ну, скажите, кто бы вот из тех групп тогда, даже самых гранта, ну, кто бы мог вокализм вот такой исполнить? И госпел, и рок-н-ролл немножко, и все. Конечно же, вот наш уважаемый радиослушатель 6519 пишет: «Спасибо, Рафаэль Никитич, эта группа для меня открытие». Вот, и 7724 пишет: «Даже что-то похожее на Моррисона местами». Конечно, конечно, все это переплелось. Вы представьте себе середину 70-х, начало 70-х годов. Это, конечно же, уже распавшиеся Битлз. Это, конечно же, Бич Бойс. Это, конечно же, Джим Моррисон уже с Дорс. Уже они начинают. Конечно, тогда все под впечатлением Иисуса Христа Суперстар. Вот те из вас, кто помнит эту замечательную рок-оперу Вебера, ну, вы согласитесь, это же эти все настроения, тона. И в то же время переплетается все с негритянскими госпел, это церковные песнопения. Это, кстати, песня вот одна из самых популярных среди негритянского населения тогда была. Да потому что это по сути своей госпел, это все переплелось. Это огромный плавильный котел, его по-разному называют, это называют калифорнийский андеграунд западного побережья, что называется. И в очень большой степени, конечно, это как раз это из этого ну, простите меня, бульона, потом вышли Нирвана, потом вышли все остальные. Это очень такая была благодатная тема на тот момент. И там всего, как говорится, хватало, но тем не менее, все-таки в творчески это и для художников, для очень многих исполнителей, это была очень-очень благодатная почва. И вот Three Dog Night, они как раз были составной частью всего этого. А название образовалось до смешного. Странно, конечно, потому что Дэнни Хаттон, его подружка по имени Джейн, они когда-то прочитали в журнале, просто сидели, читали в журнале, ничего, так сказать, не было, что австралийские аборигены засыпали, обняв собаку, спасаясь от холода в своих жилищах. И особо в холодную ночь они прижимались сразу к трем собакам. Они изучили это все. Это действительно, это реальный факт. Абсолютно реальный факт, так оно действительно и было. И, кстати, не только аборигены, но и потом, как говорится, сами уже австралийцы, которые, собственно говоря, захватили этот остров, они тоже потом испытывали те же самые проблемы. И это самый лучший способ был тогда вот спастись от холода. Причем собаки не возражали, потому что они сами, им самим тоже было холодновато. Но это были одомашненные динги. И вот, пожалуйста, вот как еще иначе могла возникнуть эта группа? Ну, конечно же, вот именно так. Что-то прочитали, что-то где-то сделали. И вот, пожалуйста, вам, как говорится, название «Ночь с тремя собаками». Вот хоть стой, что называется, хоть падай. Но я думаю, что для нас гораздо важнее все-таки не название даже, какой бы курьезным оно ни было, а то, что ребята исполняли, и то, что они исполняли всегда очень честно. Ну вот так получается, что сегодня вот сейчас вот 50 лет с того момента, когда эта группа распалась, но тем не менее до сих пор ее песни, ее исполнение, а самое главное вот культура вокальная, которую они задали тогда, невольно или невольно, я уж не знаю, тем не менее она, я считаю, что на высочайшем абсолютном уровне. Сейчас давайте послушаем выпуск новостей, которые мои коллеги подготовили. Потом продолжим про «Ночь с тремя собачками».
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 14:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин заявил об удерживании стратегического преимущества российскими войсками в зоне СВО. Вооруженные силы России продолжают наступление по всем направлениям, подчеркнул президент на совещании по развитию воссоединенных регионов России. Наши войска уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют, сказал он. Поскольку противник не может сдержать продвижение российских сил, он прибегает к террористическим методам, добавил Владимир Путин. В Ингушетии задержали пособника исполнителей терактов в Крокус-Сити-Холле. 54-летний Хасан Альтимиров входил в боевое крыло, запрещенное в России террористической организации, связанной с религиозным течением Батал-Хаджинской общины. В 2025 году по поручению ее лидеров он достал поддельные паспорта минимум для трех человек, находившихся в розыске. Среди них Батыр Кулаев. Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, который снабдил автоматическим оружием исполнителей терактов в Крокусе. Следствие считает, что именно с паспортом, полученным через Альтимирова, Кулаев смог скрыться за границей. Поймать его до сих пор не удалось. Батал Хаджинцы также были связаны с лидером организации «Имарат Кавказ» Доку Умаровым. Участвовали в нападении на Ингушетию в 2005 году и подрыве Невского экспресса в 2007. Кроме того, им вменяют поставки оружия террористам, устроившим атаку на Крокус Сити Холл, а также помощь в подготовке покушения на начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Прощание с Али Хаменеи пройдет с 4 по 9 июля. Церемония состоится в соборной мечети Хамейни в Тегеране. 9 числа организуют траурное шествие в Мешхеде, где после чего тело будет похоронено в мавзолее имама Резы. Верховный лидер Ирана погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Организовать церемонию прощания в марте не удалось из-за продолжающихся атак, поэтому власти отложили ее, ссылаясь на необходимость подготовить инфраструктуру, сообщает иранское агентство CNN. Временные ограничения сняты в аэропорту Геленджика. Авиагавань снова принимает и выпускает самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Одновременно с этим в региональном МЧС заявили об отмене на территории Краснодарского края режима беспилотной опасности. В Дагестане восстановили работу газопровода. Магистраль Моздок-Казимагомед была повреждена после взрывов в районе Кизлюрта 9 июня. Ограничения подачи газа затронули Кизилюрт, а также Кизилюртовский, Казбековский и Хасавюртовский районы. На участке диаметром больше метра были зафиксированы 3 взрыва, после чего возникло факельное горение. Для тушения привлекли 25 человек и 7 единиц техники. Трубопровод перекрывали. Работы выполнили в установленный срок. Он уже заполнен газом, а газораспределительные организации начали возвращать потребителей к подаче топлива. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 30, облачно с прояснениями. Днем, возможно, гроза. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Имена. Поверх времен.
7: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
6: «Имена. Поверх времен».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
8: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка. С вами Рафаэль Ардуханян. Говорим с вами об аспектах развития культурной, гуманитарных жизни в Соединенных Штатах Америки. Затрагиваем исторические аспекты. Стараемся абстрагироваться от политической ситуации. Как вы знаете, и справедливо иногда мне на это указываете. Не всегда получается, но нельзя оторваться от всего этого. Но вот, судя по всему, сегодня вот как у нас день, когда я давно готовил эту передачу об этой группе, она мне нравилась всегда очень. Я, кстати, хочу сказать, что она о ней писалось еще в советское время. Был такой журнал «Новое время», там как раз описывалось это. Но там, конечно, это ужас какой-то. Они говорили, приводили пример загнивающего капитализма по названию. По названию. Вот смотрите, какое название. Нет, чтобы там «Добрые молодцы» там, или что-то, какие-нибудь там гитары поющие, шепчащие лето. Нет, вот они назвали, как говорится, «Ночь с тремя собаками». Ну, хотя бы немножко поинтересовались все-таки, о чем люди, ребята пели. А ребята пели, в принципе, о добре, о добрых вещах. Это то поколение было еще такое не зло, не озлобленное. Кстати, следующая песня, которая называется «Мир, удовольствие всему миру», она как раз и отражает вот эти вот пацифистские в очень большой степени настроения. Вот Роман прислал. Спасибо, Роман, за вашу ремарку. Добрый день, Рафаэль, спасибо за эфир. Не знал про такую группу, но вот пасторальный гаммот и вокализм местами напоминают ранний юрайхип эпохи Дэвида Байрона. Спасибо. Я с вами абсолютно согласен, потому что у меня ассоциативно это тоже. Sunrise, конечно же, юрайхип, «Восход солнца» и «Simple Man». Вот я вспоминаю эти композиции. Конечно, потрясающий вокал юрайхипа. Я думаю, что здесь он соотносится в очень большой степени вот с этой традицией. Но я хочу сказать, что, ну, в принципе, они были, что называется, современники друг друга. Но все-таки эти ребята из Америки чуть-чуть пораньше начали. Чуть-чуть пораньше. Они все-таки конец 60-х, начало 70-х, юрайхип немножко попозже. Но это говорит только о вот этой синергии. Все это, понимаете, переплеталось. Англичане любят говорить, как мы повлияли на американскую культуру. Ну, американцы им, конечно, воздают должное и говорят, ребята, ну и вы тоже, простите, так сказать, кое-что и у нас позаимствовали. Так что день. Так, диспетчер, Рафаэль, добрый день. Скажите, пожалуйста, как называлась ваша программа с Грегом в США? С Грегом в США программа называлась на русском радио «Контакт» и «Back in USSR», «Обратно в СССР». Вот две передачи были, где вот точно так же, как я Грега приглашал, он меня приглашал, он был ведущим, он был и продюсером там, собственно говоря, вот на этой радиостанции. Так что тогда мы тоже на русском языке. У нас, я вам хочу сказать, кстати, аудитория была колоссальная тогда. Да, там было порядка 2 миллионов. Это имеется в виду Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, вот все эти tri-state area, как они говорят, Нью-Йорк, Пенсильвания, это, ну, вся русская диаспора, русскоязычная диаспора, да, конечно, это были, ну, это подсчеты были не мои, это, как говорится, там все было сделано, так что это была достаточно, безусловно, передача номер один на русском языке. Ну, там были еще, это уже отдельно, и на английском языке кое-что выходило, но это уже... Без Грега, как говорится. Давайте послушаем следующую композицию. Как я уже сказал, она называется «Мир, удовольствие всему миру». Мир, мир. Ну, написана была в эпоху Вьетнамской войны. Я думаю, вы поймете, о чем это идет. Three Dogs Night, Joy to the World.

0: Как раз вот пришло сообщение прямо перед этой песней 77245. А у них только пасторальные вещи. Ну, как видите, не только пасторальные вещи. Хотя тоже, конечно, это элементы. Тут нельзя вот как-то жанр, ну, с моей точки зрения, я не профессиональный музыковед, но определить, по-моему, сложно. Все перемешано. Но главное, что талантливо перемешано. Ольга пишет: добрый день, Рафаэль. Спасибо, не знал этой группы. Пожалуйста, я очень рад, что вам понравилось. Медленный рок-н-ролл, а обычный? Ну, давайте послушаем, посмотрим. Я уже сказал, что все жанры абсолютно, с моей точки зрения, это им, как говорится, подвластно. Давайте послушаем еще одну композицию. Она очень такая своеобразная. Я не бывал во многих странах. Я не бывал в Испании, я не бывал в Англии, я не бывал в Германии. Я не бывал в Новой Зеландии, я не бывал в Китае. Ну и что с того? Three Dog Night, Never Been to Spain.
1: Well, I never been to Spain, but I kinda like the music.

В 2021 году Дэнни Хаттон и Кори Уэллс, тогда двое оставшихся из, еще в активе, что называется, исполнители, дали, ну, собственно говоря, последний концерт. Но уже тогда под 80, тем не менее, они, как говорится, соответствовали. Все отмечали, что еще был порох в пороховницах. А самое главное, все говорили, что основной, конечно, тембр голосов их остался. И даже вдвоем они прекрасно, что называется, дополняют друг друга, исполнили старые хиты, которые, конечно, вызвали восторг у их многочисленных поклонников. Вот вам, пожалуйста, композиция, которая сейчас только что прозвучала. Вы спрашивали по поводу медленного рок-н-ролла, обычного рок-н-ролла. Все перемешано сейчас абсолютно у них. Никогда они не замыкались какими-то рамками. В этом, я думаю, особенность. С моей точки зрения, очень приятная особенность. Это именно группа. Хишадо пишет наш радиослушатель. Не успел к началу, завтра утром послушаю в записи. Соседи же должны просыпаться под хорошую музыку. Хишадо, вы знаете, у нас прямой эфир, так что всегда, как говорится, буду рад. А послушайте, если потом в подкастах, это тоже хорошо. Но давайте привыкать к прямому эфиру. Я не думаю, что в ближайшие 528 лет что-либо со всеми этими искусственными интеллектами заменит именно живое прямое общение, живой голос. И дай бог нам все-таки различать это. Вот 529 лет не знаю, но 528, я думаю, мы еще продержимся в эфирах. Давайте послушаем еще одну композицию. Она тоже такая сакраментальная, в какой-то степени история моей жизни. Out in the country, когда мне становится плохо и наваливается груз всего в городе. И что я делаю? Я сбегаю в деревню, конечно. Но прямо напоминает, знаете, in the country, Пол Маккартни. Но Пол Маккартни это сделал после нашей группы. Они раньше его сбежали в деревню от всех городских проблем. Three Dog Night, Out in the Country.

Да. Мотивчик похож на стардом Дэвид Боу, Хишаду. Абсолютно с вами согласен. Здесь вопрос только, кто у кого и что и каким образом услышал. В свое время Пол Маккартни давал интервью Говарду Штерну, и он очень хорошо сказал, говорит, когда Говард Штерн у него спросил, ты известный журналист, на радиостанции «Сириус» работал, один из пионеров был интернет-радио, он спросил, как вот вы пишете свои песни, сэр Пол, как вы пишете? Он говорит, ну я же, вот смотрите, я слушал 50-е годы, я слушал американскую музыку, слушал всех-всех, слушал очень многие группы, коллективы из Америки, и потом он добавил, ну, в свойственной Полу Маккартни шутливой манере, ну, и, помимо прочего, я еще и, конечно же, гений. Ну, что, конечно, в очень большой степени соответствовало. Но это все тесно переплеталось, это Пол Маккартни питался американской, американцы питались потом битломанией, и вот это все, как говорится, талантливая музыка, вы знаете, она достаточно, по-моему, свободна по сути своей. Давайте послушаем сейчас следующую композицию, она мне очень нравится, потому что она называется «Женщина», просто «Женщина». Вот, сказать тебе, что ты моя любовь, что мое сердце пылает, сказать тебе, что я знаю твои ангельские глаза, видят меня насквозь, только ты одна меня понимаешь, только тебе я дарю свою любовь и свой талант. Вот такая вот баллада «Женщине». «Three Dog Night», «Женщина».

0: Ну а как еще докричаться до любимой? Как еще ей сказать, что ты любишь? Ну, конечно же, и так. Не все же итальянскими тихими серенадами под балконом теплой итальянской ночью. Да, вот, пожалуйста, по-американски тоже может быть. 7-7-2-4. Супер, отличная вещь. Конечно, конечно, я думаю, вы узнали. Конечно же, Джим Моррисон, Doors. Конечно, здесь тоже все это, ну, видно, слышно просто. Из одного все это источника идет. И, на мой взгляд, совершенно не важно, какие жанры вы предпочитаете, когда это талантливо исполняется. Тем более, как вот вы правильно отмечаете, здесь, конечно же, и вокальные данные, они, конечно, позволяют ребятам, ну, что называется, развернуться вовсю. Любые формы, они им подвластны, потому что ведь вот мы говорим о госпеле, говорим о балладах, но это вокальные, конечно, прежде всего вариации, которые, конечно же, в очень большой степени не всем подвластны далеко. Я думаю, мы прекрасно знаем неплохие коллективы, которые, собственно говоря, в силу определенных обстоятельств не всегда были на высоте именно в вокале. А здесь чувствуется школа, чувствуется. 50 лет назад распалась эта группа. В 2001 году их уже ввели в зал славы вокальных групп. То есть, конечно же, миллионные продажи остались. Остались только двое живых сейчас вот после этого всего события. Но, тем не менее, до сих пор их песни слышны по всему миру, потому что это талантливо. А мы с вами не занимаемся культурой отмены, мы с вами слушаем хорошую музыку, которая должна быть вне политики, потому что политика приходит и уходит, а искусство и музыка всегда остаются. Хороших выходных вам, всего самого доброго.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 15:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Путин проводит совещание по развитию новых регионов России. Глава государства регулярно обращается к теме социально-экономического развития воссоединенных субъектов. Обсуждаются вопросы восстановления, развития экономики, социальной, транспортной и другой инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Президент подчеркивал, что к 2030 году эти регионы должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям и качеству жизни людей. Татьяна Голикова рассказала о поддержке семей в новых регионах. По словам вице-премьера, жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей выдано почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. Около половины средств уже использованы семьями, доложила она президенту на совещании по развитию новых территорий. Наиболее востребованным направлением остаются ежемесячные выплаты на детей до 3 лет. Кроме того, единое пособие сегодня получают 36 тысяч семей, в которых воспитываются 56 тысяч детей, а также 1300 беременных женщин, уточнила Голикова. Она подчеркнула, что для жителей новых регионов сохраняется упрощенный порядок оформления необходимых документов. Премьер Венгрии пообещал раскрыть крупную аферу времен Виктора Орбана. Экстренную пресс-конференцию Петр Мадьяр анонсировал сегодня. По словам политика, речь идет о масштабном политическом обмане, к которому причастные представители прежней власти, передает Индекс. Ранее глава правительства обвинял окружение Орбана в выводе активов за границу и растрате бюджетных средств. Заявление прозвучало накануне съезда партии «Фидес», где бывшего премьера Виктора Орбана, как ожидается, вновь изберут лидером политической силы. Съезд партии «Фидес» пройдет сегодня, 13 июня. Партия ТИСа во главе с Мадьяром одержала победу на парламентских выборах 12 апреля, получив в парламенте 141 место из 199, что дало ей конституционное большинство в 2/3 голосов. Орбан признал поражение и объявил об отставке после 16 лет пребывания во главе правительства. У берегов Омана снарядом поврежден танкер. При этом судно продолжает движение, говорится в уведомлении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Там уточнили, что инцидент произошел в 6 морских милях к востоку от Омана. Сообщается, что танкер был поражен неизвестным снарядом в носовой части по левому борту. Экипаж не пострадал, ущерба экологии не зафиксировано. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Введение меры в Росавиации объяснили ограничением на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Их статус можно уточнить на онлайн-табло аэропорта и у компании-перевозчика. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 10 рублей 61 копейка, доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. И о погоде сейчас в российской столице. Воздух прогрелся до плюс 30, облачно с прояснениями и без осадков. Синоптики предупреждали о грозе днем. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри. Радио».
5: Ну вот начало нашего путешествия здесь, на Гороховой улице 10. Я вот только что ушел с перекрестка. Здесь огромный дом такой, второй этаж, большущие окна, ну как во всех домах 19 века здесь, в центре Петербурга. А дело в том, что это знаменитый дом пиковой дамы. Но существует легенда, что поэту доводилось гостить в доме усатой княгини после выхода «Пиковой дамы». 7 апреля 1834 года Пушкин записал в дневнике: «Моя пиковая дама в большой моде. Игроки понтируют на тройку».

0: Я памятник себе воздвиг неблаготворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он головою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лирии мой прах переживет, и тленья убежит, и славен буду я. Доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит, слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обида не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца.
1: Народный артист России Виктор Никитин. При жизни Пушкина стихотворение не было напечатано. Впервые опубликовано в 1841 году его другом Василием Жуковским, а написано на тему оды древнеримского поэта Квинта Горация к Мельпомене. Мне очень жаль, но до поэзии Александра Пушкина мы добрались лишь неделю спустя после 227-го дня рождения знаменитого поэта.
2: Но вот уж полдень, в светлой зале весельем круглый стол накрыт. Дымятся щи, вино в бокале, и щука в скатерти лежит. Соседи шумную толпою взошли и прервали тишину, садятся чаш, внимая звону, все хвалят вакхи и помону, и с ними красную весну.
1: Днями, проходя мимо удивительного памятника на Тверской в Москве, поразился обилию цветов у подножия фигуры Александра Сергеевича, созданной скульптором-опекушиным еще в 1880 году. Так что праздник продолжается.
3: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Итак, детство Пушкина. Да в том же подмосковном когда-то сельце Захарово в имени бабки Марии Алексеевны Ганнибал, морской артиллерии второго рангу капитанши, которую сам Пушкин ласково величал мамушка. Кстати, она тоже урожденная Пушкина. Сам дом, где бывал в детстве Пушкин, не сохранился. Господский дом воссоздадут, так, наверное, правильнее, к 200-летию рождения поэта в 1999 году. И теперь тут историко-литературный музей-заповедник, где в один из приездов я и познакомился с Михаилом Гладилиным. А после отъезда в Царско-сельский лицей в 1811-м мамушка имение продала.
4: Да, всего 6 лет. Пушкин вырос, надо было отдавать учиться. Сами Пушкины не захотели оставаться в Москве, вскоре уехали в Петербург.
5: Все-таки так вот это Захарова влезло, скажем, в голову юного Пушкина, что он и потом и в лицей возвращался к этому.
4: В Борисе Годунове есть. И в некоторых повестях Белкина упоминания там были крестьяне Хлупинские и Захарьевские. Хлюпина и Захарова – это до сих пор два соседних села.
5: Дочка Арины Родионовны тоже ведь из этих мест.
4: Кстати, когда Пушкин приехал сюда в начале лета 30-го года после помолвки, он как раз навестил дочь Арины Родионовны, Марию Федоровну. Она даже потом рассказывала там литератору Бергу, как это все произошло, что она заслышала колокольчики, что подъехал к ее дому, вошел в избу, на скорую руку стала готовить яишенку. Он за это время вышел погулять.

0: приехал, пришел и с грустным видом сказал: все наше решил, все бабушкино заросло.
1: Кстати, написала по этому поводу.
0: Что он совершил сентиментальное путешествие в Захарово, отправился туда один, чтобы повидать те места, где провел несколько лет своего детства. Тем более здесь и могила брата в Изюмах.
1: Около Преображенского,
0: да.
1: Николай.
0: Николай похоронен.
1: Сколько ему лет? 6, по-моему, было.
0: 6 лет. Да, надгробный знак остался. Все-таки мы к Пушкину так относимся, что, несмотря на любые исторические перипетии, бережем. Вот, я вижу, он там сидит на камушке, бронзовый Пушкин. Кстати, здесь есть Пушкинская школа, это одна из все-таки осуществленных идей Дмитрия Сергеевича Лихачева здесь. Но ребята воодушевлены.
1: Смотрите, прямо как в царском селе эти мостики через пруд.
0: Мостик ажурный, да.
1: И вот и само Захарово,
0: кстати. Само Захарово.
1: На холме. Домик мой, с балкона могу сойти, веселый сад, где вместе флоры и помона цветы с плодами мне дарят, где темных кленов стройный ряд возносится небосклона, и глухо тополи шумят. Да, так вот вспоминал Пушкин.
2: Ой, ладно, идемте смотреть.
3: Был настоящий фундамент дома бабушки, который сумели раскопать. Прежде всего определили планировку, расположение комнат, нашли основание печей, печной из розет, какие-то предметы. Помимо, кстати, археологических раскопок, нам помог один документ, был найден в архиве, поскольку бабушка, приехав сюда в 1805 году, в 1807 начинает делать ремонт.
1: Пройдем. Вот оно.
3: В эту гостиную комнату.
2: Чувствуешь себя где-то в давности.
3: Там у нас главный фасад, где приезжали гости, там парадный двор, а здесь выходит в сад. С балкона могу сойти, веселый сад, где вместе флоры и помона, цветы с плодами мне дарят, где темных кленов стройный ряд возносится до небосклона, и глухо тополи шумят. Там дальше он вспоминает, чем он занимается в Захарово. «Туда зарею поспешаю, смиренным заступом в руках». Заступ называли лопатку. «Тюльпан и розу поливаю, и счастлив в утренних трудах». Вот здесь, под дубом наклоненным, с Горацием и Лафонтеном, в приятных погружен мечтах, вблизи ручей шумит и скачет, и мчится в влажных берегах, и светлый ток с досады прячет в окрестных рощах и лугах. Да, такая была примета, наверное, регулярного парка. Такой дуб наклоненный около берега. Напротив, кстати, деревня Захаров с крестьянами. Бабушка купила 134 крепостных душ, 72 души мужа. Мужеского пола, можно было учесть работников. И напротив дом, впоследствии был дом дочери Арины Родионовны. Она выдала замуж за захаровского крестьянина. Ну и живут потомки где-то в округе Арины Родионовны. И, конечно, нельзя представить и понять деревенскую жизнь Пушкина без няни, да, без бабушки и няни. Так мы их видим рядышком. Бабушка липецкая, она оттуда родом, не московская, не очень говорила по-французски, зато как сестра Пушкина, Ольга, сказала, прекрасно говорила и писала русским языком.
1: А здесь вот я смотрю, у вас детское чтение для сердца и разума. Москва, университетская типография Новикова,
3: 1789 года. Старались найти, подобрать, выставить какие-то книги, которые так или иначе и читал Пушкин. Я читал очень много, и не только на французском. Упоминает все-таки наших авторов, его потом ставших товарищей, там и Вяземский, и Жуковский, старшие его товарищи. Да вообще семейство литературное. А у нас есть портрет старший брат дедушки Пушкина, поскольку он был Осип Ганнибал, а это Иван Ганнибал. Как раз наоборот, довольно известный, славный, мужественный, тоже военный, тоже морской артиллерист. В лицее до сих пор обелиск в его честь в парке Екатерининском, недалеко от лицея, где написано, что в сражении с турками при крепости Наварин отличился бригадир.
4: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
1: Удивительным образом, но о лицее будем говорить не у нас в Царском селе, где учился Александр Сергеевич, где однажды 8 января 1815 года держал экзамен перед великим поэтом Гавриилом Державиным. Помните картину художника Ильи Репина?
5: Кстати, работу заказал художнику императорский Александровский бывший царскосельский лицей к своему столетнему юбилею. Так вот, у меня в руках копия стихотворения князя Михаила Гагарина, лицеиста 58-го курса, озаглавленная на 19 октября 1941 года.
6: 41-го года он написал стихотворение, потому что 19 октября праздновали всегда праздник лицея.
5: Мы чтим сегодня незабвенный лицей, ушедший в тьму веков, источник света вдохновенный, погибший от руки врагов. Но свет его нам небом данный, нам всем остался дорогим. Это подарок графине Марии Апраксиной из Брюсселя, с которой я был знаком много лет. Оригинал хранился в ее архиве. А с копией я пошел в гости к прямым потомкам Пушкина, Александру и Марии Пушкиным, тоже в Брюсселе. Оба известные меценаты и часто гостят у нас в Санкт-Петербурге.
7: Я пятое поколение от Александра Сергеевича. Александр Сергеевич – наш любимый поэт. У него было 4 детей. Один мальчик был Александр Александрович. У него было 13 детей. Один был Николай Александрович, это мой дедушка. У него был один сын Александр Николаевич и я. По прямой линии я у Александра Сергеевича.
8: Я потомки Пушкина по женской линии. Моя прабабушка Мария Пушкина. Она дочка этого генерала. Она полсестра дедушки Сашина.
9: А вы чем занимались вот в жизни?
7: Я был инженер по электронике. Почти в конце моей карьеры, не знаю, кто-то узнал, что я Пушкин. Везли меня в дирекцию и сказали, вы русский? Я говорю, да, я русский. И вы говорите по-русски? Я говорю, по-русски. А, хорошо, там вы будете работать для нас в России.
8: Мы кончили работать, свой долг дополнили. Мы создали фонд, который называется Международный фонд Пушкина. И мы очень много помогаем госпиталям в Петербурге для детей, которые имеют рак.
9: На мойке 12 вы были?
7: Да, каждый раз. Вы знаете, каждый раз, что я там нахожусь, у меня мурашки по рукам бегают. Я чувствую, как будто он там. Это очень меня трогает. Чувствуется душа, какая-то душа.
8: И мы тоже занимаемся, потому что в Бельгии Пушкина почти никто не знает. Только русский и еще не все.
9: Мадам, вот хоть одну строчку из Пушкина.
8: Я люблю зимнюю дорогу, и так я учила «Сквозь водянистый туман и пробирается луна, на печальные поляны льет печальная светлана».
10: Очень хорошо помню, потому что я был маленький, я очень любил эту сказку. Это «Глупый море, дуб зеленый». Золотая цепь на дубе с тем, и кот ученый ходит по цепи, идет направо, поет песни, рассказывает, и вот. Ну, я чуть-чуть забыл, знаете, это новая версия, это версия Александра Александровича потомка, не Александр Сергеевич.
9: Ну-ка, покажите, где вы.
7: Вот, значит, вот этот красный. Я тут.
9: А, Александр, 97.
7: Да, это номер потом.
9: Это вы родились 10 сентября 1942 года.
7: А вот, значит, Машина линия. Значит, тут Мария, и, значит, тут Машина. А у меня есть одна кузина, то живет в Москве.
9: Юлия.
7: Да. Вы знаете, начальниками были маленькие, наши родители воспитали в этой идее Пушкина.
10: В 1937 году в Париже жил Сергей Лефар, он знаменитый танцор был, и он устроил выставку «Столетие смерти Александра Сергеевича». И на этой выставке были приглашены, конечно, мой дедушка, мой папа. И там встретились с сыном Карла Фаберже, Евгений Карл Фаберже. И Евгений Карл Фаберже подарил моему дедушку портрет Александра Сергеевича. Очень красивый, он сделан специальным карандашом. Он уникальный, потому что это подарок от него моему дедушке.
4: Именно поверх времен.
5: Продолжение темы лицея случилось уже в Твери, в музее Михаила Салтыкова-Щедрина, тоже лицеиста и друга Пушкина, а еще вице-губернатора Твери.
11: Салтыков-Щедрин собирал очень много материала о Пушкине. С лицейской скамьи он тоже, в общем-то, писал стихи запоем под влиянием Пушкина и Лермонтова. И на своем курсе был признан лучшим стихотворцем. Причем в лицей, тогда он уже переехал в Петербург из Царского села в 1944 году.
12: На 800. Я все время уточняю.
11: Году приезжал в Царско-сельский лицей на экзамен по российской словесности Александр Петрович Плетнев. Редактор «Современника», друг Пушкина, которому поэт посвятил Евгения Онегина. Плетнев специально приезжал, чтобы послушать, как, в общем-то, сдает этот экзамен по российской словесности молодой сотрудник журнала «Современник». Он публиковал свои стихи, уже будучи лицеистом, в журналах «Современник», «Библиотека для чтения». В ту пору юному поэту, первое, когда стихотворение было опубликовано, было 15 лет. Салтыков-Щедрину он писал стихи. Одни из таких строчек из стихотворения «Лиры» были посвящены памяти великого Пушкина. «На русском парнасе есть лира, струнами есть солнце лучи, их звуком внимает полмира, пред нею сам гром замолчи». Тыков, окончив лицей, уже не писал стихов, но, тем не менее, нашел себя в литературе как писатель, сатирик, нашел свое призвание.
12: И как Пушкин был сослан.
11: И тоже был сослан, да. Но Пушкин на Кавказ, а Салтыков в Вятку. В 20 лет один за эпиграмму «Властители», другой за повесть, которая, как было признано, антиправительственным произведением. Да, запутанное дело. А, да. Кстати, Наталья Николаевна, это она хранила память о поэте. И узнав о том, что в Вятку, когда она с мужем приехала, да, уже Ланская, но тем не менее в душе она была Пушкина и всегда хранила память свято о своем первом муже, узнав о печальной участи молодого начинающего писателя Михаила Графовича Салтыкова, прониклась к нему сочувствием. Ну и помогла ему обрести свободу, вернуться в Петербург, заручиться поддержкой министра внутренних дел России Сергея Степановича Ланского, который был в родстве с Петром Петровичем, был его двоюродным братом.
9: Кстати, сейчас подойдем, посмотрим. Там же сделал карикатуру на законе Божьем.
11: Преподаватель закона Божьего и профессор русской словесности Георгиевский. Но он написал учебники, и эти учебники лицеисты окрестили большим и малым пепельным свинством. Руководство к учебнику по российской словесности, потому что он считал Пушкина и Лермонтова несерьезными поэтами, а давал предпочтение таким старым.
5: А еще одном уже воронежском друге Пушкина, поэте Дмитрии Веневитиной, во второй части эфира. А пока еще истории, связанные уже с творческим наследием самого Пушкина. Это встреча в Москве и в музее станционного смотрителя у нас под Петербургом, в Уире.
13: Здание вообще, это здание подлинная почтовая часть, так и называлась. Меняли лошадей. Уирская почтовая станция располагалась на Белорусском тракте, на 69-й версте от Петербурга.
14: Сейчас 75 километров от Петербурга.
13: Шляпа-треуголка, смотрите.
14: А, да.
13: Он служил в форме, мундир длинный, темно-зеленого цвета.
14: И вот вытянутая
13: вот такая шляпа-треуголка, да, вот такой он служил. Да. И футляр к треуголке старый-старый.
14: По указу его величества государя-императора Александра Павловича, самодержца всероссийского и прочее, прочее, прочее.
13: Показатель, всего. Ведомство государственной коллегии иностранных дел, коллежский секретарь Александр Пушкин, да, направлен по надобностям службы главному попечителю колонистов Южного края России, господину генерал-лейтенанту Инзову. Когда Пушкин был направлен под надзор генерала
14: Инзова. Я вижу, 5 дня 1820 года.
13: Да, это в ссылку. А вот табель о рангах. Каждый чиновник имел право получить лошадей по чину. Смотритель всех был обязан выдать. Маленький домик смотрителя, тройку Пушкина, часто встречал. В эти двери вбегал он стремительно. Смех его в этом зале звучал. У стола предъявлял подорожную, и роняли часы перезвон. Самовар свою песню несложную равнодушно тянул в унисон. А в светелке Дуняша над пяльцами колдовала румянцем горя, вышивала проворными пальцами на поэта украдкой смотря. Все, как было когда-то у Вырина, словно пушкинский ожил сюжет, и на тройке взлохмаченной, взмыленной подкатил под оконце поэт. На столе треуголка смотрителя, только нет самого старика. Связь времен до того удивительна, что теряют значенье века. И услышал я звон колокольчика, улетающий вдаль от крыльца. Эта Дуня уехала только что, погрустив на могиле отца.
5: Рима Бондаренко, а стихи петербургского поэта Юрия Любана. О музее станционного смотрителя в Выре и уникальном там документе, выданном Александру Пушкину и хранящимся там, я вспомнил, когда смотрел премьеру спектакля в Москве, где и родился будущий поэт. И связано не только с оперой «Пушкин», мировая премьера которой в концертном исполнении состоялась в саду «Эрмитаж» 4 февраля 2017 года, где находится театр «Новая опера». Именно тут я познакомился с представителем уже английской родни Пушкина и автором либретто Мариты Филлипс, прапраправнучкой трех главных персонажей оперы Боярского – Александра Пушкина, его жены Натальи и императора Николая
15: I.
16: Старшая дочь Пушкина вышла замуж за сына Николая. Они были родителями моей бабушки и дедушки. И из-за того, что их отправили в ссылку, они выжили, а все остальные родственники были убиты во время революции. Мне много раз приходила идея обратиться к Пушкину. Его жизнь была очень драматичной и, тем не менее, очень задокументированной. Больше всего мне нравится его именно рассказы длинные. Я ведь писала либретто о жизни, о творчестве гения. Его жизнь, как мы знаем, была сложной, достаточно горькой в какие-то моменты. И это передается и в его произведениях.
5: Для Мариты Набоков на английском Пушкин.
17: Last love. Love at the closing of our day is apprehensive and very tender. Ох, как на склоне наших лет нежней мы любим их суеверие. Сияй, сияй, прощальный свет, любви последней зари вечерней. Полнеба обхватила тень, лишь там на западе брежет сиянье. Помедли, помедли вечерний день, продлись, продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты последняя любовь и блаженство.

0: почему люди ненавидят энергию жизни и любят только смерть, вопрошает со сцены герой Александра Пушкина Станислав Мостовой.
1: Именно поверх времен.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Свердловской области двух подростков задержали по подозрению в убийстве сверстницы. По версии следствия, преступление произошло накануне в гаражном массиве города Краснотуринска. Местным жителям 15 и 16 лет предъявлено обвинение, сообщили в региональном главке СКР. Там уточнили, что 15-летняя девочка скончалась от полученных ножевых ранений. В Следственном комитете считают, что убийство произошло из-за конфликта между девочкой и одним из подростков после оскорбительных высказываний. В главке МВД по региону уточнили, что оба фигуранта дела воспитывали в полных семьях, погибшую растила мать. Полиция установила, что подростки спланировали убийство, вызвав девочку на встречу обманным путем. В Кабмине заявили о планах восстановить 2300 соцобъектов в новых регионах. Это собираются сделать до 2030 года. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, необходимое финансирование под эти цели есть. На совещании по развитию субъектов у президента зампред правительства рассказал, что восстановит 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, детские сады. Также в списке 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. Он уточнил, что в Запорожской и Херсонской областях в ДНР и ЛНР специалисты восстановили более 7700 многоквартирных домов. Кроме этого, Хуснуллин сообщил, что в новых регионах более 80% общественного транспорта соответствует нормам. Отдельно вице-премьер рассказал, что в Мариуполе возобновили ежедневную подачу воды. Он уточнил, что изначально в новых регионах в плохом состоянии были сети ЖКХ. Татьяна Голикова заявила о росте рождаемости в Донбассе и Новороссии. Лидером стала Донецкая Народная Республика, где за три года показатель увеличился на 14%. Об этом вице-премьер сообщил на совещании с Владимиром Путиным по развитию новых регионов России. Она также рассказала, что в Донбассе и Новороссии федеральные меры поддержки получают 2 миллиона 400 тысяч человек. Гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. При этом Голикова отметила, что показатели по обеспечению медицинскими кадрами в регионах пока не достигнуты. На сегодняшний день там работают 46 тысяч врачей. В МИДе анонсировали визит Сергея Лаврова в Белоруссию. Глава ведомства посетит Минск 14-15 июня. Его примет президент Александр Лукашенко. Как сообщает сайт министерства, в рамках поездки у дипломата запланированы переговоры с белорусским коллегой в узком и расширенном форматах, а также возложение венка к монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Уточняется, что во время консультаций стороны рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 29, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 21. Атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
7: каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
2: Говорит Москва.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
0: «227 лет Александру Пушкину. О жизни поэта на народной тропе».
9: Пушкин, ну, наверное, это истоки вот того языка и той подачи какой-то лингвистической, которая, ну, является базой для всех остальных последующих поколений и поэтов, и писателей. Ну и к тому же день рождения Пушкина. Взрослый уже, что называется. И пришла мне в голову такая мысль, что... Ну, как бы не вспомнить-то истоки-то. Вот мы поговорили с человеком, который безумно уважаю, люблю за его глубокие знания, причем в разных областях искусства, начиная от музыки, кончая литературой, драматургией, кино. Его зовут Павел Сурков, большой друг театра. Мы в прошлом году, кстати, делали такую театрализованную лекцию, и мне этот формат, и зрителям этот формат как-то пришелся по душе. Ну, казалось бы, и вот в субботу я иду... Пушкин кабаре в Ленком. Разные есть взгляды на классику, но мы решили пойти такому, по простому пути, сыграть того, что у нас никогда не шло вообще на сцене. Хотя нет, маленькие трагедии у нас были. Давно как бы и уже покрыто вехами других спектаклей. И сделали мы вот с Пашей в сотворчестве такую программу, где идут отрывки из произведений Пушкина и потом какой-то комментарий. Почему так написано, о чем написано, что являлось... как бы предтечей тому или иному произведению.
0: Много актеров, кстати.
9: Я взял ребят молодых, которые тоже прекрасно относятся к Пушкину, особенно вот Ксюша Ефремова, она меня после этого спектакля благодарила. Я ей поручил монолог вот финальный Татьяны, но я другому отдана и буду век ему верна. Вообще все ребятки это сделали потрясающе, но самая главная фишка-то всего этого была, у меня был Пушкин на сцене. Артур Хачатрян, наш невысокий армянин, совершенно с пушкинским профилем, и он прям вот у нас на сцене в начале этого всего перформанса выходил, и его преображали в Пушкина, и это было просто, ну, практически 100% попадание, и вот он как бы наряду с Пашей, который делал такие отсылы уже филологические, он оставлял Пушкина, и как бы от его лица тоже шло это действие.
0: Ну, вообще у вас человек-монолог.
9: Да, и все у нас в этом смысле получилось, зрители приняли и даже просили, а нельзя ли это все потом повторить. Ну, может быть, повторим. Мы взяли там разные произведения, и Руслана Людмила кусочки, и вот Евгений Онегин, и «Капитанская дочка». Мне захотелось вот именно это произведение ставить. Вот три встречи Гринёва с Пугачёвым. То есть она, ну, стопом шла, но как бы мы переносились из одного времени в другое, в третье. «Монстр и Сальери», «Каменный гость», ну и самые такие известные, а может и неизвестные стихотворения Пушкин. Ты богат, я беден, и заканчивая там пророком пушкинским. Много стихотворений всегда. Ну, я не скажу, что Пушкин, его произведение, это всегда томик у меня лежит у кровати. Такого как бы нету, потому что лежит много разных пьес и разных произведений, к которым хочется обратиться или которые ты изучаешь и думаешь, как это может влезть на сцену Юго-Запада и как это может прозвучать. А стихотворение, которое бы мне хотелось прочитать, все мы как бы под Богом ходим, у нас у всех есть ангел-хранитель, все что угодно. И вот это стихотворение «Храни меня, мой талисман». И вот наш театр, наверное, все-таки Романыч, как наш талисман, хранит. И вот я хочу, наверное, это стихотворение, которое сейчас прочитаю, посвятить нашему талисману, нашему мастеру, нашему учителю, нашему создателю. «Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гонения, во дни раскаяния, волнения. Ты в день печали был мне дан. Когда подымет океан вокруг меня валы ревучи, когда грозою грянут тучи, храни меня, мой талисман. В уединении чуждых стран, на лоне скучного покоя, в тревоге пламенного боя, храни меня, мой талисман. Священный сладостный обман, души волшебное светило, она сокрылась, изменила. Храни меня, мой талисман. Пускай же в век сердечных ран не растравит воспоминания. Прощай, надежда, спи, желание, храни меня, мой талисман.
1: Имена поверх времен.
0: От Олега Леушина, художественного руководителя Московского театра «Юго-Запад», в библиотеку имени Грибоедова на Гороховой улице Санкт-Петербурга, где встречаемся с актером Сергеем Шнырёвым.
10: В школе-студии Наталья Дмитриевна Журавлёва сделала с нами, со студентами, целый концерт, состоящий из стихов Пушкина и прозы Пушкина. Я читал.
0: Сейчас вот и все помнится. Так.
10: Вот удивительно, многое не помнится, а именно это помнится, то, что я читал. Вот на этом концерте Пушкина я помню. Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю. Вопросами тепло ли? Утихла ли метель? Пороши есть или нет? И можно ли постель покинуть для седла? Или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа?
11: Пороша! Мы встаем и тотчас на коня, и рысью по полю при первом свете дня. Рапники в руках, собаки вслед за нами, видим на бледный снег прилежными глазами. Кружимся, рыскаем, и поздней уж порой, двух зайцев протравив, являемся домой.
10: Во-первых, я когда поступал, читал Пушкина.
0: А при поступлении. ГИТИС заканчивали?
10: Нет, я заканчивал школу-студию МХАТ. Вот, я читал Пушкина.
0: В Камергерском.
10: В Камергерском, именно. А вообще даже я вам скажу, что первый фильм «Ералаш», в котором я снимался, меня туда утвердили благодаря Пушкину. Потому что, когда я пришел на пробы в киностудию Горького, меня попросили прочитать стихи. Я был во втором классе. И я прочел стихи, встав на одно колено. «Я вас любил, любовь еще быть может, в моей душе угасло не совсем». Они смеялись, все ржали просто. И прочитав стихотворение Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может», это был успех. Меня взяли в этот «Ералаш». Ну и потом, благодаря Пушкину, можно сказать, я поступил в школу-студию, я читал стихотворение, одно из стихотворений Пушкина. А учась, уже заканчивая школу-студию, я тоже читал Пушкина. Во-первых, я читал стихи Пушкина, я читал прозу Пушкина «Участь моя решена, я женюсь». Незаконченное произведение Александра Сергеевича. Далее, оказавшись в МХАТе имени Чехова, буквально через 2 года я был занят в работе Романа Козыка «Маленькие трагедии». В трагедии сыграл сына Скупова, рыцаря Альбера. Андрей Панин сыграл Скупова. Ну и вот и сейчас я сделал вместе со своими друзьями-музыкантами русский квартет «Струнники», диалог с квартетом, где я тоже читаю Пушкина. Не только Пушкина, но многое читаю Пушкина.
0: Ну что-нибудь из того, что...
10: Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. И не к лицу, и не по летам, пора, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей и так далее.
0: Александр Сергеевич, я вас скучаю. С вами посидеть бы, с вами выпить чаю. Вы бы говорили, я, развесив уши, слушал бы и слушал, открывал бы душу. Эти строки принадлежат поэту русского зарубежья Георгию Иванову. О друзьях Александра Пушкина. В день его рождения, 6 июня 1799 года. У Веневитиновых на берегу Дона.
12: Это родовой дом. Несколько поколений семьи Веневитиновых жили в усадьбе.
13: Больше всех прославил род Веневитиновых Дмитрий. Мы его почитаем как нашего земляка, хотя он родился в Москве.
14: Ну, какое красивое, кстати говоря.
13: Самый красивый поэт пушкинской эпохи. Дмитрий стал основателем целой новой литературной школы в России.
15: Дмитрий Веневитинов – поэт, философ, переводчик, секретарь общества «Любомудрия». Родился в Москве в 1805 году. Умер в Санкт-Петербурге через 21 год и 6 месяцев. Похоронен в 1827 году на погосте Симонова монастыря в Москве, взорванного в 30-е годы прошлого столетия. При перезахоронении Дмитрия Веневитинова на Новодевичьем уже кладбище и случилась история с перстнем. Ну а в 1827 году у гроба стояли друзья-поэты Александр Пушкин и Адам Мицкевич. Это Александру Сергеевичу были посвящены строчки из стихотворения Веневитинова «Пушкину». «Известно мне, доступен гений для гласа искренних сердец. К тебе, возвышенный певец, взываю с жаром песнопений. Рассей на миг восторг святой раздумья творческого духа и снисходительного слуха молодую музу удостой».
1: Знаменитости нашего прошлого.
15: Прогулки по старинной усадьбе рода Веневитиновых в Воронежской глубинке на берегу Дона с рассказами Людмилы Филипповой из воронежского села Новожитинное, где до сих пор можно походить по старинной усадьбе рода Веневитиновых, ставшей литературным музеем поэта, переводчика, философа и прозаика Дмитрия Веневитинова, добившегося за свою короткую жизнь известности не только в Москве и Санкт-Петербурге. Это с него списан у Александра Пушкина образ Ленского.

0: За 21 год жизни Дмитрий написал немало стихов, которыми зачитывались в самых известных литературных салонах России.
1: Ну, а это история рода. А род начался с Терентия Веневитиного. Тогда он
2: еще не... В каком году-то было?
1: Это был конец 17-го столетия. Даже я бы сказала, конец 16-го, начало 17-го, когда Воронеж только-только разрастался на одном из затонов реки, по которой получит название эта крепость. Приехал атаманом из Веневы Терентий, и Воронеже за это его прозвали Терех Веневитин.
2: Смотрите, какой герб-то интересный. А грамота Екатерины?
1: Екатерининская грамота утвердила Петру Манкендиновичем посланное Екатерине прошение с просьбой занести род Веневитиновых в дворянское сословие. И она занесла герб в шестую почетную часть книги родов России. Это единорог, сказочное, воинствующее животное. Это лев, конечно, и символ орел, военный. Стрелы и ядра – это Петровская эпоха, кораблестроение. Турецкая звезда с полумесяцем – это подвиги Петра Анкендиновича в Турецкую войну. А половинка нашего самодержавного орла подчеркивает близость родов Романовых и Веневитиновых. И вот здесь, после того, как было закончено иго татаро-монгол на Воронежской земле, стала оживать и Воронежская земля. И вот тогда стали заселяться и эти земли, которые пустовали ровно 200 лет. И поэтому-то из-под Москвы, из-под Тулы приехал Терентий. И жил он на землях, дарованных царем, в сельце Животинном Чертовицкого стана. Животинное, потому что били животворные ключи. Больше всех прославил род Веневитиновых Дмитрий. Мы его почитаем как нашего земляка, хотя он родился в Москве. Самый красивый поэт пушкинской эпохи. Его так и называли.
2: И стихи
1: несказанно интересные.
2: Да, привыкли, что в те времена, что это вирши, как бы, то есть одно наплетено на другое, а здесь ничего подобного. Здесь
1: дело вот в том, что Дмитрий стал основателем целой новой литературной школы в России.
2: Ну, у него стихотворение, ну, кстати, почему-то 1826 года поэт. Вот там как раз он, как концепция какая-то. Так.
1: Это философские стихи, его еще и считают философом. И вот все его окружение современников утверждают в один голос. Проживи, Дмитрий, больше непременно стал бы философом.
2: Слушайте, 22 года ведь всего
1: парень. Неполных 22 года, 21 год, 6 месяцев и 1 день. В роду Веневитиновых были Оленины, Кириевские.
2: Оленин это те самые,
1: те самые, матушку рожденная Оленина, что выходила из рода Мусиных, Пушкиных и породнила Веневитиновых с Пушкиными. А Софья, сестра Дмитрия Веневитина, в нее влюблен, когда она еще была девчонкой, младшей из Пушкиных, Левушка.
2: Смотрите, тоже какая красавица.
1: Потому что были красивые люди. Сам Владимир Петрович и матушка Анна Николаевна.
2: Ой, в чепчике, да.
1: А вот Михаил Алексеевич взял из знаменитой семьи Вильгорских Аполлинарию и России подарил 4 детей, среди которых был Михаил Алексеевич Веневитинов. Алексей Владимирович – это брат, тайный советник царского двора, который вместо Дмитрия продлил род свой.
2: А вот посмотрите, что интересно. Здесь же акварели,
1: тогда
2: да.
1: Еще не
2: да,
1: было
2: да,
1: фотографии.
2: Да, а тут, пожалуйста.
1: Ну, а Софья, выйдя замуж за Комаровского, который находится в близкой родственной связи с Лермонтовыми, породнила еще род Веневитиновых и с Лермонтовыми. И еще Чайковские, потому что жена последнего хозяина нашего дома, нашего имения, урожденная Чайковская. Петру Ильичу, вот там они в белом на фотографии.
2: С братом, да?
1: С мужем Алексеем. Она приходится племяннице. Вот родство. Лермонтова, Пушкины, Чайковские и многие другие.
2: Все, поскакали в кабинет тогда. Ой, здесь как красота.
1: Это Романовы. Дело в том, что в 1887 году здесь гувернанткой служила тогда еще никому неизвестная англичанка Этель Лилиан Войнич. Тогда она была просто Этель Буль. И в ее воспоминаниях Александр III приходился крестным отцом одному из ее воспитанников. А вот рожденному здесь, в этом доме, Михаилу Алексеевичу Веневитинову, Мария Николаевна Романова приходилась как раз уже матушкой крестной. Он крестили его в домовой церкви Зимнего дворца.
0: Теперь это единственная в Воронежской области сохранившаяся дворянская усадьба, как и единственный в России музей, посвященный Дмитрию Веневитинову, с мемориальным кабинетом в память ученого-историка, писателя и директора Московского публичного и Румянцевского музеев, послуживших основой для Российской государственной библиотеки Михаила Веневитинова. Ученого-историка, писателя и директора Московского публичного и Румянцевского музеев, послуживших основой для Российской государственной библиотеки Михаила Веневитинова.
1: Кабинет, Михаил Алексеевич, тех предметов, именно предметов, а не экспонатов, которые держали в руках Дмитрий Веневитинов, Михаил Алексеевич Веневитинов, сохранилось не так много. Михаил Алексеевич Веневитинов, наряду с Дмитрием, который прославился как поэт, как философ, как основатель целой литературной школы, Михаил Алексеевич на Воронежской земле помнят как человека, который занимался историей, как историка, краеведа, который собрал здесь огромный материал. В Москве его знали как директора Румянцевского и публичных музеев.
2: Ну, с чего Ленинка, собственно, так и началась.
1: Да. Там по сей день хранится фонд номер 48 Веневитиновых Вельгорских, который собирал сам Михаил Алексеевич Веневитинов здесь, на Воронежской земле, и работая в Москве.
0: А дальше история из истории.
1: В одном из казематов Петропавловки есть такой сырой, очень необставленный каземат, где стоит железная кровать, прикрученная к полу.
2: Да, и столик рядом, кстати.
1: Да, и столик. И на этой кровати стоит мемориальная доска, на которой значится, что несколько дней в 1827 году здесь провел русский поэт и философ Дмитрий Веневитинов. При въезде в Петербург его остановили, потому что сидел у него в карете тот самый Ваше, который провожал Екатерину Трубецкую в Сибирь. И вернувшись, он вез письма, его нужно было арестовать. Зинаида Волконская спасла, посадив Дмитрию в карету. Но при въезде в Петербург и Дмитрий, и Ваше были арестованы. Дмитрий был брошен в сырой каземат Петропавловки, где просидел всего несколько дней. Да, разобравшись, его выпустили. Извинившись перед ним, он не был причастен к декабрьскому восстанию, но очень сильно простыл и схватил воспаление легких. В северной столице потом еще однажды простыв, он слег, чтобы уже никогда не подняться. Он умер в Петербурге, когда ему исполнилось всего лишь 21 год, 6 месяцев и 1 день.
0: Отдельная история – романтические стихи Дмитрия Владимировича и его удивительная дружба с красавицей Зинаидой Волконской. Остальные подробности от Людмилы Филипповой.
1: Пальма первенства по красоте принадлежала тогда в Москве именно ей.
2: Это же тоже легенда про перстень-то? Или что-то было на самом деле?
1: Нет, на самом деле все это было. Это уже потом, со временем, эта история обрастает как легенда. Но незадолго до отъезда из Москвы, а он уезжал из Москвы в Петербург 1 ноября 26 года, он попросил свою любимую Зинаиду всего одну встречу тет-а-тет. И она прошла в парке Симонова монастыря. Прощаясь с Дмитрием, Зинаида сняла с руки свой знаменитый перстень Зинаиды Волконской. Знаменит он был не потому, что это огромный кусок золота или особой огранки камень. Это медный перстень, который она приобрела в антикварном магазине в Италии, где была рождена, потому что была дочерью русского посла в Италии, Белосельских-Белозорских. Этот перстень найден был при раскопках в городе Геркуланами. Город разделил участь Помпеи, погибнув под пеплом Везувия. При раскопках наткнулись на два скелета. Мужчина и женщина крепко держались за руки. На женской руке красовалось это медное кольцо.
2: Красивое.
1: Да. Зинаида знает, вещи, долго лежавшие в могиле, обладают сильнейшей энергетикой. Она, купив кольцо, носила его, не снимая. Жена адъютанта Его Величества Александра I, Никиты Григорьевича Волконского. Конечно же, очень богатая женщина. История этого перстня поэтому знала вся Москва.
2: Где перстень-то сейчас?
1: Перстень хранится в Литературном государственном музее. Это бывший бывшие Нарышкинские палаты на Петровке. И пришел он, когда уже могилу Дмитрия после его смерти вскрыли, то вскрыли и склеп, в котором лежал Дмитрий, и с фаланги его пальца был снят тот самый перстень, который перед смертью ему в Петербурге, когда ему исполнилось всего лишь 21 год, 6 месяцев и 1 день, одел его лучший друг, тоже известный философ, продолжатель дела Дмитрия Веневитинова, Алексей Хомяков. Этому перстню посвятил Дмитрий целое стихотворение. И как удалось этому молодому человеку предсказать в этом стихотворении все, что с ним случится и при жизни, и даже после его смерти. 2 марта он был схоронен в том самом Симоновом монастыре, где встречался он с Зинаидой Волконской, и предсказал: «Века промчатся, и, быть может, что кто-нибудь мой прах встревожит, и в нем тебя отроет вновь, и снова робкая любовь тебе прошепчет суеверно слова мучительных страстей, и вновь ты другом будешь ей, как был и мне мой перстень верный».
3: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
2: Но продолжим. Обязательно вспомним Михаила Глинку, закончившего на Гороховой 5 в доходном доме графа Орлова-Давыдова оперу «Руслан и Людмила». Премьера прошла на сцене Большого театра в Петербурге 9 декабря 1842 года.

0: 227 лет Александру Пушкину. О жизни поэта на народной тропе.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП в Подмосковье. Авария произошла в районе Одинцово, сообщает столичный главк МВД. На втором километре Луцинского шоссе водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в маршрутную газель. Пострадавшие госпитализированы, на месте работают экстренные службы. В аэропорту Внуково ввели ограничения. Он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация. Меры введены по соображениям безопасности. Ранее аналогичный режим стал действовать в Домодедове. Пентагон обнародовал третий блок данных об НЛО. Материалы опубликованы на сайте военного ведомства. В сообщении говорится, что министерство продолжит выкладывать дополнительные файлы на постоянной основе. Первая часть документов была обнародована 8 мая, вторая – 22. В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что собирается раскрыть информацию об НЛО, уточнив, что обсуждал эту тему с летчиками, наблюдавшими такие явления. По словам главы Белого дома, они говорили, что, цитата, «видели такое, во что невозможно поверить». Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах. Россиянин обыграл хорвата Мартина Чилича. Встреча завершилась со счетом 6-2, 3-6, 6-1. В полуфинале Медведев сыграет с поляком Камилем Майхшаком. Турнир в Нидерландах проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся завтра. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 21. Атмосферное давление при этом будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
6: В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.
5: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью.
10: кто и когда придет на смену старому миру. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
11: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей!
12: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
11: Напомню, что в конце выпуска мы разыграем книгу в нашей викторине. А тема сегодняшней программы – поэма Гоголя «Мертвые души».
12: Да, Саша, мы сегодня поговорим о известном произведении «Исторический взгляд».
11: Я помню, что когда-то я тебя спрашивала о том, что за звания такие были коллежский асессор, ну и прочие в России того времени, и ты сказал, что очень хорошо это описано как раз в «Мертвых душах».
12: Ну, у Гоголя, скажем так, да. Потому что вся эта вот
11: иерархия
12: определенно описана в его произведениях, особенно петербургского периода, очень обильные и прочее, да? Майор Ковалев, ревизор, Акакий Акакиевич с шинелью, вот, и многое другое. Да, сегодня мы поговорим с вами о «Мертвых душах».
11: А почему ты решил о них поговорить?
12: Ну, давайте так, мы с вами уже пытались говорить, я пытался что-то рассказать в историческом плане про Евгения Онегина, про «Мастера Маргариту», но сейчас пришло время это. Но я могу сказать вот что. Для меня Гоголь – самый лучший русскоязычный писатель.
11: То есть, не нет, могу не согласиться.
12: Скажем так, русскоязычный не потому, что он непонятно какой национальности, а тот, кто пишет на русском языке. Лучше, чем Гоголь, никто на русском языке никогда не писал. Рядом был Алексей Толстой, который...

0: и он был свидетелем мошеннических сделок с мертвыми душами во время кишиневской ссылки. А в начале 19 века, Саша, на юг России, в Бессарабию, бежали с разных концов страны тысячи крестьян, которые спасались от жестоких хозяев-помещиков. Их ловили и выдворили на место. Но хитроумные мужики нашли выход. Они меняли свои имена и фамилии на имена и фамилии умерших на юге крестьян и мещан. То есть они туда приезжали, смотрели, кто там был трупом, давали хозяину этого трупа или прочее деньги, чтобы он от них отстал. Да? Ну, вот такое вот свидетельство. Да? А, например, обнаружилось в то время следствием, что город Бендеры населен бессмертными людьми. В течение многих лет там не было зарегистрировано ни одной смерти, Саша. Ну да. В советское время бы тогда мэру города Бендер дали бы звание Герой социалистического труда. Потому что было принято умерших из общества не исключать, а их имена отдавать прибывшим сюда крестьянам. Местным владельцам приток живой силы был тоже выгоден. Но и сказать надо, что как раз эта идея была после постановки гогольского режиссера в Александрийском театре. Она была воспринята как поражение. Она заставила Гоголя переоценить свое творчество. Перед Гоголем встал вопрос, почему его не поняли соотечественники? Ну, это такое самокопание, самоедство, оно к некоторым писателям очень, скажем так, присуще. Гоголь вот все время хотел из отличного сделать сверхотличное. Да, не всегда получалось, но, как известно, закончились трагедии, он сжег второй том «Мертвых душ». Но об этом еще, возможно, поговорим. Почему, как он тогда задавался вопросом, на него восстали целые сословия? И он нашел выход, ответ на это. «Моя вина. Я виноват». Сам, что написал такое произведение, которое вот, да, всем не понравилось.
1: Так уж и всем.
0: Ну, но он считал это неудачей. Хотя, конечно же, «Ревизор» – одна из вершин творчества Николая Васильевича. Но это как бы вот его такие вещи. А что он доселе писал, как он говорил? Это все было ребячество. Я относился несерьезно к своему писательскому призванию и неосторожно обращался со смехом. Неосторожно обращался со смехом, по-моему, шикарная фраза. Теперь он, Гоголь, знает, как опасна односторонность изображения и ставит целью полноту. Вся Россия должна быть отражена в новом произведении. Я вижу ее как поэму. Если раньше плодотворное зерно, русская жизнь, он искал, Саша, в прошлом, ну, типа Тарас Бульба, то теперь он хочет найти русское плодотворное зерно в современности. И он поэтому придает повествование о путешествии Чичикова общенациональный масштаб.
1: А когда было написано это произведение?
0: Ну, давайте, я сейчас скажу, конечно, даты и прочее, но тут, Саша, надо другое понимать. Я по-другому немножко перефразирую. «Мертвые души» написаны молодым 30-летним писателем. То есть уже до этого были у него триумфы, скандалы и так далее и тому подобное. Но он еще был молодой. Да, для того времени тоже был достаточно молодой. А вот, 7 октября 1935 года Гоголь отправился к Пушкину, написал ему письмо, в котором сообщал, что приступил к работе над произведением. Кстати, он приступил на работе произведением чуть раньше, чем к «Ревизору». Но потом его отбросил, написал «Ревизора», получил, как он считал, по морде общественного, да, от общества, да, и снова вернулся. А вот... В том же письме, в котором Гоголь просил Пушкина сюжет для комедии, он сообщает, начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет смешон. «Мне хочется в этом романе показать хоть с одного боку всю Русь». Конец цитаты. В этом письме Гоголь еще называет «Мертвые души» романом, Саш. А специально подчеркиваю, что в нем отсутствует стремление охватить изображением всю полноту русской жизни. Цель у Гоголя – как он это понимал, иная. Показать лишь темные стороны, собрав их, как «Ревизоре», в одну кучу. А перед отъездом за границу, в Италию, Гоголь познакомил Пушкина с началом своего произведения. «Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ» в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении, а он был охотник до смеха, начал понемногу становиться все мрачней, сумрачней и, наконец, сделался совершенно мрачным. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» – сказал Александр Сергеевич. Очевидно, что Гоголя насторожило это.

0: такая реакция Пушкина. Ведь критикой своей он хотел произнести очищающее влияние на душу читателей. Ну, как сказал Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт. Ну и Гоголь тоже считал, что своими произведениями он будет выкорчевывать язвы общества. Да, но сначала, видимо, это не так получилось. За границей писатель приступает к доработке уже написанных глав. В письме к Жуковскому в ноябре 1936 года он сообщает: «Я вновь принялся за мертвых душ, которых начал еще в Петербурге. Все начатое переделал вновь, обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный оригинальный сюжет, какая разнообразная куча, вся Россия явится в нем». 11 июня 1942 года вышел первый том поэмы. Ну, давайте поговорим немножко о названии, о составе и прочее. Жанровое обозначение «роман» перестает отвечать природе развивающегося замысла, и Гоголь называет теперь «Мертвые души» поэмой. Его замысел переместился к божественной комедии Данте. Ну да, три тома, трехчастная структура «Мертвых душ». А первый том «Мертвых душ» будто бы идейно относится с садом, второй – с чистилищем и третий – с раем. Герой чем-то напоминает странствующего рыцаря. Только местно прекрасные дамы для него занимают деньги. Уже смешно. Таким образом объясняется необычный выбор автора – поэма. Многие авторитетные критики называют «Мёртвые души» романом, однако сам Гоголь упорно относил свое произведение к жанру поэмы. Ну, давайте мы тоже будем называть это поэмой. Согласно данной трактовке, произведение вполне себе эпическое и романтическое. Просто, Саша, какие времена, такие и рыцари. Надо понимать, конечно же. Ну и третье, от чего как от печки отплясывал Гоголь, это пародия на «Одиссею» гомеровскую.
1: Сергей, ну если ты упоминаешь «Одиссею», то какие тут параллели могут быть?
0: Ну, сладкозвучный Манилов – это сирена, созывающая Чичикова в гости. А вся Россия – Эгейское море, коробочка Цирцея, Ноздрёв и Ол, Собакевич Полифем. Ну вот там, да, некоторые исследователи производят параллели между Гомером и Гоголем и, среди прочего, упоминают внезапные и неместные перечисления, не относящиеся к действующим имен и деталей. Чем не гомеровский список кораблей? Это списки фамилий крепостных, помните там, да, там Воробей, а вот и другие. В авторской исповеди Гоголь писал: «Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело серьезно. Он давно уже склонял меня приняться за большое сочинение. Писательскую благодарность можно смотреть уже в жанровом определении «Мертвых душ». Еще раз, да, поэма. Кто-то полагал, Саша, что это лишь свойственная ему насмешка над всеми и вся. Но почему бы не предположить, что поэмой «Мертвые души» называются потому, что если бы их написал Пушкин, то это была точно бы поэма». Ну вот, да. Поэтому, дорогие друзья, как видите, мы можем спорить, и исследователи литературы тоже спорят, что это, откуда и так далее и тому подобное. Я вам перечислил три взгляда, какой ближе к вам. На таком и оставайтесь, как говорится. Но я думаю, что здесь Гоголь не такой прямолинейный, да, а именно он сложный. Поэтому, возможно, то, другое и третье. А может быть и какой-то микст из всех этих произведений. Или, как говорят русские, ёрш. Угу. Том первый, ну, это Чичиков, да?
1: Сергей, давай напомним нашим слушателям, в чем смысл этой аферы.
0: Сюжет поэмы состоит в том, Саша, что ловкий пройдоха нашел в русских условиях головокружительный смелый способ обогащения. Вот. Еще во время императрицы Елизаветы Петровны в России были созданы банки. Ну, дворянский банк, например, да? Помещик мог получить в нем кредит, используя в качестве залога имение и крепостных крестьян. Проехавшись по окрестностям губернского города НН, Чичиков стал владельцем более 400 крепостных крестьян, пусть и умерших к тому времени. А под такое количество он мог рассчитывать на серьезный кредит. Чичиков решается на такую аферу. За небольшую сумму денег он скупает у помещиков мертвые души, объявляет их переселением на юг, в Херсонскую губернию, и закладывает потом мнимое имение государства по 100 рублей за душу. То есть 400 человек и по 100 рублей – это уже хорошие деньги, 400 тысяч. Вот. Затем он объявляет их скопом умершими от эпидемии и перекарманивает полученные деньги. За 1000 мертвых душ он получает чистый доход 100 тысяч рублей. Ну, афера интересная, конечно.
1: Угу. А действие поэмы происходит во времена Гоголя или чуть раньше?
0: Хороший вопрос, Саша. В поэме нет четкого указания на время происходящих событий, хотя есть ряд противоречащих друг другу косвенных признаков. Ну, самое явное противоречие... Давайте сейчас произнесу, как я это вижу, да, но это наверняка далеко не полный список. Я же не специалист по мертвым душам, я просто человек, которому нравятся мертвые души читать и прочее, и как историк я что-то там вылавливаю, да. А в тексте время действия характеризуется словом «вскоре после достославного изгнания французов», то есть не ранее 1813 года. Угу. Вот это мы точно можем сказать. Обсуждение гипотезы «не есть ли Чичиков переодетый Наполеон» с упоминанием о нахождении Наполеона в Святой Елене, указывает Саша, что события должны приходить с 1815 года, когда его отфутболили туда, до 1821 года, где он там почил в Бозе. Да? То есть вот это время, да, скажем так, вполне возможно и происходит действие романа. То есть, наверное, это Александровская Россия, Александра I. Но это только на первый взгляд. А в книге несколько раз упоминается жандармский офицер в полицейском контексте.
1: Сергей, а кто такой жандарм?
0: Жандарм – это полицейский, но давайте, жан по-французски – это значит человек. Ну, ажан. Так обращается к полицейскому во Франции. Ажан. А дарм – это с оружием. Арм – это оружие. Угу. Да, арм, рейс, ну, понимаете, ну, да? Да, да? А вот, да, то есть вооруженный офицер. То есть вооруженный человек, то есть это не просто полиция с палкой, которые там что-то ходят, да, а именно вооруженные. А жандармский корпус в Российской империи, Саша, был образован только в 1827 году. А при этом функции политической полиции он получил в конце апреля 1927 года. То есть если появляются жандармы, то они появляются после 1927 года. Конечно, гипотетически можем сказать, что это французские жандармы заблудились, и они еще бродят по нашей стране. Ну, то есть, скажем так, есть определенные противоречия. А, да, еще. Описание заключения сделок. А крепости были записаны, помечены и занесены в книгу, и куда следует с принятием полупроцентовых и за припечатку в ведомостях. Еще более отдаляет время действия, так как губернские ведомости, где в ведомостях это печаталось, да, появляются только в 1838 году. Ревизские сказки – это, скажем так, ну, давайте еще раз я напомню, что перепись населения, перепись крепостных христиан происходила, ну, там, раз в 10-20 лет примерно. Списки назывались ревизские сказки. И если человек умирал в первый год, за него барин платил еще налоги до следующей ревизской сказки. 4-5 лет там или еще сколько. Вот почему это было невыгодно помещикам, mm-hmm. да? Они пытались от них просто избавиться. Вот. Но в описанный период, о котором мы с вами говорили, да, ревизские сказки были два раза происходили. На основании высочайшего манифеста от 20 июня 1815 года это была седьмая ревизия. И на основании высочайшего манифеста от 16 июня 1933 года. Это восьмая ревизия. То есть события должны произойти через несколько лет после подачи ревизской сказки, что у умерших или бежавших крепостных уже было достаточно для их покупки. Ну, понятно, что в первый год все не умерли. Нет, ну, конечно, там был Плюшкин, у которого могли сдохнуть все сразу. Это даже разговора нет. Но, в принципе, надо было сколько-то подождать, чтобы собралось все это, да?
1: Сергей, а где же происходит действие поэмы «Город НН»? Что это он имел в виду, Гоголь?
0: Ну, давайте так. Возможно, дорогие друзья, возможно, Саша, автор не пытается описать какой-то либо конкретный город.
1: Нижний Новгород.
0: Но многие исследователи уверены, Саша, что Нижний Новгород. Ну, НН. Да, не просто Н, а НН. Угу. Он находится между Москвой и Казанью. Да, ведь начинается произведение с чего? Сидят два мужика, смотрят на колесо кареты, и один говорит: «Да, до Москвы доедет, а до Казани не доедет. Ну, вот и считайте, где-то между Москвой и Казанью. Ну, в этом отношении достаточно четко, да. Потому что не все мужики знали еще какие-то географические вещи, да.
1: Угу.
0: А один аргумент: Селифан называет Нижегородской вороной встречный кучер. То есть, ну, вполне возможно, что Нижний Новгород – это правда. А вы знаете, Саша, что в «Ревизоре» список действующих лиц называется «Характеры и костюмы». А в «Мёртвых душах» Николай Васильевич много мест уделяет описанию одежды и цвета. Дело в том, что описание костюма у Гоголя не только художественная деталь, но и выражение отношения к персонажу. Чичиков искал для своего фрака сукно брусничных цветов с искрой. Да, или с искрой, да. Но ему предложили наваринскую дыма с пламенем. Вот. Название «Наваринский» появляется в русских изданиях разделом моды после того, как объединенный русско-англо-французский флот одержал победу над египетско-турецкой эскадрой в Наваринской бухте, ну, Пелопоннеса, Ионийских островов, да, в октябре 27 года. То есть, если появился цвет одежды «Наваринский», да, то, наверное, это было после 1827 года. Скажем, тогда было очень модно цвета какие-то появляются для ткани называть сражением. А Маринго, да, это, ну, это, с одной стороны, лошадь Наполеона, а с другой стороны, это сражение, да, 1800 года, по-моему, да. То есть цвет был цвет лошади, но назывался, да, но на этой лошади Наполеон был в этом сражении. В общем, там все сложно, да, и Наваринский. А я расскажу, что победителем этого сражения в Наваринском это был наш линкор «Азов», который в битве параллельно воевал с 5 турецкими кораблями, всех потопил. Да, то есть это была большая победа, и поэтому, да, у нас ответили на это вот таким вот цветом серым, да, с какими-то красными точками, которые изображали пороховые заряды, дым там или еще что-то. А вот.
1: Сергей, давай поговорим о действующих лицах, героях «Мёртвых душ».
0: Угу. Они такие разные, Саша, помещики, согласимся, да?
1: Да, замечательно. А... У тебя есть любимый, кстати?
0: Хороший вопрос, дайте подумать. Ну, мне нравится Манилов, наверное, больше. Нет, Ноздрев своей такой, да, немножко такой дуболом, как да. И я, Собакевич. Вот. Ну, вот Плюшкин не нравится, в принципе.
1: А мне,
0: да?
1: Плюшкин как раз больше всех нравится.
0: О, да. Женщин типа коробочки не люблю. Ну, еще раз, это такие, да. Так вот, помещики разные, Саша. А деревни похожи. Россия везде одна. Какие бы там помещики, какие у нее были психотипы и прочее, это не меняется. Если исключить волчонка на привязи с псовым домиком у Ноздрева, ну и гурты или бурты, как написано, гниющего хлеба у Плюшкина, все остальное в описаниях деревень собрано воедино и легко представить в соответствующее место при перемещении Чичикова, либо из фигурирующих по имени помещиков. Ну, давайте поговорим о Чичикове. Чичиков – трезвый социальный взгляд на жизнь. Да. Он герой нашего времени. Это такой ответ Лермонтову. Он благороден, платит налоги, саферы, он ворует, но с этого еще и платит налоги, молодец. Он зарабатывает деньги на неповоротливости, что ли, государственной машины. Ну, один из моих любимых писателей Лесков писал: «Русский народ непобедим, нельзя победить народ, в котором появился герой-подлец Чичиков». Конец цитаты. Ну да. Начало жизненного пути Чичикова начинается с обмана женщин. Не женился на дочке начальника. Да, поэтому месть женщин, потом же женщины его разоблачат. Дура-коробочка, прибежавшая, да, спрашивает, почем сейчас мертвые души, да? Женщина приятная во всех отношениях, да. И другие, да. Вот,
1: просто
0: да.
1: Приятная.
0: Да. А Хлестаков, он ноль, в принципе, но у него все получилось. А Чичиков умный, у которого не получилось ничего. Ну, вот такое вот противоречие, что ли, да? Ну, в поэме «Мертвые души» Павел Иванович Чичиков имеет чин коллежского советника. Да. Это, Саша, чин 6-го класса. Он полковник в армии. Но он таможенник. Знаете, таможенный дает добро или добро забирает, ну и так далее и тому подобное. Таможня была всегда очень выгодным предприятием для бизнеса и прочее. А обращаться к нему, как к коллежскому советнику, следовало ваше высокоблагородие. Неудивительно, что Павлу Ивановичу первоначально был оказан теплый прием в губернском городе Н. Ну, потому что полковники там нечастые гости. понимаете, да, там должности, которые были у них в этом городе, да, ну, губернатор – генеральская должность, у вице-губернатора, а все остальные-то, в принципе.
1: Сама должность-то у Чичикова, она была настоящая или тоже купленная?
0: Ну, это он просто было написано, что он работал в таможне, да, определенно. Вот. Но опять-таки, да, его туда распределили, потому что он пытался ухлёстывать за дочкой начальника, да, который его распределил и прочее, да. Я тут увидел интересные сравнения. А ты начал спрашивать, какой любимый, да? Ну, если мы возьмем современный политический спектр Государственной Думы, да, то Жириновский – это Ноздрев, Зюганов – Собакевич. Манилов – это Миронов. С другой стороны, дорогие друзья, Собакевич – англичанин. Плюшкин, как его называл Гоголь, простите, жидомор. Ноздрев – итальянец. Манилов – француз. Ну, возьмем Манилова, да. Провинциальный помещик Манилов подражал первому помещику России Николаю Первому и его окружению. Ну, сейчас это нам непонятно, а в то время было понятно очень хорошо. А Гоголь изобразил маниловщину верхов через ее отражение в провинциальной среде. Маниловщина Николая I и окружения представляла перед читателями окарикатуренным не столько Гоголем, сколько самой провинциальной жизнью. Шельдер писал, такой исследователь писал, в «Известиях из Москвы» описывает, что свидание императора с его братом Константином было очень трогательно. Их объятия, их волнение в присутствии придворных придали этому неожиданному свиданию некоторый оттенок сентиментализма, который передать трудно. А вспомним, Саша, как публично встречались Чичиков и Манилов в 7 главе. Они заключили тут же друг друга в объятия и 5 минут оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон были так сильны, у обоих весь день после этого болели зубы. Ну да. А это просто начались два брата, Николай и Константин, да.
1: Сергей, предлагаю прерваться и послушать новости на радио «Говорит Москва».
0: Давайте от мертвых новостей перейдем к живым.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших в ДТП в Подмосковье выросло до 14. Обновленные данные привели в областной прокуратуре. В телеграм-канале ведомства говорится, что авария произошла на 2-м километре Луцинского шоссе у Звенигорода. Грузовой автомобиль столкнулся с рейсовым микроавтобусом. От удара последний опрокинулся на бок. Один человек погиб, пострадавшие госпитализированы. В МВД уточнили, что причиной аварии стал выезд водителя грузовой машины на встречную полосу. Далее новость Интинформагентств. 2 беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Подробности через полчаса. ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Под ударом оказался транспортный цех станции. Как сообщается в ее канале в Максе, повреждены автомобили, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. Безопасность эксплуатации объекта обеспечена. Все системы функционируют в нормальном режиме. Уточняется, что радиационный фон находится в пределах естественных значений. На ЗАЭС подчеркнули, что о случившемся проинформируют МАГАТЭ. В Херсонской области 2 человека пострадали из-за ударов ВСУ. У местных жителей ранения различной степени тяжести. Украинская армия атаковала Горностаевский округ, сообщили в администрации. Там добавили, что за минувшие сутки ВСУ 38 раз наносили удары по этому району. Синоптики анонсировали выпадение до 1/3 месячной нормы осадков в столичном регионе. В ближайшие несколько дней в Москве ожидается от 27 до 32 миллиметров. Об этом в телеграм-канале написал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, преимущественно в северной части региона количество осадков может достичь 50-55 миллиметров. Синоптик отметил, что 15 июня температура воздуха в Москве будет близкой к климатической норме – плюс 20-22 градуса. Леус добавил, что влияние циклона на погоду в Москве и области начнет ослабевать в четверг. Дожди станут носить кратковременный характер, в облаках появится больше прояснений. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 28, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 21 атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.
5: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История». Еще раз здравствуйте. В студии автор ведущей программы историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, и «Мертвые души» Гоголя.
0: Перейдем к Николаю Васильевичу. Некоторые из мечтаний Манилова поразительно совпадают с мечтаниями и затеяниями, которые осуществлял Николай I. Так Манилов, как мы уже отметили, мечтает построить дом, как там, с таким высоким бельведером, где можно видеть даже Москву, а там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о каком-нибудь приятных предметах. Николай I, напомню вам, приказал построить в Старом Петергофе недалеко от Бабьего Гона именно бельведер для чаепитий с видом на Петербург. Вот, да, бельведер – это второй или третий этаж, открытый, да, а вот, который сверху можно сидеть и что-то с него смотреть. Бельведер приводится прекрасный вид, да. Ну, идея та же самая. А вот, архитектурные прожекты Манилова – храм уединенного размышления при въезде в усадьбу, а его мечты – устроить пруд, провести подземный ход. Что там у него еще? Выстроить каменный мост, а по сторонам его там лавки для купцов, да? Вот. Маниловщина, Саша, если ее рассматривать не только как общечеловеческое явление, а как явление определенной эпохи и определенной среды, наверное, было в высшей степени свойственно высшему чиновничьи-бюрократическому слою России. Внизу будут лавочки с хомутами, веревками и баранками.
1: Почему баранки?
0: А баранки, Саша, это не только хлебобулочные изделия. Баранки еще нанизаны на ремень деревянные шарики, чтобы кожа лошади не терлась о веревку. А, ну, коробочка. Скорбно признать, что Николай Васильевич женщин не любил чуть меньше, чем евреев, которых не любил вообще. Но в его малороссийском цикле, Саша, идет постоянная борьба мужского героического и женского мещанского, если помните. Да? Победа второго означает вырождение. А проявление это в кулинарии, появление на столе разных вкусностей. В «Мертвых душах» эта борьба продолжается. Сам Гоголь любил только макароны. В Италии пристрастился. Помещица Коробочка угощает Чичика в своем доме различными явствами. Как там? Чичиков оглянулся и увидел, что на столе уже лежат грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всеми припеками. Припеком с лучком, припеком с маком, припеком с творогом, припекой со снитками и не весь чего еще. Ну, точно, проявление разных вкусностей – это вырождение.
1: Да. Что такое шанишки?
0: Шанги – это выпечка, чем-то напоминающая ватрушку, на которой сверху выложена начинка, и в таком виде эти лепёшки запекаются в духовке.
1: А скородумки?
0: Это яичница выпускная или глазунья, приготовленная на скорую руку. А вот, да. Ну вот через еду, вот через все эти вещи Гоголь описывает своих героев.
1: Переходим к Собакевичу.
0: Ну, это такой громадный, да, как-то начинается. Гости хозяин не успели помолчать и двух минут. Встретились. Вот, если там, да, поцелуй в засос 5 минут, да, то здесь непонятно что. Да, на Тоблика Собакевича, как пишет Гоголь, натура недолго мудрила, а просто рубила со своего плеча. Хвать топором раз, вышел нос. Хвать в другой раз, вышли губы. Большим сверлом ковырнула глаза и, не обскоблившись, пустилась на свет, сказавшей: «Живет». Великолепно. Вот, да.
1: Сергей, там упоминается из еды няня с гречневой кашей, да?
0: Да, ну это хагис, да. Я не помню, как это в Эстонии называется. Ну, может быть, даже похожее название. В общем, это берется бараний сычук и набивается вовнутрь, ну, часть бараньего желудка, да, фаршируется он гречневой кашей, ну, естественно, с луком, туда добавляется баранье мясо, мозги, ножки, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, няню готовить довольно хлопотно, но это же Собакевич, по-другому тут нельзя, да, никакие скородумки тут не может, да, это Коробочка, которая импровизирует, да, барину там дает, да, там эти блины и прочее, да, что на скорые руки она просит: извини, барин, да, это все вкусно, и Чичиков там с ума сходит, там, особенно от сметаны, вот, то у Собакевича все четко, да, все в большом количестве и прочее, да, да. Кашу и мясо, чтобы готовить няню, готовили до полуготовности, затем зашивали в заранее подготовленный промытый желудок, после чего запекали в печи, предварительно положив в закрытую посуду. Мясо при этом хорошо пропекалось, а гречка получалась очень сочной. Ну, как-то так, да. Ну, опять-таки, да, вот этими первыми фразами, конечно, да, я просто получаю удовольствие, поэтому давайте тоже первые фразы, которые встретил Чичиков Назрёва. «Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода». Вот, дальше как там? «Экскурсия была продолжительна по его дому, да?» И по возвращении уже в кабинете хозяина были показаны Чичикову турецкие кинжалы, которые были взяты в бою именно Ноздрёвым, да, на одном из которых по ошибке было вырезано «Мастер Савелий Сибиряков». Вот, ну, турецкие кинжалы, да. Но Ноздрёв – это, конечно, интеллигентный болтун, имеющий свое суждение по любым вопросам. Ну, есть такие люди, Саша, и вы их прекрасно знаете. Они во всех вопросах такие мнимые доки, что ли,
1: да,
0: как это сказать.
1: Да, есть такие.
0: Да. Как правило, и внимают очарованные их болтовные родственники. Но рано или поздно от них устают, и все признают несущественность этого самого ноздрёвского напора. Ну и последний герой – Плюшкин. Ну, как там было написано, да? Вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым. Должен сказать, что подобное явление, такая нищета, да, редко попадалось на Руси, где все люди скорее развернутся, нежели съежатся, как этот. Ну, попытаюсь перевести, Саша. Век Плюшкина – редкое явление на Руси. Плюшкин взят из настоящего героя, да, Гоголь тут мстил. Он мстил Михаилу Петровичу Погодину. За что? В своем 11 номере «Альманаха» за 1843 год Погодин без разрешения Гоголя опубликовал литографию Зинькова с портретом Гоголя. Да. На портрете Гоголя был изображен, по мнению оригинала, неряхой в халате с длинными взъерошенными волосами и усами. Конец цитаты.
1: Он вообще принял его за женщину,
0: да,
1: сначала,
0: угу,
1: да?
0: А вот. И главное, писатель не хотел, чтобы портрет автора публику видела раньше, чем его главную книгу. Но действительно, в Москве цензура запретила. После того, как роман вышел, первый том, да, она была запрещена. Так как 20,5 рубля за душу мало, такое быть не может, да? Цензура, признав сомнительными 36 мест, попробовала также решительные переделки. А вот, особенно повесть о капитане Копейкине. Изменения в заглавной поэмы. Вместо «Мертвые души» – «Похождение Чичикова» или «Мертвые души». Но Гоголь согласился на переработку, и 21 мая 1942 года первый том поэмы вышел из печати. Но, Саша, типография «Бородин и Ко» тайно напечатали левый тираж. Из-за этого четырехтомник Гоголя не раскупался. Они напечатали раньше и задешево. Поэтому богатство, да, которое мог заработать Гоголь, да, ну, действительно, произведение, которое должно было принести ему деньги, вот, не принесло. Так же и у Пушкина. Также они были талантливыми людьми, но совершенно не понимали в маркетинге ничего. Вот, так бывает.
1: Сергей, вот печальная страница биографии Гоголя, то, как он сжег продолжение «Мертвых душ».
0: Ну, давайте так, это произошло в Москве. То есть последний этап жизни Гоголя был в Москве. Почему Гоголь уехал из Петербурга или из-за границы? Ну, Москва дешевле. Москва приглашала ему на халяву где-то поселиться. У Гоголя была, значит, такая идея фикс, да? Он считал, ну, он провинциальный человек, который хотел завоевать столицу. Таких людей много разных, да? И для него что такое завоевать столицу? Поселиться на Невском проспекте. Вот это вот символ всего, да? Где ты живешь? На Рублевке, там, да? Или, как там смешно... Скажем так, люди, некоторые показать свой статус, сейчас мечтают поселиться в сталинских многоэтажках этих небоскребов. Там на Котельничной набережной или где-нибудь там на Кудринской площади около Краснопресненской станции метро и прочее. И это, конечно, шикарно. Другой вопрос, там квартиры разные. Есть маленькие квартиры, там 16 квадратных метров каких-то, да? Но кто-то селится специально, чтобы показать, как в Москве-Сити тоже есть такие квартиры, очень дешевые. Зато я живу в Москве-Сити там, да? Умойте все, как говорится, этим, да? Вот для Гоголя символ победы, символ его социализации вот в Петербурге – это был Невский проспект. Поэтому, если мы посмотрим на места, где жил Гоголь в Петербурге, то начинается издалека, со стороны Сенной, и он в каждом новом адресе все время продвигается в сторону Невского проспекта. Последний его адрес, где он закончился, это была Малая Морская улица. Он трех домов не дошел до Невского проспекта.
1: Улица Гоголя была одно время.
0: Да. Но его как раз, скажем так, перед революцией еще в царском режиме назвали, да, улицу Гоголя. Не случайно. Да, действительно. Вот. То есть он до своей мечты не дошел немного. Ну и, видимо, это на него сильно ударило. И он решил, что Москва дешевле. Москва добрее. В Москве все-таки купечество и русское барство. А в Петербурге чиновничество, аристократия и армия. Это немножко другой психотип, да? Ну и поэтому и Лев Николаевич Толстой же ведь тоже же показывает противостояние «Войне и мире», да? Такого русского настоящего, русской настоящей жизни. Это вот семья Ростовых, это дядя Наташи Ростовой, «Славное дело марш», да? А вот там и другие. А Петербург – это там салон «Мадам Шерер», это «Елен», это «Курагин» и многие другие, да? То есть вот это петербуржцы, а Пьер и прочее – это москвичи, вот, да? Совершенно другим психотипом. Поэтому Гоголь переехал в Москву. Ну и жил там у многих людей, там, да, за счет этих людей. Все-таки он какое-то свое имя уже сделал к этому моменту. И вот он живет у графа Толстого на Никитском бульваре, это около Нового Арбата. И там 11 февраля 1852 года Гоголь совершает сожжение второго тома. Ну, я сейчас скажу свое мнение. Конечно, этот поступок столь неоправдан и непонятен современникам писателя, сколько необъяснимо остается и сегодня. Почему он это сделал, да? Ну, можем сколько угодно фантазировать. Он понял, что у него не получилось, ну, примерно говоря.
1: Я читала издание, где выдержки оставшиеся.
0: Я не знаю,
1: тебе? Нет, мне очень понравилось.
0: Тебе понравилось, да?
1: Я очень жалела, что я не могу целиком это прочитать.
0: Ну, еще раз, если мы видим «Мертвые души», дорогие друзья, как трехстворное, да?
1: Да.
0: Первый том – критика, а второй том уже начинаются другие какие-то вещи.
1: Ну, в принципе, и первый том все равно самодостаточный.
0: Я согласен, конечно, 100%. Вот. Может быть, он самодостаточный тем, что второго тома и третьего не было Гоголем все-таки написано.
1: Угу. А ты как считаешь, чем он был недоволен?
0: Ну, вот считается, еще раз, это все очень «Чужая душа потемки», но в это время, в этот период своей жизни, в его жизнь вошел отец Матвей Константиновский, священник, который осуждал русскую литературу. Он был критиком литературы. Считается, что он его подтолкнул. Говорил, что мужчина должен заниматься другими вещами, там, да? Не заниматься критикой и прочее. Да? Ночью 11 февраля Гоголь велел своему слуге Семену развести огонь и бросил тетрадь в печь. Утром он уже очень жалел. Так тоже бывает. Что толкнуло его? Не дьявол, как шушокались. А Гоголь последние месяцы страдал от депрессии.
1: Угу.
0: А такой психиатр Чиж в 1903 году писал, что Гоголь испытывал вину. Ну и Константиновский подлил масло, но корень был в больной психике, наверное, тоже. Все-таки у Гоголя, ну, были определенные расстройства. То есть вот такое вот плохое отношение к женщине. Да, ну, может быть, у него первый опыт был неудачный, поэтому как бы этим опытом он после этого на всех остальных женщин тоже проецировал свое недовольство, так или иначе. Считается, что в ночь с 11 на 12, когда произошла эта трагедия, у Гоголя случился очередной приступ его психического недуга. А разочарование в результатах собственного труда, ощущение того, что он написал что-то не так и не о том, что не достиг нужного уровня. Помните, с чего он начал писать «Мертвые души»? Тем, что он неправильно написал «Ревизора». Да? Здесь вот такая ситуация. Ну, конечно, любой творческий человек, вообще, Саша, любой мужчина, любит, когда ему льстят, его хвалят и так далее и тому подобное. Женщинам это меньше надо, да, чем мужчинам. Но, видимо, Гоголь попал в такую полосу, где никто не мог ничего сказать ему положительного. А он, наверное, это хотел, 100%. Как любой творческий человек, да, пытается, да, как-то... Ну, мы уже говорили там, да, как некоторые известные писатели тайно подслушивали, что говорят о произведениях там, или еще что-то такое, специально ходили, или там актеры, которые любят ходить в темный зал кинозала и слушать, как реагируют люди на его игру там, еще такую вещь. Ну вот не нашлось, никто ему ничего положительного не сказал, к сожалению. Ну, так или иначе, это трагический этап в жизни Гоголя, 100%. Вероятность, что Гоголь, Саша, который мечтал во втором томе, по его же собственным словам, вывести героев более чистых, ну, устремленных и к правильным ценностям, идеалам добродетельных, не сумел сделать это творчески, да? Понял, что его теория неверна, что нет предпосылок для таких типажей на Руси. Ну, так тоже говорят определенно. Я с этим не согласен, конечно. А разные герои у нас были, да? Но он попытался остановить себя. Остановить он смог только таким вот образом. По другой теории, которая менее вероятна, но она тоже имеет право на существование и упоминается, скажем так, среди исследователей, Гоголь вообще не писал второго тома. А, видимо, последователи этой версии считают, что несколько лет писатель лишь изображал кропотливый труд над текстом, а сам ничего не смог создать. Согласно еще одной версии, Саша, Николай Васильевич, почерк которого известен, благодаря сохранившимся образцам своей витиеватостью, просто не смог разобрать написанное им же самим. Маловероятно. Что ж, все версии остаются неподтвержденными. Так или иначе, это громадная трагедия. Я думаю, мы с тобой согласимся, что она привела к смерти Гоголя. То есть, ну, я не уверен, что он не писал. Но то, что он писал, а потом вот так вот уничтожил, то есть 5-7 лет жизни псу под хвост, извините, да, а из-за того, что рука дрогнула в какой-то момент там, да, ну да, это, скажем так, большой психологический срыв, который, в конце концов, привел Гоголя к смерти. Ну, Гоголь, конечно, удивительная и загадочная личность, психотип которого долгое время пытаются разгадать литературоведы, историки и психологи. Но его образ до сих пор покрыт тайной. Наверное, поэтому мы и любим, поэтому и говорим. А роман «Мёртвые души» по своей загадочности и мистике сравним, наверное, с «Мастером и Маргаритой» Булгакова. Ну, ты, Саша, знаешь эту историю, когда Булгаков умер, его повезли хоронить, и не оказалось могильного камня. И на его могилу поставили могильный камень, а только что изгумированного могилы Гоголя. То есть, да. Ну, его же там в советское время поднимали, да, его могилу там, да. Ну, кстати, это и когда хоронили Берлиоза, там же тоже история как раз про Гоголя, в первую очередь, да. Вот так они действительно объединились, да. Наверное, объединение их было то, что оба они были христианские писатели. Не сказал бы, что религиозные, но, опираясь на религиозные какие-то вещи, делали свои произведения. Ну и, конечно же, ну, наверное, самое такое любимое, да? «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимой тройкой несешься?» Да? Конечно, это великая, как там, «Куда же ты несешься?» Дай ответ.
1: Да.
0: Не дает ответа. «Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорвано в кустах воздух», как это мы учили, да? «А летит мимо все, что не есть, на земле, и, косясь, постараниваются и дают ему другие народы и государства. Куда же несется Русь?» Да.
1: Сергей, он там есть фраза, где такие слова, как «пошлая наружность».
0: «А теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревушке и равнодушно гляжусь на эту пошлую наружность».
1: Да.
0: Ну, не знаю, что хотел сказать Гоголь, но, по-моему, это значит понятное что-то. То есть то, что он осязал, хорошо знакомое. Еще раз, действительно, герои у нас разные, но фон русского бытия, русских деревень практически везде одинаковый. И среди богатых, и среди небогатых.
1: Сергей, а можно ли понять, кто из них более успешный помещик, ну, из героев «Мёртвых душ», менее успешный?
0: Ну, самый богатый, конечно же, Собакевич.
1: Угу.
0: Это 100%. Ну, даже ту еду, которую он ест, да, с громадным количеством, говорят, что еды у него много. А вот, да, это вот такой русский барин, да, без чувства юмора, который вот просто работает, да. А следующий, достаточно богатый, но он уже, скажем так, это тот, кто проедает богатство своих прошлых поколений,
1: Манилов.
0: Ну, типа Гаев, да. Это Манилов, конечно, да, своими этими идеями.
1: А Ноздрёв?
0: Потом Коробочка.
1: Коробочка.
0: У Коробочки все хорошо.
1: Экономная.
0: Да, она экономная, 100%. Она сама ведет хозяйство. Не просит своего приказчика спросить, сколько сейчас строит «Мёртвые души», да, а едет сама, чтобы не прогадать. То есть у нее мысли, да, то есть она продала их по одной цене, а как же там, да, может, из меня идиотку делают. Ну, да, вот, она, конечно. Ну, и потом Ноздрёв. Ноздрёв, который, ну, промотал из-за своего характера и прочее, таких же, скажем, дворян-офицеров, да, которые там привыкли жить по-гусарски, что ли, да, вот, у нас было много.
1: Слушай, а может быть, у Плюшкина, несмотря на то, что он такой покрытый весь плесенью был, может быть, у него там тоже какие-нибудь ценные бумаги были?
0: Слушайте,
1: не знаю,
0: давайте так, у него, когда он было много, но проблема в том, что он экономил в такой степени, что люди разбежались.
1: Да.
0: Или, как сказал Собакевич, у него, да, как мухи мрут. Да, не потому что Собакевич так за русского мужика, да, боролся, да, а потому что он говорит, как я, честный дворянин, обязан их кормить в голодные годы, да, когда не урожай и прочее. А Плюшкин, плевать, он их не кормит, так или иначе. То есть это вот последняя деградация, да. Ну, такие тоже люди были, да, которые вот, еще раз, они пришли, в общем-то, на все готовое. То есть они пришли становиться хозяевами того, что создали их родители или предки и так далее и тому подобное. Вот. Кто-то, скажем так, это тратит, как Манилов, но еще может жить. Да. Импульсивный Ноздрёв может все это поиграть в карты или какими-то еще штрафами что-то сделать. Да. То Плюшкин все это, ну, потерял. Да. Вот такой вот разрез русских помещиков. Нет, потом еще и в описании русских помещиков, конечно, и другие русские писатели тоже поставят какие-то вещи там, да, как «Барыня в Муму», да, или «Обломов и Штольц» у Гончарова. Но Обломов, наверное, с Маниловым чем-то близко. А вот Штольц – это вот немецкое вот это вот, да, то есть это дворяне-иностранцы, у которых европейский взгляд на что-то, да. Вот, поэтому там, скажем так, да, появляются и другие герои, да. Ну вот, конечно, Гоголь не сумел описать всех. Он надорвался на втором томе уже, да, когда начал описывать там, да, этих товарищей, да, с непроизносимыми там, ну, Тетенников, ладно, другие там, эти Косоножоглу, да, вот эти вот, эти фамилии непонятные, да, какие-то. Да, действительно, ну, вот такой Гоголь, вот такое время гоголевское.
1: Сергей, ну что ж, давай тогда перейдем к нашей викторине. Напомни вопрос предыдущего выпуска. У нас была тема «Москва, Третий Рим».
0: Да, вопрос был такой, достаточно юмористический, с подтекстом. А о гегемонии где говорится «Москва, Грека, Рим»? Это говорится о нашей гегемонии в греко-римской борьбе.
1: Ну, да.
0: Да. Где действительно наши дагестанские и другие северокавказские борцы, да, лучшие в мире 100%. Да. Вот. Есть у нас правильные ответы?
1: Да, первым прислал правильный ответ Василий Алексеев.
0: Хорошо. Поздравляю Василия Алексеева с хорошей книгой.
1: Угу. Теперь новый вопрос.
0: Один из известных филологов называет поэму «Мёртвые души» русской Одиссеей. Мы об этом сегодня, Саша, говорили. А какую поэму, посвященную Вадиму Тихонову, мы можем назвать новой русской Одиссеей?
1: Ваши варианты ответов присылайте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте. Найдите Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправьте ваш вариант ответа. Также напомню еще раз, что в конце месяца, в конце июня у нас будет специальный выпуск программы «Виват История» с ответом на вопросы слушателей. Ну, а на сегодня все. До встречи в эфире.
0: До новых встреч в эфире, дорогие друзья. Берегите себя. До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17:00, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве. На месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Ранее в аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения. Как уточняли в Росавиации, это сделали по соображениям безопасности. Российский топливный союз опроверг сообщение о дефиците бензина в Москве. Продажа топлива идет в штатном режиме, заявили в организации. Там подчеркнули, что АЗС полностью обеспечены бензином и дизелем. Ранее в СМИ появились данные, что на некоторых московских заправках ввели ограничения на отпуск топлива. Bloomberg сообщила о подготовке Европы к сокращению военной поддержки США. Речь идет о ресурсах, которые Штаты могут предоставить Брюсселю в случае боевых действий или крупного кризиса. По информации источников агентства, за последние недели представители Вашингтона уведомили союзников в Европе о планах значительно сократить вклад в так называемую модель сил НАТО, которая определяет объем американских войск и техники, направляемых в ЕС в случае необходимости. Под сокращение попадут стратегические бомбардировщики, число которых может уменьшиться на 30%. Кроме того, Соединенные Штаты могут сократить на 75% количество разведывательных и ударных беспилотников, выделяемых для поддержки НАТО. Bloomberg уточняет, что на фоне таких планов европейские страны обсуждают сценарии введения военных операций без прямой поддержки США. Футболистки «Спартака» впервые выиграли Суперкубок России со счетом 1-0. Они обыграли столичный ЦСКА. Гол забила Лара Иванюша. Для красно-белых этот финал стал дебютным. Армейцы в матчах за Суперкубок одержали одну победу в 2024 году и потерпели 4 поражения. По итогам минувшего сезона женский футбольный клуб «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России. Спортсменки из ЦСКА завоевали Кубок страны. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 21. Атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
6: В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.
5: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Антимода. Одежда как авангардное искусство». В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Повтор лучшего.
5: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 17.05 в Москве. Микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях очаровательные дамы. Конечно, потому что они поделились ровно по цветам. А чтобы нас увидеть, я расскажу, где нас смотреть. У меня сегодня группа Тутси. Девчонки, я вас приветствую.
8: Привет.
7: Наши координаты: смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений — говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также, как я вам и обещал, у нас идут видеотрансляции. Это YouTube-канал «Говорит Москва», это наше официальное сообщество ВКонтакте и телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подключайтесь, посмотрите, какие у меня сегодня дамы на эфире и почему я их так назвал. Они сегодня поделились ровно по цветам. Всех вас ждем. Лайки, дизлайки, комментарии ваши тоже приветствуются в чате. Девчонки, всем задаю один и тот же вопрос. Угу. Не потому, что у меня других нет, а потому, что мне нравится его задавать. Вы готовы?
8: Конечно. Да, но к дизлайкам нет.
7: Да. Ну, это уж слушатели сами определят. Друзья, ну, конечно же, закидайте нас лайками. В эфире программа «Формула музыки», «Живой звук», группа «Туции» и песня «Чашка капучино». Поехали! Поехали!

0: у меня е-е-е.
1: Формула музыки.
2: Группа Туции, песня «Чашка капучино» прозвучала в прямом эфире на радиостанции «Говорит Москва». И вы не поверите, друзья, но это все живой звук и самые живые эмоции. Можно вам комплимент?
3: Спасибо, говорю.
2: Какие вы классные. Слушайте, спасибо. Началась музыка. Я вот всем настоятельно рекомендую. Подключайтесь к видеотрансляциям. Девочек, как вот просто... Девушек, я не знаю, как даже, я уже теряюсь в словах. Их как будто бы подменили, включили.
3: Девушка, девушка,
2: ой,
3: женщина.
2: Ой, прекрасная
0: это
2: песня.
0: Мы. Это все мы.
2: Их как будто бы подменили. Сразу улыбки, танцы. Они были доброжелательными и до эфира, но как будто бы сразу волшебство эфира, волшебство выступления включилось здесь и сейчас. Спасибо вам за эту песню. Зажгли. Тут уже полились вопросы. Я начну сразу же с них. Мастер пишет провокационный вопрос. Сразу. Ну, не настолько провокационно. Если все вернуть время назад, вот начнем с этого вопроса. Вы бы выбрали сольную карьеру или петь в группе Тутси?
3: Возвращаемся все по отдельности.
2: С фабрики звезд. Начнем с самого начала, начнем, Маша, с вас.
3: Ну да, вообще мой путь начался с сольной карьеры на фабрике, но потом, когда нас объявили в группу, то я безумно этому была рада, счастлива, поэтому, вы знаете, все сложилось так, как должно. И вот лично я не жалею, я счастлива, что теперь у меня есть вот такая вот моя семья в виде группы, и это круто, потому что вместе выступать намного класснее, интереснее и круче.
4: И гастроли веселее, это точно.
2: Леся?
4: Ну, на самом деле, лишить себя группы просто немыслимо, потому что это очень здорово, это классное время, это очень яркие воспоминания наши, и сегодняшняя такая бурная деятельность, это все делает меня счастливой. Поэтому, конечно, и сольные проекты, это очень интересно, и это никто из нас не оставляет, мы это продолжаем, но и группа, это большое счастье, что мы вместе.
2: Ира,
5: я
2: твоя
5: абсолютно
2: очередь.
5: С девочками солидарна, вот все, что сказала Маша... У меня было то же самое, да. Мы начинали все сольные, и, конечно же, себя представляли сольно, но когда мы узнали, что будет группа, естественно, это глупо было отказываться от такой возможности, шанса. И это большое счастье обрести такую творческую семью в лице девочек, которых уже 20 лет люблю, как родных сестер.
2: Таша.
6: Да. Ну, а моя карьера певицы началась изначально с группы Тутси, чему я счастлива, потому что это мой главный фарт жизни, ну, такой осознанный, к которому я пришла. Вот, и именно здесь на протяжении уже, простите, 15 лет я становилась как певица, искала свой стиль, училась петь, звучать вживую,

0: очень чисто.
1: Да, на самом деле, 15 лет Наталья.
0: Да, так что, да, был у нас перерыв недолгий, ну, там, средний, но тем не менее, я не хочу ничего менять, и мне все радостно. Я, наоборот, только сейчас подросла к тому, чтобы, может быть, наконец-то и записать свой сольный трек. Вот.
2: Я наблюдал внимательно за подготовкой группы Тутси за пределами эфира. Я вам скажу, что это настоящие профессионалы. Это моя субъективная, а может быть и объективная точка зрения. Надеюсь, что высказываю мнение большинства наших слушателей. Они поют нереально круто вместе, в группе и вживую. И напоминаю, что сегодня они будут радовать вас вновь и вновь своими песнями. Встречи с вами я ждал, знаете, как долго? С 23 июня. У нас был назначен эфир, но, к сожалению, произошли события в России, и мы не смогли встретиться, но тем и слаще сегодняшний эфир. Я вас еще раз рад приветствовать, и сегодня наши слушатели просто в восторге от того, что происходит. Это все видно по сообщениям в Телеграме нашим. Кстати, можете тоже задавать. Говорит МСК-бот, пишите, мы все читаем. Мастер спрашивает. Женские группы после концерта выпивают ли в гримерках?
1: Выпивают что?
2: Вот он спрашивает про горячительные напитки. Сразу скажу, что с утра у нас идет эта история с алкоголем. Он чрезмерном употреблении абсолютно всем противопоказан. Ну, может быть, так, для связок, знаете, есть стереотип у артистов, что немножечко коньяка.
3: Ну, знаете, у нас в райдере нет такого пункта, потому что все-таки мы понимаем, что мы к слушателю должны выходить к зрителю своему в адекватном состоянии. Человек, который выпивает, у него действительно плывет слух.
1: Теряется ориентация, да.
3: Ориентация, поэтому мы хотим качественно звучать, поэтому, может быть, после очень яркого, классного концерта мы можем выпить шампанского, но
1: это правда,
3: не более того.
1: В принципе, мы можем вина шампанского, но только лишь после.
2: Интересно, что есть в вашем райдере?
1: У нас все очень просто, все очень скромно.
2: То есть нет такого,
1: мы
2: что
1: даже не
2: белые носочки определенного размера, такого нет?
1: Нет.
2: Я видел в ваших социальных сетях, что вы часто бываете в разных городах, гастролируете. Расскажите про последний опыт. Прошли дни города по всей стране. Я видел, что вы участвовали во многих из них.
0: В частности, в дне города празднование День города Москвы.
1: Любимый наш столица.
0: Да, мы были выступали на двух площадках. Одна — это Трубная площадь. Это безмерно красиво все было и просто невероятно. Радио... А, Европа плюс ТВ, правильно?
1: Да, и на Поклонной горе.
0: Да, и на Поклонной горе.
2: Ничего страшного, это можно говорить.
0: Могу.
2: Конечно.
0: Но вы же не конкуренты, господи. В общем, это было безумно красиво. Людей было столько, и как же радостно, что жители Москвы и приезжие все праздновали и ликовали, а мы их
1: радовали.
3: Очень приятно, что они с нами пели даже новые наши композиции, которые мы совсем недавно выпустили. Они уже в хорошей ротации находятся, поэтому люди успели их выучить. Так что мы сегодня вам тоже споем новинки наши.
2: Про гастроли, раз заговорили, вы явно поделились сегодня на две команды. Это черный цвет и зеленый цвет. Подключайтесь, как я говорю, к видеотрансляциям, все увидите. Заинтриговал вас, знаю. Вот вы прилетели на гастроли. Как вы делитесь по комнатам?
3: Нет, у нас по райдеру как раз
1: местные номера.
0: Вот, кстати, это главный, один из главных пунктов. Но бывает такое, если, допустим, гастроли у нас однодневные, которые там умещаются в одни сутки, конечно, мы можем. Чаще всего я живу с Машей.
4: Да, Маша с Наташей живут вместе, Ирина с Лесей тоже.
2: Как часто проводите время вместе вне выступлений?
3: Ну, конечно, проводим. Мы репетируем, мы снимаем какие-то сниппеты, мы подбираем новые песни. Мы просто можем приехать друг к другу в гости и прекрасно провести время.
2: За чашечкой капучино.
4: Но, кстати, пока мы не воссоединились вновь, у нас же был перерыв, мы встречались вне всякой работы, просто как подружки. Где-то кофе попить, поужинать, да, на какие-то лисенок постоянно завала в гости, в Нарфоминск, да. А сейчас, поскольку мы часто видимся по работе, мы уже редко, да, так просто, а пойдем поужинаем уже.
3: Потому что мы очень много проводим времени вместе.
4: Обычно это после репетиции происходит, а все равно это работа, все равно это рабочая такая обстановка.
2: Иван Иванов как раз спрашивает, где вы были, где вы пропадали, вот тот самый перерыв, который у вас был, чем вы занимались и чему вы его посвятили?
4: Ну вот я закончила театральный университет, я снималась в сериалах, в кино, на тот момент пока не пела в Тутси, я воспитывала, ну и продолжаю, своего сына. Вот как-то так.
3: Я в этот период много чем занималась. У меня даже была своя собственная программа, хит-парад на радиостанции. Так что, коллеги, вот, вела эфиры, радийные прямые эфиры. Было очень страшно, но я это все попробовала. Просто занималась сольным творчеством, писала песни. Также занималась воспитанием своей дочки. Вот. Ну, в принципе, все было активно. Не было такого, знаете, что мы сидели дома, варили борщи. Мы все время творчески как-то себя развивали. Просто не в группе уже, а сами по себе, сольно.
1: Да, я тоже поработала телеведущей. У меня было несколько проектов телевизионных. Также снялась в сериале, кстати, «Ангел или демон» на канале СТС. Выпустила 2 сольных альбома. То есть все очень активно. Процесс творческий шел.
0: Да, а я за этот период, на самом деле, он как-то совпал, когда у нас закончился контракт с продюсерским центром, я забеременела. И вот как-то я, собственно, ушла в плавание. Да, я стала женой, мамой. И я, на самом деле, за этот период училась петь.
2: По новой.
0: По новой. Ну, не то чтобы по новой. Я наконец-то научилась.
2: Вы сказали про борщи. Да. Вы любите готовить? Вот, ну, мне, конечно, очень интересно.
1: Когда Лиза стала говорить, мы не варили борщи, я хотела сказать, мы варили.
4: Да, борщи, да,
1: мы котлеты готовили, блины.
4: Успешно.
1: Мы все успевали.
3: Нет, это, я кажется... имею в виду, что это не было основной нашей деятельностью. Конечно, мы все прекрасно готовим, честно.
4: И любим
3: мы
4: готовить.
3: Мы очень любим готовить.
4: Я у себя в соцсетях периодически выкладываю свои завтраки и ужины ппшные.
3: Просто мы не сидели так дома, знаете, и занимались только домашними делами. Мы такие реактивные девчонки, мы успеваем все. Мы и готовим, и дома у нас все в порядке, и в профессии, слава богу. Поэтому, но готовим мы, правда, вкусно.
2: Дастин Хоффман, наш слушатель, задает вопрос. Адресую его от него. Кто придумал название Тутси? Свой опыт хочу вам рассказать. Тутси – этническая или социальная группа в Центральной Африке. Это первое, что выдает при названии Тутси. Друзья, поэтому, если вы хотите подписаться на этих очаровательных девушек, забивайте в поисковик Тутси группа, и вы все найдете. И советую на каждую в социальных сетях подписаться. Так кто же придумал это название?
1: Виктор Яковлевич Дробыш. Конечно же, Виктор Дробыш.
4: Мы бы сами точно не додумались так себя назвать.
0: Помимо того, что вы сейчас сказали, написано в Гугле, действительно это так, но есть еще одна трактовка, это на американском сленге тутси милашки.
1: Мы даже иногда с девушками шутим.
0: Мы иногда шутим, что мы милашки.
3: Потому что мы милашки. На самом деле, Дробыш говорил о том, что это такое милое, доброе название. То есть даже если на вас будет кто-то ругаться, когда будет говорить тутси, оно всегда звучит очень мягко и мило. Поэтому вот это было его решение. Мы, могу сказать, наверное, не сразу прям так поняли его и вникли, но потом приняли, и вот уже столько лет тутси.
1: А я обрадовалась, потому что я обожала фильм «Тутси». Как раз-таки с Дастином Хоффманом в главной роли. И, к моему удивлению, девочки этот фильм не смотрели. То есть они не были в курсе, что тутси — это милашка. Это милашка.
2: У меня настоящие милашки сегодня на эфире. Вы знаете, в эфирной студии творится какая-то невероятная атмосфера. 4 очаровательных девушки, которые говорят... как будто бы все вместе, но это все единый организм. Друзья, сегодня на «Формуле музыки» группа Тутси. Находите в социальных сетях, скачивайте песни, подписывайтесь, ставьте лайки обязательно, потому что это невероятные профессионалы. Очень много сейчас, мы даже за пределами эфира немножко перекинулись фразами, рождается артистов, которых и даже певцами не назовешь. Они якобы называют себя певцами, но непонятно, чем именно они называются. Это явно творчество, но это не вокал. Как вы относитесь к новому веянию музыки? К новым исполнителям?
1: Очень положительно. На самом деле, каждому времени свои герои. Мы не какие-то там консерваторы. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы всегда это все было на высоком профессиональном уровне, честно и от души. А зритель всегда найдется для того или иного исполнителя, артиста и вообще творческой личности.
3: Да. Я, допустим, считаю, что из-за того, что огромное количество людей, которые вообще не знают, что такое ноты, лезут в музыку, они очень многие поют под плюсовые фонограммы. И мне всегда обидно за зрителя, который платит огромнейшие деньги иногда, чтобы попасть на концерт, вот, и слушает просто запись. Вот. Ну, ты знаешь, мне кажется, я за живой звук, и я считаю, зритель... что это должно быть очень по-честному и по-настоящему. Вот эта вот магия на сцене.
4: Мне кажется, зритель, который приходит на такого блогера, там, да, который называется певцом, он и не ждет от него живого звука.
1: Бывают рэп-исполнители, которые, ну, как бы не претендуют на какую-то музыкальную составляющую.
4: Да. Я думаю, что зрители Ольги вот Бузовой точно не ждут от нее живого звука или инстасамки.
1: Зачем,
4: например,
1: ты сейчас?
4: Не, ну я только как есть.
2: Я жду ее на эфир, вы что?
1: Передавай привет.
0: С большим уважением и вообще
1: относимся к труду людей. Да.
0: Да, труд людей раз. Конечно. А второй момент, я восхищаюсь их смелостью, их просто порой андеграундностью и непохожестью ни на кого и ничего. Ну, то есть, ну, попробуйте-ка вы вот так вот выйти и от всей души показать, что вы хотите. Вы так в ванной, например, пляшете, поете, а не на сцене, и не только, и во всех социальных сетях. Вот это, да, вот это здорово.
2: Я хочу сказать, что всем молодым группам и исполнителям хочется пожелать, чтобы вы также и расцветали долгие-долгие годы, как группа Туцци. Я уже говорю, я сегодня начинаю заговариваться, потому что чувствую себя очень неловко, друзья. Я сижу, девушки стоят, это вообще не по-джентльменски. Следующую песню, когда они будут петь, я обязательно буду танцевать и как минимум слушать стоя. Напоминаю, что у меня группа Туцци сегодня в гостях. Перечислю поименно. Ирина Ортман, Леся Ярославская, Маша Вебер и Таша Ростова. И следующая песня называется «Пропади». Вот так вот.
3: Все пропадом.
2: Я ждал этого от девушек. Живой звук, формула музыки, как всегда, Евгений Воркунов за пультом. Поехали! Поехали!

0: «Формула музыки».
1: Крутейшая группа «Тутси» сегодня у меня в гостях. Поют они полностью вживую. И прозвучала песня «Пропади все пропадом». Спасибо вам, девчонки. Это было круто. Я, как и обещал, пританцовывал, встал со своего кресла. Дальше больше, как говорится, потому что дальше будут заводные песни, будут новинки.
2: Но это не точно.
1: Нет,
3: нет. Кстати, у нас эта песня есть очень красивый клип. Посмотри, если еще не видел.
1: Обязательно посмотрю.
3: Мы снимали в прошлом году.
1: Скажу честно, я его видел.
3: Видел?
1: Мне очень понравился.
3: Красивая Москва.
1: Держу интригу. Поэтому, друзья, заходите все в YouTube-канал «Говорит Москва». Это в первую очередь. А дальше уже ищите группу «Тутси», песня «Пропади все пропадом». Очень красивый клип. Всем советую. Вижу ваши вопросы. Обязательно после выпуска новостей задам их девчонкам. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях Ирина Ортман, Леся Ярославская, Маша Вебер и Таша Ростова. Группа «Тутси», все вместе девчонки называются. Обязательно подписывайтесь на их социальные сети. Не пропускайте новости. Ну и, конечно же, сейчас у нас будет выпуск новостей.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Житель Энергодара пострадал при ударе дрона в ВСУ. Был атакован участок трассы Великая Белозерка-Энергодар. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, мужчину доставили в медико-санитарную часть номер 145, где оказывают необходимую помощь. Во Внукове, Домодедове и аэропорту Калуги сняли ограничения. Они снова принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились по соображениям безопасности. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» написал, что на подлете к столице средства ПВО сбили два беспилотника. В Татарстане на отдельных АЗС ввели ограничения на покупку топлива. Причина возникшей очереди, сообщает пресс-служба главы республики. Цитата. «Во избежание искусственного ажиотажа и для обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы. На отдельных АЗС введены лимиты», говорится в заявлении. Накануне под массированной атакой дронов ВСУ оказался Закамский регион Татарстана. Под ударом было предприятие нефтехимического комплекса. Последствия устранены, был поврежден жилой дом, пострадали 4 человека. СМИ узнали о планах Джорджа Мелони предложить Александра Стуба в качестве переговорщика по Украине. Премьер-министр Италии считает, что посредник должен быть из небольшой, но авторитетной страны и соответствовать ряду критериев. Джорджа Мелони также придерживается мнения, что такой человек должен быть хорошо информирован и способен представлять государства, не входящие в ЕС, такие как Норвегия и Великобритания. Цитата. «Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стуба», говорится в статье издания «Карьера де ла Сера». Оно ссылается на источники в окружении итальянского премьера. Также в числе кандидатов рассматривается председатель Евросовета Антонио Кошта. Ранее Стуб исключил возможность быть переговорщиком по Украине от Евросоюза. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 21 атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
0: Говорит Москва.
5: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: час. Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: 17.35 в Москве, микрофона все так же Георгий Осипов, и у меня не убежала сегодня группа Тутси. Они с вами, они радуют вас своими песнями. Девчонки, я вас приветствую еще раз.
4: Привет.
5: Забрал паспорта, закрыл дверь, конечно, мы не бежим от тебя.
3: Главное, чтобы меня после таких эфиров пускали домой. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также все скорее подключайтесь к видеотрансляциям в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей. В одно слово, не пожалей. Эти друзья, это не только нужно слышать, но и видеть. Ну что, девчонки, готовы зажигать?
5: Да.
3: Следующая песня...
5: Не зажигательная.
4: Ну почему? Она танцевальная.
5: Она среднетемповая, но мы ее очень любим. Она очень стильная, модная, молодежная.
6: Как раз для тех людей, которые сейчас едут куда-то в пути, в дороге. Мы все любим такси, да? Я же не перепутала.
3: Конечно, все любят такси, все любят слушать в такси. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8 FM. Это что-то из новенького же.
5: Да, это наша новая песня. Ну, как новая? Предпоследняя.
3: Предпоследняя, потому Потому что следующую, которая последняя вышла, я жду лично очень сильно. Но об этом чуть-чуть попозже. Следующая песня группы Тутси называется «Такси». Живой звук, формула музыки, Евгений Варкунов. Поехали!

0: «Формула музыки».
1: Группа Тутси на программе «Формула музыки» прозвучала песня «Такси». Если это не танцевальная песня, тогда что же нас ждет?
2: Следующая очень танцевальная. Это такая среднетемповая все равно.
1: Шикарная песня. Мне очень понравилось. Я хочу сказать, что это прям что-то, знаете, из молодежного. Это можно даже слушать на каком-нибудь опен-эйре.
2: Да, почему нет?
1: Это новая группа Тутси, друзья, потому что вот Ира у меня была на эфире, я говорил, что она на эфире для меня открывалась по-новому. Вот второй эфир, это, видимо, магия Ирины Ортман. Сегодня для меня группа Тутси открывается по-новому. Спасибо. Я вам честно говорю, вот вы можете переслушать мои эфиры, а те слушатели, которые их знают и слушают внимательно, они точно могут подтвердить, что я это говорю не всем. Сегодня группа Тутси открывается по-новому, и для вас, для всех, она восстала из пепла. Ну, как Феникс, это что-то очень приятное. В 2019 году. Чья была задумка возобновить этот прекрасный проект?
3: Наших поклонников.
2: Ну, это вообще, на самом деле, была наша задумка. Мы часто встречались, пели, выкладывали это в соцсетях, и нам часто писали комментарии: девчонки, давайте снова, давайте, воссоединяйтесь, мы вас ждем в своих городах. И мы подумали, а чего бы нам не рискнуть и не собраться?
3: Идея была, на самом деле, от поклонников, потому что мы же выкладывали наши ролики, как мы поем, и они нам написали.
2: И, кстати, вот ты до этого спрашивал, это новая песня? Или вот, вот для меня все песни, которые в новой Тутси, которая сейчас возродилась, как ты сказала,
3: новые,
2: с пепла, они все новые. Хотя их уже достаточно мы записали. Раз, два, три, четыре, пять песен мы уже записали. Но они все новые, да.
1: Вот так вот, друзья, запоминайте, это новые песни группы Тутси, которые покоряют уже миллионы сердец. Я думаю, как минимум 60-40 мужская аудитория преобладает в слушателях. Мастер спрашивает, а на концерте вы исполняете старые песни в классической аранжировке или делаете старую песню по новой?
3: Нет, у нас была трансформация наших фонограмм минусовых, да, то есть ребята, музыканты нашего продюсерского центра, они все это
2: новыми
3: подняли,
2: звуками,
3: да,
2: но мы оставляли аранжемент, да, тот, который был, тот, который был привычен и любим нашим поклонникам.
3: По сведению,
2: единственная
3: да,
2: песню «Самый-самый» мы сделали на нее новую версию, можно сказать, ремикс.
4: Ремикс к концерту.
2: Сегодня вы, кстати,
4: юбилейному Виктору.
2: И, кстати говоря, две из нас ее любят, эту версию, две из нас ее не понимают.
4: Поэтому сегодня мы будем петь старую, я вижу.
2: А, да? Сегодня серьезно? На самом деле, конечно же, мы шутим. Главное, чтобы нравилось нашим зрителям, нашим слушателям. Конечно, мы любим все наши песни, потому что мы их поем.
1: Я был свидетелем перед эфиром, как девушки между собой общались. Ну, мы какую версию-то поем сегодня? Старую или новую? И да, действительно, голоса делятся...
2: И победила дружба.
1: Да, голоса делятся ровно напополам. Владимир Бонд пишет, такими темпами Воркунова заберут к себе концертным звукорежиссером. Вот так вот. Высшая похвала от нас.
2: Большая, да, нам нравится звук сегодня.
1: Это все Евгений Воркунов, волшебник нашего эфира. А, скоро я слышал, что 19 октября выходит новая песня. Будет она называться «Не святая».
4: Совершенно верно.
1: Раскройте завесу тайны. Расскажите, о чем песня?
3: Дерзкая песня. Дерзкая.
2: Это такое на нас не совсем свойственный нам репертуар, скажем честно.
4: Знаете, вот что я могу открыть. Когда, во-первых, мы долго ее писали, мы писали ее в разных настроениях и так далее. Мы все лето, мне кажется, вообще ее создавали. И в итоге мы хотели добиться того, чтобы когда ее услышит слушатель, он сказал: а кто это поет?
2: И зашизали.
4: И такие: Тутси, да ладно, вау.
3: Нам я очень думаю, помог Дробыш, потому что, честно говоря, мы писались без него, и у нас не совсем получалось правильное звучание. И потом он приехал и говорит: давайте, я буду помогать. И вот, можно сказать, за руку каждую держал. Он помогал найти какие-то интонации, да, иногда...
2: Манеру,
4: настроение, самое главное же, поймать правильное в песне.
1: То есть вы сотрудничаете вот с тех самых давних времен с Виктором Дробышем?
3: Да, это наш отец родной, конечно.
1: Отец-создатель, отец, который ведет этот проект очень-очень много лет. Я желаю, чтобы только лишь процветание было на вашем пути.
3: Спасибо.
1: Раз вы сказали, что вы долго писали все песни, точнее, песню «Не святая», вы уже запоминаете название, я для наших слушателей говорю. Кто пишет песни?
5: Совершенно разные авторы. Ну, конечно же, финальное слово всегда...
2: За нами?
5: За нами, ну и за продюсером, конечно же. Потому что иногда мы, бывает, не всегда согласны, единодушны. Авторы совершенно разные.
2: На самом деле мы все ищем песни, мы все участвуем в поиске, и если кто-то принес песню, да, мы все слушаем и принимаем решение, да или нет. Вот как-то
3: песня
2: так.
3: Должна быть очень хорошая, чтобы сразу всем понравилась. Mm-hmm. Поэтому вот вы же видите по репертуару, что практически у нас нет промахов, да, мне кажется, очень хорошие
1: треки.
3: Это
1: безусловно, безусловно, промахов нет от слова совсем. Дастин Хоффман, судя по названию песни, не святая, она лирическая, а не танцевальная. Ну, давайте, скажите.
5: Она очень танцевальная, она мега танцевальная.
2: Мне кажется, наоборот, не святая, это уже такой... Ну, она по темпу, кстати, похожа на такси, мне кажется.
5: Такая, мне кажется,
2: заявочка уже сразу понятно, что это будет масштабная песенка.
1: У нас во второй половине программы будет больше музыки. Предлагаю приступить к песне, которая мне запала в сердце. Я специально перед эфиром всегда слушаю репертуар артистов. Эта песня просто приелась. У Иры Уортман я видел ее в социальных сетях.
2: Да.
1: Она просто заела. Надеюсь, что она вам понравится и тоже будет в хорошем смысле вирусной для вас. Песня «Под кожу», группа «Тутси», «Живой звук», «Формула музыки». Поехали! Поехали!

0: Формула музыки.
1: Песня «Под кожу», группа «Тутси». Друзья, вот такая вот новая, совершенно, могу сказать, смело, премьера. Премьера
2: песни. Можно сказать, живую на радиоэфире, это правда.
1: Это премьера. Было круто. Владимир Бонд пишет: можно сказать, что в какой-то мере мы коллеги. Я играл в коллективе Алексея Хворостяна на гитаре и ездили вместе на гастроли.
2: Круто. Это привет один продюсерский центр. Когда-то Алексей Хворостян был у Виктора Яковлевича артистом. Да.
1: Ким Кардашьян в нашем YouTube-канале говорит: Москва, а что, старых песен сегодня не будет? Почему только новые
2: обязательно
1: звучат?
2: Обязательно будет.
1: И дальше она добавляет: требую самый-самый. Забегая немножко вперед, вы услышите песню «Самый-самый». Сегодня это будет вишенкой на торте нашего эфира. Я хочу сказать, что вы зажигаете, вы вот настолько разные в разговоре и настолько органично смотритесь вместе. Вот как так удается? Мне кажется, каждый слушатель, который смотрит и слушает наш эфир, задается этим вопросом. Не было ли такого момента, что ну вот контры, вот нет, я не... Вот у меня такое было, скажу честно. Много лет пел в детском коллективе, много лет упирались ребята там и говорили: нет, я не буду. Ну, когда уже подростками были, когда постарше, нет и все. Когда нас делили уже на группы, на 4, на 5 человек, вот не бывает ли в вашем коллективе такого?
3: Ну, конечно, бывает. Мы же живые люди, у нас эмоции.
2: Как в любой семье, не без ссор.
3: Конечно. Главное, как из этого достойно выходить. Вот это
2: находить компромиссы.
3: Прекрасно мы научились делать за столько лет, действительно. Находить компромиссы, услышать друг друга, высказывать друг другу какие-то недовольства. Это нормально, потому что мы работаем вместе, мы очень много времени проводим вместе. Это живой организм группы, поэтому всякое бывает. Самое главное, что все равно нами правит любовь, да. Поэтому мы готовы друг друга прощать, уступать друг другу, слышать и слушать.
2: А вообще с возрастом мы становимся терпимее. Поэтому, конечно, когда нам было на 10-15 лет меньше, там амбиции как-то вот хотелось друг другу показать их. Сейчас мы понимаем, что мы коллектив. Вот есть такое супер понятие, что мы смотрим в одном направлении. Вот у нас недавно было собрание с нашим любимым Виктором Яковлевичем, где мы говорили о том, что болеть душой заодно надо, а не вот это вот туда-сюда.
1: Вот я сказал про разность не просто так. Вы очаровательные девушки, вы артистки, вы звезды, которых знает вся страна. Вот в простой жизни вы приезжаете домой. Чем вы занимаетесь? Вот вы, как простые люди, берете свой планшет, гаджет, телефон и начинаете лазить по маркетплейсам и заказывать всякую ерунду. Это как пример. Или вы все-таки продолжаете даже дома
2: жить
1: в образе артистки?
2: Давайте по-честному скажем, кто сейчас приедет и чем будет заниматься. Вот. Первая Маша.
1: Давайте.
2: Вот, давай. Так, я сейчас, честно, у меня запланирован поход в спортзал. Я сегодня хочу позаниматься. Потом, вообще у меня сегодня выходной будет дальше, да, после нашего. Поэтому я схожу в спортзал, потом я приму в ванну, приготовлю себе ппшный ужин. И, кстати, сериальчик буду смотреть, да.
3: Ну, честно, я вот вспоминаю вчерашний свой рабочий день. Я преподаю в школе, веду уроки у детей по вокалу. Поэтому я вчера очень поздно пришла домой. Первое, что я начала делать, это готовить. Потому что для меня очень важно, чтобы дома у моей семьи был вкусный ужин. Поэтому, несмотря на то, во сколько я вернулась домой, я очень часто готовлю, честно. Ну и, конечно, я не могу ночью уснуть без того, чтобы что-то не купить.
2: Ты знаешь, готовка — это тоже творчество. Да. Поэтому тут без этого никак.
3: Да.
1: Ира?
4: Я приду домой сразу. У меня просто собака недавно перенесла такую запланированную операцию. Уделю внимание своим любимым питомцам, погуляю с ними, приму, схожу в баньку, обязательно сегодня банный день, включу какой-нибудь фильм и обязательно пощелкаю семечки.
2: Я сегодня хочу именно посмотреть кино с семечками. Вот, блин, да простят меня девчонки. Нельзя щелкать семечки перед концертом.
3: На гастролях не разрешают,
2: да, но я так люблю смотреть,
1: конечно,
2: кино какое-нибудь, да, и вот заниматься этой вредной штукой.
1: Таша, всем интересно.
2: Да, я очень много времени провожу со своей дочкой, когда я приезжаю. Иногда бывает, что она приезжает позже меня, потому что она занимается спортом. Но вот сейчас мы вместе дома. Мы вчера и сегодня обязательно с ней погуляем в лесу. и обожаю это делать. Дальше у нас будет просмотр какого-нибудь телешоу, или мы смотрим либо мультик, либо фильм, непременно. А из такого я, конечно, люблю фастфуд. Раз в неделю мы перед телеком с моей дочкой.
4: Короче, сегодня все будут смотреть телевизор, это я поняла.
3: Я погуляю сегодня, потому что сегодня последний день сентября, и такой он теплый. Я вообще всем рекомендую сегодня прям до ночи гулять и ловить.
4: А вообще сегодня же такой еще чудесный праздник. Вера, надежда, любовь.
2: Это Святая правда. София, поздравляем, да, Святая всех. Всех.
5: Да. А еще полнолуние такой... сегодня. Надо загадывать желание.
2: Маша у нас профи, кстати.
5: И они обязательно сбудутся.
1: Друзья, хочу сказать от себя, что по девушкам никогда в жизни вы не поймете, что они любят фастфуд, щелкают семечки и делают что-то то, что запрещено артистам. Напоминаю, сегодня у меня в гостях группа Тутси, Ирина Ортман, Леся Ярославская, Маша Вебер и Таша Ростова. И 22 октября в клубе «Магнус Локус» у них состоится концерт. Так что все берем билеты и скорей с семьей
5: очень
1: на концерт.
5: Очень ждем вас.
1: И для всех тех, кто ждал ту самую песню, признаюсь честно, я тоже ее ждал. Легендарная песня группы Тутси «Самый-самый» на «Формуле музыки», на «Говорит Москва». В живом исполнении, девчонки, зажигайте.
3: Поем с нами.

0: «Формула музыки».
1: Группа Тутси и их легендарнейшая песня «Самый-самый» в той самой аранжировке.
2: В оригинальной версии, так сказать.
1: Да, и это было прекрасно. Напоминаю, что 22 октября состоится концерт в клубе «Магнус Локус». Обязательно все покупаем билеты, идем на концерт группы Тутси. А сегодня вместе с вами поименно была Ирина Ортман, Леся Ярославская, Маша Вебер и Таша Ростова. И вместе они группа Тутси. Я всем вам желаю огромнейшей удачи. Хочу, чтобы у каждой карьера шла только в гору, чтобы группа Тутси радовала своих слушателей вновь и вновь новыми песнями. Еще обязательно, друзья, не пропустите. 19 октября выходит песня «Не
2: святая». Святая?
3: Мы как змеи.
1: Они настолько разные, но настолько классные. И это все группа Тутси. Спасибо вам огромное, что этот вечер провели с нами.
2: Спасибо.
1: Для вас
2: тебе
1: работал сегодня Георгий Осипов. Всем счастливо. Услышимся с вами завтра с утра. Всем пока-пока.
2: Пока.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области ребенок пострадал при детонации взрывного устройства ВСУ. Это произошло в селе Чайки, сообщает оперштаб региона. 13-летнего мальчика с проникающим ранением легкого и множественными осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Далее новость Лентинформагентств. В ВСУ нанесли удар по центральному рынку в Сватово. В ЛНР пострадали 7 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу региона Леонида Пасечника. Подробности через полчаса. Над Тульской областью средства ПВО сбили 6 дронов ВСУ. По предварительным данным, разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Об этом он написал в мессенджере Макс, добавив, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников. Украине критически не хватает ракет для ЗРК «Патриот». В материале газеты «Нью-Йорк Таймс» говорится, что киевский режим не может справляться с массированными атаками России из-за острого дефицита снарядов-перехватчиков. Отмечается, что их производство занимает много времени. При этом спрос на боеприпасы резко вырос на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В статье «Нью-Йорк Таймс» уточняется, что в ракетах остро стали нуждаться страны Персидского залива. В Израиле заявили об ударах по целям Хезболлы на юге Ливана. Уничтожено более 70 позиций, связанных с шиитским движением, говорится в телеграм-канале армии еврейского государства. Были атакованы инфраструктурные объекты, а также ракетные установки. Кроме того, в Цахал заявили о ликвидации живой силы противника в зоне боевых действий в Южном Ливане. В свою очередь, телеканал Аль-Джазира сообщает, что Израиль атаковал город Хиам. Беспилотники ударили по городу Хазбая. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 27, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 21 атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
7: В эту субботу тема программы «Как сохранить романтику в постоянном стрессе». В эфире врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева.
6: Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание.
3: историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». «Рок-радар».
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Повтор лучшего.
11: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
12: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
11: для пользы больного, будучи далек от всякого
13: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
5: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 29-го во всем мире отмечали День здорового пищеварения, и сегодня мы присоединяемся к этому дню в нашем эфире. Поговорим о нашем питании и зависимости здоровья от него. На связь с нашей студии главный внештатный диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, замдиректор по научной и лечебной работе в ГУБУН, фитспитании и биотехнологии, доктор медицинских наук Антонина Стародубова. Антонина Владимировна, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Начнем с самого главного. Как питаются москвичи? Правильно, неправильно? Что у нас в избытке? Чего нам не хватает?
15: К счастью, все питаются по-разному. Кто-то действительно соблюдает все принципы здорового питания, старается сделать свой рацион максимально разнообразным, включить больше овощей и фруктов. Но есть такие, которые питаются по привычке и не думают о том, что и как они употребляют в пищу. И вот это самая проблемная группа.
14: Потому что сейчас ожирение, бич ожирения, мы об этом сегодня будем многом говорить. Это во всем мире вообще-то у нас. Фастфуд, помните, мы с вами говорили, что, конечно же, и подростки, и дети все любят наш фастфуд, и не наш, абсолютно разный. И это, конечно, чревато для организма, для здорового, растущего, да и вообще для всех.
15: Совершенно верно. Неправильное питание, несоблюдение принципов здорового питания, оно приводит к большому спектру заболеваний, в том числе таким метаболическим нарушениям, как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, росту онкологических заболеваний. И в то же время соблюдение принципов здорового питания позволяет сохранить не только здоровье на долгие годы, но даже сейчас показано, что позволяет сохранить когнитивные функции. То есть действительно является основой активного долголетия.
14: Это очень и очень важно. Об этом как раз мы всегда и говорим. А, кстати, вот давайте поговорим как раз тогда о правильном питании. Что такое правильное питание? Вроде бы все белки, жиры, углеводы многие понимают, обсуждают эту тему постоянно, но, тем не менее, по-прежнему сосиски с макаронами – это прям вот самое правильное питание. Почему бы и нет? В садике же это проходит и в школе.
15: На самом деле врачи-диетологи говорят, что нет совсем уж вредных продуктов, но есть неправильно составленный, несбалансированный рацион. Для того, чтобы рацион наш был правильный, соответствовал всем принципам здорового питания, первое, что стараемся сделать, его максимально разнообразным, не фиксируемся на каких-то определенных единичных продуктах. Чем более разнообразный рацион, тем легче обеспечить себя и белками, и витаминами, и

0: и переедать плохо, и недоедать плохо.
1: А вот по поводу недоедания, вот тут особый вопрос. Дело в том, что вот тем более к летнему сезону, да и вообще у нас девушки, женщины любят так как раз калорийность урезать, на какие-то жесткие диеты сесть, не дай бог, и так далее, и тому подобное. Либо питаться, там какие-то есть диеты, там целый день не ешь, а на ночь можно наедаться. Вот это вот гастроэнтерологи, конечно, и нефрологи, и другие врачи очень возмущаются. Вот что по этому поводу вы скажете? Потому что... Это, конечно, не очень хорошо.
0: В целом, слово «диета» – это, конечно же, слово из медицинского лексикона. И поэтому диету или какие-то резкие ограничения в питании можно получать только по назначению врача. А все такие наши насущные, ежедневные проблемы вполне можно решить с помощью вот все тех же принципов здорового питания, о которых мы неуклонно говорим. Это и сбалансированность, и разнообразие, и включение разных групп продуктов, прежде всего овощей, фруктов, источников сложных углеводов, это крупы, хлеба зернового, источников полноценного белка, это нежирные сорта мяса, птица, рыба, и, конечно же, чистая вода, жидкость. И сейчас еще очень много говорят про важность бобовых, про важность семян, орехов и ягод. Вот все эти группы продуктов обязательно должны быть у нас на столе.
1: Угу. И, конечно же, к этому нужно приучать и к овощам, и к фруктам, и к ягодам детей. Вот мы сейчас поговорим о пищевом поведении ребенка. С какого возраста нужно ребенка воспитывать? Либо если родители, ну, как раз вот как правильно питаться. Если родители сами образец для подражания, это понятное дело, да? Вот это идеальная картина, когда все питаются правильно, все кушают, и едят все вовремя, и необходимое питание. А вот что можно сказать, если, например, в семье, ну, нет такого идеального питания, кто что поел, там пельмени какие-нибудь, жареную картошку, но хочет, чтобы ребенок был хотя бы здоровый. Родители это понимают, что самое интересное, да.
0: Основы, и как ни странно, профилактики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, вот этого активного долголетия и основы когнитивных функций, сохранения на их на долгие годы, закладываются на самых ранних этапах. Это еще на этапах планирования беременности, на этапах самой беременности, первые 1000 дней жизни. Вот все это, в том числе питание, да, и будущих родителей на этих этапах, оно определяет то, каким будет здоровье у ребенка и в детском возрасте, и во взрослом возрасте. Конечно же, лучше, чем пример окружающих, пример родителей, ничего не может быть. И ребенок, ему не нужно ничего говорить, он просто смотрит и повторяет, и это самое простое. Из тех проблем, с которыми мы чаще всего встречаемся, это, конечно же, досаливание и добавление сахара в блюда, которые подаются ребенку, начиная с самых ранних, да, этапов жизни. И вот это желательно обращать на это внимание, то, что готовые, если вы употребляете пищевые продукты для детей, баночки, смеси, они уже имеют сбалансированный состав и не нуждаются в дополнительном добавлении соли или сахара. И хотелось бы отдельно подчеркнуть, что самым лучшим, оптимальным питанием для ребенка первого года жизни, особенно первых 6 месяцев жизни, является, конечно же, грудное вскармливание. И необходимо прикладывать все усилия для того, чтобы поддерживать, сохранять грудное вскармливание и обеспечивать ваших детей самым лучшим.
1: Вот именно. А вот, кстати, по поводу сахара. Кто вот любит маму и попозже тоже, когда подрос ребенок в садик, в школу, все, многие же переживают и думают, я уберу рафинированный сахар, но какой-нибудь коричневый сахар, дынный, виноградный, либо мед заменю, и это будет такая же польза. Вот, и либо еще сахарозаменитель, это вообще отдельная система. И для детей, к сожалению, тоже родители считают, что почему бы и нет. Я вот на правильном питании, на какой-то диете жесткой, и ребенок туда же со мной. Вот ваше мнение по этому поводу. Заменители – это вообще хорошо или плохо? Или лучше уж нормальный сахар, но чуть-чуть?
0: Исследование, которое проводилось Росстатом совместно, извините, Роспотребнадзором, да, совместно с Институтом питания, Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологий и безопасности пищи, по оценке школьного питания в различных регионах Российской Федерации, выявило, что наши дети, те дети, которые посещают школу,

0: К сожалению, очень много потребляют пищевых продуктов с высоким содержанием сахара. Это действительно для нас очень и очень актуальная проблема. На самом деле, эксперты не говорят о том, что надо полностью исключить добавленные сахара. Речь идет о том, что их нет. Потребление необходимо ограничить. Обычные рекомендации, что их потребление не должно, добавленных сахаров потребление не должно превышать 50 граммов в сутки. А новые рекомендации, но, такие более жесткие, что потребление добавленных сахаров не должно превышать 25 граммов в сутки. О чем идет речь? Это, конечно же, и кондитерские изделия, и выпечка, торты, конфеты, шоколад. Все это вместе учитывается. То есть на самом деле мы что-то можем позволить и дать нашему ребенку, в том числе, да, с сахаром. Это туда же мы в этих же случаях мы говорим и про мед, да, и про различные фруктовые, может быть, какие-то продукты с сиропами, допустим. То есть что-то можно позволить дать ребенку, но важно следить, чтобы это не было избыточно. Если говорить про сахарозаменители, то, как правило, их рекомендуют или их обсуждают, их применение, пациенты с сахарным диабетом. В ограниченных количествах, да, когда это минимальное, собственно говоря, потребление, то, конечно же, они не запрещены к употреблению в пище. Но избыточное потребление сахарозаменителей также не рекомендуется и для детей, в общем-то, совсем не подходит.
1: Вот так вот. Хорошо, хорошо, что мы сейчас об этом сказали, потому что многие мамы сейчас услышат и задумаются. Вообще, не знаю, вот ваше отношение, если взрослым показан сахарозаменитель, то ничего страшного, потому что мифов в интернете очень много. Вроде как они и вредны. Лучше уж совсем тогда отказаться от любого вида сахара, в том числе и меда. Но лучше не сахарозаменитель или сухофрукты. Вот ваше отношение, если человеку все-таки показано, вот, например, серьезная степень ожирения. Сейчас с ожирением и детей, и взрослых предостаточно. И врач сказал, ну вот, откажитесь от сахара. Ну как же, это сложно ведь, зависимость.
0: Наверное, полностью отказаться от сахара действительно очень сложно, и возможно, что это не получится, но сократить потребление сахара, в принципе, это вполне в наших силах. И хорошими альтернативами в плане десертов могут быть те же самые ягоды, фрукты. Сейчас достаточно большое разнообразие. Кроме сахара, они также содержат большое количество полезных биологически активных соединений, которые оказывают благоприятное влияние и на функцию сердечно-сосудистой системы, на иммунитет, ряд других функций, и поэтому, конечно же, очень полезны и необходимы нам. И также существуют десерты с низким содержанием сахара, и которые мы также рекомендуем, которые можно включать в рацион питания, в том числе детей. Это, допустим, несладкие виды пастилы, мармелада, зефира. Конечно же, это может быть не на каждый день, но иногда вполне можно порадовать себя и ребенка таким десертом. Если говорить про что мы рекомендуем ограничить, добавление простых, так называемых простых углеводов, легко усваиваемых углеводов. Это сахар и фруктоза. И в случае сахарозы, и в случае фруктозы есть ряд исследований, которые позволяют думать о том, что избыточное потребление этих продуктов может привести к повышению риска и сахарного диабета, и сердечно-сосудистых заболеваний, и ряда онкологических заболеваний. И поэтому, конечно же, если вы думаете о будущем вашего ребенка, то лучше не злоупотреблять добавлением пищу избытков сахара. Но по данным многочисленных исследований, самым опасным, особенно вот в группе подростковой, оказалось избыточное потребление напитков, сахаросодержащих, сладких газированных напитков. Именно с ними связывают особенно высокие риски формирования избыточной массы тела, ожирения и различных метаболических нарушений. Подростки, которые употребляют такие сладкие газированные напитки, они считают, что таким образом они могут заменить чистую воду. Но это не так. Сладкие газированные напитки содержат большое количество килокалорий, и эти избыточные килокалории, как правило, не учитываются подростками или теми людьми, которые любят такие напитки. И за счет этого как раз превышается энергия потребляемая и повышаются риски, соответственно, формирования избыточной массы тела или ожирения.
1: Вот так вот. Думают, заменяют кто-то питание, либо это модно. Кстати, Антония Владимировна, вот по поводу сладких газированных напитков, об этом говорим-говорим. А что скажете по поводу кофе, кофесодержащий напиток, который сейчас уже тоже уже мода, чуть ли не 100 стаканчиков в день, и с сиропами, и с корицей, и с чем угодно. Ваше отношение к этому? Вообще кофе это такой утренний напиток, либо круглосуточный, вообще диетолог к нему нормально относится, ничего страшного в этом нет, либо избыточное потребление тоже плохо?
0: Большинство пищевых продуктов диетологи относятся положительно, и кофеин, содержащие напитки, не являются исключением, в том числе про кофе мы можем сказать, что есть ряд исследований, которые говорят, что потребление кофе может оказывать благоприятное влияние на здоровье, в том числе на состояние даже печени, но речь идет о небольших дозах, то есть 1-2 чашечки эспрессо или вот аналогичные дозы кофеина допустимы. Есть ряд ограничений, потому что мы все знаем, что кофе – это стимулирующий напиток, и людям, допустим, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с повышенной возбудимостью, с определенными проблемами с нервной системой, бывает, что мы ограничиваем или не рекомендуем употреблять кофе. Есть индивидуальные реакции на кофе, тоже когда по ряду причин ограничивается употребление кофе. И всегда любое злоупотребление, в том числе кофе, то есть если люди употребляют 5-6 кружек или больше, и, в общем-то, есть риски навредить и нанести вред здоровью вот за счет таких больших доз стимулирующих напитков, содержащих кофеин.
1: Вот так вот, будем знать внимательно. Кстати, вот как понять, что лишний вес угрожает здоровью? Вот у меня такой вопрос, почему? Потому что многие люди с лишним весом, как и подростки, и взрослые, говорят, ну вот я такой, ну вот у меня есть кого, генетическая предрасположенность, я никогда не буду худым, мне и так хорошо, я абсолютно здоровый, не надо мне худеть, и все, извините, до свидания. Вот как понять, что действительно, извините, генетика генетикой, наследственность наследственностью, но вы можете быть серьезно там через какое-то время там заболеть каким-то серьезным заболеванием, тем же сахарным диабетом.
0: Множество в этом вашем вопросе очень много подводных камней. И первое, первое, что я услышала, что, отвечая вот таким образом на вопрос, люди защищаются. То есть кто-то все-таки на них нападает и обвиняет их в том, что они имеют какую-то избыточную массу тела, или вот от стигмирования, да, от каких-то международной практики ведения пациентов стараются отказываться. И действительно, то есть мы никого не обвиняем, мы всех любим, мы ко всем очень хорошо относимся, но мы должны подумать, да, вот мы на радио, и мы обсуждаем прежде всего здоровье себя, и наше здоровье собственное, и здоровье наших близких. И в этом случае, да, действительно, с одной стороны, обсуждается сейчас, что может быть так называемое метаболически здоровое ожирение и в нашем окружении, и, допустим, могут быть люди, которые могут иметь избыточную массу тела, но при этом у них могут быть не обнаружены какие-то тяжелые заболевания. Но в нашей клинической практике, как правило, чаще всего мы сталкиваемся с тем, что люди, которые имеют ожирение, избыточную массу тела, они нуждаются в дополнительном таком расширенном обследовании. И, как правило, расширенное обследование выявляет все-таки различные заболевания, которые ассоциированы с ожирением. И помимо того, что мы уже сказали, о чем мы сказали, это нарушение углеводного обмена, сахарный диабет, артериальная гипертензия. Также могут страдать и органы желудочно-кишечного тракта, печень прежде всего. Могут страдать суставы и такое заболевание тяжелое, как остеоартроз, которое в конечном итоге может стать инвалидизирующим. Все это является последствиями избыточного накопления массы тела. Конечно же, не нужно ждать, что когда сформируется ожирение и уже, в общем-то, будет очевидно, что имеются проблемы с избыточным накоплением жировой ткани. Я очень рекомендую иметь дома все-таки весы напольные, самый простой, самый дешевый вариант. И, конечно же, хотя бы раз в неделю необходимо контролировать свою массу тела. И если вы видите, что масса тела начинает увеличиваться, это прибавка больше, чем килограмм за неделю, больше, чем 2 килограмма за какой-то короткий промежуток времени, это уже повод задуматься, что что-то в организме идет не так. Это будет относиться и к молодым людям, у которых, конечно же, чаще всего избыточное накопление жировой массы и вообще массы тела может быть связано и с перееданием. И это может относиться и к пожилым людям, когда может быть задержка жидкости, и, возможно, нужно обратиться или к кардиологу, или к терапевту, или к гериатру, или нефрологу, да, потому что могут быть некие медицинские проблемы, которые будут приводить к набору массы тела. То есть в любом случае вот это измерение массы тела, оно может быть очень полезным для людей разных возрастных категорий. Когда масса тела плохо работает, это, конечно же, и когда мы не используем индекс массы тела для того, чтобы диагностировать вот избыточное накопление жировой ткани. Это у спортсменов, да, люди, которые наращивают мышечную массу, эти индексы и вот эти показатели неплохо работают, поскольку мышечная масса тяжелее, чем жировая масса, и в ряде случаев, да, когда у нас пациент, у нас просто в клинике лечебного питания более сложные приборы мы используем для оценки состава тела и динамики различных компонентов тела. Я имею в виду динамику жировой массы и динамику мышечной массы. И вот на фоне наших рекомендаций, допустим, для пациентов, которым мы рекомендуем ограничить калорийность питания и повысить физическую активность, у них в какой-то момент может быть даже такой набор происходить массы за счет повышения мышечной массы, и на это при этом может происходить снижение жировой массы. То есть в этом случае уже лучше, чтобы специалист разбирался и смотрел за динамикой. Тут, в общем-то, не так все просто.
1: Да.
0: Но в быту мы можем помочь себе, если будем контролировать регулярно массу тела. Еще один такой интересный показатель, как окружность талии.
1: Вот. Про него все забывают почему-то. Думают, ну а что, у меня такая фигура. Фигура там яблоко. И у мужчин, и у женщин. Ну вот живот есть, ножки худенькие, ручки тоже. Все замечательно. Ожирения нет. А на самом деле?
0: На самом деле показатели окружности талии, нормы, на мой взгляд, достаточно жесткие. У женщин окружность талии должна быть, согласно рекомендациям, ну, зависит, правда, от расы, должна быть меньше 80 сантиметров, а у мужчин меньше, чем 94 сантиметра. И боюсь, что многие из нас, кто померяет талию, и, может быть, кто в последние годы не слишком, не вот забывал взвешиваться, они могут быть разочарованы. Но не надо пугаться. На самом деле повышение риска вот и сахарного диабета, и сердечно-сосудистых заболеваний наблюдается у людей, у которых окружность талии больше, у женщин больше 88 сантиметров, а у мужчин больше, чем 102 сантиметра. То есть есть, в общем-то, надежда, что вот этот показатель, он, в общем-то, не такой уж и страшный. И, в принципе, да, это легко это тоже контролировать, легко смотреть за окружностью талии тоже в плане профилактики. И если вдруг идет набор, да, увеличение окружности талии, то лучше тогда тоже все-таки подумать, что вы употребляете в пищу, сколько вы двигаетесь и достаточно ли вы пьете жидкости.
1: Вот про это забывают, либо жидкость заменяют. Да, чистой воды. Вот об этом мы говорим. А вот какие самые основные ошибки худеющих? Вот так к чему? Потому что когда действительно избыток либо серьезное ожирение, конечно, человек, и это хорошо, большинство среди моих знакомых, кто занимался, они приходят к врачу, к диетологу, к эндокринологу, сдают анализы, готовятся. Кто-то пытается, либо до этого были попытки похудеть самостоятельно, но, к сожалению, скидывает массу тела, и потом снова набирает. Вот какие самые такие ошибки, которые, ну, в принципе, и здоровому человеку, либо с небольшим избытком массы тела, нужно просто знать, уметь их вообще не допускать?
0: Вы совершенно правильно сказали, что первое, прежде чем как-то резко изменять свое питание, первое, что нужно сделать, это обратиться к врачу и пройти обследование, диспансеризацию или скрининговое обследование. И это, конечно же, ну, В Москве много возможностей, чтобы это сделать, в том числе и вот в павильонах, в парках Москвы. И как раз все необходимые параметры там можно узнать. Это и индекс массы тела, и рост, и окружность талии, и померить артериальное давление, и уровни глюкозы, холестерина. В общем-то, все то, что нужно определить, прежде чем понять, можно ли даже, вот, казалось бы, здоровому человеку резко изменять питание. Второе, если человек сам решает резко изменить и ограничить питание, то, конечно же, возможны различные негативные последствия. Поэтому любые изменения в питании, они должны быть постепенными, плавными и вот как раз носить такой нерезкий, неярко выраженный характер.
1: Антония Владимировна, а вот какой характер, мы поговорим уже после новостей и, в общем-то, все узнаем.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 7 человек пострадали при ударе ВСУ по ЛНР. Беспилотником был атакован центральный рынок в Сватове. Как написал в мессенджере Макс глава республики Леонид Пасечник, пострадавшие госпитализированы. Местные власти и оперативные службы ликвидируют последствия атаки. На месте также работают сотрудники регионального управления СКР. Пасечник подчеркнул, что атака ВСУ на рынок не имела военного смысла, добавив, что это был целенаправленный удар по мирным жителям. Российский топливный союз опроверг сообщение о дефиците бензина в Москве. Продажа топлива идет в штатном режиме, заявили в организации. Там подчеркнули, что АЗС полностью обеспечены бензином и дизелем. Ранее в СМИ появились данные, что на некоторых московских заправках ввели ограничения на отпуск топлива. Далее новость Интинформагентств. Число погибших в ДТП в Одинцове выросло до 2, пострадал 21 человек. Об этом сообщили в главке МВД по Московской области. Подробности через полчаса. В Пакистане анонсировали подписание сделки между США и Ираном. Церемония запланирована на завтра. Об этом говорится в публикации МИДа страны в соцсети X. Сегодня премьер Пакистана Шехбаз Шариф заявлял, что соглашение между Тегераном и Вашингтоном, скорее всего, будет доработано в ближайшие сутки. Дипломат уточнял, что планируется электронное подписание мирной сделки. Футболистки «Спартака» впервые выиграли Суперкубок России. Со счетом 1-0 они обыграли столичный ЦСКА. Гол забила Лара Иванюша. Для красно-белых этот финал стал дебютным. Армейцы в матчах за Суперкубок одержали одну победу в 2024 году и потерпели 4 поражения. По итогам минувшего сезона женский футбольный клуб «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России. Спортсменки из ЦСКА завоевали Кубок страны. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 21 атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 7 – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62.
5: выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости.
9: В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
11: Я врач. Врач.
5: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
1: Итак, продолжаем наш разговор. Антонина Владимировна, прежде чем ушли на новости, говорили бы о ошибках худеющих. Самые такие важные, главные, которые мы, ну, в общем-то, делаем всегда. Потому что сначала-то мы хотим все сами сбросить лишний вес и уже показать всем друзьям, знакомым, какие мы молодцы. И сколько диет, сколько всяких принципов питания в интернете, например, зайдешь, ну, миллионы просто. И вот, кстати, вот, знаете, я хотелось бы услышать не только об ошибках и мифах, да, когда человек еще пока не дошел до врача, а про те самые волшебные диеты, там 16 на 8, 24 на 2, то есть 2 часа ешь, все остальное ты не ешь, или еще какие-то. Все прекрасно знаем, что и все врачи говорят, средиземноморское самое лучшее питание, диеты, слушай, на то пошло, пожалуйста. Но мы же хотим быстро скинуть вес, очень быстро. И чем это чревато, вот это, кстати?
0: Вот это самая большая ошибка, желание быстро изменить свою фигуру. Если мы накапливали килограммы годами, то, конечно же, резкое расставание с этими килограммами для организма является ярко выраженным стрессом, и он будет защищаться. Он примет, использует все свои внутренние, всевозможные ресурсы для того, чтобы не только сохранить эти килограммы, вернуть их в случае их потери, но и еще набрать больше в долгосрочной перспективе. В медицине это называется рикошетный набор веса, когда пациенты, да, рассказывают, как они, у них была прекрасная диета, я не буду, ну, любая из вот, перечисленных вами или других, любых других таких экстремальных диет из интернета, она прекрасно работала, люди похудели за месяц и 20, и 30 килограмм, в общем-то, нет предела этим величинам, но, как правило, через 2-3 месяца, через год люди набирают уже больше, чем вот эти потерянные 20-30 килограмм. И набор тоже, там нет предела, там может быть и 40, и 50 килограмм. И вот с этими вновь набранными килограммами уже даже специалисту справиться очень и очень сложно. Поэтому никаких резких, конечно же, таких движений, никаких резких ограничений, никакого резкого изменения в сторону сокращения набора пищевого продукта, сокращения потребления белка не должно быть. Соблюдение и возвращение к принципам соблюдения здорового питания в долгосрочной перспективе позволяет решить многие-многие проблемы, даже если нет возможности наблюдаться регулярно у диетолога и получать вот диетологическую помощь. Поскольку, конечно же, в данном случае мы работаем на перспективу, и говоря о том, о рисках, связанных с ожирением, с избыточной массой тела, нам нужно думать вот такой долгосрочной перспективе. И именно соблюдение принципов здорового питания вот не здесь и сейчас, а очень долго, да, в течение всей практически жизни, и является основой сохранения здоровья и активного долголетия, о котором мы уже неоднократно говорили. Конечно. И еще раз подчеркну, что, конечно же, максимально разнообразный рацион с достаточным включением источников пищевых волокон, ягод, овощей, фруктов, сложных углеводов, источников белка – все это будет способствовать и, конечно же, соответствие, да, количества потребляемых килокалорий расходу энергии. То есть, если слишком много поели, то, может быть, сегодня или завтра нужно и побольше, или послезавтра нужно побольше подвигаться. то вот про это все помним.
1: Это точно. А вот, кстати, по поводу таблеток для похудения. Абсолютно разных. Я понимаю, что это очень негативно, и, ну, вообще любой, в принципе, врач скажет, ой, не надо, вот этим не занимайтесь, пожалуйста, самолечением, которое она, к сожалению, любит. Вот с какими последствиями вы сталкивались? Потому что у нас многие думают, что вот сейчас я вот это принимаю, к сожалению, и сахароснижающие препараты для похудения многие используют, сами себе назначают. Я не говорю сейчас про эндокринологов, которые по показаниям, да, здоровья назначают.
0: Да, да.
1: А сами там услышали, о, я прочитала, мне сказали, что как круто сбросила вес, сейчас я сейчас куплю без рецепта и попью все это, у меня все будет хорошо. С чем сталкиваетесь в этом потом, с какими последствиями?
0: Китайские таблетки, японские таблетки.
1: Их много, каких только, да.
0: Бывают очень-очень страшные последствия, вплоть до летальных исходов, если мы говорим про всякую, ну, даже нетрадиционную, да, медицину, которая обещает нам мгновенное похудение. Сейчас на рынке действительно появились препараты, которые прежде всего используют врачи, назначают врачи-эндокринологи, исключительно по медицинским показаниям, которые позволяют нам лучше контролировать массу тела. Но эти препараты, я точно могу сказать, не подходят всем подряд, не подходят, они не являются универсальными, и они так же, как и все другие лекарственные препараты, имеют побочные действия и побочные эффекты. И может оказаться так, что самолечение, самоназначение таких препаратов как раз и приведет к возникновению вот этих побочных эффектов, негативные эффекты от этих побочных действий препаратов, они могут превысить пользу от назначения. И, в общем-то, конечно же, не думаю, что кто-то из нас, да, хочет навредить своему организму. И, собственно говоря, достижение вот этих моментальных косметологических целей, оно, во-первых, все равно даже при применении таких препаратов оно невозможно. Все равно и при назначении препаратов необходимо соблюдать все принципы здорового питания. И именно соблюдение принципов здорового питания все-таки является основой контроля массы тела, в том числе в долгосрочной перспективе. Пациентам, у которых имеются нарушения углеводного обмена, у которых есть показания для назначения вот этих современных уже средств для снижения, для контроля массы тела, им, конечно же, легче контролировать и свое пищевое поведение, и свой рацион на фоне приема таких лекарств. Но все-таки без изменения образа жизни нам сложно будет помочь себе, своему организму сохранить вот это здоровье, долголетие и хорошее настроение на долгие годы.
1: Вот самое главное. А вот, кстати, сколько формируется пищевая привычка? Вот пришел человек к специалисту, к вам пришел на прием, сказал: так, ну вот действительно, все, ожирение, все анализы сданы, все, везде подготавливаемся. А, либо в клинике, опять же, лечебное питание пролежал, подготовился. Я знаю, что это достаточно сложно перестроиться вообще в принципе. И там не наешься, и что это такое, да вообще это как? Тем не менее, через какое время уже организм говорит: ладно, дружок, я буду теперь правильно, вот это вот все есть невкусное, не соленое, и пресное, и вообще и без сахара, все, мне уже все это понравилось. И как часто срывы, вот, ну, я не знаю, ну, потому что это, я понимаю, что я, потому что всю жизнь вот как раз тоже этим занимаюсь, то так, то сяк, ну, вроде в пределах нормы, но все равно это сложно, я понимаю, что правильное питание, это же не всегда вкусно, ну, правда.
0: Ну, конечно же, здоровое питание, оно должно быть вкусным, потому что мы едим пищу как минимум 3 раза в день, и если нам что-то не нравится, то невозможно сохранить это на срок больше месяца, скажем честно. С другой стороны, из клинической практики я могу сказать, что люди, которые узнавали, что у них какой-то есть тяжелый диагноз, да, или какой-то, ну, что уже пострадало здоровье, они за один день, бывают, перестраивают свое питание, никогда больше не жалеют, что они когда-то ели, как вы говорите, вкусно, а теперь стали есть невкусно. Для них сразу вот это вот соблюдение принципов здорового питания, оно стало вкусным и полезным, и они счастливы, что они помогли себе, сохранили здоровье и в ряде случаев, да, легче справляются со своими какими-то медицинскими проблемами. Поэтому, в общем-то, основное наши все проблемы и решение этих проблем, оно у нас в голове. И я не соглашусь с вами, я уверена, что соблюдение принципов здорового питания, вообще здоровое питание в целом, оно не только может быть вкусным, но оно и должно быть вкусным. И вопрос просто, как это найти, как найти эти ключики. Может быть, кому-то понадобится больше времени, да, для того, чтобы понять, что для него вкусно вот в этом, в этой тарелке здорового питания. Но точно это найдется блюда, которые будут радовать, продукты какие-то, которые будут приносить тоже удовлетворение от принятия пищи. И, конечно же, не забываем, что и сам процесс приготовления пищи, процесс принятия пищи, он может быть скрашен, и удовольствие от него может быть повышено, когда мы это делаем с нашими близкими, с родными, с друзьями, с членами семьи. И все это еще больше может приносить радости и, в общем-то, удовлетворение. И не наносить поэтому при этом вред здоровью.
1: Вот. А, кстати, ваше отношение к так называемым читмилам, то есть в течение недели человек питается правильно, очень правильно, а в выходные полный отрыв. Что хочу, то ем в любом количестве. И так некоторые живут всю жизнь, говорят, ну, я не поправляюсь, у меня все хорошо, я знаю, что в следующие выходные я оторвусь 7-10 пицц и еще что-нибудь, еще. Вот это как? Нормально или... До поры до
0: времени.
1: Честно
0: говоря, меня пугают любые такие избыточные потребления пищи. То есть это тоже один из вариантов расстройств пищевого поведения. Ну, то, как я слышу это с медицинской точки зрения, для меня это также вариант расстройств пищевого поведения. Но с другой стороны, конечно же, я еще раз подчеркну, что врачи-диетологи не запрещают. Но если мы не говорим о каких-то тяжелых заболеваниях, то, как правило, мы в обычной жизни мы не запрещаем употребление каких-то блюд или каких-то продуктов, речь идет о том, что нужно ограничить потребление. То есть, допустим, если фрукты и овощи и источники сложных углеводов мы обязательно должны употреблять в пищу каждый день, даже несколько раз в день желательно, да, три, то, допустим, торт с ягодами, суфле или даже бисквит лучше все-таки оставить на какой-то праздничный день. И если это будет каждые выходные, тогда я просто скажу, пусть это будет торт каждые выходные, но пусть это будет небольшой кусочек торта. А если это какой-то большой вдруг кусок торта, и там очень много сахара, и там много жиров, и он очень реально вкусный и жирный, то тогда пусть это будет раз в месяц или раз в год. То есть чем больше содержание, допустим, так называемых критически значимых нутриентов, а именно насыщенных жиров, соли, сахара, трансизомеров, жирных кислот, так тем реже должно быть это блюдо с таким высоким содержанием критически значимых нутриентов на нашем столе.
1: Угу. А вообще переедание к чему приводит? Вот организм что испытывает, когда действительно периодически человек нормально себя, ну, вообще питает, да, хорошо питается, спокойно. А иногда вот у него, ну, например, раз в неделю или два раза в неделю, там, сейчас дача, шашлыки. Отъедается, как говорится, от пуза вообще все. Человек еле дышит, ну, вот наелся, оторвался. И так периодически происходит. Что происходит с организмом? Вообще, конечно, расстройство пищевого поведения, это для меня это действительно страшный диагноз. Анорексия, булимия, мы об этом говорили, и что, к сожалению, дети этим страдают, и взрослые, и мужчины, и женщины. Но вот по поводу вот такого переедания, организм, то есть что он, как потом, чего?
0: Как любое слово с приставкой «пере» говорит, что все-таки что-то идет не так избыточно в данном случае. По сути, переедание – это синоним слова «стресс для организма» или «очень сильный стресс для организма». И здесь даже не только идет о долгосрочных перспективах, о которых мы уже сказали, про ожирение, метаболические болезни, сахарный диабет, но здесь идет речь и о краткосрочной перспективе. И такой термин был апоплексический удар, когда люди умирали, да, от переедания остро.
1: Ого, я про такое не слышала, что такое существует.
0: Да, такое тоже может быть. Размеры нашего организма также, в том числе желудка, также не безграничны, и действительно существуют объемы жидкости, объемы пищи, которые могут прием которых может привести к крайне негативным влияниям, да, активации, в том числе определенных нервной системы, определенных ее отделов. И это повышенная нагрузка не только на органы пищеварения, но и на сердечно-сосудистую систему. И если в организме есть какие-то предпосылки, да, уже есть какие-то заболевания, то, конечно же, вот такая острая прием, острый прием пищи избыточных количествах в огромных количествах, он может тут же резко негативно сказаться на здоровье.
1: Ох, поэтому понемногу, по чуть-чуть. Вот как подготовиться к этому приему пищи? Либо не стоит вообще этого делать, пытаться себя ограничить.
0: Сбалансированность и умеренность все-таки должны быть основными нашими слоганами, принципами, в том числе и на вечеринках, и в праздничные и радостные для нас какие-то дни. А если, при этом, если нам хочется попробовать разные пищи и все так выглядит заманчиво, то вполне можно себе это позволить. Просто это должны быть небольшие, маленькие порции, допустим, канапе, да, или вот такие маленькие кусочки десертов. Или если вы заказываете десерт и поделитесь им со всеми друзьями, то, в общем, это уже будет и не так вредно.
1: Одна ложка, например, получится в итоге на каждого человека.
0: Да, с одной стороны, удовлетворите свою потребность в сладком, которая, конечно же, у нас есть. С другой стороны, не дадите излишнюю нагрузку на организм.
1: А по поводу спиртных напитков и их калорийности? Самый низкокалорийный какой напиток и сколько можно... Ну, конечно, мы сейчас... Но это по поводу праздников мы говорим. Мы сейчас вообще боремся.
0: Это вода. Это чистая вода.
1: Понятно, да. Но, тем не менее, праздник. Ну, не избежишь, например. Ну, вот никак одного бокала чего.
0: Калорийный этанол. То есть вот алкоголь сам по себе имеет калорийность 7 килокалорий на 100 единиц. То есть миллилитров, да, и по сравнению с жиром, в общем-то, не намного меньше, 9 килокалорий на 100 грамм чистого жира. Поэтому чем меньше будет содержание алкоголя, тем менее калорийным будет этот алкоголь содержать, и чем меньше будет там еще сахара, тем меньше будет и калорийность, соответственно. Риски, связанные с потреблением алкоголя, говорят о том, что действительно нужна закуска, да, и она может быть жирная. И плюс, когда люди употребляют уже достаточно высокие дозы алкоголя, нарушается контроль, в том числе контроль приема пищи. И то, что в обычной жизни, может быть, человек бы подумал, да, и что-то съел, а что-то уже и не съел.
1: Да.
0: То на фоне приема алкогольных напитков становится сложно контролировать прием пищи.
1: И уже становится как-то все равно, сколько ты съел. И чего ты съел?
0: Риски переедания, они резко возрастают.
1: Поэтому лучше стараться избегать этого или хотя бы уходить куда-нибудь от стола со всякими жирностями и вредностями. Либо огурчики, зелень и так далее и тому подобное. Наверное, так. Попытаться, по крайней мере. Вдруг мозг скажет, ладно, давай, дружок. При каком весе начинаются необратимые последствия для организма? Вот предел, даже среди ваших пациентов.
0: Это очень индивидуально. Для кого-то уже избыточная масса тела может сопровождаться появлением таких факторов риска, как артериальная гипертензия, нарушение липидного обмена, нарушение углеводного обмена. А в каких-то случаях, есть варианты так называемого метаболически здорового ожирения, когда люди имеют достаточно высокую массу тела, но при этом не имеют еще сопутствующих заболеваний. Поэтому мы говорим сейчас про профилактику, и не стоит проверять возможности, я думаю, лично вашего организма. Все-таки лучше соблюдать все принципы и не переедать, и следить за тем, чтобы питание было максимально и разнообразным, умеренным, и вкусным.
1: Да, Антонина Владимировна, еще хотела спросить, а вот заболевания, которые появились в процессе, ожирение, переедание. В общем, человек уже пришел с хроническими заболеваниями, артериальная гипертензия, сахарный диабет. Какие-то заболевания могут, не то чтобы исчезать, а в ремиссию такую долгосрочную переходить, когда человек со своими этими ненужными килограммами расстается?
0: Совершенно верно. Именно об этих двух заболеваниях и надо говорить в первую очередь. И мы можем сказать на примере наших пациентов, пациентов клиники лечебного питания, людям, которым удается перестроить, изменить образ жизни, больше двигаться, соблюдать принципы здорового питания, контролировать массу тела. Вот на фоне контроля массы тела, то есть я говорю прежде всего о пациентах, если мы говорим с избыточной массой тела, значит, то тогда в этом случае будет снижение массы тела. Действительно, удается не только снижать дозы лекарственных препаратов, но в ряде случаев полностью отказываться от приема антигипертензивных препаратов и препаратов для лечения сахарного диабета. Ну, как, конечно же, во всех случаях препараты отменяет все-таки врач.
1: Угу.
0: Но вот снижение массы тела может сопровождаться и снижением, да, нормализацией артериального давления и нормализацией уровня глюкозы в крови, что в конечном итоге и врач, да, будет снижать уровни препаратов лекарственных, и в конечном, ну, и может быть у кого-то из пациентов, да, у нас таких пациентов достаточно много, которые могут на какой-то период своей жизни, да, отказаться от приема антигипертензивных препаратов и вот сахароснижающих препаратов при условии, конечно же, соблюдения всех принципов здорового питания и диетотерапии, если это необходимо.
1: Физическая активность, конечно же, да.
0: И физическая активность. Я хотела подчеркнуть бы для пациентов с артериальной гипертензией очень важно следить за потреблением пищевой соли. Достаточно большое количество людей с высокой сольчувствительностью, у которых при повышенном потреблении натрия или пищевой соли будет наблюдаться повышение артериального давления.
1: Угу.
0: И в то же время снижение потребления пищевой соли будет сопровождаться снижением артериального давления.
1: Вот так вот. А, кстати, вот, а как тогда контролировать? Потому что соль же, она везде есть. Либо просто несоленую пищу готовить и немножко досолить в тарелке, чтобы вот как-то ограничить. Потому что совсем без соли-то это же совсем грусть, тоска.
0: Совершенно верно. Натрий содержится практически во всех пищевых продуктах. И поэтому риски недополучить или полностью остаться без натрия, но они достаточно минимальны, поэтому вполне, да, мы можем рекомендовать нашим пациентам готовить пищу без соли и минимально досаливать уже в тарелке по вкусу каждому члену семьи. И плюс мы должны помнить о том, что пищевой соли или натрия очень много во всех продуктах длительного хранения, это сыр, угу, колбасные изделия, консервы различные, я уже не говорю про соленья и маринады. Но для нас, для среднестатистического россиянина, еще важным источником соли, как ни странно, является хлеб. Мы привыкли, мы употребляем достаточно большое количество хлеба, и мы употребляем наш хлеб, который мы употребляем в пищу, он соленый. За счет этого, да,
1: угу,
0: мы повышаем потребление соли и повышаем, соответственно, риски повышения артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Вот можно вот сейчас спрошу по поводу хлеба. Полезный более ржаной либо белый хлеб? Либо из пшеничной муки, либо ни тот, ни другой. Почему это? Потому что вечный спор, особенно бабушек, мам и внуков. Ну, кто-то считает, что вообще хлеб нужно исключить из рациона даже семьи. Либо вот какой-нибудь полностью из отрубей хлеб едят и прочее.
0: Угу. Хлеб является источником, прежде всего, пищевых волокон для нас, сложных углеводов. И, в принципе, мы можем сохранить привычную для россиянина структуру потребления. Да, мы употребляем много хлеба, по даже старым нормам где-то до 300 граммов хлеба включалось в рацион. Это связано с тем, что это продукт доступный, да, по цене доступный, он вкусный. Выбор хлеба, то, что касается, допустим, белого хлеба или батонов, это, да, тоже вкусно, но, к сожалению, там преимущественно простые углеводы. А мы уже говорили о том, что простые углеводы мы хотим ограничивать и отдавать предпочтение все-таки сложным углеводам. Вот сложных углеводов, как правило, больше в темных, так называемый, да, темный, да, хлеб, это, угу, и ржаной, конечно же, хлеб или, допустим, разные варианты, дарницкий. Если говорить про бородинский хлеб, то там это также ржаной и очень полезный вид хлеба, но там, допустим, много тоже, может быть, и сахар добавлен, и тоже могут быть простые углеводы. Но, тем не менее, может и бородинский хлеб быть включен в наш рацион.
1: Угу.
0: И лично мое предпочтение, это, конечно же, все-таки темные сорта хлеба.
1: И немного, опять же, всего по чуть-чуть. что самое главное. Золотая середина должна быть во всем. Вот к этому мы уже подвели конец нашего разговора. Но очень интересный, на самом деле, разговор, Антон Владимирович. Большое вам спасибо. Было очень познавательно, интересно. Будем, в общем, как бы исправлять ошибки и в своем питании и думать, что самое главное, о своем здоровье. На связи с нашей студией был главный нештатный диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, замдиректор по научной и лечебной работе в ГБУН ФИТ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Антонина Стародубова. Спасибо.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
7: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
11: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число жертв ДТП в Подмосковье выросло до 2. Обновленные данные привели в областном главке МВД. Его представитель Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что также до 21 увеличилось число пострадавших. В отношении водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу, возбуждено уголовное дело. В свою очередь, помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов рассказал журналистам, что трое получивших ранения находятся в тяжелом состоянии, 8 в средней степени тяжести. Они доставлены в подмосковные больницы. Авария произошла сегодня днем в районе 11. Грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в маршрутную «Газель». В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали сотрудник МЧС и мирный житель. Такие данные привели в оперштабе региона. Там уточнили, что пожарный получил слепые осколочные ранения лица и глаз при взрыве FPV-дрона в поселке Красная Яруга. Его госпитализировали. На месте удара повреждены служебный автомобиль, здание пожарной части и хозпостройка. Еще один человек обратился за медпомощью после атаки беспилотника на грузовую машину в этом же поселке. Врачи диагностировали у мужчины акубаротравму, после отпустили на амбулаторное лечение. Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на саммите G7 во Франции. Мероприятие пройдет на следующей неделе. По информации высокопоставленного американского чиновника, двусторонние консультации не стоят в графике, передает Рейтер. Дональд Трамп или Владимир Зеленский также не подтверждали данные о возможных контактах. Саммит G7 состоится в французском Эвиан-Ле-Бене. Ожидается, что лидеры группы 7 обсудят конфликт на Ближнем Востоке, его экономические последствия и международную повестку. Синоптики анонсировали выпадение до третьей месячной нормы осадков в столичном регионе. В ближайшие несколько дней в Москве ожидается от 27 до 32 миллиметров. Об этом в телеграм-канале написал ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. По его словам, преимущественно в северной части региона количество осадков может достичь 50-55 миллиметров. Синоптик отметил, что 15 июня температура воздуха в Москве будет близкой к климатической норме – плюс 20, плюс 22 градуса. Леус добавил, что влияние циклона на погоду в Москве и области начнет ослабевать в четверг. Дожди станут носить кратковременный характер, в облаках появится больше прояснений. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь, и до плюс 21 атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
11: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
14: Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова.
13: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов.
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
17: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня», — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства».
16: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И хотелось бы не только в эфире про психологию, больше говорить об отношениях, о чувствах, но, будем честны, приходится об острых насущных вопросах. Налогах, кредитах, геополитике, курсе рубля, кто останется дома с детьми. И вот парадокс. Шедевры мирового искусства учат нас, что преодолеть любые сложные ситуации помогает именно любовь. Но как ее не потерять в кризис? За последние 20 лет исследования отношений показывают, что хронический стресс снижает сексуальное желание, удовлетворенность отношениями, когда мозг занят выживанием, дедлайнами, детьми, ипотекой, новостями. На близость, в общем-то, не остается ни времени, ни физических, ни эмоциональных ресурсов. И сегодня будем разбираться с одной из самых важных и острых тем, как сохранить романтику при постоянном стрессе. Казалось бы, достаточно просто обняться, но кому, согласно исследованиям, это действительно подходит? А что делать всем остальным? Что вообще можно успеть сделать друг для друга, даже тогда, когда на вторую половину не остается ни сил, ни времени? Да и на себя-то не остается практически никаких ресурсов. Пишите свои рецепты и рекомендации. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И не забывайте, что нас можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте. Также у нас есть чат в Максе. Отвечает на наши вопросы сегодня Амина Назаралиева, врач-психотерапевт, сексолог, основательница сети клиник доказательной психиатрии, психотерапии и сексологии Mental Health Center. А также Амина входит в шорт-лист Forbes Woman Mercury Awards 2023. Амина, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
18: Амина, ну вот первый вопрос. А действительно ли стресс снижает романтику? Потому что если мы посмотрим какие-нибудь блокбастеры, то полтора часа экшена, стрессов, сплошных кризисов, и потом герои так страстно целуются, женятся, любят друг друга, и никаких у них проблем нет. Наоборот, совместный эмоциональный опыт. Может быть, мы вообще зря эту тему затронули, сохранение романтики в кризисы, в стрессы. Может быть, наоборот, только это-то и укрепляет.
19: К сожалению, это не так, и мы это видим, да, и я как сексолог, и мои коллеги-психотерапевты видят, как сильно стресс и проблемы, и кризисы бьют по личным отношениям, как много разводов. Чем больше проблем, тем больше будет разводов, тем больше будет отложенных важных решений в жизни, и тем, скорее всего, будет меньше близости. Да, есть некоторые люди, у которых, ну, которые условно путают адреналин с возбуждением. Если ты справился, и ты весь вот такой вот трясешься, и даже есть исследование на эту тему, что мы, правда, не всегда различаем, нам легче влюбиться в человека, с которым мы прошли через какой-то острый кризис, ну, относительно краткосрочный, и, так сказать, выжили. Но на практике стресс, усталость хроническая, бесконечные проблемы — это то, что изнашивает отношения гораздо быстрее. И с большей вероятностью приведет ко всем этим проблемам, которые, к сожалению, да, очень хорошо знакомы многим
18: парам. И обсуждаются у вас в кабинете.
19: Да, и обсуждаются у нас в кабинете. Это зависимость одного из партнеров, и это чаще все-таки мужчины срываются, и жены — это первые люди, которые, так сказать, устанавливают этот диагноз зависимости еще на подлете, что называется, да. Потом они долго-долго пытаются эту проблему решить, там, подтолкнуть своего партнера к тому, чтобы он пошел на прием. А многие мужчины, они устроены так, что, ну, для них это унизительно и стыдно обратиться за помощью, например, к психиатру, они долго откладывают. И, конечно, понятно, что есть причины, почему люди в стрессе начинают прикладываться к бутылке, да.
18: Или, там, мы за здоровый образ жизни, да.
19: Мы за

0: мужчины справляются со стрессом, особенно в последние годы, это они, так сказать, тянутся за стаканом, да, такие культурально более приемлемые способы. Вот. А у женщин мы чаще видим, что у них что-то начинает болеть, колоть, там, тревога, бесконечное обследование, проблемы со сном. Понятно, что на фоне этого всего у абсолютного большинства близость тоже начинает страдать, потому что, ну, если очень сильно упрощать, да, размножение — это такая роскошь, которую мы можем себе позволить, когда...
1: Есть избыток ресурсов.
0: Избыток ресурсов, когда мы сами в состоянии выжить, и мы еще можем что-то отдать, да, другому маленькому человеку. И все-таки наши отношения с близостью, они очень сильно завязаны, ну, на, в общем, на базовую биологию, да, потому что близость — это, так сказать, первый необходимый шаг для того, чтобы дальше воспроизводиться. И у многих, особенно у женщин, из-за стресса, из-за проблем в отношениях, ну, мало того, что газ близости, называем его так, да, вот эти сумма механизмов нейробиологических, гормональных и не только, которые нас толкают друг к другу, да, когда нам хочется оказаться вместе в одной постели, там, обниматься, целоваться, сближаться, и мы обожаем друг друга и восхищаемся друг другом. Вот, а все, что толкает нас туда, да, мы условно будем называть газом близости, все, что наоборот нас отталкивает, это тормоз. Да, я иногда использую метафору такую, как ручник. А какие-то вещи, какие-то события, какие-то слова, они, ну, как ручник. Мы иногда можем понять, что мы в один момент просто расхотели быть с кем-то. Обиды. И понятно, что чем выше стресс, тем больше появляется пространство для того, чтобы сказать друг другу что-то обидное, разочароваться друг в друге, пообещать что-то и не выполнить. И это потихонечку-потихонечку начинает вот так вот, знаете...
1: Расползаться.
0: Расползаться, как капающий кран, да. И вот эта вот цистерна... негатива в какой-то момент она доходит до какой-то точки невозврата, да, у каждого из нас она своя, где вот если ты прошел эту точку, то все уже, как бы ты ни заполнял цистерну позитива, назовем ее так, да, в которую все наши хорошие переживания, удовольствие, радость и классные воспоминания вместе с партнером складываются, ну, не получится победить. И вот самое печальное, когда люди приходят уже, когда вот эта точка невозврата пройдена. Точка невозврата. Точка невозврата тоже пройдена обычно. Вместе с точкой невозврата.
1: Ну, вот сегодня мы говорим непосредственно о стрессе, угу. Как раз хроническом, да. Таком, который действительно не оставляет возможности для того, чтобы был избыток ресурсов для продолжения рода. Потому что то, что мы видим, опять же, в кинематографе, да, это тот самый адреналин, который угу. Иногда даже полезен. Ну, то есть какие-то пиковые нагрузки для нас, они действительно нужны, полезны. Какой-то спорт, если... вдруг мы угу. Готовимся к соревнованиям и так далее, ну, марафон бежим, это, наоборот, может стимулировать. То есть вот мы нашей аудитории сейчас объясним, что стресс стрессу рознь.
0: А, стресс, условно, краткосрочный, тот, который мобилизует тебя выживать, он полезен. Нам вообще всем нужен стресс для того, чтобы развиваться. Если мы попробуем оглянуться назад и вспомним, как мы чего-то вообще достигали в жизни, мы точно этого достигали, проходя через определенную, ну, выходя за зону комфорта.
1: Иначе нет роста.
0: Да, иначе нет роста, он нужен. Но хронический стресс, он работает немножечко по-другому, он нас начинает истощать, и мы начинаем болеть. То есть если мы очень долго не решаем проблему, да, мы, ну, у нас могут быть какие-то ресурсы потрачены на то, чтобы мобилизоваться, да, и какое-то время, так сказать, ехать, но если это продолжается слишком долго, мы вот как те бурлаки на Волге на картине, мы в какой-то момент просто ломаемся. И дальше, до того, как мы сломаемся, мы, скорее всего, выгорем достаточно сильно. И...
1: Ну и романтика тоже. Какая уж тут романтика? Куда ее воткнуть? Тут бы она поспать, поесть.
0: Поспать, поесть, да, просто прийти в себя, не работать, не читать новостей, может быть, какое-то время. Для разных людей разные штуки работают. Да, ну тут романтика скорее будет раздражать. Любые напоминания о романтике будут вызывать агрессивную реакцию, потому что человек будет защищаться от еще дополнительного источника стресса, неудовольствия, может быть, боли, раздражения.
1: Ну, а если мы пытаемся, допустим, решать какие-то вопросы, обсуждаем, как будем выплачивать ипотеку, где мы еще можем что-то заработать, где мы можем сэкономить и так далее, и будем mm-hmm. делать это каждый вечер. Вот каждый день перед сном мы вот обсуждаем, или там при любой возможности, в любом телефонном разговоре, купи хлеба и подгузников, и так далее, и так далее. То есть это помогает? Скажем, эту романтику вернуть или поддерживать, или наоборот убивает? Но... Когда мы только и говорим о своих проблемах.

0: И как их решать?
1: Смотрите, вот я такой, ну, если вернуться назад, да, к истории про цистерны, да, положительных, отрицательных, скажем так, воспоминаний, то в зависимости от того, что конкретный разговор, куда он попадает. Это положительный архив для нас, это то, что в итоге кормит близость, да, и нажимает на наш газ близости, или наоборот, это отрицательный. То есть я, в зависимости от контекста, я могу себе представить пару, например, где-то, не знаю, молодые родители, мама истощена, хочет спать, и ее муж, который вместе с ней обсуждает, как он и какие памперсы купит для ребенка, да, она на него может смотреть в этот момент как на Бога, который, ну, вместе с ней через это проходит и поддерживает, да, и это будет работать на близость. И хотя у таких молодых пар близость будет реже статистически, чем у тех, у кого ребенка еще нет или у кого он уже вырос, но эта близость может оставаться качественной или стать еще более качественной. Да? И в какой-то другой паре, да, там, соседней квартире, где вот это все уже вот здесь вот сидит и раздражает, и бесконечные ипотеки, и ты смотришь, например, она думает, что почему я все тащу на себе вечно, почему он даже эти памперсы чертовы не может сам с этим разобраться. И раздражение, неуважение, презрение, вот это все начинает пополнять негативный архив, и тебе просто перестает нравиться человек так, как он тебе нравился раньше. То есть, чтобы нас друг к другу тянуло, нам нужно, чтобы, ну, нас человек привлекал и внешне, да, и по каким-то своим, ну, сенсорно, да, запах, линии, вкус и так далее, да. В том числе у нас это выражается скорее, да, в уважении, восхищении, в каком-то чувстве похоже на это, которое нас тянет друг к другу, и нам хочется вот максимально с человеком сблизиться, если мы смотрим на него вот так.
0: То есть на самом деле не важно, что именно мы обсуждаем,
1: да.
0: Но, условно говоря, конструктивный этот разговор или нет?
1: Конструктивный ли, сближающий ли, повышает ли он вот это вот чувство взаимного, ну, восхищения, близости. Мы на одной волне, потому что совершенно точно есть пары, для которых даже, я не знаю, ипотека, там, проблема со ставкой налог, это может быть, ну, вполне себе можно представить роман на работе у людей, которые каждый день это обсуждают, им это интересно, их это сближает. Например, человек приходит домой, а его партнер или партнерша вообще ничего про это не смыслит, и может быть ощущение, что нет никакой близости. Вот там на работе есть, а здесь нет. И это может быть важным фактором, который нажимает на газ. То есть в зависимости от контекста. Но если совсем упрощать, то обсуждение проблем скорее будет нажимать на наш тормоз. Но без него тоже никак, потому что, ну, что нам показывают в фильмах, на которые мы сегодня ссылаемся? Нам показывают все, что было до. Это самая простая часть. Очень легко быть супер... желать, так сказать, близости суперсильно и быть максимально вовлеченным в человека, пока ты не прожил с ним под одной крышей лет так, даже не цать, а хотя бы года три. Мы по исследованиям мы знаем, что у нас начинает, ну, пропадать вот такой спонтанный интерес к близости месяцев через 6, ну, 18. Потому что новизна проходит, да?
0: Потому что кто-то перестает наряжаться дома и все, влез в свои треники.
1: Влез в треники, раскидывает носки, да, потому что, грубо говоря, раньше, да, ну, в начале отношений как-то, ну, давайте вспомним все, как у нас это было. Когда мы влюбляемся, что мы делаем? Мы не просто напомаживаемся, да, там, и ходим в шикарных, я не знаю...
0: одеждах. Ну, или без одежды, но тоже шикарно.
1: Но тоже шикарно, да, мы готовимся к свиданию. Мы придумываем, как ее впечатлить или как его впечатлить. Мы соблазняем. Мы вот находимся вот в этом настроении, когда есть 50% шанс примерно, да, что, может быть, мы сблизимся, а может быть и нет.
0: Да? Но педикюр на всякий случай сделаем. Даже в минус 20.
1: И педикюр, да, и остальные какие-то, да, способы. Кто-то, может быть, даже, ну... Сейчас я не знаю, это, наверное, большинство наших слушателей, для них-то не актуально, у них нет проблем с гигиеной. Но вот мы сталкиваемся, в том числе, когда мы начинаем разбирать, а что за факторы на тормоз ставят. Иногда оказывается, что да, ну вот у людей разные представления о том, как часто надо ходить в душ. Кто-то более чувствительный, и человек начинает разить, хотя и уважение, и близость, и доверие, все это есть. И с технической стороны все классно. Но вот то, что называется, расслабился, да, или расслабилась, но... Это хорошо, с одной стороны, потому что стали близкими, и отношения стали надежнее, и ты знаешь, что человек не пропадет и не исчезнет, и не заблокирует тебя где-то там. Да? Большой источник стресса для молодых людей сегодня, да? Связанный с
0: гостингом.
1: Гостингом, да. А с другой стороны, но Это разные департаменты, и зачастую вообще друг с другом, ну, не сообщающиеся или противоречивые в голове у людей в зависимости от их опыта, культуры, нейробиологии. То есть, что совершенно точно возбуждает нас всех, да, это новизна. Когда вы вместе больше полугода, полутора, трех и так далее, ну, очень тяжело быть новым, да, понятно, что мы не можем этот цирк каждый день устраивать, особенно когда у нас дети появились.
2: А с другой стороны, вот если очень много кризисов, да, очень много кризисов, каких-то проблем, все вокруг, вот мир вокруг, он такой вот сложный, то, может быть, дома и в спальне как раз уже не хочется новизны, хочется хоть кого-то или хоть что-то понятное, кому можно доверять. И без вот этих качелей, может, наоборот, кризисы работают на то, что, не знаю, мужчина лишний раз не заводит себе 20-летнюю молодую любовницу, да, мужчина в возрасте, я имею в виду, а наоборот, он начинает ценить свою жену, которая с ним прошла эти, там, 30 лет вместе.
1: Это было бы замечательно, да, но, к сожалению, я вижу в последние годы, что, наоборот, всех разносят, потому что... Ускорение какое-то, ну, невероятное наша жизнь приобрела, вызовы бесконечные. То есть ты только... Зачем нам нужен вообще стресс? Нам нужно, чтобы адаптироваться к новым ситуациям, к новым угрозам, к неопределенности. Вот мы собрались, быстренько на стрессе адаптировались. И только мы адаптировались, по идее, там дальше должен следовать, ну, какой-то период затишья, когда организм восстанавливается, да, мы можем выспаться наконец, можем расслабиться. То есть это на уровне биологии у нас происходят серьезные изменения. Грубо говоря, у нас на уровне тела есть два, ну, таких механизма, я их называю красная кнопка и синяя кнопка, чтобы людям было понятнее. Но в целом это работа, которая затрагивает и иммунную систему, и сердечно-сосудистую, и фокус нашего внимания, и то, как мы боль переживаем, и там очень сильно связано с воспалением. То есть механизмы, которые нужны для того, чтобы условно сбежать от тигра, да, или чтобы, там, если нам руку откусил тигр или волк, чтобы выжить после этого. Но если нам постоянно каждый день откусывают руки, даже если они отрастают, у нас просто заканчивается экстраресурс для восстановления. У нас эта красная кнопка, да, борьбы, она должна перемежаться с этой синей кнопкой расслабления, когда... все, выдохнули, теперь можно накапливать, восстанавливаться. Вот тогда вот на этой фазе мы как раз обычно хотим размножаться. У нас какие-то мысли, как это может выглядеть? У нас мысли начинают появляться, наконец, об этом, о близости, например. Фантазии какие-то. Хотя тут тоже некоторые люди на стрессе, они регулируют свой стресс через близость. И вот тут появляются молодые 18-летние, там, 20-летние, так сказать... дамы полусвета или просто сотрудницы. Потому что вот это вот ускорение, которое набрал, да, из вашего примера человек, он вместо того, чтобы прийти в себя, когда синяя кнопка, да, стала активной, у него постоянно что-то в голове стучит по этой красной кнопке, красная кнопка залипла, выживать надо, а угрозы, вызовы постоянно каждый день, от них никуда не избавишься.
2: Ну, как какой-то, скажем так, влюблённость и отношения, как какой-то такой изменитель сознания, который позволяет немножко вывозить то, что происходит.
1: Да, то есть он даёт эйфорию, он даёт энергию, мы меньше спим, мы чувствуем себя моложе, у нас куча сил, мы очень креативные.
2: Но это тоже иллюзия, это, по сути, тоже такой же, наверное, депрессант, как и алкоголь в долгосрочной перспективе. Потому что ты же не можешь так много расходовать все время на разных людей свою энергию, внимание, опять же, доверяться, доверять.
1: Абсолютно. Но это не всем нужно, потому что не все умеют переходить вот в эту следующую фазу сближения. Скорее, что происходит из того, что я вижу за последние годы, что люди начинают менять, как только вот... условно, с какой-то партнершей, да, с какой-то женщиной молодой начинаются какие-то проблемы, ожидания, что вот, ну, сейчас, ну, какую-то ответственность нести, предсказуемость в отношениях. Это сразу разочаровывает, силы сразу падают, энергия падает, нас просто меняется на очередную. Или люди обращаются к запрещенным веществам, которые производят похожий эффект у нас в голове. Но вы абсолютно правы, мы все это делаем в долг. Оно должно действовать коротко. Смысл в том, чтобы оно действовало коротко, потому что, грубо говоря, вот в этом безумии, да, вожделеть другого человека и не видеть мира вокруг, и жизни вокруг, мы не можем так долго оставаться. У нас поэтому влюблённость — это самое яркое, самое потрясающее, самое живое, да, и культуру так она движет, и все написанное, и все спетое, да, нарисованное, но благодаря вот этой потрясающей силе мы все тут с вами сидим благодаря тому, что вот это вот...
2: Но дальше нужно все-таки с холодной головой и детей воспитывать, и дома убираться, и ипотеку выплачивать.
1: Конечно, с относительно холодной, потому что люди, которые вот, у них зубы скрипят, когда они видят друг друга, ну, кому придет в голову пойти кормить вот этого малыша, да, или защищать его там условно от волка?
2: Или кто вспомнит, когда дата выплатить налоги.
1: Конечно. Да.
2: Но хорошо, вот, допустим, мы разобрались с ситуацией обсуждения проблем, которых много. Угу. А если их вообще не обсуждать? Может быть, тогда мы не вляпаемся в эту проблему потери романтики?
1: Вот,
2: как бы есть и есть. У всех же примерно одно и то же.
1: Угу. Сейчас буду чуть-чуть тогда... Будем чуть-чуть усложнять, да, потому что... Какое-то море у нас сомнительных, так сказать, псевдоэкспертов, которые раздают советы направо или налево, не понимая контекст. Вот, и здесь я чуть-чуть добавлю такую штуку, как культура. Вот когда мы растем, а наша страна, в ней представлено очень много разных культур. Есть такие культуры, где близость, да, чем больше ты говоришь с другим, чем больше ты понимаешь, что у твоего мужа, жены... друга происходит, ребенка, да, тем безопаснее тебе, тем больше вы чувствуете связанность. И вот там, да, если ты попадаешь в вот эти культурные ожидания, да, то это, скорее всего, будет точно помогать, ну, по части доверия. И одновременно с этим, не только, ну, не просто в нашей стране, да, на этой улице, где мы находимся.
2: Да, есть сейчас, другие социокультурные особенности.
1: Есть масса других людей, у которых наоборот. То есть если взять, например, более традиционные культуры, где жестче вот эти представления о том, как должен себя вести мужчина, как должна вести себя женщина, да, где меньше, так сказать, свободы в проявлениях, да, в разнообразии. То есть если мы возьмем вот этот край предыдущий, более такой, скорее...
2: Партнерский,
1: да, понятный, наверное, там современным молодым людям лучше, которые привыкли говорить о чувствах, которые там хорошо знают, там, не знаю, 150 нюансов своих эмоций.
2: Не боятся быть уязвимыми перед другим
1: человеком. Осознанные, для которых там психотерапия — это норма жизни. Для них, скорее всего, вот этот второй вариант не подойдет абсолютно. Это будет мешать отношениям. Но мы, если мы возьмем кого-то из корейской консервативной культуры, где нету вот этого, где уже все сделано, да, и протестировано предыдущими поколениями, где есть надо. Вот, мужчина отвечает за это, раз, два, три, четыре, пять. Женщина отвечает за это.
2: Хороший... И никто не ноет друг другу.
1: Да, хороший мужчина, вот там вот это как раз будет история про ноет. Любой мужчина, когда ему плохо, он не пойдет просить о помощи, и в этом может быть проблема, и не расскажет своей жене, насколько у него плохо, потому что тогда он потеряет лицо, ему будет очень стыдно. И вместе с тем, нередко для женщины, ее тоже вкус на близость, да, ее уважение к партнеру, ее восхищение, оно может быть основано на этом. Она будет на него смотреть с такими глазами: что ты мужчина, ты справишься, я не хочу об этом знать, мне нужна безопасность. Мне нужно, чтобы мои дети были сыты, одеты, обуты, я была здорова, регулярно отдыхала там и прочее, прочее. А ты разберись сам как-нибудь, меня в это не вмешивай. И между ними вот эта разница и неизвестность, она может поддерживать очень хорошую такую, так сказать, хорошее пламя близости, при этом... Как он будет справляться и как она будет справляться самостоятельно, мы не знаем, это может быть по-разному. Ну, в общем, не надо тут везде, ну, вешать ярлыки абсолютно на всех, разные вещи работают для разных людей.
2: То есть нет такого, что мы точно должны обсуждать или не должны обсуждать, или должны обсуждать 20 минут в день, или должны обсуждать где-нибудь на кухне, но не в спальне?
1: Есть примерные такие, ну, условно, да, общие рекомендации, которые скорее, да, они были... Надо понимать, что многие исследования, да, на которые мы опираемся, они в основном выросли из вот культур более индивидуалистичных. То есть там, где ты привык опираться на себя, там, где то, что ты чувствуешь, что ты хочешь, важнее, чем то, что считают твои близкие, семья, окружение, род, чем интересы коллектива.
2: Чаще западного мира.
1: Чаще западный, да.
2: Да, но есть коллективистские страны, коллективистская,
1: да,
2: культура.
1: Да, и там это может не работать так, или вообще ровно противоположным образом работать. То есть там сигналы, связанные с близостью, будут ровно противоположны. Там свои проблемы, они немножечко другие. Если у нас будет время, я могу про них тоже рассказать. Но в целом для большинства современных людей, которые, так сказать, в цифровом мире росли, чаще всего подходят вот эти рекомендации. То есть что мы предлагаем, да, из чего надо исходить? Первое. Семья, да, и быт, это и усталость, это главный враг любой романтики, скажем так. А следующий главный враг — это появление детей. Да, мы чаще всего видим, так сказать, что союзы распадаются, измены случаются в эти кризисные периоды. Чтобы это выжить, да, и прожить через этот сложный период, да, нужно быть готовым. Да. С одной стороны, нам рассказывают, да, дал Бог зайку, даст лужайку, вот, и прочее, прочее.
2: Ну, мы продолжим сразу после новостей. Как раз, может быть, еще какие-то стрессовые сейчас события узнаем.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В МЧС предупредили о ливне, граде и грозе в Москве. Такая погода прогнозируется в столице в ближайшие часы. Как сообщили ТАСС в главке ведомства, оповещение актуально до 3 часов ночи. Отмечается, что возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Власти Татарстана пообещали восстановить атакованный ВСУ дом в Нижнекамске. Там сделают капитальный ремонт, сообщает пресс-служба главы республики. Жителей дома направляют в пункты временного размещения и летний лагерь. Накануне под массированную атаку дронов ВСУ попал Закамский регион республики. Под ударами оказалось предприятие нефтехимического комплекса. Последствия атаки устранены. Также был поврежден дом. Пострадали 4 человека. Пентагон обнародовал третий блок данных об НЛО. Материалы опубликованы на сайте военного ведомства. В сообщении говорится, что министерство продолжит выкладывать дополнительные файлы на постоянной основе. Первая часть документов была обнародована 8 мая, вторая – 22. В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что собирается раскрыть информацию об НЛО, уточнив, что обсуждал эту тему с летчиками, наблюдавшими такие явления. По словам главы Белого дома, они говорили, что, цитата, «видели такое, во что невозможно поверить». Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах. Россиянин обыграл хорвата Мартина Чилича. Встреча завершилась со счетом 6-2, 3-6, 6-1. В полуфинале Медведев сыграет с поляком Камилем Майхшаком. Турнир в Нидерландах проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся завтра. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 21 атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
12: Говорит Москва. 94,8.
13: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
2: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства». Мы сегодня обсуждаем, как сохранить романтику при постоянном хроническом стрессе. Пишите ваши вопросы или, может быть, рекомендации. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что нашу трансляцию еще можно смотреть в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте. И также есть чат в Максе. И сегодня у нас в гостях Амина Назаралиева, врач-психотерапевт, сексолог, основательница сети клиник доказательной психиатрии и психотерапии и сексологии Mental Health Center. И Амина также входит в шорт-лист Forbes Woman Mercury Awards 2023. Амина, еще раз приветствую. Напомню нашим зрителям, что в первой части программы мы говорили, для большинства индивидуалистских обществ, то есть скорее для, конечно, стран западного мира, основные враги романтики, назовем их так, это быт, усталость, опять же, рождение детей, потому что это все усложняет. А что еще?
1: Еще дальше, ну, собственно, все, что относится к кластеру психических расстройств, то есть это тревога и депрессия. То есть статистически то, что мы первым делом исключаем, когда люди обращаются за помощью, да, у нас принято как, так сказать, чувствуем, что мы уже не можем так, как в 20 лет, например, произвести нечто.
2: Впечатление.
1: Впечатление, да, мы бежим к урологу, уролог находит у нас какой-нибудь хронический простатит, которого на самом деле нет, или он не играет какой-то существенной роли клинической. И дальше многие бесконечно лечатся. Не очень хорошие врачи бесконечно назначают антибиотикотерапию. То есть как будто бы, да, самое интуитивное — это думать, что если проблема на нижнем этаже, то надо и лечить нижний этаж. Но вот конкретно с близостью чаще всего нижним этажом все не ограничивается. Нижний этаж, он играет роль, если у нас там какое-нибудь что-то очень серьезное, какое-то заболевание, воспаление, там, я не знаю, рак, мы принимаем какие-то таблетки, которые очень сильно на нижний этаж влияют. Но чаще всего это наше психическое состояние. Насколько нам нравится жить? Вообще, что у нас вообще в целом с аппетитом к жизни? Не только, да, к романтике, не только к близости. Что у нас в отношениях? Потому что то, что не работает с одним партнером, да, с другим человеком, может вообще потрясающе работать. У меня постоянно я слышу истории разные и от подруг, и от пациентов о том, что, представляешь, Амин, я думала, что это вообще не про меня, что я просто, ну, такая холодная, спокойная женщина, что вот есть женщины, которым эта тема, эта сфера жизни интереса, но меня это не касается. И вот когда у нее заканчиваются отношения с кем-то привычным, с кем она никогда не знала страсти, радости, счастья, так сказать, в личной жизни, по разным причинам, да, когда овдовела, когда развелась, когда случайно влюбилась, она вдруг начинает обнаруживать, ничего себе, оказывается, какая я могу быть, когда я влюблена, или какая я могу быть в другом контексте, какая я могу быть с другим мужчиной, или с каким-то особенным специфическим мужчиной. То есть вот эти факторы, да, что у нас с нашим собственным опытом, что с нашим настроением, с нашей любовью к жизни в целом, с витальностью, и что у нас с данным конкретным человеком будет сильнее влиять, чем то, что у нас с телом. Вот, поэтому, если говорить про тело, главные враги, ну, из исследований мы знаем, это ожирение, диабет, сердечно-сосудистый, вот все, что так или иначе начинает портить, так сказать, влиять на сосуды, на состояние кровеносной системы и прочее, прочее. Хотя обычно мы привыкли в первую очередь искать и исключать это. Ну, у молодых людей, особенно если у них, так сказать, в отсутствии партнера все работает нормально, почти наверняка эта история связана или с собственным беспокойством, тревогой, собственным так называемым перформансе, да, вообще, когда ты сомневаешься в себе, у тебя постоянно в голове что-то жужжит, да, если ты женщина, можешь жужжать вот этот страх, не заражусь ли я чем, не забеременю ли я, если я не хочу беременеть. Или наоборот, забеременю ли я, если мы сейчас работаем над тем, чтобы я забеременела, да, и там каждый раз, не знаю, в березке стоим, что тоже не помогает, после каждой, так сказать, близости. Да, каждую менструацию воспринимаем как приговор. И так может быть. Вот. А если мы не любим человека, или мы можем любить, но наш департамент возбуждения отвечает, ну, вообще по другим работает законом. Нам вообще нравится, и у нас аппетит просыпается к другому типу взаимодействия, к другому типу людям. Вот, и сначала надо смотреть вот эти две вещи, да, партнерские факторы, да, и твои личные, то есть собственный опыт, что у тебя в голове. Если ты мужчина, жужжит ли у тебя постоянно вот эта тревога, а справлюсь я или нет? Буду ли я хорош, или я опозорюсь? Будет ли она меня сравнивать с другими?
0: А закрою ли я автокредит?
1: Ну, это чаще характерно для женщин, чтобы вот настолько сильно тормоз мешал, но есть мужчины тоже.
0: Но мужчины, на них же огромное количество ответственности.
1: Да. Но я имею в виду непосредственно в этот момент, чтобы они об этом думали, но такое тоже может быть. И на мужских плечах огромное количество, на самом деле, ожиданий от самих себя. Нередко они проецируют это на женщин тоже, но статистически чаще они беспокоятся, так сказать, о анатомических и функциональных характеристиках своего нижнего этажа. Это самое уязвимое место. И это довольно любопытно и грустно, потому что исследования показывают, что нет. На самом деле мужчины, похоже, гораздо больше заморочены о своих характеристиках, чем женщины. Женщин вполне устраивает, абсолютное большинство женщин вполне устраивает то, что у них есть. Для них гораздо важнее, что происходит непосредственно до, так сказать,
0: входа в спальню.
1: До, так сказать, событий в партере, назовем это так. То, что происходит до входа в спальню, уже в спальне прелюдия. Чаще всего, если вы хорошо разогреете, да, женщину с помощью прелюдии, то дальше уже не важно, что там будет происходить в партере.
0: Я бы хотела все-таки вернуться к вопросу о детях. Mm-hmm. Почему для кого-то это оказывается действительно стрессовым фактором? Ну, понятно, что есть недосып, есть усталость, это все объективные причины, но, с другой стороны, есть ведь целые общества и страны, где и мать, и отец, они даже вместе могут брать декретный отпуск, могут выбирать, кто из них уйдет в этот декретный отпуск, и наоборот, их это сближает. И
1: да.
0: И наоборот, вот семья полной становится именно тогда, когда появляются дети. Но это не только в этих странах происходит. Просто вот есть семьи, которых дети сближают, и есть семьи, которые, наоборот, оказываются в постоянном стрессе.
1: Да, вот и это как раз то, о чем мы говорили ранее. То есть если вы... Ну, что-то такое происходит с вашим мужем или женой, когда появление детей делает вас еще больше, еще ближе, еще больше смысла. Вы обожаете и очень благодарны друг другу за вклад, который вы вносите. Мы благодаря вот этим семьям знаем, что вот это вот миф, что не обязательно появление детей, несмотря на все вот эти вот гормональные торнадо, раздражения, да,
0: изменение там, тела, физически.
1: Изменение тела, да, что после детей может быть близость, она может стать еще прекраснее. Но для этого, правда, вот нужно быть прям самыми близкими друзьями. То есть здесь женщина зачастую настолько уязвима, если мужчина рядом, и мужчина помогает ей. И он не просто инструкции выполняет, да, он вовлеченный отец, то, скорее всего, близость у них будет реже, но она даже качественно может возрасти, ее будет достаточно. То есть мы не считаем проблемой, так сказать, что частота близости уменьшилась. Ко мне часто приходят и говорят, вот, я переживаю что-то с моим браком, мы женились до свадьбы, там, у нас близость могла быть каждый день, а сейчас она меня, видимо, не любит, она начала отказывать.
0: Где романтика?
1: Где романтика? Сейчас 3 раза в неделю. Вот, я говорю, смотрите, для вашего возраста и вашего стажа отношений вообще супер молодцы. Но если сравнивать вас, так сказать, с людьми в среднем. Но вообще-то это нормальное снижение. Нельзя сравнивать себя вот с тем, что было, ну, условной аномалией в самом начале. Да, вот это такой мощный буст.
0: На пике влюбленности
1: он скорее аномалия. Норма — это когда вы будете под одной крышей долго функционировать, и вы будете, грубо говоря, в доступе друг к другу. Особенно если семья, у семьи нет задачи только, так сказать, быть романтичными. У семьи много других задач, и хозяйственные, да, там, и бытовая, и детей выращивать. И понятно, что мы не можем оставаться только в роли шальной императрицы. условно, да, там кокетки.
2: Ну, только свиданий, да?
1: Да, это просто заканчивается. Но дальше, если нас начинают поглощать роли домохозяина и домохозяйки, да, роли родителей, особенно, да, рискованный период, когда мы уже, у нас большой стаж семьи, у нас дети, например, подростки, а родители уже начинают умирать там, или страдать деменцией, и тут и ты еще руководитель. На тебя огромное количество задач и ответственности, на тебя резко сваливается все разом.
2: У тебя просто самый хронический стресс.
1: Хронический стресс. У тебя не остается даже времени и ресурсы переключиться вот в эту роль легкой кокеточки, девочки или, там, не знаю, рыцаря, если для вот конкретной пары. Вот такой сценарий заходит лучше всего. Потому что, по сути, как это все удерживать и как это все поправить, это начать делать ровно так же, как вы делали в самом начале. Вот когда работало, просто бери и повторяй то, что работало.
2: То есть планировать, что да. Каждый четверг мы идем в кино, у нас романтический ужин,
1: угу, да.
2: И мы ночуем в отеле.
1: Да, да, лучше всего идеально в отеле, особенно для тех, кому прям, кто не может дома расслабиться, кто дома видит, там, я не знаю, пятна на двери, шторы, которые криво висят, да, нередко это вот...
2: И дети, которые губной помадой и лаками изрисовали все возможное.
1: Да, тем более, если они пищат за соседней стенкой, плачут, дергаются, то есть, может, ну, когда у тебя есть дети, иногда многие женщины рассказывают, что просто вот они хотят быть спонтанными, открытыми, они хотят отпустить контроль полностью, но... Она боится пискнуть лишний раз.
2: Нет, ну это же инстинкт, что нужно действительно всегда быть внимательной, нужно слушать дыхание, слушать, что происходит, особенно если это там, совсем малыш.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, есть масса женщин, которые довольно быстро возвращаются, так сказать, в строй, и у них все здорово, они, для них огромная ценность вот эту вот романтику сохранить, и они вполне и здорово, так сказать, хотят продолжать то, что было. И тут это вопрос организации. Как вы организуете свою жизнь, чтобы у вас было время на себя, чтобы ваше тело восстановилось, да, пришло в ресурс. Там это массаж, это ванная, ну, это, в первую очередь, сон достаточно. Это вот этот набивший оскомину ЗОЖ, про который все знают, но который очень тяжело внедрить в свою жизнь. Вот, в принципе, ЗОЖ, да, здоровый образ жизни, решил бы, наверное, большинство проблем человечества. Но эти привычки трудно очень внедрить, да, мы нередко, когда мы в огромном стрессе, мы сами тянемся, у нас пальцы начинают, там, мы залипаем в этих рилсах часами, мы смотрим бесконечно, зачитаем новости, пережёвываем, это все в голове скрутится, очень тяжело остановить себя самостоятельно, чтобы вот эту синюю кнопку нажать и замедлиться, да, я еще очень люблю метафору, там, сапсан, электричку, вот когда мы на огромных скоростях выживаем, да, мы становимся как сапсаны, и это зачастую помогает нам решать проблемы, когда мы вот в таком фокусе. А близость, как правило, требует, чтобы мы были вот такой медленной электричкой, солнечным летом, когда вот мы смотрим, как солнечные лучи проходят сквозь
2: окошечко,
1: да, как там какие-нибудь грибники гуляют.
2: Ну, то есть это про осознанность. Это на самом деле про быть в моменте.
1: Быть в моменте, быть здесь сейчас. Потому что в стрессе, где наш мозг? Он обычно в будущем. Он боится будущих проблем и думает, как эти будущие проблемы решать.
2: И пережевывает прошлое.
1: Пережевывает прошлое.
2: Не то сказал.
1: Да.
2: Зачем ты сделал? Зачем взял этот кредит?
1: Да, вот если ты больше в будущем, у тебя выше риск, что у тебя будут проблемы с тревогой. Если ты больше в прошлом, у тебя риск, что ты будешь скорее депрессивным. Да? Депрессия — это вот просто почти всегда это приговор. Близости, романтики в абсолютном большинстве случаев. Тревога, как правило, тоже плохо влияет. Есть меньшинство людей, у которых ну вот настолько, так сказать, сильная, устойчивая, да, вот эта вот репродуктивная система, что несмотря ни на какие пожары в мире, вот это у них не будет ломаться, это будет работать. Все что угодно сломается, только не это. А большинство из нас, мы такие нежные котятки, пирожочки. Вот нас чуть-чуть напугаешь, и все. Особенно это касается женщин. Да? Многих чувствительный очень тормоз. Почему это происходит? Можно обсуждать, это большая тема, но это есть. Да? И грубость, особенно вот эта вот история. Многие мужчины, они верят в этот миф, что вот когда поссорились как следует, потом надо соединиться, так сказать.
2: Страстно мириться.
1: Да, страстно мириться, и все будет хорошо. А женщины, если с ними поговорить, они чувствуют в этот момент, как ты идиот вообще, ты что творишь? Ты вот после того, как орал на меня, оскорблял, ревновал, говорил мне все эти гадости, загонял меня в угол, как я могу тебя хотеть вообще? Вот.
2: А, кстати, по поводу объятий. Вот, угу. Опять же, миф это или нет, но есть ведь исследования, кому действительно объятия помогают решить все проблемы, избавиться от стресса и так далее. Вот я видела исследование, что женщинам скорее помогают, а мужчинам нет.
1: Да, обнимашки в целом обычно работают, да, и многим подходят, но вы наверняка, каждый из вас, каждый из наших слушателей встречал человека, которому вот только не прикасайтесь ко мне, пожалуйста, да, мы разные.
2: И в том числе женщины разные. Если женщина с ребенком, ее целый день кто-то трогает, кто-то по ней ползает, и тут еще приходят мужчины и тоже пытаются.
1: Да, да, вот эта проблема затроганности у молодых мам, да, когда, простите, твои, когда один и тот же орган выполняет функцию пропитания для маленького человека, да, и функцию близости и соблазна для другого большого человека рядом с тобой, и оба на него набрасываются, для многих это просто у них их трясет от злости. Они не хотят, чтобы их трогали, не хотят покоя, им надо восстановиться. Вот
2: это. А есть мужчины, которых нельзя трогать? Ну, то есть просто
1: есть мужчины, да, они вот непосредственно, так сказать, в момент непосредственным сближением классно, хорошо, но всё, как только все закончилось, они хотят вызвать тебя такси, отправить тебя домой. Да? Почему так происходит? Это может быть связано с особенностями привязанности, да? Многие слышали, наверное, про разные типы привязанности. Это может быть связано с особенностями нейробиологии. Есть так называемые нейроотличные люди. Есть люди, у которых, ну, они настолько чувствительны, что от прикосновений, да, то, что вот нам хорошо, и там, я не знаю, как шелк для нас, для них как наждачкой по ним скрести. И не нужно их обнимать. А есть такие, у которых сенсорика такая, что вот они не чувствуют, их надо жестко зажать. Иногда, может быть, замотать веревками как-то специфически. Им будет хорошо, им будет классно. То есть надо выяснять вообще, а вы кого встретили? Да, каждый новый человек — это вселенная со своей историей, со своими особенностями. Более того, да, то, что у вас работало с этой вселенной еще вчера, может не сработать сегодня. Сегодня может быть другое настроение.
2: Ну и главное, чтобы это было по обоюдному согласию.
1: Абсолютно.
2: Вот есть там, исследование Джона Готмана, да, о том, что такие всадники, разрушители романтики, да, это критика, презрение, защитная реакция и игнорирование. Что касается игнорирования, наоборот, ведь это же хорошо, не вспылили, да, сделали вид, что ничего не происходит, такое видимое безразличие.
1: Я бы разделила бы, грубо говоря, игнорирование на следующие типы. Да, одно дело проигнорировать что-то, что человек сказал в сердцах, ты понимаешь, что все равно ты его любишь, или он тебя любит, и ты хочешь это проехать, не хочешь кормить, грубо говоря, вот этих волков у себя в душе, чтобы не переполнять свой негативную цистерну. И другое дело игнорировать, когда тебя просят о чем-то важном, когда тебе кричат, ну, по сути, да, тебя пытаются достучаться, тебе говорят, слушай, ну, пожалуйста, услышь меня. И сидеть с таким покерфейсом или закатывать глаза, пренебрежительно обесценивать, там, называть оскорбительными словами, или даже не называть, а просто вот жить так, как будто бы, ну, твой близкий человек не существует. И то, что он несет, ну, то, что он говорит, это вообще не имеет никакого значения. Это два абсолютно разных игнорирования. Да, первое игнорирование может быть из любви, и оно помогает какие-то вот эти кочки проезжать безболезненно. Второе будет кормить отчуждение, охлаждение. И в конце концов, нередко такие партнеры потом удивляются. А что это она развелась? Нормально же все было. Вот раньше доставала, пилила, пилила, пилила. Тут перестала ругаться, я думала, у нас все хорошо. Она просто, у нее внутри уже все умерло, у нее опустились руки, она поняла, что бесполезно с этим бороться, она ее никогда не услышит, и она начала готовиться. Ну, грубо говоря, у нее уже случился развод.
2: Каменная стена.
1: Вот эта каменная стена, это еще уже эмоционально она развелась, да, еще задолго до того, как бумаги были оформлены. Вот тут важно различать. Многие мужчины зачастую не видят этого.
2: А почему все-таки чаще всего мы срываемся на самых близких? Ну, казалось бы, ну, пойди поори на работе, пойди поори, просто в машине едешь, поори на всех окружающих, никто тебя не слышит, ты едешь один в машине, даже эти окружающие тебя не услышат. Ну, а домой пришел, дверь закрыл и все оставил там за дверью.
1: Ну, во-первых, это...
2: Или оставил.
1: Это технически трудно, потому что если ты, например, находишься дома, тебя что-то выбесило, пока ты спустишься до машины, вот, или доедешь до работы, чтобы там срываться, ну... К этому моменту гнев пройдет сам по себе. Гнев очень короткая эмоция, она быстро может наполнять вот эту нашу цистерну. Но если у нас там есть условно дырочка в этой цистерне, ну, и со временем она уходит. То есть нам главное пережить вот эту вот волну, она может быть огромной, да, и если гнев там условно на 7, 8, 9, 10 баллов по 10-бальной шкале, крайне трудно с ним справиться. Почти наверняка импульсивно что-то такое скажете.
2: Как-то вот это вот досчитай до 10.
1: Это хорошая штука. Вообще отвлечься в этот момент, особенно если вы знаете за собой, что вы импульсивны, отвлечься, переключиться, кому-то помогает. Ну, там, в самых радикальных случаях мы предлагаем, мы даже вот делаем на группах, приносим лед, говорим, так, ребята, подростки у нас, могут быть взрослые люди, вот сейчас засовываем руки в лед. Да, иногда физическая активность, да, взять и, не знаю, устроить пробежку и обнулиться, да, вот этот адреналин, грубо говоря, выбросить из тела, тоже хорошая идея. Да, когнитивно работать, делать что-то с убеждениями, потому что, ну, гнев, он обоснован, когда, правда, нас пытаются лишить чего-то ценного и важного, нашу территорию там заступают, угрожают чему-то очень серьезному в нашей жизни. А бывает часто, что мы гневливые, потому что, ну, просто мы, нас не научили себя сдерживать хорошо. Или мы думаем, мы видим везде угрозу там, где ее нет. Да, где наша, например, жена пытается до нас достучаться, там, не знаю, полтора года ждет, когда вы там, я не знаю, почините стиральную машину или кондиционер, а вы все откладываете. Да, здесь ее раздражение, с одной стороны, легитимно.
2: Так хронический стресс, не работает стиральная машина, конечно.
1: Конечно, да. И вот это вот мы, в принципе, срываемся на близких, потому что они близко. Вот. Плюс они безопасны. Это те люди, с кем, скорее всего, отношения не разрушатся. Да? Если на работе нас уволят тут же, да, если мы будем срываться, я не знаю, на полицейских, довольно быстро наступят последствия. С близкими такие последствия не наступают. И нередко у многих людей есть представление, что, ну, вот раз мы близкие, это семья, вот здесь я могу что угодно творить. Угу. Вот тогда мы над этими убеждениями, над этими мыслями работаем, что вот, вот так можно. Можно срываться, можно орать, можно бить. Или она, или он, или они заслужили. Я имею право орать, если они нарушают какие-то правила, которые там у меня внутри, условно.
2: И работаем с этими убеждениями, чтобы их перепрограммировать.
1: Да,
2: перепрошить. Потому что мы, конечно, против насилия, естественно.
1: Конечно, да. Мы против насилия, да. И, наконец-то, бывает так, что эмоции захлестнули, тогда мы даем навыки, как этими эмоциями управлять, но это редкость, это меньшинство. А бывает так, что, например, если у нас есть дурные привычки, связанные с алкоголем тем же самым, он просто растормаживает наш контроль. И, собственно, вот по такому механизму, когда люди пьяны, они делают отвратительные вещи, которые потом очень тяжело забыть и простить, развидеть, а он даже и не помнит, что он там творил в этом состоянии.
2: Ну вот Готман, если не ошибаюсь, вывел такую формулу, что на 5 позитивных реакций одна негативная. Ну, то есть одна критика на там, и 5 раз похвалить,
1: да,
2: улыбнуться.
1: Да, да, то есть мы даем сигналы вот эти, да, если мы в целом вот этого соотношения придерживаемся, то...
2: Это в кризисы, а не в кризисы 20 позитивных и одна критика.
1: Да, то тогда мы можем загрузить наш вот этот позитивный архив.
2: Резервуар,
1: да, позитивную цистерну. Мы ее достаточно, так сказать, хорошо нагружаем, чтобы вот эта ложка дегтя, она более-менее растворилась, и это не имело долгосрочных последствий.
2: И не испортило наши бочки.
1: Не испортило наши бочки, да. Но в целом, да, надо понимать, что зачастую многие, особенно такие мужчины, которые считают, что ну как, я же женился на ней, я же сказал ей, когда делал предложение, что люблю ее. Зачем повторять?
2: Через 20 лет, если что-то изменится, я
1: сообщу. Тебе сообщу, да. Вот эти ложечки, да, нужно кормить. Да. Любовь и близость нужно кормить, восхищение нужно кормить, юмор нужно кормить.
2: А лёгкость. Вот, кстати, юмор. Юмор юмору рознь.
1: Угу.
2: В каждой ли шуточка, так сказать, это вот стресс и напряжение может помочь сбросить?
1: Вот тоже по ситуации, да, в зависимости от культуры. Условно, ну, я знаю массу случаев, массу примеров, когда любители британского юмора, да, когда ты с серьезным лицом говоришь совершенно абсурдные вещи, и это безумно смешно, если ты понимаешь это, воспринимается как супер токсичный, кто-то высокомерный, и людей может это обижать. С шутками поосторожнее в сенситивных вопросах. Старайтесь не шутить, так сказать, про самые сенситивные вещи. Ну, мы их упоминали сегодня. Лучше избегайте этого. Будьте просто вот уязвимыми, открытыми. Не скупитесь на выражение любви, заботы, восхищения в отношении партнера. Вот. Остальное приложится.
2: Ну и юмор, опять же, это когда смешно обоим, а не когда кто-то кого-то унижает, да,
1: конечно,
2: сарказм. И потом спрашивает, а что с нашей романтикой? Я же так классно пошутила.
1: Ну да, но в целом я за юмор. Юмор помогает прожить самые темные времена. Иногда это единственное, что у нас остается, когда все вокруг летит в тартарары.
2: Спасибо огромное. Амина Назаралиева сегодня была у нас в гостях. Мы говорили о том, как сохранить романтику в период кризисов. И все-таки хочется закончить именно на той ноте, что романтика-то и помогает нам эти кризисы пройти, если мы будем достаточно ценить то, что у нас есть друг друга. Спасибо огромное. Программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
15: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Авария произошла на химзаводе титановых инвестиций на севере Крыма. Речь идет о предприятии в Армянске, сообщил глава администрации города Василий Тележенко. По его словам, на месте работают лаборатории. Превышение предельно допустимых норм концентрации вредных веществ не зафиксировано. Причины аварии и ее характер Тележенко не уточнил. В МИДе анонсировали визит Сергея Лаврова в Белоруссию. Глава ведомства посетит Минск 14-15 июня. Его примет президент Александр Лукашенко. Как сообщает сайт министерства, в рамках поездки у дипломата запланированы переговоры с белорусским коллегой в узком и расширенном форматах, а также возложение венка к монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Уточняется, что во время консультации стороны рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Далее новость интинформагентств. Дональд Трамп заявил, что подписание сделки США и Ирана запланировано на воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости. Подробности через полчаса. В МИДе Украины ответили на данные о биолабораториях США в стране. Киев никогда не разрабатывал биологическое оружие. Все подобные объекты на территории страны связаны с гражданской деятельностью. Ведомстве подчеркнули, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В мае национальная разведка США сообщила о расследовании деятельности более чем 120 биологических лабораторий за рубежом в рамках усилий по прекращению потенциально опасных экспериментов с вирусами в соответствии с указом Дональда Трампа. Свыше 40 лабораторий, упомянутых в расследовании, расположены на Украине. Bloomberg сообщил о подготовке Европы к сокращению военной поддержки США. Речь идет о ресурсах, которые Штаты могут предоставить Брюсселю в случае боевых действий или крупного кризиса. По информации источников агентства, за последние недели представители Вашингтона уведомили союзников в Европе о планах значительно сократить вклад в так называемую модель сил НАТО, которая определяет объем американских войск и техники, направляемых в ЕС в случае необходимости. Под сокращение попадут стратегические бомбардировщики, число которых может уменьшится на 30%. Кроме того, Соединенные Штаты могут сократить на 75% количество разведывательных и ударных беспилотников, выделяемых для поддержки НАТО. Bloomberg уточняет, что на фоне таких планов европейские страны обсуждают сценарии введения военных операций без прямой поддержки США. Далее, о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 21. Атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
14: Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
17: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
18: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
19: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
20: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
21: А вы говорите, милит.
22: Я его что, рекламирую?
21: Да думайте о своей стране, а не о том,
20: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар.
4: Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
16: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
22: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами на радиостанции «Говорит Москва» радиожурнал «Друзья, сябры». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И мы сегодня, у нас есть такая практика иногда, радиожурнал посвящать одному какому-нибудь хорошему, доброму нашему эксперту, позадавать ему острые вопросы, получить от него толковые ответы. На этот раз вы уже, наверное, предвидите, если кто нас слушает, что очевидно, это Вадим Францевич Гигин, точно, это Вадим Францевич Гигин, он хорошо известен и российским телезрителям, и нашим политологам, и всем, кто интересуется союзом России и Белоруссии повесткой. В общем, Вадим Францевич журналист и философ, и библиотекой руководит, главный, и, в общем, незаменимый человек, короче говоря. Ну, и вот с ним мы и решили поговорить, понятное дело, о самых главных каких-то вещах, самых важных вещах для союзного государства России и Беларуси, для России, для Беларуси, для всего мира, как выяснилось позже в ходе беседы.
24: Вадим Францевич, мы давно с вами не обсуждали союзную тематику, положение дел в России, военную операцию, Белоруссию и так далее. Много всяких тем, поэтому не будем себя ограничивать, как получится, так получится. Если у вас есть возможность такая, давайте с вами поговорим о многом. Ну, наверное, самое острое и самое все-таки такое животрепещущее сейчас – это специальная военная операция. Я, едучи беседовать с вами, читал разных людей – от бывшего разведчика, ну, бывшими разведчики не бывают, да, говорят, как и многие другие профессии тоже. Например, Леонида Решетникова, который в довольно такой острой и резкой форме рекомендует прекращать вот эту вот нянчиться со всякими этими зеленскими, которые нам письма пишут. А если они нам предлагают эскалацию, то эскалацию, отвечать на эскалацию эскалации, и хватит уже быть, хватит уже тянуть. Другой небезызвестный разведчик Андрей Безруков на питерском форуме выступая, тоже все его цитируют, все его слушают, сказал, надо прекращать быть хорошими. И тогда военная операция у нас пойдет совсем в другом ключе. Потому что сегодня, читая письмо Зеленского, не читая письмо Зеленского, верь письму Зеленского или не верь, а, конечно, не верь, и это, безусловно, геббельсовщина такая, откровенная совершенно, это понятно, но ощущение, ну, скажем так, продвижение вперед на данную секунду, мне кажется, если не отсутствует, то приближается к тому самому положению, когда оно, ну, а где, а когда? Этим задается все больше людей, плюс летят по кабинам поездов и автобусов, летят беспилотники, плюс достают далеко, плюс моя родственница не едет ко мне в Москву из Владивостока. Ну, по многим причинам, врать не буду, но и одна из причин, у вас там летает. Как вы к этому всему относитесь? Вот все-таки это люди это цитируют, людей слушают, а вы?
5: Ну, что касается Андрея Олеговича Безрукова, то он это говорит давно и всегда, и правильно делает, о том, что нельзя как бы играючи воевать и, в принципе, играючи что-то делать. Это, знаете, такой постмодернистский был тренд, мода, что вся жизнь игра, и вот можно играючи что-то сделать. Играючи действительно в творчестве может получиться спектакль. Не всегда, но может. Играючи, когда вот его так, может получиться какой-то литературный.
24: А в «Пиковой даме» у Германа вообще все плохо закончилось.
5: Да, а вот может, и плохо, может и плохо закончилось.
24: Вся наша жизнь игра. Это...

0: об этом говорили, происходит следующее. Противник России, он не играет с Россией. Он изобретателен, он творческий зачастую. Он не играет, но он Россию подлавливает.
1: Угу.
0: Россия действует по плану, системно. И просчитывая шаги России, он наносит ей болезненные удары. Так было, например, с теми же джавелинами в феврале-марте. Не только с ними, но в том числе. 22-го года. Так было, когда уговаривали отвести войска от Киева, обещая, что мы тут договоримся, повлияем, и знали, что обманут. Так было летом 22-го года с хаймерсами, которые действительно на некоторое время, как любят говорить, стали геймченджем, да, то есть перевернули игру и создали серьезные проблемы, когда надо было переносить, и погибло тогда довольно немалое число крупных российских командиров, и склады были повреждены, поэтому пришлось их отводить, менять тактику применения и так далее. Россия подстраивается. России нужно 3-4 месяца, чтобы адаптироваться, нивелировать и нанести еще больше удары по противнику. Но сейчас произошло что? Накопилось определенное... Когда это первый раз происходит, это одно, потом второе. Накопилось определенное количество повторяемости таких случаев. Плюс противник поймал Россию на стратегической паузе. Крупных пауз боевых действий нет, но стратегические паузы есть. И если вы видите, где-то с середины января примерно, после того, как был освобожден, я бы привычное название, там у нее другие есть, Красноармейск, но Покровский, Мирноград, понимая, что Россия вынуждена будет взять паузу. То, что идут бои, они идут. Вот знаете, когда говорят, ну какая пауза, бои же продолжаются. Но крупных операций не проводится. Понятно. России нужно перебросить войска, нужно там подтянуть резервы и так далее. Передислоцироваться. И противник поймал Россию на вот этом вздохе. И с января, отдавая себе отчет, что где-то в апреле-мае должно начаться наступление, он массированно стал применять, с одной стороны, какие-то новые технологические разработки, с другой стороны, сопровождая это массированной пропагандистской политической кампанией.
1: Угу.
0: Эта кампания преследует... Я не буду с военной точки зрения разбирать, вы говорили, это дальние удары, middle strike там и так далее. То есть главная задача затормозить наступление России. Отчасти им это удалось сделать, хотя вот, допустим, та же Константиновка, ну там уже все, украинский гарнизон обречен. Вопрос только во времени, как, что там будет сделано. И Россия это продвигается на фронте. Но действительно им удалось на некоторое время замедлить это наступление. Что они считают для себя победой. Смотрите, как меняется победа Зеленского, как легко меняют.
1: Да,
0: от ультимативных требований вернуться к границам 91-го года, сейчас они считают остановиться на линии боевого соприкосновения, это уже их будет победа. Знаете, как меняются картины победы.
1: Да, да, да.
0: Вот. Но, что важно, на этот раз это было не просто изменение боевых действий там, или какие-то технологические разработки, там, а это массированная, осознанная пиар-компания. Она преследует две цели. Первая – подорвать внешнеполитические позиции России, ее имидж, показать слабость России и публично унизить лично Владимира Путина. То есть играют сейчас против России не столько американцы, сколько европейцы, а там особенно вот эта тема личного унижения именно Владимира Путина играет огромную роль. Потому что эти элиты, неважно, когда они пришли во власть, там как мерцы, в широком смысле, они с Путиным живут почти 30 лет, и все эти 30 лет, в том числе и их избиратель, ставил Путина в качестве примера. Как сильного, мускулинного, брутального, эффективного, успешного лидера, в отличие от вас, вялых, дряблых, политкорректных, блеклых, бесцветных, с низкими рейтингами. А вот же есть там, посмотрите. И такой образ Путина, популярного реально политика, он есть и в Германии, он есть и во Франции, да и в многих других странах. Это вызывало и вызывает дикое раздражение. И они же, смотрите, когда встречаются с Владимиром Владимировичем, они готовятся. Они однажды предыдущего президента Финляндии уполномочили что-то Путину сказать, а кто-то потом в мемуарах писал, два дня готовился себя к этому. Понимаете? Вот они же, когда Путин говорит, ну приезжайте поговорить, так они сами-то собирают определиться, а кто поедет говорить.
1: Да.
0: Не потому что типа нам западло с ним разговаривать, извините за такой термин, а потому что это вот для них это вызов, поехать к Путину поговорить. Или, например, как мне рассказывали

0: западные дипломаты, что для их министров, которые там меняются как перчатки, встреча с Лавровым — это прям такое испытание в жизни.
1: Ну правильно, это люди, прошедшие какой-то гигантский, абсолютно реальный путь.
0: Да.
1: Это и их гигантский плюс, но это для нынешнего мира, вывернутого наизнанку тулупчика, вот этого гоголевского, да, это и минус возможный. Почему? Потому что люди, сделанные так, как сделан Путин, как сделан Лавров, как сделаны были многие упоминаемые нами сейчас в хорошем контексте, даже их противники, даже их оппоненты прошлого, да, эти люди, они, может быть, не то, что они не понимают этого, им даже не хочется приближаться к тому, в чем охотно варятся все эти макроны, мерцы и так далее, в этом мирке и мире, который на самом деле с реальностью теряет связи, который на самом деле виртуален в значительной степени, в котором слово сказанное означает больше, чем действие какое-то реальное. Подлинная статистика, даже тяжелая статистика, там, скажем, военных действий, та или иная, заменяется просто геббельсовщиной. Легко, и люди живут, и продолжают, и жить, и дальше. И в этой ситуации подливает, мне кажется, Трамп еще сюда своими этими удивительными, конечно, заявлениями потрясающими, где реальность и выдумка почище иногда сплетаются, чем у Бориса Николаевича Ельцина когда-то в его знаменитой басне о 28 снайперах, которых он демонстрировал.
0: Каждый передвигается, и снайпер передвигается за ним.
1: Да. Вот мы с вами помним это, да? Эти люди, европейцы, назовем их так, да? Большинство, по крайней мере, да? Они живут, просто чудо. Ну, есть хорошее слово симулякр, да, вот это означает, что неважно, есть ли существует какая-то подлинность какая-то.
0: Постмодернисты ввели,
1: Бодрияр, конечно, в честь, значит, их всех надо бодрияровцами назвать, если бы не жалко было доброго имени, на самом деле...
0: Бодрияровщина
1: такая. Если бы не жалко было этого имени, но на самом деле он человек был очень интересный, и его интересно читать, и внес гигантский вклад. Вот поэтому у нас мы иногда боремся с одним чудовищем, да, как бы не замечая, игнорируя другое. Вот это, мне кажется, ошибочка такая, может быть.
0: Ну это надо поправлять, нам кажется. Понимаете, ведь если мы имеем дело с негодяями и людьми не только морально, но и порой интеллектуально там не очень стоящими, это же не означает, что они не опасны.
1: Вот.
0: Вы же, выходя, например, если в каком-то... У нас сейчас нет такого в Минске, но и в Москве, слава богу. Ну, где-то, допустим, в городе за границей. Вы же, выходя и опасаясь ночью, что можете столкнуться с хулиганом. Это же не означает, что этот хулиган будет ваш физически сильнее. Или морально вас выше. Угу. Или он окажется умнее. Он просто негодяй, который не ограничен ничем по отношению к вам.
1: Да.
0: И вы должны это иметь в виду.
1: А в данном случае к вам, к русским, к Путину, к нам всем,
0: вот
1: ровно в целом, к России.
0: Так мы и должны иметь это в виду, особенно учитывая то, что все-таки эти люди негодные, они негодные, ну, в плане даже не оценки их каких-то нравственных качеств, а негодные, потому что они не подходят на эти должности. Но, тем не менее, эти негодные люди, они возглавляют довольно сильные государства. Если кто-то в этом сомневается, посмотрите на размерах ВВП. Если это не убеждает, посмотрите, что у той же Франции есть ядерное оружие.
1: Военный бюджет. Кнопочка у них есть.
0: Да. И на секундочку, совокупная численность населения Европейского Союза минимум 450 миллионов человек. То есть это довольно большая сила. Недооценивать это нельзя. И вот это, о чем я тебе... И они хотят нанести личное унижение Путину и России. И поэтому вот подобное ведение войны, я бы сказал, избирательное и щадящее, ну, как... Мы считаем, и как это объясняет руководство России, оно наносит ущерб России. Очень серьезный ущерб.
1: Перестать быть хорошим?
0: А дело в том, что никто не воспринимает... Вот давайте смотреть правде в глаза. Угу. Очень сильное, короткое выступление Владимира Путина, закончившееся словами «Работайте, братья», процитировавшее героя-дагестанца, милиционера, который когда-то погиб от рук боевиков. Да. Так вот, это самая главная сила этого выступления была в правде. Он довольно правдиво, ну, не довольно, а правдиво рассказал подоплеку каких-то переговоров. И чем они завершились? И искренне это было видно эмоционально, потому что крупный план еще президента показывал. Он сказал, обращаясь к военнослужащим, работайте, братья. И сила этого выступления не в красивой фразе, а именно в правде. Давайте проговорить правде в глаза. Никто на международной арене, щадящие избирательные методы ведения войны, которые применяет Россия, не считает элементом гуманности. Никто и нигде это так не упоминается. А считают проявлениями слабости, нерешительности и неумения. Вот как это воспринимается.
1: Хорошо, Владимир Владимирович, хорошо, допустим. Вот вы меня убедили. Давайте так, да, поиграем в такую игру. Давайте. Мы же говорим, что играющие. Мы можем играть, что-то делать играючи. Давайте Пушкины, которые играют.
0: Да.
1: Смотрите, вы меня убедили, я руководитель. У меня кнопка есть, или несколько кнопок, есть цели. Мы, кстати, объявили, какие цели у нас на самом деле уже, в общем, мы готовы. Пока, так сказать, словесно, на бумаге, да, вот готовы. Там, вот завод, который производит беспилотники, вот еще что-то. Почему они находятся на территории европейских государств, да. Не на Украине, да? И вот я вас послушал. Кстати, я с вами в значительной мере на 99,9% согласен, проникся. И чего мне теперь осталось? Это с утра, перекрестившись, нажать на несколько кнопок?
0: Нет,
1: да? Конечно. Или как?
0: Нет.
1: Ну, это я слишком упростил.
0: Я завершу предыдущую мысль, потому что она важна.
1: Да,
0: что теперь, если раньше вот подобные действия действительно гуманные, я знаю об этом, ну, напрямую, не потому что хочу как-то кого-то пропагандистски убедить, что Россия подобным образом действует из гуманных. Но я знаю, что точно из гуманных.
1: Ну, конечно, да. Мы знаем это.
0: Потому что я много с людьми разговаривал.
1: Русские, ну и так далее.
0: Почему Киев не подвергается ковровым бомбардированию? Потому что там Киево-Печерская лавра. И много почему еще. Что Одесса русский город и так далее. Да, все это правда, так и есть. Но если раньше это правда именно так и воспринималось российским общественным мнением, то сейчас ситуация изменилась.
1: Угу.
0: Противник рассчитывал на то, что подобные дальние удары приведут к нарастанию, ну, как они говорят, антивоенных настроений.
1: Испугаются,
0: грубо говоря. А теперь что происходит? Вот я смотрю их аналитику.
1: Да.
0: Не знаю, правда, откуда они эти данные берут, но они адекватные данные. Я бывал в тех регионах и могу вам подтвердить, что самая высокая поддержка специальной военной операции и более жестких действий в приграничных с Украиной регионах. Это Белгород, Брянск, Ростов. Так и есть. Я там был, я знаю, о чем я говорю. Курск.
1: Да.
0: Может быть, на Курщине я мало был, но я был в Рыльске. Вот город, который сейчас страдает очень сильно. Я был в Рыльске, я видел эти настроения. Так вот, сейчас враг добился другого эффекта. Возможно, он этого не ожидал. Российское общественное мнение требует от власти воевать в полную силу.
1: Жестко.
0: Да. Жестко.
1: Да.
0: Это уже фактор не просто внешнеполитический, военно-политический. Это фактор внутренней российской повестки.
1: Да.
0: Он принципиален. И либо власть услышит это требование общества, и тогда это путь к победе. Но если не услышит, к сожалению, могут быть последствия не очень хорошие. Но что произошло дальше? Почему лестница эскалации, вот сейчас этот термин употребляют, когда, ты должен управлять, что такое лестница эскалации, когда ты поднимаешь градус.
1: Да.
0: А вот лестница эскалации Россия не управляет. И это плохо. Потому что это имеет негативные политические и в том числе военные последствия. О чем я говорю? Не Россия, например, выдвигая условия окончания войны, навязывает и говорит, что если вы не закончите, мы будем делать то-то и то-то. А Украина и стоящие за ней западники. Вот они переходят там к мидлстрайкам, то есть ударам на среднюю глубину. Они наносят удары по логистике, они бьют по городам, то есть они поднимают градус эскалации. И то, что раньше казалось невозможным, ну, скажем, нанести ударом ракетами большой разрушительной силы по конституционной, как они говорят, территории России, то есть по той международно признанной территории России. Например, по Белгороду или по Ростову, или еще. Сейчас бьют. Куда хочешь бьют. То есть все эти ограничительные Запад себя снял сам. А Россия продолжает себя чем-то ограничивать. Так вот, если бы это не эмоционально, это просто политический расчет. Если бы в 22-м году как только Запад, нарушив те линии, которые Россия обозначала, не хочу говорить красные, это уже стало просто не мемом, а то, что у людей вызывает раздражение. Линии вмешательства нарушила, ну, скажем, поставив Хаймерс.
1: Да.
0: Россия бы действовала таким образом, как это руководитель России, президент России заявил в своем выступлении 24 февраля, что враг столкнется с такими последствиями, которые он не ожидал. Вы скажете, что да, возможно. Ну, для начала не надо было наносить удары по территории Западной Европы. Для начала нужно было, например, обеспечить бесполетную зону над Черным морем. То есть над Черным морем Россия это знала. Летали беспилотники, не только пилотируемые самолеты, которые корректировали действия украинских войск. Для начала надо было сбить беспилотники все и сказать, они-то летать не будут. Является это поводом для войны НАТО? Я уверен, что НАТО бы из-за этого войну с Россией не начало. Эскалировало бы, войска в Румынию перебрасывало, да. Но это был бы такой щелчок по носу. То есть Россия доказала, что линии обозначили мы, и второе, мы можем обеспечить их соблюдение. У России была вся технология сбития этих коптеров. Если бы после первых ударов, которые все знали это, корректируется британская разведка американскими спутниками, точнее, американцы дают данные, а британцы это осуществляют, по Черному морю. Сейчас они открыто говорят, что это была наша стратегия. То Россия бы заперла натовский флот, там, например, в портах, там разные могут быть средства, в портах Румынии, там, Болгарии, грубо говоря. Или, например, объявила, если у России есть варшавянки подводные лодки, что в ответ на это ни один корабль не пройдет в порты Украины, а заодно и Румынии. Это что, НАТО бы объявило войну после этого России? Я думаю, нет. Эскалация поднялась бы просто градус невероятно. А вот теперь смотрите, что, да, Владимир Алексеевич, произошло.
1: У меня зреет один вопрос.
0: После того, как все эти грани многократно были перейдены, порог боли и страха у них настолько размылся, что теперь даже удар, вот о чем раньше говорили, тактическим ядерным оружием по территории Украины, не послужит таким болевым порогом. Нужно обсуждать, бить по Европе или не бить. Да. Я боюсь скорее бить, чем не бить. Просто просчитываю, вот вы задавали вопрос о кнопке, какие последствия это вызовет, и что в случае этих последствий Россия сделает следующим шагом.
1: В том-то и дело, понимаете? Вот мы с вами все-таки, мы сами критикуем в значительной мере сами себя. Мы с вами очень хорошо рассказали о том, как надо было бы, если бы мы задним умом и так далее. Ну, во-первых, мы действительно не военные эксперты с вами, нам надо признать, нас никто не спрашивает, правильно делал. Вот. Но некоторые вещи просто на жизненном опыте, на понимании ситуации, может быть, оно не полное, может быть, оно такое-сякое и так далее, можно делать и так далее. И для меня никакого внутреннего ответа. Есть такие люди, я знаю, они знают ответ. Они прямо встают и говорят, надо-то вот туда-сюда и вот туда, и вот тем и вот этим. Я их тоже знаю, и знаю их, и такой же военный опыт, сколь и мой, то есть никакого, да? Откуда эта уверенность, откуда это вот, понимание это? У меня, например, внутренний, мы с вами играли тут в игру, допустим, это было бы в наших руках, да, или в моих, например, да? Да я не знаю, что бы со мной случилось, принимая я такое решение. Я просто не знаю, у меня в мозг влезет, в голову у меня влезет столько...
0: Конечно, нет. Есть классическая, ну, так что вот игра, мой любимый британский сериал, хотя я вот сейчас пересматриваю, и уже как-то какие-то моменты не так смешны.
1: Ну да.
0: Может, время идет, да, господин премьер-министр?
1: Прекрасный сериал.
0: И там,
1: да,
0: есть три с половиной
1: минуты. Как такие умные люди, британцы, которые сняли такой сериал, могут быть такими тупыми в некоторых своих...
0: Ну, они не такие уже тупые, просто они вперед себя выставляют тупицы, это тоже британцам свойственно.
1: Да, да, да.
0: Так вот, там есть знаменитый такой сюжет, он много раз цитировался, расходился, где многоопытный госчиновник, там же смысл в чем, что есть тупые политики и на самом деле мудрые, хитрые, циничные госчиновники, которые реально управляют страной.
1: Конечно, да, департамент.
0: И вот один из них такие, из них...
1: А министры...
0: премьер-министр устраивает такой тест. Начал бы он войну, вот говорит, а что вы думаете, легко так начать ядерную войну? И он на примере Берлина расколотого тогда на западный и восточный, говорит, а вот вы нажмете кнопку, да или нет, да или нет?
2: Ну вот, уважаемые радиослушатели, да или нет, говорит мой собеседник Вадим Францевич Гигин. Да или нет, мы узнаем чуть попозже, потому что у нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Татьяна Голикова заявила о росте рождаемости в Донбассе и Новороссии. Лидером стала Донецкая Народная Республика, где за 3 года показатель увеличился на 14%. Об этом вице-премьер сообщил на совещании с Владимиром Путиным по развитию новых регионов России. Она также рассказала, что в Донбассе и Новороссии федеральные меры поддержки получают 2 миллиона 400 тысяч человек. Гражданам предоставляются все социальные, трудовые и пенсионные гарантии. При этом Голикова отметила, что показатели по обеспечению медицинскими кадрами в регионах пока не достигнуты. На сегодняшний день там работают 46 тысяч врачей. Дональд Трамп заявил, что подписание сделки США и Ирана запланировано на завтра. Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social. По его словам, соглашение должно полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. Цитата. «Они больше не хотят ядерного оружия и не будут обладать таким, ни через покупку, разработку или иную форму получения», уточнил Трамп. Он добавил, что блокада Армузского пролива будет снята после запланированного на воскресенье подписания документа. СМИ узнали о планах Джорджа Мелони предложить Александра Стуба в качестве переговорщика по Украине. Премьер-министр Италии считает, что посредник должен быть из небольшой, но авторитетной страны и соответствовать ряду критериев. Джорджа Мелони также придерживается мнения, что такой человек должен быть хорошо информирован и способен представлять государства, не входящие в ЕС, такие как Норвегия и Великобритания. Цитата. «Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стуба», говорится в статье издания «Карьера де ла Сера». Оно ссылается на источники в окружении итальянского премьера. Также в числе кандидатов рассматривается председатель Евросовета Антонио Кошта. Ранее Стуб исключил возможность быть переговорщиком по Украине от Евросоюза. Даниил Медведев не смог выйти в финал турнира в Нидерландах. Российский теннисист уступил поляку Камилю Майхшоку. Встреча завершилась со счетом 7-6, 6-1. Турнир относится к категории ATP 250. Соревнования проводятся на травяном покрытии и завершатся завтра. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 21. Атмосферное давление будет ниже нормы 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клименов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар.
7: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 20:00.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Thank you.
7: трудна, а мир не добр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вдохновение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
7: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
2: Ну вот мы и вернулись, уважаемые радиослушатели. Мы, это радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры», я ведущий Владимир Мамонтов. И у нас в этот раз в нашем специальном выпуске большая беседа с нашим хорошим, добрым другом, квалифицированным и ярким экспертом, политическим и иным, Вадимом Францевичем Гигиным, который на самом деле вам хорошо известен. Он и депутат белорусского парламента, и ученый, и философ, и журналист. Короче говоря, с ним всегда говорить и интересно, и полезно. Первую часть он закончил на том, что надо принимать важные решения. Он вспомнил старый добрый английский фильм, да, «Премьер-министр», такой сериал, такой очень смешной, очень политически очень заостренный такой. И там возникает вот такой вопрос, нажимать ли серьезные большие кнопки или погодить? Вступать ли в какие-то конфликты или отложить? И вот на этой точке, на этой проверочной такой вот фразе мы прервались, а сейчас продолжаем.
0: Это, безусловно, вопрос решимости либо нерешимости. Но разница заключается в том, и опять давайте уйдем от военного анализа, мы можем там хуже, лучше, мы люди действительно не военные. Вот я говорю о политическом резоне, о политических резонах, которые сопряжены с военными. А война всегда все равно это часть политики. Война – это силовые политические методы решения вопроса. Но президент России 24 февраля 2022 года сказал, что если вы вмешаетесь, то столкнетесь с такими вызовами, которых никогда в своей истории не испытывали. Они пока не столкнулись.
1: Ну, значит, перекрестясь надо? Получается так.
0: Естественно, все надо
1: взять. Мы никого не призываем, ничего. Мы
0: знаете,
1: тут не,
0: я некоторое время назад, в прошлом году, чуть меньше года, разговаривал с группой поляков, и один поляк был из Жешева. Я этот город хорошо знаю.
1: Понятно.
0: Перевалочная база. Да. Кстати, старый древнерусский город, Ряшев он назывался, никто не знает. Это, между прочим, территория, на которую может претендовать Украина. Там жили раньше украинцы, они были выселены. Ну, это отдельная история. И вот это одна из крупнейших перевалочных баз снабжения киевского режима. Я город знаю, я там читал лекции когда-то в местном университете. Красивый, небольшой польский городок. Центр воеводства, там при всем. Вот, хороший университет. И поляк оттуда, который не любит украинцев, но у него бизнес связан с тем, что он участвует в поставках бронежилетов. То ли он их там делает, то ли поставляет. Ну, как бы, абсолютно не любя украинцев. На что я им сказал, так ты дырки делаешь, понимаешь, да, говорит, идея хорошая, говорит, я подумаю. Вот. И я ему...
1: Вот она правда жизнь.
0: Да, я ему говорю, что, ну, ты же понимаешь, что в случае чего твой город является целью. Он говорит, да, мы это все в Жешеве понимаем. Говорит, я очень переживаю. То есть они понимают. Но когда угроза произнесена, ну, давайте перенесемся в обычную жизнь. Мы вот говорили про тех же хулиганов. Вот вы живете, да? Вы там мастер спорта, а я такие случаи, причем реально знаю. Там мастер спорта по карате, по дзюдо, почему угодно. И у вас сосед хулиган. И ты ему говоришь, послушай, сосед, ты мою семью не трогай. Потому что если ты тронешь, я тебе оторву башку. А он хамит вашей жене. он вашего ребенка, дочку, сына, неважно, там отпихивает, когда, или там, допустим, кричит матом. И вам приходит жена и говорит: послушай, вот у меня сосед, вот поступил со мной так-то и так-то. Да. И вот он дальше вашего ребенка обидел. Потом он вам вслед плюнул и сказал вот то слово, которое у вас нельзя в радиостанции. И поворачивает, говорит: ну я тебе когда-нибудь так морду набью. И этого не происходит. И более того, это все видят ваши соседи. Вот вы просто в бытовом плане спроецируете эту ситуацию на себя. И что будет? Как к вам будут относиться? Вашей семье, ваш ребенок, ваши соседи. Они будут вас уважать?
1: Нет. Сейчас не будут, конечно.
0: Вот и все. Какие еще боюсь, примеры, что, какие боюсь, еще да. примеры надо приводить? Угу. А дальше надо рассчитывать. Дальше искусство политиков, не военных. Военным нажал кнопку, военные должны обеспечить военно-техническую. Да, и не только. Там военно-техническую составляющую. Они должны выполнить приказ. Сказать: мы это можем, мы это не можем, мы сделаем так, а решение политик. Политик должен рассчитать время. Ну, время сейчас, например, лучше, чем в 2022 году. НАТО переживает политико-правовой дефолт. Уверенности у европейцев, что американцы все силы вмешаются. Нет, это окошко может закрыться. Оно постепенно закрывается. Заявление Марка Рубио, что мы воюем на стороне Украины, такое по-своему значимое. Да? Угу. Значит, окошко может закрываться. Дальше. Европейцы начинают перестраивать свою систему обороны. И вот, например, Макрон уже звонил нашему президенту в Беларуси и говорил, что, ну, если что, мы же вот нанесем удар. То есть это надо учитывать. И, например, удары по базам снабжения Украины на территории, будь то Польши, Болгарии, между прочим, там, Словакии, Румынии, если будут нанесены, то надо понимать, что ну, наверное, у Польши нет чем ответить. Ну что, она ударит по территории Беларуси, у нас ядерное оружие, мы их разбомбим. Может ответить, например, Франция, у нее есть ядерное оружие. Но, опять-таки, когда эти удары совершатся, Франция будет понимать, что прилетит в Париж ядерная бомба. А ракета, не бомба, бомба да. не летает. Ну, а дальше политик. Вот есть у нас гарантия, что Европа не нанесет ответный удар по России? Нет такой гарантии. А дальше смотрите, как работает. Это вот мы. А дальше мы с вами в учебнике истории. Дальше мы в сериале «Штирлиц». Да. А дальше работает разведка, которая говорит, они это учитывают, но по их планам, если это произойдет, например, удар по Жешеву условному, или Быдгощу, где находятся тоже штабы, или Риге. Русские люди живут, но где находятся тоже штабы, допустим, натовские, или еще где-то. Или по 45-й бригаде там Бундесвера, которая развернута у границ Беларуси. Неважно, я называю там. Или аэродромы в Румынии, где американская авиация, находятся американские десантники, условно, да? Откуда бы то ни было. Наносится удар. Или аэродромы, где находятся украинские самолеты, которые потом взлетают. То есть реализовано все то, что предсказывалось, но оно все конечно, в худшем варианте. Да. Вот туда наносятся удары. А разведка должна сказать, что нет, ядерного удара, а мы знаем, там у них есть планы, ядерного удара не будет, они боятся стратегического ответного удара. Но они, например, заблокируют порты Балтики и возьмут в блокаду Калининградскую область. Это важно без дальше. Ага, значит, на наш удар ядерного не будет. Это уже очень важно. А следующий момент, значит, они испугаются. А следующий момент, это и есть лестница эскалации. Да. Надо решать проблему, например, блокады Калининградской области. По кому тогда наносить удар? Вот так и должно быть.
1: Но тем, кто имеет реальные возможности. Конечно. Да.
0: Но до такого сценария есть еще один, нереализованный пока. Это действительно удары символические. Смотрите, что делает противник. Он, обвиняя того же Путина и Россию, что они каким-то датам что-то хотят сделать, хотя нам точно известно, что президент России точно не ставит таких задач.
1: Безусловно.
0: К 9 мая, к своему дню рождения.
1: Не любит он циферок.
0: А они таких, да? очень символично связаны. Посмотрите, знаменитый беспилотник, печально знаменитый, над Кремлем.
1: Да, да, да.
0: Все время попытка сорвать 9 мая, питерский форум. Они буквально привязаны к символам. Привязаны. Но если так, то надо бить по этим символам. А это центр Киева. За все время Россия, вот самые элементарные вещи, которые не были сделаны, и которые общество говорит. И это уже просто требование общества. Я возвращался из зоны специальной военной операции, когда мы были там с Юлией Чечериной, и по ее участку там ходили, и вот какие-то странные люди, ей пришло сообщение. И в этот день была убита Дарья Дукина. Я помню, какая была первая реакция, все ожидали, ну вот сейчас-то ничего не произошло. Дальше Евгений Татарский, та-та-та-та-та-та-та. За все время нам неизвестно ни об одной диверсионной акции на территории. Ну, там есть, были на самом деле, но из крупных ничего не известно. Дальше. есть символы бандеровщины, символы режима Зеленского. Это Банковая, Верховная Рада, Кабмин. Понятно, что там они могут быть в бункерах и так далее, но это символ. Центральный вокзал Киева, куда приезжают все эти гости, гастролеры, почему-то свободно. Угу. Это все то, что уже требует от России, от российского руководства.
1: Конечно,
0: понимаете?
1: Понятно.
0: Так вот, для того, чтобы не наносить удар по Европе, я с политической точки зрения говорю, абсолютно, вот просто, если угодно, даже с пиаровской, есть эти объекты, которые у России есть все возможности уничтожить,
1: закрыть,
0: и таким образом показать действительно политические изменения в порядке вещей.
1: А то у нас получается такая интересная вещь. Они берут с подола Булгакова, утаскивают.
0: Да.
1: И это звучит так, таким оскорблением России.
0: Да они оскорбляют, как хотят.
1: Просто, да, и людей, и читающих, и не читающих, и хотя бы те, которые даже телевизор смотрели, и то хотя бы экранизации они видели этих произведений Булгакова, для них Булгакова. И они берут это, тащат, и выходят люди, и когда там кто-то пытается читать Булгакова...
0: Да, приходят какие-то сумасшедшие
1: абсолютно
0: бабищи. Вот
1: бабищи, слово, да. Их там... Понимаете, вот эта история показывает нам, что задето и уничтожается сейчас... Не просто по какому-то высотному зданию попал беспилотник, там кого-то убило. Это очень плохо.
0: Да.
1: Но вычищают уже, затрагивают какие-то очень важные...
0: Затронули уже. Вот,
1: пора.
0: Я приводил вам пример, как с семьей. Двери не то что испражнились, дерьмом ручки вымазали. Понимаете?
1: Угу.
0: То есть, что еще? Вот вы говорите Булгаков. Если мы берем украинские символы, на знаменитом памятнике «Родина-мать» содрали герб,
1: да, это
0: Советского Союза и повесили герб
1: Трезубец.
0: Это, угу, да?
1: Да, да.
0: Знаете, снесли все памятники, которые только можно. Более того, этот настолько Зеленский инфернальная личность, что он хамит всем вокруг. Он управляет эскалацией, он показывает, что он может. Он пользуется этим окном возможностей. Смотрите, кому он хамит. Нашему президенту, да. Орбану.
1: Да.
0: Они пытались вмешиваться в выборы, да, в Венгрии, фактически в открыто угрожали военной силой.
1: Да.
0: Они вмешивались в выборы в Грузии, они оскорбили поляков, так что президент Польши заявил, что надо Зеленского лишить высшего ордена Белого Орла, то есть, да, они прославляют УПА, назвали бригаду УПА, перезахоронили Мельника, то есть это просто антипольские деятели. Против перезахоронения Мельника выступил Израиль, знаменитый мемориальный комплекс Яд Вашем, его руководители внесли в список миротворца, то есть он хамит всем, Израилю, Польше, Белоруссии, Венгрии, Трампу, кому хочешь. Он ведет себя таким образом. Вот он такой. Они затронут, уничтожат любые символы, и это сделано. Понимаете, это не будет сделано, это сделано. Ну, это эмоционально, да. Это ответ не обязателен военный. Вот в России я гуляю, каждый раз, когда бываю, там набережная Тараса Шевченко. Целый там украинский, киевский,
1: ну, вот интересно,
0: скверик, да. Никто этого не трогает и трогать не будет.
1: Да.
0: Вот это правильно. Но это не означает, что не должны быть нанесены удары. Потому что повышение градуса эскалации и использование всех военно-технических возможностей России – это требование внутриполитическое, внешнеполитическое. Военная логика боевых действий этого требует.
1: Если этого не произойдет,
0: то победы не будет.
1: То победы не будет.
0: Вот просто нужно себя отдать. Еще один момент по поводу ядерного оружия.
1: Угу.
0: Я вот недавно как-то в одной из программ сказал это, и у меня есть глубокая убежденность. Наш недавно госсекретарь Александр Григорьевич Вольфович заявил это, мы с ним обсуждали эту тему некоторое время назад и с другими нашими генералами. Это не пропагандистский, поверьте, какое-то заявление, это то, в чем они убеждены, и те данные, которые дает нам разведка. Что Запад готовится к войне 2030 года. То есть вся военная реорганизация Запада должна быть закончена, ну, Европы, в 2030 году. Почему? И в России, и в Беларуси в это годы выборы. Их главное... Цель – это общественное мнение внутри нас. Это наше общество.
1: Да, да.
0: И они рассчитывают, что когда мы демонтировали всех их иноагентов, ну, почти всех, у них нет реальных рычагов иных влияния на общество, то только страх запугивания, военная эскалация – это то, как они могут повлиять на
1: общество. Ну, смотрите, да.
0: И они, так да, я к чему, да, хочу, да, подвести.
1: Да.
0: Что, а вы как бы думаете, если они спланировали операции на 30-й год против нас, Они что, собираются их проводить без ядерного оружия? А он там заложен. То есть они его применят без всяких вообще сентиментов. Причем знаете, как они его применят? Будучи убеждены, и мы их в этом убеждаем просто сейчас,
1: что наши
0: ответа не последует. Политическая психология не позволит это сделать, раз. И второе, они технологически будут готовы так, чтобы парализовать центры принятия решений и не допустить осуществления этого решения.
1: Грубо говоря, да.
0: То есть они готовятся нанести по нам ядерный удар в условиях, когда мы не ответим.
1: Хочется верить, что помимо нас с вами, есть еще люди, и они действительно есть, вы о них частично уже сказали, я уверен, что они есть, которые понимают это. И вот этот предыдущий тезис, который мы с вами так сформулировали о том, что ежели этого не сделать, то победы не будет, мы его не выносим как истина последней инстанции и так далее. Мы просто заинтересованные граждане союзного государства, которые в силу своих пониманий, умений, опыта, знаний, силенок и всего остального рассуждают о собственном будущем, между прочим. Понимаете, да?
0: Верно? Своих детей, кого-то и внуков.
1: Да, кого-то внуков уже. Вот. И тем не менее, это созрело в нас за эти годы, уже годы, между прочим, да? Я беру не только 22-й год, я беру и 14-й, беру... Раз оно созревает в нас, это означает, что к нему надо очень серьезно прислушаться и нам самим, а может быть, оно созрело еще у кого, какого-то количества людей, может быть, это и есть партия, ни в коем случае не войны.
0: Здравого смысла.
1: Партия здравого смысла, а верного ответа на это несчастье, которое на нас тут свалилось.
0: Да. Ну, не зря же вот там по-разному цитировали Владимира Путина. Ну, он искренне говорил, когда вот рано или поздно все завершится, что скажете? Он говорит, слава богу, что это... Примерно так он ответил. Даже слава богу, что все это закончилось. Конечно, мы так скажем.
1: Ну, конечно.
0: Конечно, мы хотим, чтобы это закончилось. Вопрос, как закончилось?
1: Да, да.
0: Слушайте,
1: да.
0: Люди в годы Великой Отечественной войны все ждали окончания. Угу. И мечтали о том, каким будет мир. Но это же не означает, что они хотели, чтобы война закончилась любым способом. Давайте вот до Днепра дошли, уперлись. Вот неделя, другая, пятая, 25-я, огромные потери, вспоминаем, знаменитые батальоны «Бросит огня». И давайте вот встанем по Днепру и дальше не пойдем. Ну, не было же ни у кого такой мысли?
1: Нет.
0: Или когда подошли к границам Советского Союза, да, у нас есть там сейчас документы, что некоторые считали, что вот дойдем до границы Советского Союза, дальше не пойдем.
1: А нельзя было,
0: потому Но когда дошли, уже вопрос этот не возникал.
1: Конечно.
0: Так, стало очевидно, что надо добивать.
1: Так надо, во-первых, добивать, во-вторых, там те, которые были нашими союзниками, им-то веры на самом деле большой не было никогда.
0: Да.
1: И как мы знаем, правильно делали, что они сильно верили.
0: Ну, это к вопросу задним умом, не задним умом. Но мы просто анализируем историю, потому что специальная военная операция длится уже столько, что ее начальные дни стали историей. А история такая штука, что бывает и 5 лет назад, тем более в нынешнем информационном обществе, появляются первые источники, позволяющие делать какой-то анализ.
1: Да.
0: А история это же не просто красивая по басенке или по басенке, ну, да, как это... в знаменитом фильме «Весна», да, шла дискуссия о том, два Гоголя спорили.
1: Два Гоголя,
0: да, значит, да, спорили. Да. Так вот, это же не просто какие-то басни исторические или сказки. Это анализ исторического процесса с тем, чтобы политики современные, не только политики, принимали соответствующие решения. Потому что без социологии грамотной, без исторических знаний ты никогда не примешь правильных решений. Смотрите, вот одна из причин деградации западного политического класса, не хочу их элитой называть, это управляемое, вот подчеркну это слово, управляемое абсолютно историческое беспамятство. Они же не апеллируют, тут вы речи их почитайте, они же практически не апеллируют к великим фигурам прошлого своим, вот. Там Де Голль или еще кому-то. Что,
1: да это нельзя, это их сразу
0: нивелируют.
1: Нивелируют, они исчезнут.
0: Почему они так издеваются? Вот тот же Марк Рютте, он имеет историческое образование, но почему он издевается над историческими экскурсами Владимира Путина? Смотрите, но вы нам еще про печенегов тут расскажите. У них абсолютно историческое беспамятство. Давайте отчитывать историю вот с какого-то пункта. С какого? С того, который нам нравится. А это всегда ведет к неправильным решениям. Потому что любой вопрос имеет свою историю, имеет свою предысторию.
1: У нас есть с вами такой пример, когда много... Мы вчера ко мне приезжали внуки и дети, и моя внучка, хотел бы сказать, маленькая, какая-то маленькая, ей уже 18 лет. Она говорит, дед, поставь гусарскую балладу. И мы посмотрели гусарскую балладу. Это, конечно, такой веселый и, понятное дело, патриотически веселый, прекрасный, замечательный фильм, мюзикл, музыка хорошая, Тихон Хренников и так далее, и так далее. Но даже в этом фильме вот эта вот история о том, как одни ждали Наполеона, боялись Наполеона, потом перекрашивались срочно. Это знаменитый граф, который прав или не прав, да? Как там формировать? Это в очень легком жанре показано, да? На самом деле, удивительная история всей этой вот, вся эта гусарская баллада, срез общества, во-первых, а во-вторых, ну, смерть полна коварства его подстерегла и нанесла удар свой ножом из-за угла, да? И это Наполеон, который движется по заснеженной России в обратную сторону, и наши веселые гусары под песню давным-давно его гонят, да? Даже этот наш кинематографически освоенный опыт и так далее подсказывает, что если мы сейчас будем немножко большими Кутузовыми, большими гусарами, может быть, даже вспомним кое-что. Ничего, надо, да? Кое-что надо. Так, может быть, тем быстрее зимней порой это все попрется туда, к себе обратно в логово, зализывать свои раны.
9: Ну, так и есть. Вот я вам пример один приведу, фронтовой. Рассказывал один офицер, говорит, что ну вот медленно берутся населенные пункты и деревни как города. По времени, ну, там, да, годы Великой, да, Отечественной, да, войны берутся. И все это обосновывается тем, что затрачивается меньше жизней солдат. Угу. Так вот, расчет показывает, что если там, условно говоря, какая-то деревня берется месяц, 30 дней, и в этот день в боях, ну, я условно скажу,
1: да,
9: там,
1: да, да,
9: допустим, в день
1: набегает количество.
9: Забегает там, что в день, именно за деревню отдельно, да, там гибнет 5 человек, то за месяц погибнет 150 человек. А один бой решительный в течение дня мог бы принести разовые потери суточные 150 убитых тех же, а может быть и меньше. Угу. Но это к вопросу, вот, но я не вторгаюсь, между офицер один рассказал, вторгаюсь в эту зону, но это ровно то же самое, что и о политике. То, что нам кажется, немножко мы чуть менее болезненно сделаем сейчас, потом, да, может вызвать, да, крайне болезненные решения.
1: Да.
9: Это эффект прокрастинации психологической, он, да, хорошо известен.
1: Уважаемые радиослушатели, среди вас, может, и есть люди, хотя я с трудом такое предполагаю, прокрастинация – это откладывает решение до последнего.
9: Да. Будь то в финансовой сфере, будь то в личных отношениях, когда в семье там назревает, я не знаю, что-то, и вы откладываете, а потом это все выливается в дикий скандал. Будь то знаменитая, вот как у меня в детстве медсестра, я коленку повредил маленьким, и мне наложили бинтовую повязку, ну там царапина была. И пришла медсестра, наша соседка, и мне этот бинт, который прикорел, как у нас говорили, резко сорвала, мне было очень больно, я вскрикнул, думая, какая она ужасная злая тетка. Она, глядя, понимая, о чем это, значит, она мне сказала: медленно нельзя, тебе было бы так же больно, но не факт, что я бы еще и оторвал. Понимаете? Я тогда запомнил, что иногда это пусть правильно будет разово больно, но зато более эффективно. Это в политике все то же самое.
1: Вадим Францович, время
9: выбрало
1: дозволенных нас. Время выбрало нас. Я про другое. Время, безусловно, выбрало нас, но я говорю, время нашего интервью неуклонно подходит к концу. Спасибо вам большое. Мы победим, конечно, как я уверен, и вы думаете, и мы думаем. Но давайте включим дополнительные ресурсы. Дополнительного Кутузова, дополнительного Шурочку Азарова в себе. И так победим.
9: Так победим. Так победим. Спасибо.
2: Ну вот, уважаемые радиослушатели, мы с вами прощаемся на этом. Мы – это радиожурнал «Друзья Сибры», я его ведущий Владимир Мамонтов и наш эксперт Вадим Францевич Гигин. Возможно, вы скажете, что мы не столько отвечали на вопросы такие, на вызовы, на животрепещущие вызовы, сколько ставили, может быть, для себя и для тех, кто нас слушает, новые вопросы важные. Ну, что поделаешь, мы сейчас в очень важной фазе, в переходной, конечно, фазе. Мы в фазе принятия решения. И наш скромный голос, наша скромная беседа, мы не льстим себя надеждой, что нам пригодится кому-то в генштабе, да, или где-то еще на разных площадях и за разными зубцами, да. Но, тем не менее, мы сейчас, вся Россия и Белоруссия с нами вместе, находится, еще раз хочу повторить, в фазе принятия важных решений. Мы свое мнение по этому поводу высказали. Мы высказали также и то, что, как нам кажется, в народном общественном мнении тоже присутствует. До следующих встреч, уважаемые радиослушатели, на радиостанции «Говорит Москва» и на радиожурнале «Друзья Сибры».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 21 час. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Дифтранс Москвы призвал водителей быть осторожными из-за непогоды. Им следует соблюдать скоростной режим, не делать резких маневров и держать дистанцию. В телеграм-канале ведомства сказано, что также не нужно парковать машину под шаткими конструкциями и деревьями. Кроме того, Дифтранс рекомендовал водителям снизить скорость у пешеходных переходов, так как из-за дождя видимость ухудшается, а тормозной путь увеличивается. В Кабмине заявили о планах восстановить 2300 соцобъектов в новых регионах. Это собираются сделать до 2030 года. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, необходимое финансирование под эти цели есть. На совещании по развитию субъектов у президента зампред правительства рассказал, что восстановит 263 объекта здравоохранения, 1700 объектов образования, в том числе вузы, школы, детские сады. Также в списке 500 объектов культуры, спорта и социального обслуживания. Он уточнил, что в Запорожской и Херсон в областях ДНР и ЛНР специалисты восстановили уже более 7700 многоквартирных домов. Кроме этого, Хуснуллин сообщил, что в новых регионах более 80% общественного транспорта соответствует нормам. Отдельно вице-премьер рассказал, что в Мариуполе возобновили ежедневную подачу воды. Он уточнил, что изначально в новых регионах в плохом состоянии были сети ЖКХ. Украине критически не хватает ракет для ЗРК «Патриот». В материале газеты «Нью-Йорк Таймс» говорится, что киевский режим не может справляться с массированными атаками России из-за острого дефицита снарядов-перехватчиков. Отмечается, что их производство занимает много времени, при этом спрос на боеприпасы резко вырос на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В статье уточняется, что в ракетах стали остро нуждаться страны Персидского залива. Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским на саммите G7 во Франции. Мероприятие пройдет на следующей неделе, передает Рейтер. По информации высокопоставленного американского чиновника, двусторонние консультации не стоят в графике. Дональд Трамп или Владимир Зеленский также не подтверждали данные о возможных контактах. Саммит G7 состоится во французском Эвиан-Ле-Бене. Ожидается, что лидеры группы 7 обсудят конфликт на Ближнем Востоке, его экономические последствия и международную повестку. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 61 копейка, доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 21. Атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: мы никогда.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
4: Я все знаю! Ты убил его!
3: Нет, Люк. Я...
5: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: Нет!
6: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
10: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: А у нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу

0: стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Родные песни.

враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: По воле рока так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы...

мир, стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье миру не кошелек, а голова. Но шпаги свись, и вой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вырубала, мужа вырубала, дальний видишь, уморилась, уморилась, а знов делать. Я блинов напекла, да не наелась, да сыта, да хвалится, хвалится, хвалится. Знов делать.

0: А теперь совсем устал. Уморилась. Знаете, уморилась.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Антимода. Одежда как авангардное искусство. В эфире шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и историк моды Ася Аладжалова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите, Милин.
4: Я его что, рекламирую?
3: Да думайте о своей стране, а не о том,
2: в спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда, не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя.

0: Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Облако белых мокрых комьев, быстрый промельк маховой, только крыши снег.

войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов
4: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Посмотрите, бегемот, неуклюжий бегемот, вот танцует, вот дает.
1: Говорит Москва, поющее сердце стоит.

них едва ли москвичам поспеть со службы на «Динамо». Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло.

утра могла бы я о жизни метрополитена. Но это к нам метро, друзья, мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час. Вы нам успеха пожелайте и в поездах подземных мчась вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
2: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Хобл». В эфире главный пульмонолог Минздрава Московской области Наталья Макарьянц. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: приятно лететь в самолете и плыть на большом корабле.
1: Ну что, ну что?
0: Всего же интересней, с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так
2: можно? Простите, пожалуйста, ваша фамилия? Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что? Пожалуйста. Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как, по-вашему, лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее.
2: Ну, простите, пожалуйста. Привет. Привет! Участникам фестиваля!

Когда я, забыв о привале, иду по просторам полей, мне надо немного была бы дорога, да синее небо над ней. Дорога, дорога, лучистый день хорош, куда же ты, дорога, меня зовешь?

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: всего 19 и 18 дней. Эх, как бы мне до всего 19 и 18 дней.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной.

слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи

0: Больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами.
1: Поющее сердце столицы.

Надо же было под самый Новый год рассориться с любимой девушкой. Эх, Тамара, Тамара. Как не быть мне, как не

повстречались на полянке. Я припомнил, как с тобой мы разошлись на Таганке. Я припомнил, как с тобой мы повстречались на полянке. Я припомнил, как с тобой мы разошлись. Вся Москва мне.

Свидания будем назначать. На Таганке будем мы бродить с тобой, моя родная. На Полянке мы опять свиданья будем назначать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

покой. На себя махнула рукой. Ой, как трудно человеку в ситуации такой. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня, и я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

крышами глядят мне вслед притихшие дома. Пусть до встречи со мной ты не знаешь сама, ты сама, ты сама. В мои мечты опять придешь незваная, хотя со мной свидания ты не ждешь. Старой болью моей снова в сердце войдешь, словно

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: А вы говорите, Милин,
2: я его что, рекламирую?
1: Да думайте о своей стране, а не о том,
0: что... В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. В этот понедельник крупный бизнес ждет снижения ключевой ставки ниже 10% к концу года и называет комфортным курс в 80-85 рублей за доллар. Что будет с экономикой при таких условиях, в студии «Говорит Москва» обсуждают научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По будням после 17. Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
3: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесит совет.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесит навеки.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Нам есть что вспомнить.

Москва представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь.

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Может ли психолог помочь за одну встречу?» В эфире председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Дмитрий Ковпак и психолог-супервизор Ирина Каргаль. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

светло небо вокруг. Волны пенятся, мачты кренятся, ветер гонит облака. Ночь беззвездная, море грозное, и тоска берет моряка. Ну а главное, если б славная подарила бы письмом, даже палуба

Брось ты нервничать на манер девчат, не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет. Если нравится

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Впрочем, я тебя и так услышу. Скажешь ты люблю чуть-чуть погромче, или скажешь ты чуть-чуть потише.

0: симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Мама, семья, диагноз». В эфире учредитель фонда «Дети бабочки» и мама особенного ребенка Алена Куратова. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные люди.

0: а может быть и 300.
1: А может, полкило.
2: На ель она взлетела,
3: а может, не взлетела,
0: а может быть, на пол.

Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыль-то очень стройные.
1: И добрая душа.
2: А если вы споете?
0: Да-да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
0: Да-да.
2: А может, замычите?
0: Да-да.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляя с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.